0: Будущее всегда в руках Господа. А я хочу, чтобы оно было в моих руках. Это мы уже слышали. Отец, я хочу уехать в город. В городе, имея деньги, можно на них зарабатывать. Их можно одолжить, а потом получить их обратно только в 5, в 10 раз больше. И не надо заниматься таким тяжким трудом, пахать, сажать, рыхлить, собирать урожай.
1: Разве могут все быть богатыми, ничего не делая?
0: Я не говорю о том, чтобы ничего не делать. Я против тяжелого физического труда. Я буду работать головой.
1: Ну хорошо, если ты такой умный, почему же ты до сих пор не разбогател?
0: Но для богатства нужны деньги.
1: Нет, Иаков.
0: Отец, я не могу приспособиться к сельской жизни. Я рожден для города.
1: Иаков, я дам тебе все, но у меня нет денег. Все, что у меня есть, земля, овцы, козы и коровы. Однажды половина всего этого будет принадлежать тебе.
0: Но тогда уже будет слишком поздно.
1: Нажить состояние — все равно, что выстроить стену. Постепенно, камень за камнем.
0: Я хочу разбогатеть сейчас, пока молод, чтобы наслаждаться богатством.
1: Не слушай его, отец. Он хочет, чтобы ты продал половину своей земли и дал ему деньги.
0: Отец, дай мне шанс пожить в городе. Я тебя не подведу.
1: Иаков, ты прекратишь когда-нибудь эти разговоры?
0: Нет, пока не попробую.
1: Что ж, ладно.
0: Что? Отец, ты согласен?
1: Да, Иаков, я согласен.
0: Ура! Спасибо тебе, отец!
1: Твое наследство, Иаков. Ты можешь делать с ним все, что захочешь.
0: Привет, монетки! Вы мое будущее.
1: Возможно, сейчас ты чувствуешь себя богачом. Но помни, денег никогда не бывает достаточно. Не бросайся деньгами. Записывай, на что тратишь каждую монету.
0: Так и буду делать, отец! Не волнуйся, малыш! Я вернусь богачом. До свидания!
1: Половина отцовской земли пропала. Боже, пусть он вернется к нам живым и здоровым.

0: Мне нужна городская одежда.
1: Заходи, заходи, заходи. Сейчас мы приведем тебя в порядок. Да-да-да-да. Еще немного вот этой ткани. Да-да-да-да-да. Вот это примерь. Нет, постой, постой. Попробуй вот это. Это так подчеркнет твои глаза. Никогда еще мне не встречался такой красивый юноша.

0: Простите, вы продаете обувь?
1: Обувь. Да, у меня есть несколько пар. У вас такой странный, то есть необычный, я имею в виду, очень красивый наряд.
0: Благодарю вас.
1: Нет. Эти не подходят. Но я... У меня есть настоящая обувь. Сюда, пожалуйста. Вот, отличная пара. Что скажешь?

0: Они великолепны. Отличная пара. Три монеты, и они твои. Они того стоят. И даже больше.
1: Заходи, заходи. Я расскажу о том, что тебя ждет. Я вижу золото. Вижу огромное богатство. Тебя ждет долгая и счастливая жизнь.
0: Я об этом и так знал. Но все равно, вот вам монета. Может, купить апельсин? Нет. Наверное, лучше это. Или нет, не то. Яблоки. Благодарю, но я возьму лишь два.

Пожалуйста, сэр, помогите коллеге. У меня ничего нет.

0: Вот, вам на всех.
1: Она моя!

0: Осторожно! За спиной!
1: Что случилось, Анна?
2: На тебе!
1: Помогите! Скорее, прыгай!
3: Добро пожаловать в город, мистер провинциал. Меня зовут Фашид, а это моя сестра Анна. Вы спасли мне жизнь. Так вот, что им было нужно.
0: Опасно носить с собой так много.
3: Я только что приехал в город. Собираюсь стать ростовщиком и разбогатеть. Здесь много денег. Ты можешь долго прожить на нем.
0: Фашид, даже не думай развлекаться на его деньги. Он может вложить их в дело.
3: Не обязательно все. Мне бы хотелось немного развлечься. Кстати, если хочешь, чтобы тебя нормально воспринимали, купи себе лучше новую одежду.
1: Но я ее только что купил. Чем она вам не нравится?
0: Она немного ярче, чем нужно.
3: Безвкусица. Хотя нет, худо без добра.
1: Ты о чем?
3: К счастью, нищие стянули с себя те нелепые башмаки.
0: А что мне делать с этой одеждой?
3: Отдай какому-нибудь крестьянину. У них все равно нет никакого вкуса.
2: Давайте палочки.
3: Хочешь попробовать?
1: Конечно.
3: Ставлю еще.
2: Прости, но ты проиграл.

0: Отличное местечко, да?
1: Да.
0: Вот, на тебе вторую ногу. Вот это жизнь. Да уж. Тост. За богатство. Яков! Яков, ты лучший друг, какой у меня когда-либо был. Уже месяц мы веселимся каждый день. Постой. Хочу купить цветы для Анны. Сдачу оставьте себе.
2: Я никогда не забуду вашу щедрость, великодушный юноша. Войдите. Яков.
1: Анна. Я тебе кое-что принес.
2: В саду моего отца я могу сорвать себе любые цветы.
1: Я думал, что нравлюсь тебе.
2: Когда ты появился впервые в нашем доме, у тебя была мечта.
1: Я все еще собираюсь воплотить ее в жизнь.
2: Нет. Ты такой же, как и мой брат. Глупый транжира. Ты прогуляешь все свои деньги.
1: У меня еще много осталось. У меня есть еще один мешочек.
2: Яков.
1: Но я все еще могу вложить ее в дело. Вот увидишь. Я вернусь.

0: Яков! Яков! Ты где бродишь? Я тебя везде ищу. Не сейчас. Ты чего? Пойдем! Все кончено, Фашид. Деньги закончились. Ты понимаешь? Ничего не осталось. Закончились? Ну? Ну, тогда увидимся когда-нибудь, Яков. Ты говорила, что я разбогатею. Ты меня обманула.
1: А чего ты ждал за одну-то монету? Чего?
0: Но ведь вы же сказали, что никогда меня не забудете.
1: Да я тебя вообще впервые вижу.

0: Иди попрошайничай другое место. Это мое счастливое местечко. Однажды мне здесь дали золотой. Убирайся. Пошел вон.
1: Помогите. Я калека. Помогите. Только одну монету.

Спасибо. Это мне, она моя. Это мне. Не имеешь права.

0: Пожалуйста, сэр. Ты напугал меня. Я умираю от голода, сэр. Пожалуйста. Дайте мне хоть какую-то работу. Мне бы очень хотелось тебе помочь, мальчик. Но разве ты не слышал? Здесь голод. У меня едва хватает еды для скота. Сегодняшнему положению рады разве что ростовщики. Только у них есть деньги.
1: Сэр, пожалуйста. Я могу выполнять любую работу.
0: Ну ладно. Ладно, думаю, ты мог бы заниматься свиньями. Будешь убирать за ними и кормить. За такую работу можешь питаться пищей, которую найдешь.
1: О, сэр, благодарю вас.

В кого я превратился? Даже слуги моего отца и те питаются лучше. Я придумал. Так и сделаю. Я пойду к своему отцу и стану молить его, чтобы он принял меня своим слугой.

Яков? Яков? Яков? Яков, сын мой, мой сын, ты жив. Отец, я согрешил против неба и пред тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Молю тебя, прими меня

своим слугой. Иаков, никогда не бывать такому. Слушайте все! Иаков вернулся домой. Принесите мое лучшее платье и оденьте моего сына. Оденьте перстень на его руку и обуйте его. Приведите откормленного теленка и закалите его. Будем кушать и веселиться.

0: Ибо сын мой был мертв и ожил. Он потерялся и снова нашелся. Что здесь происходит? Почему играет музыка и слышны песни?
1: Твой младший брат вернулся.
0: Иаков? Он разбогател? О, нет. Он потерял все. Что? Сын мой, входи, присоединяйся к веселью. Все эти годы я служу тебе и ни разу не ослушался. Но ты ни разу не дал мне и козленка, чтобы я повеселился с друзьями. А когда Иаков пришел домой, Иаков, который промотал половину твоей земли, ты заколол для него откормленного теленка. И для тебя я сделал бы то же самое. Сын мой, я всегда любил вас обоих. Все, что принадлежит мне, твое. Я бы отдал все свои земли и стал бедняком, если бы это помогло тебе и твоему брату стать добрыми и мудрыми людьми. Иакову пришлось пройти через многое, чтобы научиться мудрости. Но ты, сын мой, всегда был мудрым. Пойдем. Надо радоваться и веселиться, ибо брат твой был мертв и ожил. Он потерялся и нашелся. Это сыны и дочери Господа. Хотя многие из них грешны, но скажите мне, фарисеи, кого из них, по вашему мнению, отвергает Отец наш Небесный, если они покаются? Просто смешно, откуда нам знать? Я скажу вам. Господь простит им всем. Если бы вы слушали, то вы бы тоже поняли.

Приветствую, дорогие друзья! Очень приятно быть сейчас вместе с вами. Конечно, очень много волнующих моментов и переживаний. И мы понимаем, что живем в необычное время. Даже, можно сказать, в последнее время. И много тревог, беспокойств, волнений, вопросов возникают. Но в то же время, когда мы обращаемся к нашему Всевышнему, нашему Господу, то как приятно получить хорошие ответы, с которыми мы, конечно, пройдем этот жизненный путь, и прославляя Бога, и возвеличивая Его в своих сердцах. Мы понимаем, только с Богом, только в Его Духе, в Его присутствии мы можем пройти этот путь достойно. Слава Богу! Как много примеров, как много откровение, слово, которое нас обогащает и вдохновляет. И когда мы обращаемся именно к тому, что говорит к нам наш дорогой Господь Иисус Христос. И вот обратимся тогда к тому, что вот в те времена первые ученики, они путешествуют с Ним уже несколько лет, и они попадают в Иерусалим. Прекрасный город, святой город. И вдруг меня так это касается, так это интересно, что они пытаются познакомить со своим этим прекрасным городом Иерусалимом, чтобы рассказать и показать город. Ну, я думаю, что мы можем рассказать о том, что сам Господь-то сотворил. И это очень необычно. И тогда эта тема, она была немного изменена. И тогда пришло именно это слово, что же есть Царство Божие? Что же есть то, что именно мы наследуем в Боге? И эти откровения, они реально вдохновляют нас. Может быть, да, много внимания мы уделяем вот этим внешним положениям и что окружает нас. Но что Бог говорит именно сегодня в наши сердца? И уже в те времена было объявлено, что придет во времена, в последние времена, вот такие сложные обстоятельства, эти слухи, и землетрясения, и войны, и всякие испытания. Но мы знаем, что посреди всех этих событий будет провозглашено Царство Божие, будет проповедано Евангелие во всех народах. И вот с этим посланием мы идем. Помню, летел как раз из Соединенных Штатов на самолете, думал попасть сейчас к своим близким в Эстонию, но где-то посередине мы слышим, что произошло землетрясение в Албании, и надо было изменить курс. И мы уже летели на Болгарию. Там уже мы собираем помощь. Там мы загружаем эту помощь в микроавтобусы. Уже едем через Македонию туда, в Албанию. Было страшное землетрясение. Мы

были в городе, где люди просто несколько десятков человек просто погибло. И мы были там, значит, в этом селении, и мы посещали разные семьи, которые пострадали. И мы хотели принести, как-то утешить, как-то поддержать, как-то помочь. И я помню, это интересно было, именно эта мусульманская семья, и там, значит, в семье погибло где-то четверо человек. И эта мать там была, и там вот эти столы, там у них есть свои традиции, как это все происходит. И мы также пришли утешить эту семью. Мы какие-то подарки, какую-то помощь, потому что было тяжелое состояние. И вот мы там были в молчании, мы пили это кофе вместе с ними и пытались как-то утешить. И вот в один момент кто-то говорит: вот он идет, вот этот чудо-ребенок идет. И вот подходит один мальчик, и они указывают на него. Это удивительный случай, когда он падает с пятого этажа вниз, и над ним две глыбы бетонные просто остаются, и он остается живым. И это большое чудо. И я помню, когда он зашел, с этим пришло что-то божественное. И это коснулось этой семьи. Какая-то надежда пришла, какое-то утешение пришло. И мы уже вместе взялись за руки, и мы вместе молились Богу. И Господь касался там людей. И это необычно. Я вот именно понимаю, что именно в этих обстоятельствах открывается возможность для проповеди Евангелия. Там, где есть трудности, где есть сложные обстоятельства, мы видим, это будет происходить, и это происходит сегодня. И поэтому мы сегодня посреди этих людей и народов, которые, может быть, в очень сложных обстоятельствах, и мы пытаемся и стараемся доносить Евангелие до них. И также Иисус, Он говорил уже в следующей главе от Матфея, Он уже рассказывает и приносит такую весть именно, что же есть Царствие Божие, как нам вести в эти последние времена. И мы находим здесь несколько притч, которые, ну, на самом деле вдохновляют нас именно на то, чтобы мы имели эту мудрость и откровение, как поступать. Это повествование о 10 девицах, да, которые кто-то был готов, кто-то не очень. Но как именно важно это испытывать в сегодняшних обстоятельствах. Мы все в этом положении, мы все как эти девицы. Или мы готовы, или мы забыли, или мы что-то пропустили, или что-то проходит просто мимо нас. Хотя для нас было предупреждение, хотя для нас было откровение быть наполненными Божьим Духом, Божьим Словом, чтобы не пропустить это откровение, которое способно нас, так сказать, подготовить к этому духовному движению последнего времени. И я так благодарен Богу, что у нас есть эта возможность сегодня быть исполненными Духом Божьим, Духом Святым, благодаря которому этому маслу, которое способно гореть в нас, зажигать нас, вдохновлять нас, и ничто не будет пропущено или оставлено где-то в стороне, но это будет только вдохновлять нас. И, конечно, я так коротко пытаюсь говорить сейчас именно об этих обстоятельствах, потому что именно это, говорит Иисус Христос, и есть Царство Божие. Быть готовым. Очень просто. Быть готовым есть Царство Божие. И быть готовым принять то слово, то откровение, которое приходит свыше. И это так важно и необходимо. Если мы не имеем этого живительного слова, то мы не имеем жизни. И это откровение вдохновляет, поднимает нас и проводит через различные обстоятельства. Теперь следующий мы видим притчу, и это, я верю, такая инструкция от Бога именно для последнего времени. Как мы можем жить при этих обстоятельствах? Где вот эти войны? Где эти страдания? Где эти испытания? И мы все будем, видимо, проходить через них. Но у Бога есть всегда решение и откровение, как мы можем проходить все. Ну и следующая притча уже о тех ресурсах, которые Бог высвобождает для каждого человека, для каждого верующего. Кому-то побольше, кому-то поменьше, но это не важно сегодня. Важно то, что ты будешь делать со всем этим ресурсом, который Бог даровал тебе, которое дано каждому. Бог не прошел мимо. Да.

Конечно, ты можешь быть как-то в таком состоянии, где может какая-то зависть, но у него больше, но если кому-то больше, с того больше и спросится. Я так рассматриваю себя как человека, которому дано что-то, может быть, только одно. И я хочу не закопать это, не отринуть это, а взять, использовать и начать это использовать для славы Божьей. И мы тогда увидим, что эти ресурсы, они только дадут эффект и развитие не только для нас лично, но и для многих других обстоятельств. Слава Богу за те откровения, за тот урожай, который мы можем собрать именно благодаря этому дару, который дан нам. Знаете, и там в конце уже есть очень серьезное заявление, и это тоже говорит о том, что есть Царство Божье. Царство Божье – это что-то, то, что Бог дает нам, и что нам надо развивать и пускать по водам, которое сможет принести нам больший, хороший урожай. Ну и в конце, наверное, я прочитал бы Евангелие от Матфея. Там Господь уже распределяет, кто же эти овцы, а кто козлы. Да, вот такое распределение. И знаете, этот момент может быть не очень приятный, но мы можем начать волноваться и беспокоиться о своем каком-то положении в Его Царстве, и это то, что есть Царство Божие. Он сравнивает, и Он объясняет, и говорит нам о Царстве Божьем здесь. Потому что кто-то будет по левую, а кто-то по правую сторону. И здесь мы видим этот именно момент, ради чего мы все это делаем. Знаете, мы можем много чего делать. И это очень важно, что мы что-то делаем. И нам надо иметь дела веры, нам надо действовать по откровению Божьему. Бог говорит нам что-то делать, и мы делаем, и мы видим Божье благословение. Как настроено наше сердце, какая наша мотивация? Может быть, давайте посмотрим на это. Потому что не хочется, что в один момент мы вроде говорили «Господи, Господи», и делали как бы много, и чудеса творили, и дел всяких наделали, но Господь скажет: «О, извините, я вас не знаю», знаете. Очень неприятно услышать, но Писание говорит об этом. Это может произойти. И поэтому здесь именно что же есть Царство Божие, это когда мы делаем ради Господа, ради Его имени. Знаете, даже если мы дадим этот бокал воды, просто воды, не из-за того, что только вот жажда есть, а ради того, что вот Господь побудил меня это делать, ради любви, ради того, чтобы люди могли бы увидеть руку Божью, Божью славу, Божью любовь. И тогда уже мы видим это другое отношение. Это записано, это остается в книге жизни, это дает нам возможность уже занять правильное положение пред Богом. И как это важно и необходимо принять, что мы живем и творим ради Христа. Я бы подчеркнул бы это для всей своей жизни, что именно мы делаем это, служим друг другу с радостью, с огромным желанием помочь, поддержать, быть вдохновлением, ободрением, без всякого лицемерия, искренне, от всего сердца. Мы делаем это ради Господа. Твой дар, твое служение, твоя деятельность, независимо там на месте, много или мало, это только один стакан воды, или ты посетил этих дорогих людей там в доме престарелых. Совершенно недавно мы могли это сделать. Слава Богу!
Это великая возможность от Бога, дарованная нам посетить эти дорогие души, которые там живут где-то в Кыргызстане, где-то в каком-то доме. Но Бог там, Бог со своей любовью там, Бог говорит к этим душам. Или этот детский дом, который так...

нуждается, эти детки оставленные, брошенные, теперь они могут испытать любовь нашего Господа Иисуса Христа. И много или мало, что мы делаем, но мы делаем это во имя Господне, ради Господа, во славу Его. Эта добродетель, она приносит нам радость. Знаете, и много не надо, чтобы испытать Божью благодать и Божью силу и Божью любовь, если мы сможем настроить свое сердце вот эту правильную позицию, это правильное положение пред Богом, когда мы творим и делаем эту Божью работу во имя Господне. И это, я думаю, очень необходимо для нас, потому что мы так много всего делали, но мы не имеем такого особенного состояния. Может быть, нам надо пересмотреть это отношение, ради чего мы это делаем. Ради галочки, ради того, что наших убеждений, или ради того, что кто-то нас просто побудил сделать, или мы делаем это во имя Господне, во славу Божью. Тогда обязательно придет вот эта радость и вдохновление, и еще даже на большие, так сказать, подвиги во имя Господне. Дорогие, очень хочется вместе с вами просто помолиться сейчас и принять вот эту благодать от Бога, чтобы у нас была бы эта сила и правильная мотивация на добрые дела, на служение, на труд, на наши отношения там внутри семьи. Все это Царство Божье. И если мы готовы, и если мы готовы принять это слово и эту силу от Бога, то мы увидим вот эту благодать, которая накрывает и ведет нас по жизни. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за эту возможность служить во имя Твое. Боже, во имя Твое, Ты есть Господь всего, Ты открыл и даровал нам эти возможности, и помоги нам, Господи, чтобы наши светильники, они были бы заполнены Твоим маслом, Твоей любовью, чтобы мы могли бы принять то, что, чтобы ничто не упустить и ничто не прошло мимо нас, Боже, помоги нам, Господи, Боже, взять то, что Ты даровал нам, каждому Ты даровал что-то особенное, какой-то талант, какую-то способность, какие-то ресурсы. Боже, мы желаем служить этим Тебе во славу Твою, Господь. И если мы, Боже, принимаем что-то делать, Господь, принимаем решение что-то делать, то, Боже, помоги нам принять это решение делать во славу Твою, во имя Твое, ради Тебя, ради Царствия Твоего, Господь, чтобы находиться и пребывать в Царстве Твоем. Дорогой Небесный Отец, благослови нас в этом, и да прославится имя Твое Святое во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинно жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа, и это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит, даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, а
атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови.

Каждого даятеля, благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Добро пожаловать на второе занятие. Мы уже рассмотрели закон целеустремленности, и у вас было время немного отдохнуть. Я увидел, что вы были откровенны друг с другом и честно подумали, забиваете ли вы голы или нет. Хочу вас заверить, Богу угодно, чтобы вы забивали голы в духовном смысле. Говоря о великом поручении, мы обычно цитируем 19 и 20 стихи 28 главы Евангелия от Матфея, но перед этим в 18 стихе говорится: «Дана мне всякая власть на земле и на небе». Поэтому не расстраивайтесь и не говорите, что же нам делать. У нас нет никакого плана. Бог на вашей стороне, и Он совершит. А теперь откройте ваше пособие и взгляните на закон номер 2, закон ожиданий. Он гласит: в растущих церквах верующие уверены, что рост – это нормальный и ожидаемый процесс, предусмотренный и осуществляемый Богом. Члены церкви не приемлют застоя. Пожалуйста, подчеркните ключевые слова. Рост – это нормальный и ожидаемый процесс, предусмотренный и осуществляемый Богом. Возможно, вы подумали: ну, разумеется, это известно каждому пастору, но я в этом не уверен. Позвольте рассказать вам историю о том, как я об этом узнал. Я был пастором маленькой церкви в Техасе, в крошечном городке с 4000 жителей. Там не было даже светофора. Одним словом, село. В нашей церкви сначала было человек 30, но за год стало 60. И вот однажды мой друг, служитель церкви в Калифорнии, пригласил меня выступить перед их студенческой группой. На это время это была одна из лучших церквей в Америке. Это было в 70-е годы. У них в церкви было около 5000 человек и 5 богослужений. Я никогда не видел ничего подобного. Представьте себе, вы привыкли к церкви из 60 человек, а тут 5000. При этом у них не было большого помещения. И знаете, что они делали? Вы видели, как на выставках организовывают очередь, натягивают веревки, и получается лабиринт, по которому передвигаются люди. Так вот, 400 или 500 человек стояли в очереди на следующее служение и с нетерпением ждали его начала. В моем городе мы, наоборот, пытались затащить людей в церковь, а здесь длиннющая очередь. Наконец, двери открылись, вышли люди с предыдущего служения, и очередь бросилась вперед занимать места. Это было совсем уж странно. Оказывается, все хотели сидеть впереди, чтобы хорошо слышать. Я подумал: ну и ну. А я слышал, что в больших церквах люди холодные, безразличные. Я всегда думал: пусть нас 60, зато у нас такие глубокие и теплые отношения, мы так хорошо знаем друг друга. Началось служение, и я как никогда в жизни ощутил Божье присутствие. Люди, которых я впервые видел, не просто пожимали мне руку и говорили: приятно познакомиться. Они обнимали меня, и было видно, что это искренне. Я подумал: в чем же секрет этой церкви? Это было воскресенье. А в понедельник у них происходила встреча сотрудников. В той церкви одних только пасторов насчитывалось с дюжину. Я попросил у своего друга разрешение присутствовать на этой встрече. И вот я сидел в уголочке и конспектировал все, что там говорилось. А потом познакомился с некоторыми из этих пасторов лично и, знаете, был разочарован. Это были милые, приятные люди, но я ожидал большего. Неужели Богу удалось создать через них такую прекрасную церковь? Я всего лишь пастор маленькой церквушки, а они гиганты. Но что получалось? Я слушал их целый день, а они не сказали ничего выдающегося. Мы вместе обедали, и я обнаружил, не сочтите за оскорбление, что они вряд ли умнее меня, вряд ли более духовные, вряд ли лучше знают Бога. И тем не менее, одно отличие имелось. В их церкви происходили замечательные события, а в моей ничего особенного. Я продолжил наблюдать за их встречей. Они перешли к обсуждению цикла занятий, намеченных на ближайшее время. Они спланировали заранее, сколько сотен человек придет ко Христу, какие домашние группы смогут их принять, кто будет дальше работать с этими людьми и как организовать всю деятельность церкви соответственно ожидаемым событиям. Из Калифорнии в Техас перелет не близкий, и по дороге домой я думал: что ж, у меня хорошее образование, есть кое-какие способности. Я, конечно, не самый умный человек на свете, но и не самый глупый. Эти пасторы не умнее меня и молятся не больше, чем я. Так почему же наши ситуации так отличаются?
Так вот, единственное различие в том, что они ожидали увидеть дела Божьи. Они настолько этого ожидали, что составляли соответствующие планы, что включали их стоимость в бюджет, что занимались организационными вопросами. Они настолько этого ожидали, что активно участвовали в Божьих делах. И тогда я понял, что одним из ведущих законов развития церкви является закон ожидания. И вот что я сделал. Я подумал, это шаг веры, значит, я буду молиться по-другому и говорить по-другому. Я тоже проведу у себя в церкви цикл занятий. Я попрошу у Бога, чтобы в нашей церкви люди тоже узнавали Христа. Для начала не 100 человек, а, скажем, 5. И заранее подготовлю тех, кто будет дальше работать с этими людьми. Мы создадим несколько групп для новообращенных. У нас не было таких групп. Ведь если новообращенных всего 3 за год, едва ли нужно много групп. Но теперь я решил ожидать новых событий, планировать, учить и верить, что что-то произойдет. И угадайте, что произошло? Бог сделал в нашем маленьком техасском городке то же, что Он сделал в Калифорнии. И все потому, что я увидел пример правильных ожиданий, основанных на вере. В вашем пособии это изложено под заглавием «Цель занятия». Помочь пасторам, то есть нам, увидеть, что в наших руках ключ к росту церкви. Мы должны передать нашей церкви правильные ожидания, учить этому, заразить людей этим. Я уже спрашивал вас в начале занятия о том, что мешает вашей церкви расти. И позже дам время записать основные препятствия. Когда я возглавлял ту маленькую церковь, я думал, что мы не можем расти, потому что у нас только один пастор. Мы не можем расти, потому что у нас уродливое здание, в котором не разместишь много людей. Мы не можем расти, потому что не все наше руководство близко знает Бога. Мы не можем расти, потому что в нашем городке есть другие церкви, большие и известные, а нашу никто не знает. То есть я постоянно думал о том, чего мы не можем и как много препятствий на нашем пути. Я сосредоточивался на том, чего Бог мне не дал, а не на том, что дал. Братья и сестры, нужно просто переключиться. Я сказал себе, хватит смотреть на то, чего мы не можем, на плохих лидеров, на нехватку денег сотрудников. Ведь у меня есть Божье Слово и Его обетование. Я верю, что Он может совершить великие дела, и я включу их в свои планы, я буду к этому идти. А по ходу ты, Боже, дай нам денег, дай нам помещение и все необходимое. И знаете что? Так оно и было. За следующие 3 года наша церковь выросла поначалу медленно от 60 человек до 150, а потом до 200. Дальше больше. Как мы узнаем из закона структуры, большинство церквей не смогут преодолеть 200-й барьер, если полностью не изменят свою структуру. Можете молиться, можете поститься, но закон структуры гласит, что церковь следует определенным образом перестроить, если вы хотите, чтобы в ней было больше 200 человек. Есть и другие переломные этапы развития церкви. 800 человек, затем 1700 или 1800. На каждом из этапов Бог требует от нас определенных действий. Как только нашей церкви коснулись перемены, она стала потихоньку расти, расти и расти. А сейчас я попрошу вас перечислить основные препятствия для роста вашей церкви. Я дам вам пару минут для размышлений. Если вы смотрите этот урок в видеозаписи, сделайте паузу, напишите 2 таких препятствия и расскажите о них вашему соседу, а потом мы пойдем дальше. Вчера у меня была замечательная возможность пообщаться со 150 пасторами. Они говорили о препятствиях в их церквах, дефицит лидеров, недостаток открытости, нехватка места или денег, неблагополучная политическая обстановка, ограничивающая их свободу творить волю Божью, недостаток искренности и мужества даже со стороны руководства. Да, есть много веских причин.
Но позвольте поделиться некоторыми наблюдениями, а выводы вы сами сделаете. И не общие выводы, а касательно тех препятствий, которые вы записали.

Вот что вам нужно знать. Каждая церковь сталкивается с препятствиями. В некоторых случаях это преследование. Мы недавно были в Китае. Там у многих верующих нет даже Библий. Им не разрешают иметь свое помещение. Препятствий масса. И как же церковь в Китае смогла вырасти с 1 миллиона человек в 50-х годах до 120 миллионов, практически не имея помещений? А мы говорим, что наши церкви не могут расти в то время, как у китайцев не было ни денег, ни богословского образования? Каждая церковь сталкивается с препятствиями. Они могут быть связаны с лидерами, сотрудниками, деньгами. Но я убежден, что вы, как пастор, не должны позволять препятствиям ограничивать ваши ожидания. Ожидания должны основываться на цели, на том, к чему призывает вас Бог Небес. А Бог Небес непременно даст вам благодать, когда вы сделаете шаг веры и послушания. Он даст вам благодать. Если же вы будете ждать, пока Он начнет что-то делать, пока у вас будет больше места, больше сотрудников, больше денег, то знаете что? Вы навсегда останетесь такой церковью, с таким же зданием и с таким же влиянием на мир. Вам нужно пересмотреть свои ожидания. Вы можете сосредоточить внимание либо на том, чего у вас нет, либо на том, что у вас есть. Послушайте внимательно. Ни одна церковь не вырастет больше, чем верит и ожидает ее пастор. В результате той поездки в Калифорнию я сделал очень важное, хоть и болезненное открытие, перевернувшее всю мою жизнь. Видите ли, еще по дороге туда я думал о проблемах в нашей церкви, которые мешали нам расти. Я думал, что у нас нет сильных лидеров, нет денег. Я единственный пастор, у нас ужасное помещение. Все проблемы из-за того, чего у нас нет. Но когда я вернулся, я уже понимал, что главная проблема нашей церкви – это я. Я сдерживал рост церкви, поскольку концентрировался на проблемах и ничего не ожидал. Разве мог я требовать от членов церкви веры больше, чем моя? Если вы тот человек, который каждое воскресенье выходит к кафедре и проповедует церкви Слово Божье, разве станет ваша церковь ожидать большего, чем пастор, обращающийся к ней от имени Бога? Исследование, проведенное Кристианом Шварцем, подтверждает, ключевым фактором в процессе роста церкви, любой конфессии, с любой историей, с самыми разными богословскими взглядами, является пастор. Дело не в деньгах, не в месте, не в новых лидерах, нет. Важнейшей движущей силой в любой церкви, растущей как качественно, так и количественно, выступают ожидания пастора, его вера и его жизнь. Вернувшись из той поездки, я понял, что дело не в лидерах, хотя у нас и в самом деле были с ними проблемы. Дело не в деньгах, хотя, конечно, они бы нам не помешали. Скажите, в какой мере вы в силах устранить те препятствия, которые записали? Например, вам нужно новое здание, или вам нужно, чтобы брат Иван переехал в Сибирь и навсегда ушел из братского совета. Или вам, ну, просто необходимо, чтобы тетушка Эмма, которая заправляет политикой церкви, поскорее отправилась к Господу. В каждой церкви есть такие люди, не так ли? Мы вас очень любим, сестра Эмма, и понимаем, что все мы грешники, однако желаем вам как можно скорее отправиться на родину, чтобы наша церковь могла сдвинуться с мертвой точки. В какой мере от вас зависит приток денег? Скажем честно, в очень малой. А насколько в нашей власти отношение нашего сердца, наши ожидания, наша вера, наше хождение с Богом? По-моему, на 100%. Пастор обладает возможностью кардинально изменить церковь, не меняя никого из людей, кроме себя. Когда мы понимаем, что ключ к росту церкви в наших руках, это отрезвляет нас и смиряет перед Богом. Означает ли это, что все бремя возложено на нас? Нет. Нужна ли команда? Да, безусловно. Разве не Дух Святой через Слово Божье осуществляет перемены? Разумеется, Он. Но вам
принадлежит ключевая роль. Случалось ли вам посетить замечательную церковь, а потом, познакомившись с ее пастором, подумать, какая прекрасная церковь и какой ужасный пастор? Так не бывает, не правда ли? Церковь растет до той планки, которую устанавливает лидер. Ее расцвет и упадок зависят от лидера. Давайте вместе рассмотрим три качества пастора растущей церкви. Первым делом вам нужно спросить себя, как изменить ожидания? Вначале свои собственные, а потом и всей церкви. Ведь с каждым из вас может произойти то же, что и с пастором церкви из 60 человек в 4000-м городке без единого светофора, после того, как он стал мыслить по-другому, планировать по-другому, и Бог совершил чудеса. Итак, три качества. Во-первых, пастор растущей церкви посвящен задаче роста. Под словом «посвящен» я подразумеваю твердое убеждение, мы обязаны расти, и никаких «но». А под ростом я подразумеваю не только количественные изменения. Да, мы должны расти вширь, но также и вглубь. Мы должны забивать голы, видеть, как люди обращаются ко Христу, как верующие возрастают в зрелости, как умножается число лидеров. Мы должны расти, без этого никак. Разве мы можем спать спокойно, если не растем? Итак, первое, пастор посвящен задаче роста. Второе качество, пастор растущей церкви верит в исполнение видения, данного Богом, и молится об этом. Видение дается Богом, поэтому вам нужно быть в близких отношениях с Ним. Бог должен проводить свою работу в вашем сердце и разуме, изменяя ваши ожидания. Это не игра, не позитивное мышление. Я думал вот так, а теперь буду думать по-новому, и произойдут чудеса. Нет, я говорю об ожиданиях, которые Бог вкладывает в сердце пастора и сердца руководителей церкви. И если вы примете их от Бога, вы будете верить и молиться соответственно. Третье качество. Пастор растущей церкви является настоящим руководителем своей общины. Позже мы поговорим о том, что это такое и как это делать. А сейчас давайте остановимся на первом из этих качеств, на посвящении задачи роста. Откройте книгу Деяний. Здесь все, о чем я хочу вам рассказать. Помните, мы говорили, что в растущих церквах рост – это нормальный, ожидаемый процесс. Это не исключение, не что-то, что происходит с кем угодно, только не с нами. Рост – это процесс предсказуемый, сверхъестественный и обязательный. Рост – это норма для церкви. Откройте книгу Деяний. Поскольку вы пасторы, я очень быстро пробегу по ней. Я даже не буду зачитывать отрывки. Первая глава Деяний – Христос вознесся на небеса. Вторая глава – зарождается церковь, к ней присоединяется 3000 человек. Четвертая глава – присоединяется еще 5000. Шестая глава – ученики распределяли пищу и служили людям, ведь они всерьез восприняли слова Христа. Конечно, мы должны служить. Но церковь так стремительно росла, что им пришлось делегировать обязанности помощникам. Так появились диаконы, апостолы же сказали, «А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Просмотрите 6 главу до 7 стиха. Это важный отрывок, мы еще к нему вернемся. Почему? Потому что, делегировав обязанности, апостолы изменили структуру церкви. Если в процессе роста церкви ваша роль не меняется, значит, вы тормозите ее рост. Посмотрите, как это было в ранней церкви. Сначала людей было немного. Христос сказал, что надо служить, но так давайте раздавать еду и молиться и проповедовать. Петр, ты будешь сегодня проповедовать? Я устал. Ладно, Иоанн, я завтра. Хорошо. Кстати, а где Варфоломей? Он у нас самый лучший администратор. Варфоломей. У нас тут есть пару сот человек, накорми их, пожалуйста, а потом встретимся. Хорошо. Варфоломей возвращается и говорит, у нас уже 2000 человек. И греческие вдовы возмущаются. Это в вольном изложении, поскольку им достается меньше еды, чем еврейским вдовам. Ой-ой-ой-ой, у нас проблемы, что же делать? Мы должны служить людям, но кто же тогда будет проповедовать? А молиться – это слишком. Иисус, ты видишь, что происходит? Кто-либо из пасторов испытывал подобные чувства? Рост проходит болезненно и требует изменений в структуре церкви. Что же сделали апостолы? И что следует делать нам? Видите ли, если пастор пытается делать все самостоятельно, в его церкви пожизненно будет от 70 до 90 человек. Но если он настоящий трудоголик, то, возможно, дотянет до 120 членов.

Можно, конечно, и до 130, если при этом пожертвовать семьей. Большему количеству людей не в состоянии служить даже самый заядлый трудоголик. Какая альтернатива? Изменить структуру церкви. Обратите внимание на 7 и 8 стихи 6 главы. Это понравилось всем, в том числе и Богу, и количество учеников, что здесь сказано, весьма умножалось. То есть церковь росла. Смотрим дальше. В 8 главе мы видим, что церковь становится слишком закрытой, появляется препятствие для роста. Члены церкви свидетельствуют только евреям. А что говорил и Христос? Деяние 1.8. «Вы будете мне свидетелями где? В Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Будете ли вы свидетелями или нет, это не вопрос. Просто вы можете быть хорошими свидетелями или плохими. К 8 главе Деяний церковь стала плохим свидетелем. У них уже был определенный успех. В Иерусалиме тысячи людей пришли ко Христу. В Иудее они чувствовали себя комфортно. Они знали, как благовествовать евреям. Но у них были свои предубеждения и препятствия. Почему нам должны нравиться самаряне, эти полукровки? Они наполовину евреи, наполовину язычники. Они поклоняются на той горе, а мы на этой. И что делает Бог? Посылает преследование. Если в вашей церкви наступает серьезный кризис, иногда это проявление Божьей благодати. Бог хочет вытолкнуть вас из зоны комфорта. Итак, Бог послал им преследование. Иаков и Петр уединяются и размышляют, что делать дальше. А тем временем люди рассеиваются. Обыкновенные миряне рассеиваются по близлежащим землям и благовествуют Слово. И что происходит с церковью дальше? Она опять растет. В 9 главе ко Христу приходит апостол Павел, в 10 Корнилий. К церкви присоединяются язычники. Просмотрите книгу Деяний, и вы увидите, что рост – это норма. Церковь, которая не растет ни численно, ни вглубь, с Божьей точки зрения является аномалией. А мы? Когда мы видим растущую церковь, мы говорим: «Ого, наверное, на ней особое благословение», или «О, если бы у нас был такой же одаренный проповедник», или «Это все потому, что они показывают слайды на компьютере». В их церкви много богатых людей, есть кому оплачивать счета. Если бы у нас были такие люди, мы бы тоже росли. Мы опять зацикливаемся на препятствиях. Ведь большинство из нас полагает, что рост – это исключение, а не норма. Поэтому важно иметь правильные ожидания. Пока вы будете считать, что рост – это нечто экстраординарное, гарантирую, по вере вашей и будет вам. Чьи это слова? «По вере вашей да будет вам». Что ожидаете, то и получите. Рост – это норма. Взгляните на 4 главу Евангелия от Марка. Там как раз об этом говорится. «Все вы, как пасторы, прекрасно его знаете. Это притча о сеятеле. Семя – это Слово Божье, а четыре вида почвы – сердца людей. Три вида почвы плохие, а один хороший. Это доброе и честное сердце. Помните?» Давайте посмотрим чуть дальше, начиная с 30 стиха. Христос говорит о том, как происходит рост, и задает вопрос, чему уподобен Царство Божье. Он только что объяснил, как Божье Слово преображает жизнь людей, и продолжает. Чему уподобим Царство Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Перевожу, нельзя пренебрегать мелочами. Поначалу семя Божьего Слова очень маленькое, растет медленно, но потом все быстрее и быстрее, и разрастается так, что предоставляет тень нуждающимся. И таковыми многими притчами проповедовал им Слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. А теперь давайте вернемся к 26 стиху. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, то есть Слово Божие, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою», подчеркните слова «сама собою», «производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И вот какой вывод я хочу сделать из этих притч. Божье Слово – это семя. Какое семя, хорошее или плохое? Конечно, хорошее. Поэтому, если ничего не растет, мы точно знаем, что причина не в семени, ведь есть еще почва.
Из притчи ясно, что даже хорошее семя не растет, если попадает в плохую почву. Но что происходит с хорошим семенем в хорошей почве? Оно растет. Как? Само собой. Здесь использовано греческое слово «аута», от которого происходит наше слово «автоматически». Оно означает «самостоятельно», «само собой». Иными словами, это естественно. А мы часто думаем, что это что-то чрезвычайное. Допустим, мы проповедуем Слово Божье, и кто-то принимает решение стать христианином. Мы восклицаем: «Ну и ну, даже не верится». Часто ли вы слышите подобные восклицания в церкви? «Неужели такое возможно? Это удивительно! Даже не верится!» А к чему призывал учеников Христос? К вере. Если семя хорошее и почва хорошая, мы должны ожидать, что оно прорастет. Оно непременно прорастет. Это не относится к категории спорных богословских вопросов. И дело не в таланте проповедника. Дело не в том, что Дух Божий повеял на север, а не на юг. Вскоре вы убедитесь, что рост – это естественный процесс, однако существуют препятствия, которые его сдерживают, и недостатки почвы. Позвольте мне в нескольких предложениях выразить суть процесса роста. Конечно, важна структура церкви, ее организация. Но вот что я понял. В любой церкви, хоть маленькой, хоть многочисленной, нужно верить, что Слово Божье истинно и действенно, и что только Бог может осуществлять рост. А перед вами, как пастором, стоят две задачи. Во-первых, выявить существующие препятствия и устранить их под руководством Духа Святого. Во-вторых, исследовать почву. Может быть, ей нужно больше солнечного света или удобрений? Выясните, как нужно удобрять почву, и Бог взрастит свою церковь. Обратите внимание, в ваших пособиях сказано: рост – это норма для церкви. А дальше рост – это обязательный процесс. И ссылки: 28 глава Евангелия от Матфея, 15 глава Евангелия от Луки. Я думаю, мы в наших церквах привыкли полагать, что расти – это хорошо, но не обязательно. Мы хотим расти, это здорово. Мы надеемся, что у нас получится. Это все равно, как если бы футболист сказал товарищу по команде: «Мне очень нравится, как ты бьешь по мячу», или: «Знаешь, я уже попал в сборную страны и мечтаю, что когда-нибудь в один прекрасный день мне удастся забить гол. А еще лучше было бы выиграть матч». А кто-нибудь еще хочет выиграть матч? Что бы сделали с таким игроком? Выгнали бы из команды. Расти – это приказ. Иисус не говорил: «Надеюсь, вы сможете пойти и научить все народы». Мы с Отцом посовещались и решили: «Если вы захотите, дать вам в помощь Духа Святого». Так что это было бы здорово. Возможно, вам стоит собраться пару раз, подумать об этом, и если будет настроение, выпить по чашечке чаю, а потом научить все народы. Разве так? Конечно, нет. Это приказ. Мы можем либо повиноваться ему, либо нет. И вам следует проникнуться этой идеей. Вы должны понять, если мы никого не учим, если неверующие не обращаются ко Христу, если люди не возрастают в зрелости и не приносят плоды, значит, мы живем во грехе. Если вы, как пастор, проникнете с этим пониманием до мозга костей, ваша церковь будет расти. Это не просто хорошо, это нормально и обязательно. Заметьте также, что рост – это сверхъестественный процесс. Не возлагайте на себя чрезмерной ответственности. Вы ведь знакомы с 3 главой 1 послания к Коринфянам? В церкви произошло разделение. Некоторые считали себя последователями Аполлоса, другие – Павла, третьи – Петра, а некоторые говорили: «Нет, мы ученики Христа». Апостол Павел объясняет: это же процесс роста. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил. Бог, только Бог делает так, что семя растет. Кем бы вы ни были, ни один пастор и никакой другой человек не располагает властью над процессом роста. Рост происходит сам по себе. Это все равно, как если бы садовник хвастал перед друзьями: «Видите, какие красивые у меня деревья? Это я их произрастил. Я волшебник. Хотите, выращу помидор? Хотите, на дереве сейчас появится апельсин?» Вы этого не можете. А что же вы можете? Что вы можете? Вы можете следить, чтобы расти.

времени с утра и готовить слова, которые насытят Божий народ. Если вы этого не делаете, если вы не проявляете должные заботы о том, что Бог уже вам дал, то с какой стати Ему давать вам больше? Бог – самый мудрый инвестор во Вселенной. Он находит тех, кто мудро распоряжается Его вложениями и дает им все больше и больше. А тем, кто транжирит Его средства, Он больше не дает. Итак, иногда росту мешают духовные препятствия. Например, мне пришлось разбираться с таким грехом, как угождение людям. Когда-то я работал по 80 часов в неделю. Бывало, мы ужинали дома, звонил телефон, я моментально подрывался. «Да, я пастор, конечно, сейчас приду. Пока, дорогая». Если вы так себя ведете, то вот что я вам скажу, господин Мессия. У нас Мессия уже есть. Он умер на кресте и воскрес, и других нам не нужно. Так себя вести – это грех. Просто-напросто грех. Разумеется, этот грех вытекает из ошибок прошлого и связан с рядом психологических проблем, с которыми нужно бороться. Но если вы думаете, что вы лучше других, если вы не принимаете служение от других людей, если у вас нет времени на молитву, роста не ждите. Я не говорю, что вы должны быть идеальны. Вы просто должны быть целостным, зрелым человеком и правильно реагировать на то, что открывает вам Бог. Кстати, зрелый не означает совершенный. Просто нужно признавать свои ошибки. Например, вы немного солгали, преувеличили, сказали кому-то, «Я опоздал, потому что на дорогах такие пробки», а пробка, возможно, где-то и была, но вы опоздали вовсе не из-за нее, а потому что выехали на час позже. И вот потом вы молитесь, и Бог напоминает вам об этой лжи. И тогда вы просите прощения у Бога, а потом находите того человека и говорите, «Хоть я и пастор, я тебе вчера солгал, я сказал, что опоздал из-за пробки, а на самом деле я поздно выехал, потому что решил, что мои дела важнее нашей встречи. В общем, я тебя подвел. Прости меня, пожалуйста, обещаю вам, что это не уронит».

поведал ее перед Богом и загладил свою вину перед другим человеком. И знаете, чем это является для церкви? Самым лучшим удобрением. Люди поймут, так значит, мне не нужно скрывать свои грехи, ведь я видел пример моего пастора, он умеет разбираться с духовными проблемами. Второе препятствие – социологическое. Например, если в вашем зале нет мест, если он заполнен на 80% и больше, если вы не хотите проводить еще одно богослужение, вы можете молиться хоть до второго пришествия, а церковь расти не будет. Вы зайдете в тупик. Ведь есть социологические законы, связанные с величиной группы. В церкви из 100 человек одни нюансы, из 200 другие. В развитии церкви есть переломные этапы: 200 человек, потом 800, потом 1500. На занятии о законе структуры мы поговорим, как перейти от малой группы из 10 человек к небольшой церкви, потом к церкви средней численности, потом к большой церкви. Мы рассмотрим соответствующие барьеры и то, как их преодолеть. Нельзя игнорировать социологический фактор. Я этого раньше не знал. Я был пастором маленькой церкви. Бог действовал в ней, и вот наш зал заполнился настолько, что людям пришлось стоять под стенкой. На следующей неделе у нас было много свободных мест. За 2-3 недели люди опять подтянулись, и опять им пришлось стоять под стенкой. А потом опять свободные места, и так продолжалось в течение года. Знаете, о чем это говорит людям? О том, что они нам здесь не нужны. И все потому, что кто-то из руководства сказал, мы не будем открывать второе служение, потому что тогда мы превратимся в две церкви, а Бог призывает к единству. Как будто можно знать всех людей в церкви. Наша цель, чтобы у всех людей были наставники, а не самому быть наставником для всех людей. Поэтому, если вы не измените структуру церкви и свою роль в ней, церковь не будет расти. Это похоже на пересадку цветов. Допустим, вы взяли хороший цветок и посадили его в хорошую землю. Вот в такой вот горшок. Цветок растет, и что происходит с его корнями? Вижу, женщины знают, а вот мужчины смотрят на меня с недоумением. Понятия не имею. Так что происходит с корнями? Они запутываются, им тесно. Что вы тогда делаете? Пересаживаете цветок в другой горшок. Дорогие пасторы, мы должны делать то же самое. В случае с цветком его нужно пересадить, чтобы корни могли развиваться. Так же и с церковью. Она начнет расти, и вы скажете, кажется, Дух Святой начал действовать. Так оно и есть. Хорошее семя всегда растет, если только не встречает препятствий. А препятствия могут быть, во-первых, духовные, во-вторых, социологические, и, в-третьих, структурные. Под структурными препятствиями подразумевается объем работы, персонал и распределение ролей. Пока церковь маленькая, все делается централизованно, но по достижении определенной численности необходимо децентрализовать деятельность. Пасторское попечение в церкви до 200 человек выглядит так, а после 200 совсем иначе. Роль пастора в церкви до 200 человек одна, а свыше 200 совсем другая. Это все равно как разница между микроволновкой и автомобилем. И причина здесь не в том, что вы не такой духовный, как Рик Уоррен, или не любите Бога в такой же степени, как какой-то там пастор, чья церковь растет вовсю. Просто есть некоторые предсказуемые препятствия. Четвертый тип препятствий – психологический. Однажды, будучи пастором маленькой церкви, я вдруг осознал, мы все видели нашу церковь как маленькую церковь. Вот мы и вели себя соответственно. Знаете, у каждого человека есть то, что называется «я-образ» или представление о себе, также и с церковью. Какое представление о себе у вашей церкви? Это психологический фактор, определяющий, кто мы такие. Угадайте, что нужно сделать пастору? Изменить это представление. Все рождается в вашем сердце. Какой вы видите свою церковь? Мы церковь, через которую действует Господь. Мы церковь, которая проявляет заботу о других. Мы церковь, которая созидает людей. Все начинается с вас, а потом с ваших лидеров. Кто каждую неделю выступает перед церковью? Вы. Далее. Рост – это не только нормальное и сверхъестественное явление, сталкивающееся с закономерными препятствиями. Рост – это дорогостоящее явление. Именно по этой причине большинство церквей не растет, хотя им этого очень хочется. Каждый маленький мальчик хочет попасть в национальную сборную. Но из всех мальчиков в стране, даже очень способных, лишь несколько туда попадают. И это совсем не от недостатка таланта. Просто чтобы достичь выдающихся успехов, пусть даже в спорте, нужно заплатить высокую цену.
То же самое, если вы хотите стать выдающимся скрипачом.

или пианистом, или писателем, не просто неплохим, но выдающимся. В чем ключ? В том, что это дорогого стоит. Когда другие дети играют на улице, вы тренируетесь. Вы готовы заплатить цену, которую другие не готовы платить. Что же происходит в церкви? Как всегда, начиная с пастора. Как только цена возрастает, мы отступаем. Позвольте привести вам несколько примеров цены, которую приходится платить. Первый вид цены – это честность и бескомпромиссность. Раньше или позже в вашей церкви возникнет сложная ситуация. Вы будете точно знать, вот что говорит об этом Библия, вот что нужно делать. Но будет другой лидер, очень богатый и влиятельный, который скажет: «Нет, мы не будем так делать, а вы точно знаете, что это Божья воля». Но если вы возразите этому лидеру, он может уйти из церкви и, уходя, прихватит все свои деньги. И тогда вам нечем будет выплачивать зарплату. Итак, Бог говорит одно, а этот влиятельный человек – другое. Как вы поступите? Я скажу вам, как поступают большинство пасторов в таких случаях. Они идут на компромисс. Ну, давайте мы еще поговорим и, возможно, изменим что-нибудь позже. Однажды ко мне пришла женщина, которая была недовольна своим браком. Она делала самые щедрые пожертвования в церкви, и вот она пришла ко мне и сказала: «Я хочу, чтобы вы благословили меня на развод». Я спросил: «Ваш муж изменял вам?» «Нет». «Есть ли какие-либо библейские основания для развода?» «Нет, но я несчастна», — заявила она. «Что ж, дорогая, такова жизнь. Ведь у всех нас бывают проблемы в браке». «Позвольте предложить вам консультирование», — попробовал я. «Нет, хватит. Я только хочу узнать, благословить его развод или нет». «Нет», — ответил я. Она вышла из комнаты, а сразу за ней зашел наш бухгалтер. «Ну, как прошла встреча?» — поинтересовался он. «А он человек кристальной честности. Раньше он был бизнесменом, очень честный человек. Она хочет получить развод», — пояснил я. «А я открыл Библию и прочитал ей, что там говорится о браке, и объяснил, что дело не только в нашем собственном счастье. Но и она сказала, что уходит из церкви». «Вы молодец», — сказал бухгалтер. «Почему?» «Да потому что никто в нашей церкви не жертвует столько, сколько она». И тут мне пришлось спросить себя: а если бы я это знал, неужели я поступил бы иначе? Нет. Второй вид цены – это культурная относительность. Есть некоторые привычки, предписанные культурой, а не Богом. Культура, традиции – все это так связано. Мы привыкли, что в церкви мы делаем вот так, а не иначе. Всегда так делали и всегда так и будем делать. Помню, как я приехал в церковь в одном курортном городке в Калифорнии. Публика там была очень либеральная, многие связаны с оккультизмом или потребляют наркотики. Все ходят в шортах и с пирсингом во всевозможных местах. В общем, культура абсолютно дикая. И вот в воскресенье вечером я пошел в церковь. На улице стояла 35-градусная жара, а все пасторы были одеты в костюмы, на крахмаленные рубашки, при галстуках. Надо сказать, что я пришел в церковь новым пастором, и меня представили людям. Я посмотрел в зал. Прихожане были одеты так же, как люди на улице, в шорты и цветастые рубашки. Только пасторы выглядели так, будто прилетели с другой планеты, где пиджак и галстук считаются неотъемлемыми частями христианства. Не подумайте, что я что-то имею против пиджаков, галстуков. Просто там они были неуместны. Было так жарко, что я едва не задохнулся. Я еще не понял всей важности данного вопроса, поэтому спросил: «Ничего, если я сниму пиджак?» Пот лился с меня ручьями. Я снял пиджак и начал проповедовать. Это была моя первая проповедь. Как только я снял пиджак, люди зааплодировали. Я подумал: «Кажется, я здорово впишусь в эту церковь. Стоило только снять пиджак, я еще ничего не сказал, а мне уже устроили овацию. Вот здорово». Оказалось, это была часть их церковной культуры, хоть и совершенно неуместная. Почему-то все сотрудники были уверены, что пиджак и галстук придают им важности, делают, так сказать, духовными людьми. Но я спросил себя: каких людей мы хотим привлекать в церковь? Разве не важнее, чтобы они чувствовали себя удобно? Если бы мы были в центре Нью-Йорка, где люди постоянно носят костюмы, а служители пришли бы в теннисках, я бы повел себя иначе. Дело не в том, как правильнее, в костюмах или в повседневной одежде. Все дело в культуре. Кого вы хотите привлечь в церковь? В то воскресенье я снял пиджак, на следующей неделе ослабил галстук, а 3 месяца спустя я уже носил обычную рубашку со свитером без галстука. А примерно через год все остальные сотрудники стали одеваться так же, как я. И знаете что? Церковь стала расти, умножаться, ведь раньше люди

Люди слушали Слово Божье, но в то же время думали, что за смешные здесь люди, они не такие, как мы. Но мне тоже досталось немало критики. Во многих церквах есть такое препятствие, как традиции. Я говорю о традициях, не записанных в Библии. Сможете ли вы их сломать? Это непросто. Для этого вам действительно нужно просить Бога о водительстве, ведь именно из-за таких вещей в церквах и происходят расколы. Но я хочу напомнить вам слова Христа, адресованные самым религиозным людям Его времени. «Не отменяйте заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание». И неважно, из какой вы церкви, харизматической, баптистской, методистской, пятидесятнической или пресвитерианской, у всех нас есть свои традиции. У библейских церквей, у неконфессиональных, у всех есть традиции, некогда введенные руководством и со временем наложившиеся на наше понимание Писания. Порой церковь не растет по той причине, что своим преданием мы отменяем Божью заповедь. Позвольте упомянуть один из самых важных стихов для меня, как для пастора. Запишите ссылку на полях. Притчи 29:25. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Обещаю вам, если вы поступаете с моральными принципами, не соответствуете культуре, переоцениваете важность традиций, то рано или поздно это встанет на пути роста церкви. Помните, что рост – это нормальный сверхъестественный процесс, заповеданный Богом. Я должен просить у Бога водительства, помощи в освоении социологии и структуры церкви, но тем не менее наступит момент, когда я разочарую каких-то влиятельных людей тем, что буду следовать Слову, и мне придется выбирать между ними и Богом, боязнью перед людьми или страхом Божьим. К сожалению, множество людей во всем мире живет в боязни перед людьми. Но я убежден, что важнейшее качество лидера – это мужество. В прошлом я тренировал баскетбольную команду. Я всегда говорил своим ребятам: главное – мужество и смелость. Выиграют матч те, у кого хватит смелости. Та команда, которая выложится на 100%, которая заплатит цену, которая сильнее этого хочет. Разве не удивительно? Спортивные тренеры очень требовательны. Они требуют, чтобы игроки отдали все для победы. А чего требуем мы? В первую очередь от себя, а потом от своих людей. Мы постоянно стараемся не слишком их напрягать, не поднимать бури. Да, конечно, нужно действовать мудро и под Божьим руководством. Но помните, что вы прокладываете тропу, вы передаете людям видение, вы их пастор, вы Божий человек. Если вы не позволяете Богу говорить через вас, чтобы ломать традиции, вы полагаете, Он проговорит гласом с небес? Вы Его уста. Ваша задача – изменить ожидания людей согласно закону ожидания, и начинать нужно с себя. Немного о политике. Сколько у нас в церквах лидеров, непригодных для этой роли? Это влечет плохие последствия. В своем служении я сталкивался с такими лидерами, что даже не мог с уверенностью сказать, верующие ли они. С этим необходимо что-то делать. Во-первых, молиться, чтобы они добровольно ушли со своих постов. А во-вторых, менять структуру церкви. Хорошие лидеры вам совершенно необходимы. Вам нужна команда людей, которые любят Бога и строго придерживаются Писания. Как их подбирать? Не на основании политики или того, сколько у них денег, или какова их должность. Не берите кого-то только потому, что он банкир, или потому, что он знает такого-то человека и даже кого-то в правительстве. Спрашивайте Бога, что вам делать. Если этот человек предан Богу и случайно в то же время еще и банкир, слава Богу. Но первым делом вам нужно сказать: «Боже, я хочу, чтобы в моей команде были люди, преданные Тебе». Команда всегда движется с такой скоростью, с какой движется лидер. Суть закона ожидания в следующем. Нужно, чтобы сначала Бог провел глубинную работу во мне, а потом Он сможет использовать меня, чтобы влиять на других. Мы уже много сказали об ожиданиях. Давайте посмотрим на положительную сторону вопроса и поговорим о том, как их изменить. Мы еще рассмотрим это подробнее, когда будем говорить о законе целесообразности. Помните, церкви растут, когда их пасторы посвящены задаче роста, верят в исполнение видения, данного Богом, и молятся об этом. Взгляните на цитату, которая мне очень нравится. «Видение – это понимание того, что Бог хочет совершить в нас и через нас в свете Его безграничности и наших ограничений». Это сказал Джим Детмер. По-моему, замечательное определение. «Видение – это ответ на вопрос: Боже,

что ты хочешь сделать во мне и через меня, в свете твоей безграничной мудрости и силы, и в свете моих слабых и сильных сторон, моих даров, моего прошлого и моих ошибок. Я хочу, чтобы ты дал мне частичку своей мудрости, силы и благодати. Я хочу иметь представление о том, что ты собираешься совершить во мне и через меня в будущем, чтобы наша церковь была достойной невестой Христовой, где неверующие познают Бога, верующие возрастают в зрелости, лидеры взращивают новых лидеров и протягивают руку помощи этому миру и изменяют его. Вот что такое видение. А теперь вопрос, почему оно так важно? Позвольте предложить вам 6 кратких причин. Во-первых, это путеводная звезда церкви. Вам необходимо видеть мишени. Заходя сюда, вы видели вывеску «Путешествие по Библии. Катализатор ученичества по всему миру». Здесь не сказано о благовестии, не сказано о подготовке лидеров. Нет, катализатор ученичества по всему миру. Наше желание, чтобы верующие достигали зрелости во Христе. Это наша путеводная звезда, то будущее, которое мы видим перед собой. Мы хотим, чтобы к 2020 году жизнеизменяющее библейское учение стало доступным каждому человеку на планете, чтобы на расстоянии пешего пути каждый мог услышать Слово Божье, проповедуемое в доступной, открытой форме и преображающей жизнь. К 2020 году. За последние несколько лет мы обучили около 44 тысяч пасторов в 80 странах мира. А 7 лет назад мы были только в 3 странах. Дальше. Если это так, то видение становится основным критерием для принятия решений. Допустим, кто-то придет и скажет нам, пожалуйста, помогите нам провести евангелизационную кампанию. Нет. Но почему? Потому что это не наше призвание. Хотим ли мы, чтобы благовестие происходило? Конечно, но мы, как организация, не призваны к этому. Нужно принимать решения на основании своего видения. Видение дает возможность оценить свои успехи. Четкое видение помогает дать правильную оценку. Четвертое, оно вдохновляет на великие дела. Кто из мальчишек мечтает, когда вырастет, играть на местной лужайке в любительской команде своего квартала, у которой нет даже собственной формы? Нет, ни один ребенок не думает так. А как? Я хочу играть в национальной сборной. Люди хотят быть частью выдающейся динамичной церкви, возглавляемой таким человеком, как вы, обычным человеком, который горячо любит Бога и обладает четким видением. Следующий пункт. Видение привлекает ключевых людей. Кто это? Это предприниматели. Люди, умеющие начинать и раскручивать дело, умеющие управлять. Бог дал им такой талант. Это не значит, что они лучше других, просто у них такой талант от Бога. Они предвидят, что может произойти. Как же привлечь таких людей, чтобы они помогали вашей церкви своими лидерскими и другими способностями? Для этого нужно сказать им, вот наше видение, вот что может произойти и должно произойти, ведь это сверхъестественный процесс. Бог совершит это. И это заинтересует их, заинтересует ваше видение, а не вы сами. И ваша задача – проявлять к ним любовь, вдохновлять и поддерживать их, помогать им развиваться. Ведь вы понимаете, что, приходя к вам, ключевые люди приносят с собой контакты, приносят с собой деньги, приносят с собой лидерские и другие способности. Не пройдет много времени, как они организуют новые служения, о которых вы даже не мечтали. Вам нужно быть для них наставником и пастырем, развивать их дары. Как разработать видение, определяющее ожидания церкви? Здесь 4 пункта. Мы все пастыри, и эти пункты покажутся нам очень простыми. Итак, первое. Познавайте Бога. Видение дается Богом. Его нельзя почерпнуть из книги или из семинара. Вам нужно уединиться с Богом. Второе. Познавайте себя. Знаете, это большое облегчение, что нам не нужно быть суперпасторами. Я для себя выяснил, вот мои сильные стороны, а вот мои слабые стороны. Мое видение и моя лидерская команда должны строиться вокруг того, во что я верю и чего страстно желаю. Когда я просыпаюсь среди ночи, о чем я думаю? О путешествии по Библии, о том, чтобы проводить время с пасторами. Ваше видение должно истекать из вашего сердца, изнутри, поэтому познавайте себя. Третье. Ближе знакомьтесь с другими людьми, обладающими видением. Общайтесь между собой. Посещайте те места, где действует Господь. Ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
И четвертое. Ближе знакомьтесь с членами своей церкви. Бог даст вам видение, включающее людей из вашей церкви, их дары, их стремления. От вас требуется лишь все это обобщить и представить людям картину, каким вы видите будущее. И Бог совершит удивительные дела через ваших людей. На занятии о законе целесообразности мы еще раз поговорим о том, как передать свое видение. Здесь же я даю общую рекомендацию: говорите о своем видении прямо и просто. Повторяйте его как можно чаще. В нашей церкви вы могли остановить любого человека и спросить, что главное для вашей церкви, и вам бы ответили: взращивать людей, влияющих на свое окружение и на остальной мир. Зачем? Затем, чтобы округ Санта-Крус превратился из духовной твердыни в стратегический центр обучения всего мира. Мы хотим, чтобы все жители нашего округа знали о Боге. Вот зачем мы существуем. Мы хотим взращивать людей, а не просто составлять программы людей, влияющих на свой мир. И ваше видение разгорается, к нему присоединяются ключевые люди, и вы увидите великие дела Божьи. Позвольте мне помолиться о вас, после чего мы перейдем к законоустройству. Отец, спасибо тебе большое. Даруй нам сверхъестественные ожидания ради Твоей славы. Аминь.

Приветствую вас. Пожалуйста, садитесь. Приветствую вас, дорогие прославители. Приветствуем всех, кто с нами в прямом эфире. Мы любим вас. Мы горячо любим вас, и мы знаем, что в один день вы сможете быть здесь. Да, даже если вы очень далеко, в Соединенных Штатах или в других местах, вы тоже сможете быть здесь, если вы пожелаете, если вы верите, если вы ставите такую цель в своей жизни. Но сейчас мы с вами в эфире, и мы любим вас, мы благословляем вас, и мы благодарим, что вы выбрали этот канал, чтобы быть у Слова Божьего. Слава Господу! Я сегодня буду говорить, как бы подытоживая, но мне хочется сказать такое название. Так что же такое вера? Если вера так необходима, так что же такое вера? Если именно она необходима. Как необходима была вот этому открывателю Северного полюса. Он знал, что нужно. Он знал. И вы знаете, что эскимосы и эти индейцы Северных Штатов, они именно используют шкуры. И норвежцы, как северный народ, они вот верили, что это есть правильно. И это помогло. Он взял нужное. Он взял правильное. Так вот, Господь, Он хочет, чтобы ты и я мы брали именно нужное. В Библии сказано однажды место: возьми себе нужное для переселения. Возьми себе нужное для переселения. Итак, Господь говорит, больше всего возьмите с собой веру. Итак, вера – это необходимое средство, это необходимость. Так что же есть вера? И мне хочется сегодня сказать, что веру назвать более понятным словом. И это слово говорит именно Библия, что вера – это уверенность. Это божественная уверенность. И мы сегодня будем говорить именно об этом, что вера – это есть именно уверенность. Почему нам нужна именно уверенность? В Писании сказано, что тот, кто сомневается, тот, кто не уверен, он не сможет ничего получить от Господа. Он двоящимися мыслями находится. И он не тверд во всех путях своих. Мало того, что он не тверд во всех путях, сказано, что он, пусть такой даже человек, не думает что-нибудь получить от Господа. Иакова 1:6. 1:7. Да не думает такой человек что-то получить. Это звучит сурово, но это закон Божьей веры, это законы Божьи, в которых он действует. Если бы мы говорили о электричестве, или мы говорили о том, что нужно подключить синтезатор, тогда нужно обязательно электричество. И если бы музыкант сказал, ну, я вот не хочу электричества, я хочу без электричества, тогда ему бы сказали, это невозможно, вам нужно подключиться к электричеству, то есть источник тока. И если бы кто-то сказал, ну, я вот не хочу, чтобы у меня были дома электрические, там, это было бы неразумно, конечно, но если бы кто-то сказал, я вот не хочу, я вот поставлю, зажгу просто свечи, я, ну, не знаю, воспользуюсь какой-то лучинкой, ну да, это можно, но это будет недостаточно, чтобы заработали все приборы, чтобы заработал холодильник, там, стиральная машина, вы знаете, все светильники. И поэтому, если бы мы говорили, ну, мне это не обязательно, мы, это было бы неразумно, это было бы легкомысленно. Но мы знаем, что нужен источник тока. И вот вера – это тот самый уровень, от где действует сила Божия. Она требует от нас веры. То есть поднятие нашего духа в такую плоскость, в которой именно движется Господь, и тогда будет хорошо. Вы знаете, тот, кто поднимается в гору, ему трудно. Но когда он достигает плоскогорья или достигает, ну да, определенные равнины, то есть, ну, скажем, плоскогорье, тогда у него есть облегчение. Вы знаете, чтобы идти по ступенькам, иногда делают площадка, чтобы человек мог отдохнуть. И есть всякие такие ступеньки, например, в Норвегии, когда мы ездили, и там есть площадки, есть скамеечки, где человек может отдохнуть. То есть, вот, но чтобы достичь этой скамеечки, чтобы достичь этого уровня, нужно обязательно идти. То есть идти вот на этот уровень веры, ну, уровень ступенек, мы говорим сразу,

уровень веры. Вера – это необходимое условие. И если бы мы утверждали обратное, то мы не были бы успешны. Понимаете, если человеку не хочется, вот не хочется, чтобы ему руки замерзшие растирали, там, допустим, снегом или как-то вот, и ему не хочется, чтобы его трогали, ему хочется, чтобы его оставили в покое, он его уже начинается отмирание клеток, уже нервные окончания уже не говорят, уже отмирают, они не показывают холод, это грустно. Но те, кто находится в ясном сознании, они пытаются спасти человека, они пытаются растереть его. Они потом пытаются опустить его в горячую ванну. И вы знаете, я не знаю, как сейчас, но раньше в пункте скорой помощи, вот именно в Нарве, находилась огромная ванна. Она была для того, чтобы людей спасать от обморожения. И именно бездомных людей тоже привозили туда, чтобы спасти их конечности, чтобы помочь им. И это звучит благородно. Но один из способов – это растормошить человека, это его начать какие-то делать, оживлять его нервное окончание, шлепать его по лицу, по рукам, пытаться его оживить. И это кажется человеку неприятным. Он не хочет, чтобы его трогали, он не хочет, чтобы его беспокоили. Ему уже хорошо, оставьте меня в покое. Но на самом деле это опасное предсмертное состояние. Бог хочет пробудить церковь. Он хочет нас таким духовным образом пошлепать иногда, ну, как бы пробудить, чтобы мы проснулись. Согласитесь, правда же? И это важно. И Он это делает в любви. Он это делает, потому что так нужно. И родители будут детей в школу, в детский садик. Не потому, что они это очень хотят. Так нужно. Ну, нужно прийти вовремя. И нужно сдать ребеночка вовремя в садик. Тогда родители идут на работу, успевают к себе на работу. И нужно будить и тормошить. И вот иногда в Библии Господь работает с нами таким образом, что Он нас пробуждает. Он говорит, возьмите веру. Возьмите веру больше всего. Больше всего хранимого. Храни свое сердце. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу. И больше всего возьмите в борьбе щит веры. И поэтому вера – это уверенность. И вы знаете, Павел, он хочет, чтобы мы имели уверенность. Он имел уверенность в своей жизни. И сегодня я слышал стихи в своем сердце, которые из Библии, которые я записал, и которые будут тоже в основу этой проповеди. Павел говорит о себе, «Я уверен о вас в Господе». Какой был Павел? Он был так уверен, значит, и Галатам 5:10. «Я уверен о вас в Господе». Смотрите, какая у него вера. Я подумал сегодня, уверен ли я в своей церкви? Да, я уверен. Ну, я, во славу Божию, уверен о многих из вас. И поэтому я восхищаюсь этой церковью, я люблю эту церковь. Но Бог, Павел говорит, «Я уверен о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе». То есть вы будете мыслить правильно. Если мы знаем друг друга довольно хорошо, если мы знаем сестру, брата, много лет, служителей, лидеров, мы уверены о них. Мы говорим, ну нет, эта сестра вот такая, нет, она не может так вот просто поступить или не может так говорить, потому что она вот такая, она сильная в Боге. Мы говорим, нет, мы верим Ему, мы верим, что мы можем верить в какое-то служение, мы уверены. Конечно, мы, каждый из нас может где-то поколебаться, где-то смутиться, может быть, но это все временно. Но Бог хочет, чтобы в нас была постоянная вера. И вот Павел говорит, мы уверены в вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе. То есть так, как мы вам говорим, вы будете мыслить именно так. Вы не будете думать по-другому. Смотрите, какое дерзновение. 2 Фессалоникийцам 3:4 он говорит, мы уверены о вас в Господе, что вы будете исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Смотрите, давайте обратим внимание на слово «уверенность». Уверенность апостолов. Они показали себя в пример. Они трудились. Он говорит, мы как кормилица нежно относится к детям, так мы к вам относились. Вы сделались нашими подражателями. И теперь он говорит фессалоникийцам, что он говорит, в чем он уверен. Он говорит, молитесь. Просим молиться о нас, братья, чтобы слово распространялось и прославлялось. Смотрите, он поручает им молитву. Он говорит, обратите внимание, здесь уже конкретно, в чем был уверен Павел. В первом случае он был уверен в их мыслях, что они будут думать правильно. Они не могут думать иначе, они будут думать именно так, как учили апостолы после этих наставлений. И теперь он говорит,
Мы уверены о вас, Господи. В чем? Молитесь о нас, чтобы слово распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей. То есть молитесь о защите. Чтобы нам избавиться от беспорядочных, от лукавых людей, ибо не во всех вера. О, слава Богу, что в нас есть вера, в тебе есть вера. Я вот говорю это, в вас есть вера. Поэтому вы здесь, слава Богу. Поэтому вы в прямом эфире. Поэтому вы делаете какие-то дела, потому что вы сеете финансы. Потому что в вас уже есть вера. Вы отдаете это действие веры. Вы любите это действие веры. Вера действует любовью. Слава Господу. Вы делаете какие-то дела Божьи, которые Он вас предназначил. Это дело веры, это труд любви. И он говорит, молитесь, но уверен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас, Господи, что вы исполняете. То есть вы молитесь. Представляете, уверенность, что церковь молится. И будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Павел знал этих людей, он знал их лично, он был уверен в них. И мы уверены друг в друге. Если я попрошу брата, он сделает. Даже если я лично что-то попрошу для себя. Или что-то, что-то связано с какими-то практическими делами, или иногда попросил там с дровами, или с ремонтом что-нибудь. Слава Богу, мы уверены, потому что мы знаем это сердце. Мы уверены, когда мы знаем. И вот вера – это уверенность в невидимом. Это уверенность в невидимом. И я хочу привести библейские примеры. Написано в Библии и в Евреям 11, и в Римлянам 4. Но сейчас посмотрим. Здесь говорится так, смотрите. Евреям 11 глава. Здесь говорится, что Ной получил откровение о том, что не было видимо. 7 стих. Евреям 11:7. Ной получил откровение о том, что не было видимо. Он, и никто еще не видел кораблей никогда в жизни. Никто еще не видел воочию. Он не видел тоже никогда. Но он это построил и был спасен. И семейство было спасено. И прекрасный животный мир был спасен благодаря тому, что он поверил в невидимое. Вера, когда верит в невидимое, она и есть качественная вера, сильная вера. Правда же, друзья? Мы не говорим о вере как о теологическом просто предмете. Нет, мы говорим о вере, которая в действии, в реальности. Он поверил в то, что невидимо. Когда-то всегда бывает все первый раз, как говорится. То есть сначала, да, кто-то создал там топор, например, там, или молоток. Может быть, Господь как-то показал человеку, дал мудрости. Слава Богу. Но построить огромный корабль и сказать о том, что на земле будет потоп и будет дождь, когда дождя не было, это что-то было потрясающее. Для этого нужна была настоящая вера. А вера основывается на слышании Слова Божьего. И Бог говорил так, что Ной это услышал, и он это понял, и он в это поверил, и поверили его дети. И они строили долго ковчег, десятки-десятки лет. И они могли бы усомниться, сказать, нет дождя. Даже фильм есть о Ное, отец, но ничего нет. Может быть, тебе послышалось, может быть, тебе показалось. Знаете, сейчас многие оскорбительно говорят о некоторых пожилых людях. А, он уже старый человек, у него уже память, он уже как бы вот, у него уже старческое там слабоумие или что-то. Друзья, не надо так думать, нет. И у кого там отмирают клеточки, у него там пропадает память, это грустно, но это личность, это человек. Это не его вина в этом, скажем так. Организм где-то бывает в каких-то годах устает. Но вы знаете, если бы так сказали Ною, то это было бы неправильно. Если бы кто-то так подумал о Ное, они были бы неправы. Ной точно знал, что Господь ему сказал. И вот эта вера, она должна быть в нашей жизни. В нашей жизни предстоит строительство. Строительство церквей, строительство лагерей, да, лагеря, строительство миссии какой-то, да, строительство центра какого-то, допустим, реп-центра или детского центра. Это тоже требует веры. И, как правило, Бог говорит в сердца людей, дает им откровение, побуждение, и Он дает такую веру. И когда эта вера приходит, а денег нет, но есть вера, вот это настоящая вера. И когда люди делают шаг веры, то это очень ценно. И так и поэтому верующие люди, они отличаются от многих-многих неверующих людей тем, что неверующие люди, они опираются на свое
имущество, то есть они опираются на то, что у них есть. Вот и задача говорится так, на доске учитель пишет «дано», но у верующего нету этого условия. Ничего не дано, только сказано. Ничего не дано, вот ничего нет. Но есть вера. Она не придумана откуда-то, она продиктована Божьим откровением. И вот эта вера – это уверенность. И человек живет в этой уверенности. Павел говорит, мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. Мы ничего не имеем. Какой парадокс, но всем обладаем. Он не сказал, мы ничего не имеем, но кое-что у нас есть. Он сказал, мы всем обладаем. Это пример для нас. Апостолы, друзья, это пример веры. Это пример жизни, это пример служения. Это пример их сильной любви. Это пример их прощения, их терпения. Вера – это уверенность. Павел говорит, я уверен в вас в Господе. Что сказано об Аврааме? Итак, мы говорим о Ное. Он был уверенный человек. Каждый служитель должен быть очень уверенным. Если он не уверен, он, во-первых, сам не достигнет цели, и люди не будут, ну, как они пойдут за ним. Но люди верят ему, они доверяют пастырям, они доверяют лидерам, и они следуют за ним. И лидер идет уверенно, смело, уверенный поступью. Эта уверенность обусловлена внутренней верой, божественной верой. Не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему то, что он скажет. Не усомниться в сердце своем. То есть это непоколебимая вера. Это уверенность. Это такая же уверенность, как вы знаете то, как вас зовут. Вы знаете то, как ваша фамилия. Вы знаете, ну, также много другие вещи, как многие знают, сколько будет дважды два или 10 умножить на 2. Вот вы знаете от Бога, хотя у вас этого нет. И вот эта вера, она является ценнейшим качеством, без которой невозможно победить. Что победить? Библия говорит, это победа, победившая мир, вера наша. Мир. Мир может предлагать тебе богатство, ну, очень много предложить. Но твоя вера, она говорит другое. Знаете, одна христианка, и надеемся, что она приедет к нам послужить тоже. Ну, по крайней мере, у нее есть такое желание. Она дружит с моей сестрой. Она, будучи христианкой, она приняла Иисуса в 8 лет. Она очень полюбила Господа, она ходила в церковь. Но ей предложили поучаствовать в конкурсе красоты. Она отказалась от этого, она отказывалась, она не хотела. Это не соответствовало ее взглядам. Но ее как-то убедили, вот что-то... Она была горячей верующей, то есть они с мамой делали добрые дела, они служили. И тогда она дала согласие. Но когда она дала согласие, она никогда не ожидала, что она победит на этом конкурсе. И там была коррупция тоже, но об этом говорится. То есть была коррупция в Украине, что ну, покупали, скажем, победители, как там... звание победителя, или как это называется, да, позицию, покупали. И поэтому человек к ней подошел очень такой особый, такой посмотрел, ну, говорит, ты же знаешь, что у тебя нет шанса. И он говорит, если ты заплатишь, все получится. Но эта девушка так посмотрела на него, удивилась, так подумала, как же так, что же происходит? И вдруг приезжает организатор всемирных конкурсов красоты, женщина, пожилая женщина, она приезжает в Украину, она очень строгая, очень принципиальна. И все испугались, и все коррупционеры, все замолчали. Все испугались, отошли в сторону. И вот она стала победителем. Но когда она стала победительницей, кстати, вот эта женщина, которая руководила всемирным конкурсом красоты, она говорит, обратите внимание на эту девушку, номер 23, в ней что-то есть, ее лицо, как бы светится лицо, в ней что-то есть. И суть не в том, что она победила, а в том, что мир начал ей предлагать богатство. Ей предложили огромные деньги, огромные контракты в модельном бизнесе. Но она говорит, по своим принципам христианским, я не могла на это согласиться. То есть ее вера, ей был брошен вызов, ей нужны были деньги, она нуждалась в финансах, 3 раза заполняла портфолио. И ей предлагали очень богатые агентство заключить контракт. Но она сказала прямо, так как в мире предлагают одежду
Она рассчитана больше на раздевание, чем на одевание. Она отказалась, она не согласилась.

И вот вера, она испытывается иногда. И она ушла от этого. Она пошла путем служения, стала проповедовать правительстве, говорить людям о Боге. Она стала рассказывать о принципах христианской жизни. Десятки, сотни интервью, миллионы людей стали слушать ее. Она стала говорить им, проповедует вот до сих пор, благословит Господь ее. Но суть в том, что, смотрите, вера, она была внутренне уверена. Понимаете, можно пойти на компромисс и сказать, ну, ладно, там, ничего, ну, что делать, ну, ладно, там, пусть там нижнее белье, пусть все это, ну, кто-то не увидит, кто-то не узнает. Нет, слава Богу, что она поступила иначе. Она решила, что нет. И она пошла полностью в служение. И слава Богу за нее, и слава Богу за всех христианок, за всех христиан, которые как бы бескомпромиссно идут. Ну, вот получилось так, что нужно иметь твердую веру. Знаете, что вера испытывается? Что значит испытывается? Вот так, как я только что рассказал. Проверяется. Почему она проверяется? Потому что, во-первых, сатана хочет, чтобы атаковать тебя. Во-вторых, Бог смотрит, насколько ты верен. И в-третьих, что будет в результате твоей верности. Библия говорит так, что испытанная вера становится драгоценней золота. Что еще происходит в вере? Когда испытывается вера, тогда в нас вырабатывается терпение. И поэтому сказано Римлянам, 5 глава, мы не только хвалимся этим, но скорбями, потому что от скорби происходит терпение. Итак, смотрите, чтобы я не хочу вас запутать, но услышьте меня, пожалуйста. Когда испытывается вера, вырабатывается терпение. А для чего нам нужно терпение? Терпение нужно нам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Любовь долго терпит. Так написано, да? Нам нужно терпение. А терпение – это качество веры, которое помогает нам достичь до конца. Это получить то, что получить чудо, получить исцеление. Эта женщина говорила, я только дотронусь, я только дотронусь. Она шла через эту толпу, она пробиралась терпеливо. Вы много раз слышали этот пример, что она как будто бы не имела права по закону Моисея, чтобы до нее касались. Она касалась, она считалась как бы нечистой, но она верила. И она шла до конца. И эта вера родила веру во многих людях, потому что когда потом Иисус в другие места там приплыл, то вся окрестность, они просили дотронуться до его одежды. И кто прикасались, они исцелялись. Это после того чуда. Господь говорит о вере так серьезно. Павел говорит, я уверен. И дальше, что вы не будете мыслить иначе. Ну, я уверен о вас, Господи. То есть вы будете молиться, вы будете служить. И Римлянам сказано об Аврааме 4:21. Он был вполне уверен, то есть полностью уверен. Итак, вера – это уверенность. Авраам был полностью уверен. Вот был полностью, совершенно уверен. Разве это не является сильным качеством? Бог ему сказал, что у него родится сын, а ему 75 лет. И у него нет ребенка еще 25 лет, а он был полностью уверен. Вот такая вера, она кажется нам, вот лично мне, ну, как будто бы недостижимой, то есть такой великой. Потому что 75 лет, ладно, когда Бог сказал, через год приду, у тебя будет сын, тут уже как-то было. Вот. Но Сара засмеялась. А как это, мне еще в старости иметь такое утешение? Но мы говорим, уверенность, полная уверенность – это и есть вера. Поэтому, когда я говорю о вере, пусть это слово не кажется нам привычным, а чтобы мы в нем слышали именно уверенность. Уверенность в Господе. Уверенность в нем. Итак, Авраам, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Бог силен исполнить обещанное. И мы слышали в воскресенье, Иов сказал, а я знаю, то есть я уверен, что Искупитель мой жив. Иоанн говорит, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Мы знаем, он говорит, мы знаем, что мы от Бога. И что мир лежит во зле. Мы знаем, что мы от Бога. Бог хочет, чтобы ты знал, что ты от Бога. Мы знаем, что мир лежит во зле. Что все бомбы, которые взрываются, это не от Бога. Все, что происходит сейчас вот в этих мировых конфликтах, это не воля Божия. Это желание людей и порой воля сатаны. Но мы знаем, что мы от Бога. Что мы избраны, чтобы служить. И служить, и спасая людей, любя их и заботясь.

заботились о них. И поэтому Авраам, смотрите, он повиновался призванию идти в страну, которую получил иметь наследие, и пошел, не зная, то есть не видя, куда идет. Это евреям 11:8. Смотрите, Ной строил то, что не было видимо. Вот наша вера, она порой удивит людей и некоторых людей расстроит, кого-то огорчит и кого-то обидит. Тебе нет нужды, что мы погибаем. Ну, ученики там расстроились на Иисуса. А Иисус спокойно спал, это их расстроило. Твое спокойствие, твоя уверенность, она может некоторых огорчить, а кого-то даже разозлить. Но, пожалуйста, оставайтесь в вере. Пребывайте в вере. Кто-нибудь может сказать аминь, что я говорю? Я говорю так серьезно, и вы очень внимательны. И я благодарен. Я знаю, что вы согласны. Ну, спросил для уверенности. Друзья, нам надо это понимать. Надо понимать Володе и каждому из нас. У нас впереди большой путь служения. Путь новых открытий, новых чудес. Путь спасения новых душ. Возможно, открытие новых церквей, если угодно Богу. А вот в Израиле просят приехать, помочь, начать им открыть церковь. И Господь, возможно, усмотрит это время, когда, может быть, после бомбежек, после что там происходит, Бог скажет, но кто-то просит, и, возможно, нам нужна вера, чтобы полететь туда. Правда же? Нужна вера, что я должен быть там, в этой домашней группе. Вера нужна, чтобы идти туда, куда Бог направляет нас. Вот апостол Павел встал, его побили камнями, и он пошел, потому что он был полный веры. Не подумайте, что вера – это что-то страшное, что-то такое, знаете, пугающее. Нет, на самом деле это прекрасно. Это дает тебе бодрость, это дает тебе силу, это дает тебе радость. Но эта вера может быть непонятна другим, потому что они не знают. Когда мы прилетели в Читу в армии, и нас высадили на холодном поле, просто холод ужасный, и палатки. И на полу были постелены просто деревянные доски. Ну, такой деревянный настил. Часть настила и часть просто земляного пола. Но мне было как-то хорошо внутри. Я вот не знал, почему. И я говорил что-то положительное. Со мной были группы, и они говорят, просто оптимист, они сказали. Вы оптимист. Эстонец сказал один мужчина, оптимист. Я говорил, все будет хорошо, а Бог нам поможет. И, конечно, не всегда мне было там так. Иногда было грустно, я мог плакать. Но и вот там не было места даже, чтобы всем прилечь ночью спать. И кто-то стоял, вот я тоже стоял, потому что не было места, где на этих досках лечься спать, просто стоя. Но что-то внутри было, какая-то вот бодрость, какое-то ожидание милости Божьей. Это была вера, это была маленькая вера у молодого человека, христианина, 18 лет. И вот, помните, Павел говорит, ободритесь, никто из вас не погибнет, только корабль, потому что ангел Бога, которому я служу, он сказал мне, что нам нужно быть выброшенным на какой-то остров. И поэтому вера, она нужна нам обязательно, постоянно. Итак, апостол Павел пишет о Аврааме, что он был вполне уверен. Пусть сегодня вера звучит как уверенность, я подчеркиваю это, пусть звучит опять как уверенность. Уверенный брат, уверенная сестра. Вы знаете, этот мир, он хочет быть уверенным в завтрашнем дне. Есть такое земное выражение. У людей не уверены в завтрашнем дне. Они получили образование, но не могут им воспользоваться. Они работали, но вдруг работы не стало. Мир очень сильно меняется. У людей нет уверенности в завтрашнем дне. А у верующих может быть эта уверенность. Потому что они с Господом. И они говорят, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня водам тихим. Один верующий, он нуждался в работе. Это был мой дядюшка. Я иногда его вспоминаю. Это очень хорошо в его жизни. Он был молодой человек. Он очень нуждался в еде. Он был очень-очень скромный, бедный. Он ходил в лаптях там учиться в техникум когда-то земельный. И были такие грязные, мокрые портянки. Он через деревни шел в другой поселок. Он хотел учиться, он хотел иметь знания. Он учился на землемера, был такой образованный человек. Он был очень-очень бедный. Тетрадей не было. Писали на газетах. То есть газеты использовали как учебные, ну, тетради. На них сверху писали. Было очень голодное время. И потом он принял Иисуса, и он нуждался в работе. И он молился об этом. И предоставились две работы. Одна работа была низкооплачиваемая, и она была грязная работа. Это был кочегар, то есть чтобы топить котельную. Работа с углем, ночью топить.

работать в ночные смены. Вторая работа была другая, я не помню какая, но она была лучше, она была выше оплачиваемая. И что, как поступил этот молодой человек? Он молился. И в его сердце он приобрел уверенность, веру, что он должен пойти работать именно в кочегарку. Так может быть только у христиан, наверное. Возможно. Он чувствовал, что его место именно там. И он пошел туда, и он говорит, это время, у меня было время с Богом. Я мог и читать Библию, я мог искать Господа. И он благодарил потом Бога за эту работу. В такое трудное, голодное время, после войны, да, и там время было такое. Он получает, он делает решение веры. Он выбирает худшее, но это оказывается лучшим. Вы знаете, Авраам сделал решение веры. Он был уверен, что он может предложить Лоту лучшую землю. И он сказал, не вся ли земля перед тобой? Выбери, отделись от меня, выбери. Если ты направо пойдешь, я налево. А ведь земля была не одинаковая. Она была разная. Именно то, что выбрал Лот, она была самая лучшая. И Авраам имел такую сильную веру. Он был таким, можно сказать, благородным человеком, то есть возвышенным. И он доверял Богу. И он это сделал. И тогда, после этих происшествий, Бог говорит, Авраам, я всю землю дам тебе потом. И потомство твоему навек. Мы видим, что решение веры, оно не всегда популярным, оно не всегда логичным, оно не всегда выглядит правильным. Но если вы ходите с Богом, то вы чувствуете от Господа, что именно так вы должны поступить. И поэтому служение миссионеров, оно выглядит нелогичным. Ехать особенно в опасные страны, Амазонки, например, Южной Америки, до сих пор есть дикие племена в Африке. Но Бог побуждает человека, и он имеет эту веру. И он движется согласно веры. Мы ходим верой. И люди получают успех и благословение. И поэтому Господь, у Бога есть сезоны благословения, у Бога есть время. Райхард Бонке, он был помазан и благословлен мировым евангелистом, который вскоре ушел в вечность, Джефферсон. Он его благословил. И после этого Бонке приехал в Африку, и у него не было никакого успеха. Долгое время. То есть он ходил от хижины к хижине, проповедовал слово. И то, когда 50 человек однажды собрались вместе, он подумал, что вспыхнуло настоящее пробуждение. Он трудился, и было нелегко. И Бог, но Бог говорил ему во сне. Он видел Африку, которая омыта кровью. Кровью Христа. И он слышал эти слова, Африка будет спасена. Африка будет спасена. Он видел это часто, это видение ночью, как кровь Иисуса, которая стекает как бы от Христа, она смывает, омывает Африку. И он верил в это. И прошло определенные времена, я не знаю точно сколько, но пришло время, когда он организовывал собрание для других евангелистов. И вдруг евангелист отказал ему и уехал. И Бонке остался один на один с огромной аудиторией. Бог таким образом ставил его в служение. И тогда он услышал голос Божий. «Слово мое в твоих устах так же сильно, как слово мое в моих устах». Это была такая сила, которая сошла на него. Он услышал голос Божий. И тогда он сказал, «Если здесь слепые, через несколько секунд вы увидите своего белого проповедника. Во имя Иисуса Христа повелеваю прозреть». И вот таким образом Бог начал двигаться. Давайте Бога прославим за какое чудесное. И поэтому он поехал куда, не зная, куда идет. Авраам поехал, пошел куда, не зная, куда идет. Я не подталкиваю вас к каким-то рискованным человеческим шагам. Я предлагаю вам строго следовать за голосу Господа, развивать с ним отношения, слушать, что он говорит, и тогда делать шаги веры по вере, как он этого хочет. Итак, смотрите, Авраам повиновался, пошел, не зная, куда идет. Ной получил откровение о том, что не было видимо, и построил благоговением дом. Дальше. Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим, из невидимого произошло видимо. Это стих 3. Из невидимого произошло видимо. Мы верой познаем. Мы с вами не знаем почти космос. Мы что-то изучали в школе, что-то читали лично. Я не запомнил, но мне понравилось читать все эти стратосферы и атмосферы, и сколько километров каждая эта оболочка, и сколько нужно там 70 километров пролететь, потом такое, значит, там, и там эти все, вот все слои атмосферы.

и потом невесомость, и все. Все, но все это мы только отчасти знаем, но мы знаем это в вере. Мы не были там, но мы читаем, что вот столько километров есть атмосферный слой, которым мы дышим. И потом

мы верой познаем, что веки устроены именно Словом Божьим. Поэтому, друзья, я сейчас делаю ударение на веру. Почему? Потому что нам предстоит впереди большая работа. Нам предстоит впереди большие битвы. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы вооружились именно верой. И как необходимым средством. И поэтому уверен, что Он силен исполнить обещанное. Я хочу быть уверенным человеком. Вы знаете, когда человек неуверенный, некоторые говорят в мире, у него недостаточно самооценка. Это такое человеческое выражение. Библейское выражение, у человека не хватает уверенности, у него нет веры. У него не хватает уверенности в себе, он не уверен. Он робок. Вот почему церковь – это место ободрения. Вот почему христиане – это те, которые вселяют веру друг другу, говорят друг другу слова, иногда пророчествуют, ободряют с пророческим словом. Господь ободряет. Вы знаете, у нас впереди предстоит строительство. Там мне нужно будет впереди что-то строить. Я не буду сейчас детали рассказывать. Это нам и в лагере нужно что-то строить еще. Понимаете, я склонился над чертежами. И я думал, куда поставить вот опоры. Начал, вот эти чертежи у меня на столе лежат. Большие проекты. Я склонился и размышлял. И не было денег там. И начал приобретать брус. Брус — это такие мощные балки. И вдруг мне пишет один человек. У него пророческий дар. Он ничего не знал. Он пишет мне. Это буквально было на днях. Он говорит, я вижу, что вы склонились над чертежами, вот вы пытаетесь куда-то точку поставить, и вижу цифру 3. А я как раз сказал, как трехметровую балку поместить, там, знаете, вижу цифру 3. Я вижу, что вот такая банка открытая для денег, и там еще пока нет денег, но вы будете где-то их брать. Я не говорю к тому, что я нуждаюсь, я сказал, да, я беру своего друга без процентов. Понимаете, он говорит, я вот вижу, что вы то и то, и то, и вижу, что вы брусья, как бы бревна, как будто багром тащите как бы к себе. Вот. Это меня ободрило. Потому что человек, он говорит, ой, я тогда пишу, вот я выслал фотографии, вот у меня чертежи на столе, вот у меня брусья. А, я все понял. Человек пишет. Так вот, Господь помогает нам в вере. Он иногда дает откровение. Он знает. Я подумал, Господи, ты видишь, когда мы склонились над столом. Он видит, когда я ложусь и когда встаю, написано в Библии. Слава Богу, друзья. Он видит, он разумеет твои помышления издали. Он видит тебя. Он знает тебя. Слава Господу. Понимаете, когда... И Бог, Он увидит, когда ты устал. И он пишет мне, я вижу, что вы устал, я вижу, как пчелка вот еле там идет обратно к своему. Другой пророк мне говорит, я вижу, что откровение, что вы очень устали, что вы как бы... И вот второй человек, я им ничего не говорил. И вот Бог видит, когда ты устал, но также Бог видит, когда ты радостный, он видит, он знает, какое будет служение. Иногда служение, когда идешь и кажется, ты очень утомлен и все. И вдруг Бог говорит о радости, о победе, о чудесах. Думаешь, неужели так будет? И вдруг приходишь, и правда, Господь приходит, и Бог делает то сверх нашего ожидания. Но нам нужна вера, нам нужно включить свою веру. Это сказать, Господь, я хочу видеть Тебя в этом собрании, я хочу иметь силу, чтобы Твоя сила действовала в этом служении, чтобы здесь исцелились больные, чтобы здесь было то и то. И мы включаем свою веру. Вера – это уверенность невидимую. Хотим ли мы жить Божьей уверенностью? Не пугайтесь веры, не пытайтесь ее избежать и жить в обычном натуральном мире. Таким образом мы не сможем достигнуть Божьих результатов. Но вера именно нужна, чтобы достичь невозможное. Потому что невозможно физически исцелиться от там, смертельной болезни просто самому. Но с верой все возможно. Скажите аминь, да? Невозможно человеку создать, получить какие-то блага, еду, там что-то, когда у него нет ничего. Но по вере все возможно. Бог, Он верит и молится. И Бог присылает людей, или получает звонок, или кто-то неожиданно на счет перечисляет деньги. Он никогда не оставляет. Никогда. Он знает, и Он хочет, чтобы мы буквально... Я бы очень был благодарен, если бы в эти дни мы старались познать предмет веры, буквально стали людьми веры, мечтали об этом, сказали, я хочу быть дочерью веры. Я хочу быть верующей в полном смысле, доверять Богу.
Я не призываю вас к неразумным решениям. Я не призываю вас придумывать что-то для себя, какие-то придумывать блага и пытаться в них верить. Нет, я призываю.

призываю верить в то, что говорит Бог. Он говорит чудеса, Он говорит об исцелениях, Он говорит об обеспечении, Он говорит о защите своей, Он говорит, я с тобой, я помогу. И поэтому Библия – это самая прекрасная книга, которая есть на всей Вселенной. Она учит нас вере. И Библия говорит, вера приходит от слышания Слова Божия. И поэтому наш путь изменился благодаря вере в Слово Божие. Бог дал нам эту веру, что мы поверили, что есть Дух Святой, что есть чудеса. И я робко спрашивал нашего пастора, я молодого пастора, скажите, правда, а вот правда бывает пророчество? Мне было 16. А правда бывает вот... Да, он говорит, это бывает. Потом я заметил, что он когда тайно ходит к пятидесятникам помолиться. Думаю, как, ну он тайно это делал. Думаю, вот брат. А потом однажды, когда мы были крещены Святым Духом в 87 году и молились вместе, 87 или 88, вдруг он тоже исполнился Духом Святым и начал говорить на иных языках. Это было в городе Ивангороде. Это было вот время, когда... Но в основе есть вера. Если бы человек не верит, Бог не может это дать ему, потому что мы... Тогда не можем подключены в электрическую сеть. Мы не можем, мы не на том уровне находимся. То есть мы на расстоянии, нужно обязательно, чтобы соприкоснуться с Господом. Поэтому, друзья, каждый день питайтесь словом веры. Слушайте наставления из Писаний. Сейчас есть возможность слушать Библию, читать Библию, слушать проповеди. Да? И давайте будем возрастать в вере. Я сегодня перед вами стою с желанием быть уверенным человеком, быть смелым человеком. Я размышлял о себе, я не просто сказал эту проповедь. Я не хочу находиться между мечтой и колебаться между невозможностью. Нет, я хочу твердо стоять и быть уверенным в Боге. И также вся церковь, и каждый из нас. И если мы принимаем это решение, я хочу быть уверенным человеком, уверенным в Боге, не просто уверенным в себе. Есть самоуверенность, это плохое качество. То есть это гордыня. Когда Библия говорит, кто надеется на себя, тот глуп, написано. Вот, но уверенность в Боге – это правильно. Аминь. Давайте, пожалуйста, встанем пред Ним, прославим Господа. Вы были очень внимательны, что мы даже и не отвечали «Аминь», но я думаю, что мы согласны. Правда же, друзья? Кто согласен, скажите «Слава Господу!» Слава Господу, молодцы. И Господь, мы Тебе даем славу и честь за то, что Ты учишь нас вере, и за то, что Ты хочешь, чтобы я, Володя, Наташа, Татьяна и каждый из нас были уверенными людьми, абсолютно уверенными. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь!

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 12. Лучшая. Последние выпуски «Путешествия в историю» были созданы в земле, которая когда-то называлась Малая Азия. Это современная Турция, о которой мы немало рассказали. Земля, где Восток встречается с Западом. Мы узнали многое об истории раннего христианства и историческую обстановку, в которой оно зарождалось почти 2000 лет назад. Я мог бы сказать, что Турция — это другая святая земля. Но наше путешествие началось еще до того, как мы прибыли в Турцию. Первые 6 передач прошли в Риме и Греции. И мы увидели, как древние Римская и Греческая империи повлияли на развитие западного мира и положили основания для прихода христианства, которое, в свою очередь, повлияло на развитие и создание западной цивилизации, в которой мы живем сегодня. Я Дэйв Стоц. Это моя монтажная. Место, где творится магия. Хочу просмотреть лучшие моменты предыдущих 11 эпизодов «Путешествия в историю». Я уверен, что сейчас на вашем лице улыбка. Ох ты. Мы начинали в том месте, которое называют «Вечный город Рим». Изначально Рим был построен на 7 древних холмах вдоль реки Тибр. Если забыть мое умение теряться на своем смарткаре, в Риме было просто здорово. Простите, извините. Моим самым любимым моментом программы стали воспоминания о мифической, но все равно важной истории основания Рима. Привет, ребята. Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, но событие окружено мифами и легендами. Вы поймете, что я имею в виду. Легенда рассказывает о братьях-близнецах Ромул и Рем, сыновья римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой и противный царь Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр. «Эй, Рем, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие? Неужели он хотел нас убить?» В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. «Молоко! Кому молоко?» Так близнецы были вскормлены волчицей. «Вкусно, Рэм?» «Да, Ромул, вкусно. 2%-ное?» «Не знаю. 100% вкусное». На самом деле, они этого не говорили. Итак, два брата выжили, благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рема смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул — Рим. Понимаете связь? В нашей программе мы часто так поступаем. Вначале я немного шучу, а потом говорю о серьезных вещах. С Палатинского холма, где я разыграл сценку о Реме и Ромуле, можно увидеть Колизей. Каждый раз, когда я посещаю Колизей, я удивляюсь его размером и невероятной архитектуре. Но в первую очередь, его истории и неслыханной жестокости, которая происходила внутри. Вот небольшой отрывок из нашей передачи о Колизее. Мы уже говорили о римских гладиаторских боях, но то, что происходило здесь на самом деле, просто сложно представить. Например, во время 100 дней церемонии коронации были заколоты более 5000 животных и 2000 гладиаторов. В другом случае император решил увенчать победу особыми играми, в которых погибли.

Погибли 9 тысяч гладиаторов и 11 тысяч диких животных. В другом примере более 100 львов были брошены на арену для кровавого зрелища. Император Клавдий известен тем, что заполнял все это поле гладиаторами и приказывал им начинать убивать друг друга как можно скорее. Перед тем, как размышлять, каким образом эти развлечения стали такими популярными, я должен отметить, что довольно многие эксперты указывают, что эти побоища значительно уменьшили некоторые группы животных. А в некоторых местах Римской империи они были полностью уничтожены. Дикие лошади, медведи, львы, крокодилы, носороги, бегемоты, слоны закупались лишь для того, чтобы их убили на арене на радость толпы. В тот период в Месопотамии исчезли львы. В Нубии на грани исчезновения оказались бегемоты. Из Северной Африки похитили последнего слона. А толпе все было мало. Пролитие человеческой крови было еще более ужасным. Людей заставляли сражаться. Заключенных отдавали полуголодным диким зверям. Распятия, гладиаторы, битвы людей против зверей — все это было частью магнетизма Колизея. Сражение начиналось с того, что гладиаторы провозглашали императору: «Идущие на смерть приветствуют тебя». И смерть действительно ждала большинство из них. Когда гладиатор ранил противника, он смотрел на императора, который один решал, кому жить, а кому умереть. Либо поднимал большой палец вверх, или опускал вниз. Приговоренный к смерти уже не имел пощады. Но кем же были эти гладиаторы? Чаще всего это осужденные пленные, рабы и преступники, которым было нечего терять, но была возможность обрести жизнь. Если они хорошо сражались, то могли жить, а иначе они умирали лишь ради восторга кричащей толпы. Кто-то не смог пережить даже свой первый выход на арену. Другие выигрывали одну битву за другой, и тем самым достигали момента славы, если не брать в расчет их свободу. Победителей прославляла толпа, а потом их сажали под охрану, и они ждали следующий бой. Смерть убитых доказывалась особым ритуалом перед толпой. Потом их крюками тащили с арены через небольшие ворота, которые носили имя римского бога смерти, и скидывали в безымянную могилу, которая за столетия приняла тысячи тел. Это вызывает вопрос: на самом ли деле христиан бросали на съедение львам в римском Колизее? Древние историки не утверждают конкретно, но они говорят о несчетных местах в Римской империи, где христиан и иудеев казнили как преступников на потеху толпы, потому что их считали врагами государства. Те же историки говорят нам, что римских преступников бросали диким зверям в Колизее. Так что вполне возможно, что среди этих преступников были и мученики, которые умирали, потому что были последователями Христа. Имя апостола Павла звучит почти в каждом эпизоде путешествия во время. Политическое и культурное влияние этого человека и его послания невозможно оценить. Но в Афинах даже Павел не мог ожидать, какой эффект вызовет его знаменитая проповедь на холме Марса перед собранием под названием «Ареопаг». Но чем был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин. А в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда Римская империя, которая постоянно расширялась, поглотила Грецию, Ареопаг уже действовал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но Деяния 17 также говорят, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный, красноречивый иностранец пришел в город и рассказывал о воскресшем человеке, который был Божьим сыном, это мгновенно было принято как что-то новое и необычное. И вскоре Павел защищал эту новую, радикальную идею перед любопытным, но недоверчивым Ареопагом. Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Так Павел начал свое обращение на холме Марса. Также сказал, что они видели множество объектов поклонения по всему городу и жертвенник, посвященный неведомому Богу. Возможно, для них это была попытка примириться с Богом, которого случайно пропустили. Павел хотел обратить их внимание к тому, что есть что-то выше и больше нас.

0: что достойно поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, в своих бесконечных языческих ритуалах они искали единого Бога, который был явлен в Иисусе Христе, как сказал Павел, хотя Он недалеко от каждого из нас. Возможно, там, на этом огромном куске мрамора Ареопаги, в тени Парфенона, что поднимался над Афинами, Павел произнес одно из важных замечаний, которое заключалось в следующем. «Хотя этот город был полон идолов, и афиняне были чрезвычайно религиозными. Бог, которого они называли неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком, потому что христианская вера основана на послании, которое направлено на одну личность». Слова Павла, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, были прямым ударом по греческому мировоззрению. Утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью. Они были лишь слабой имитацией одного истинного бога. А теперь мы посмотрим на... Простите. Да. О, вы подготовили кадры со мной. Я никогда не устаю смотреть на себя. Конечно. Здорово. Давайте. Их посадил в корзину злой, противный и гадкий царь. Он решил испортить нам каждый дубль, который мы пытаемся снять. Не давал провозить внутрь продукты и не разрешал людям выходить наружу. И плевал на все вокруг. Тит. Ты умрешь как камень.
1: Как камень?
0: Ты умрешь как собака.
1: Как собака?
0: Да, собака.
1: Мехмед сокрушил защитников Константинополя. Их село было обречено. У них было село под названием Твинки. Они водили вокруг него хороводы и бросали туда инжир. Давай-ка возвращайся к делу, приятель, хорошо? Мехмед. Мехмед. Мехмед сокрушил защитников Константинополя. Нет. Мехмед сокрушил защитников города. И город. Такие как Сократ, его ученик Платон и его учениарис. Роскошная процессия важных персон, команд. Роскошная процессия важных... Этот огромный эфесский амфитеатр вмещал более 24 тысяч огромных существ.
0: Привет, приятель.
1: Я сдаюсь. Ты победил. Я ухожу.
0: Он представляет 5 основных регионов мира. Америку, Азию, Арктику.
1: Нет, этот не входит.
0: Эй, ребятки.
1: Многие из них строили сотни лет, а это место 5 лет, 10 месяцев, 4 дня. Отдай, букашка. Ладно, я не хочу проблем.
0: Когда я приехал в Турцию, она оказалась совершенно иным миром. А мое исследование древней Смирны, одного из важных городов, о которых вы слышали, происходило рядом с местом, где принял мученическую смерть за веру один из отцов церкви Поликарп. Его история стала для меня вдохновляющим рассказом о смелости и убеждениях. Поликарп родился в 70-м году нашей эры, и в ранние годы он уверовал во Христа. Позже он обучался у самого апостола Иоанна, а также у других людей, которые были вместе с Иисусом Христом во время его земного служения. Поликарп общался с очевидцами Иисуса, а апостол Иоанн назначил его епископом Смирнским, кем он и служил верно многие годы. В то время, когда правил римский император Марк Аврелий, христиан стали преследовать еще сильнее. В 156 году нашей эры римские солдаты схватили и привели Поликарпа к местному проконсулу в Смирне. Его заставляли произнести

произнести фразу «Император Господь» и воскурить благовоние статуи императора. Говорили, что это избавит его от мук и смерти. Его отказ разгневал кровожадную толпу. В послании Смирской церкви к другим церквам сказано, что затем Поликарпа притащили к месту казни. И с небес раздался голос, который услышали все верующие. «Мужайся, Поликарп, и подвизайся великодушно». Когда Поликарп стоял на арене, ему еще раз предложили отречься от Христа. Его ответ, который навсегда вошел в историю, был таким: «86 лет я служу Христу, и Он ничем не обидел меня. Как же я могу хулить моего царя, спасшего меня?» Затем Поликарпа повели к столбу, чтобы сжечь. Он сказал, что Бог придаст ему сил не сойти с костра, и попросил только привязать его веревкой, а не прибивать к столбу. Когда Поликарп произнес свою последнюю молитву, зажгли огонь. Толпа была в изумлении. Все увидели, что языки пламени кружили вокруг святого, не касаясь его тела, словно его защищала стена из ветра. Тогда палачам приказали пронзить Поликарпа мечом сквозь пламя. В Писании сказано, что когда они это сделали, кровь, которая текла из ран Поликарпа, погасила пламя. И самый почетный из ранних отцов христианской церкви умер. Его жизнь и смерть были живым доказательством веры, которая пребывает уже 2000 лет. Но смерть Поликарпа зажгла встречный огонь. Его убеждения и свидетельства вдохновили и придали смелости тысячам святых после него. Он — живой пример того, что во время великих гонений христианская церковь растет еще сильнее. Лично для меня самым ярким моментом стало зрелище заката в древних Колоссах. Через это я осознал силу идеи. Ведь именно идеи, подобные тем, что находились в посланиях в этот небольшой город, полностью изменили мир. Хотя на первый взгляд это были два незначительных письма. Есть несколько обломков колонн, остатки различных сооружений, которые встречаются по пути в древние Колоссы. Удивительно, но мне была приятна мысль, что этот город, который лежал нетронутым глубоко под землей, стал получателем не одного, а двух новозаветных посланий. Документы, которые обозначили это место как одно из самых влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах. Он отправил туда Епафраса, который сделал это. Когда Павел находился в заключении в Риме и узнал, что в Колоссах действуют лжеучителя, он решил написать колоссянам послание, чтобы исправить их ошибки. Содержание этого лжеучения сейчас утеряно, но его можно восстановить на основании того, что написал Павел. Он писал против того, что он называл пустой философией и обольщением, которые проникли в Колоссы через то, что посеяли разные народы. Павел учил, что истинная философия — Христова. В нем сокрыты все сокровища, мудрости и знаний. Должно быть, в Колоссах существовало что-то вроде высшего знания, которое стремилось принизить центральное значение Иисуса Христа в христианской теологии. Многие исследователи считают, что в Колоссах могли быть ранние семена лжеучения под названием гностицизм. Слово «гностицизм» происходит от греческого слова «гностикос» и означает «благознание», что предполагало особый элитный класс людей, которым был открыт тайный путь к высшему знанию. Гностицизм также учит, что все духовное — это благо, а все материальное — зло. Лжеучителя говорили колоссянам поклоняться ангелам и почитать их выше самого Христа, также отвергать некоторые виды пищи и праздники. Поступая так, они станут лучше, как христиане. Послание Колоссянам учит одной самой важной и радикальной идеи. В новом сообществе христиан для Бога нет различия между людьми. Павел говорит: нет ни иудея, нет еллина, ни обрезанного, ни необрезанного. Даже рабы и свободные имеют одинаковую позицию во Христе. Он полностью отвергает мнение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу,

Богу, чем другая. Павел говорит, что во Христе мы все равны перед Богом. Район Каппадокии. Без сомнения, был самым необычным местом, что мы посещали в путешествии в историю. При его необыкновенном ландшафте более всего запомнил то, что мы обнаружили под землей. Удивительные подземные города Каппадокии. Я не забыл сказать про подземелье. Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии, на десятки метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. В поисках убежища от гонений ранние христиане пришли и поселились в этих подземных помещениях. Затем они невероятно их расширили. Некоторые из этих жилищ не больше студенческой квартиры из одной или двух комнат. Другие подобны большим усадьбам, в которых можно поместить до 10 тысяч человек. В этих маленьких, высеченных комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток. И они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выходили на поверхность земли. Эти вентиляционные отверстия прятали на земле среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта. Она доставляла свежий воздух на разные уровни, а также служила для связи между уровнями. И не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Также эту шахту использовали как систему доставки, лифт для передачи провизии на разные уровни. Наверх, из подземных городов, они поднимали мусор, а вниз спускали провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным. Поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь можно заблудиться. У меня было ощущение, что я натолкнулся на эльфа или снежного человека, но больше всего поражало количество физического труда, чтобы создавать эти подземные города. Вы не представляете, сколько весит ведро камней. Но именно их хиттеи, а позже и христиане, поднимали через эти шахты. Они брали породу и камни, которые они отсекали, клали в ведра, а затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. Помните, что христиане жили здесь не для того, чтобы избежать излучения, из-за постоянной враждебности римлян, а позже и мусульман. Это была единственная возможность выжить. Чем дольше я обследовал это место, тем больше я понимал цель этих построений. Древние хиттеи, которые построили первые уровни еще до того, как пришли христиане, собирались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их цель была создать недоступную подземную крепость. Это самые интересные моменты нашей программы, которые уводят нас к корням западной цивилизации. Но также важно проследить, куда они устремились оттуда. Греки принесли философию, логику и демократию. Римляне внесли более практический вклад, планирование города, экономия и календарь. Бесконечное развитие инженерии и архитектуры. Элитный класс, республика и правительство. Затем пришло христианство и открыло новую систему ценностей, достоинство каждого человека и равенство всех. Новая основа для этики и морали, основанная на жизни и учении Иисуса Христа. Безусловно, в следующие тысячелетия были свои взлеты и падения. История проходила средние века, возрождение, протестантскую реформацию и просвещение. Все это повлияло на европейское общество и культуру. Однажды, в 1620 году, 102 храбрых пилигрима подняли паруса и направились в новый мир. Это стал новый большой шаг в западную цивилизацию.
Наше путешествие в историю западной цивилизации

привело в новый мир, в Америку. Ее основатели были собраны уникальным образом. Они послужили историей западной цивилизации и взяли лучшее у древних греков и Римской империи и стали строить на христианских ценностях. Когда колонии получили независимость от Англии, отцы основателей стали строить твердое основание для свободы. К счастью, многие из этих людей тщательно изучали историю. Они знали, какие недостатки и пороки приводят к падению империи. Основатели Америки хорошо понимали опасность для того, кто использует власть незаконно, кто позволяет коррупции завладеть его душой. И это часто наблюдается в истории человечества. Америка воистину стала новым миром. Это был шанс начать все заново, построить страну на идее, как сказано в Декларации независимости, где все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными правами. Конечно, Америка не всегда жила согласно этим понятиям. Но характерная черта сильной страны — это не совершенство, но готовность учиться на своих ошибках, смиренная верность не только наследию своих отцов, но идеалам, укорененным в истине. Западная цивилизация привела к рождению этой страны. Наши основатели смогли построить Америку, потому что поняли прошлое. Сегодня мы распорядители даров, которые они нам передали. Ценим ли мы их, защищаем, сохраняем, или мы их игнорируем? Ответ на этот вопрос станет нашим вкладом в историю, нашим наследием. Я Дэйв Стоц. Спасибо, что были со мной в путешествии в историю, в котором мы обратились к корням западной цивилизации. Увидимся в следующий раз. Путешествуйте осторожно. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцом.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, мы проведем урок номер три. Это замечательная серия, которая называется «Будьте как львицы в Господе». И я хочу начать эту передачу с рассказа об одном событии, вторая часть которого будет вымышленной. Я в течение 2 лет изучала жизнь львиц, и меня пригласили проповедовать в Южной Африке. Люди, пригласившие меня, спросили: «Вы хотите поучаствовать в сафари?» Мы ответили: «Очень хотим», и поехали на 3-дневное сафари. На сафари выезжаешь рано утром, еще до рассвета, в 4 часа, и видишь львов, гепардов и разных других животных. Обычно, когда я вижу животных, это меня раздражает. Но поскольку я изучала жизнь львиц, то стала думать, что мы с ними друзья. В 3-й раз мы ехали на машинах без окон и дверей. Я не понимаю, почему тебя сажают в машину без окон и дверей, когда ты оказываешься среди животных, которые могут тебя убить. Но как бы там ни было, в тех машинах нет ни окон, ни дверей. Мы подъехали к маме львицы с 3 детенышами. Там были 2 самки и самец. Я видела ее каждый день. Она прошла рядом со мной, совсем близко. И я подумала, что она хочет со мной подружиться. Я протянула руку из машины и хотела коснуться задней части туловища львицы. Ее рот уже был впереди. А я просто хотела немного к ней прикоснуться и наладить контакт. И тут я услышала, как мой муж сказал: «Ни в коем случае». Джон — это единственный человек, который может мне это сказать. Я убрала руку и стала представлять разговор, который состоялся бы, если бы Джон не помешал нам с львицей завязать отношения. Я думаю, она бы обернулась и сказала: «Лиза». А я бы сказала: «Львица, ты потрясающая». А она бы ответила: «Я знаю». И потом она бы сказала: «Хочешь посмотреть, что я могу делать?» А я: «Покажи». Она бы вытащила свои когти и сказала бы: «С их помощью я могу свалить быка и накормить весь прайд». Но в то же время, когда я переношу детенышей с одного места на другое, я никогда не причиняю им вреда. И потом она бы легла, чтобы вздремнуть 24 часа, и сказала бы: «Я сотворена одновременно грозной и чудесной». Думаю, мы с вами согласимся, что лев и львица сотворены одновременно грозными и чудесными. Но также я боюсь, что мы забыли о том, что и мы такие же. Понимаете, Бог сказал, что вы сотворены одновременно грозными и чудесными. И это ваше начало. Вот какими вы были созданы. Вот как ваша жизнь была приведена в действие. У Давида было об этом откровение. И вот что он сказал: «Как дивно я устроен». Давид сказал о самом себе: «О да, ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Давид сказал, что Бог дивен, так как сам он дивно устроен. «Дивны дела твои, Господи, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». И потом он говорит: «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Нам необходимо помнить о том, что наша красота не в нашем внешнем виде, но в нашем предназначении, в том, для какой цели и кем мы сотворены. И тогда наш взгляд изменится. Если мы уничижаем

Да, львица выглядит прекрасно и потрясающе, но ведь она только животное. А вы сотворены по образу Божьему. И если вы принижаете то, кто вы такой, вы принижаете то, кто такой Бог в вашей жизни. Привлекательность львицы неоспорима, потому что ее сила бесспорна. Нам необходимо понимать, что наш Бог — сама любезность, и его привлекательность для этого мира должна быть неоспоримой. Его сила и власть должны быть бесспорными. Мы должны стать людьми, которые будут являть пример этого в своей жизни. Поэтому нам необходимо провести оценку своей формы, чтобы выяснить, как мы на самом деле выглядим. Знаете, у меня было ужасное заблуждение, которое длилось около 3 дней. Я проповедовала в Австралии на потрясающей конференции, которая называлась «Красавица». Одна австралийка подошла ко мне и сказала: «Знаете что? Я наблюдала за вами все время и вспомнила, кого вы мне напоминаете. И я думаю про себя: только не говорите, что я напоминаю вам какого-нибудь американского кумира. Только не говорите такого». Но она сказала не это. Она сказала: «Вы напоминаете мне Сару Коннор». А я подумала: я не видела этот фильм. Потому что, когда мои дети были маленькими, то смотреть «Терминатор» было все равно, что пригласить их спать в моей постели 3 года подряд. Мы ни в коем случае не стали бы смотреть этот фильм про то, как там пытаются убить детей, а мать защищает их. Мы не стали бы смотреть этот фильм. Но я думала, что она блондинка. Поэтому я сказала: «Она разве не блондинка?» Она сказала: «Нет, речь не о ее волосах. Я имею в виду, что она была накачанной». Да, кто-то назвал 50-летнюю женщину накачанной. И вдруг я захотела выглядеть как Сара Коннор. Я даже не знала, как она выглядит. Прихожу домой и говорю Алику: «Найди мне в вебе фотографию Сары Коннор, потому что люди говорят, что я выгляжу как она». Он говорит: «Мама, ты не выглядишь как она». Я говорю: «Нет, я думаю, что ты не понимаешь. Я считаю, что выгляжу как она». И он находит эту фотографию Сары. На ней солнцезащитные очки, у нее в руках автомат Калашникова, накачанные руки, на которых выступают вены. И я говорю: «О да, я это вижу». Ну, конечно, я выгляжу не так, как она, хотя мне в тот момент казалось, что это так. Потом он находит одну из монтажных сцен 80-х годов, где Сара находится в каком-то закрытом учреждении. Берет свою кровать, упирает ее о стену и начинает на ней подтягиваться. Она подтягивается, потому что знает, что она не всегда будет в плену. Она накапливает силу для времени, когда выйдет на свободу. И я чувствую духовную связь с Сарой. Она будет свободна и спасет своего сына. Я могла бы прекратить эту иллюзию, если бы задала себе только один вопрос. «Лиза, ты хоть раз за свою жизнь подтягивалась?» «Нет, я никогда не подтягивалась, да и вопросом не задавалась. Я сделала то, чего никогда не делала раньше. Взяла телефон, позвонила в тренажерный зал и попросила к телефону тренера с бритой головой. Я сказала: «Роберт, это Лиза Бивир». Он переспросил: «Кто-кто?» Я говорю: «Ладно, вы не знаете, кто я, но мои мальчики тренируются у вас. И свою мускулистость они унаследовали от меня. Я хочу прийти и тренироваться вместе с вами». Он сказал: «Сначала нам надо провести оценку вашей физической формы». Мне надо было остановиться, когда он сказал слово «оценка», но я не остановилась и продолжала идти вперед, потому что в тот момент не понимала, что делала. Я повесила трубку, подозвала мальчиков и сказала: «Мне нужна музыка для тренировки». И Алекс подобрал мне что-то вроде «бум-бум-пам». Я села в машину и поехала вместе со своими мальчиками в тренажерный зал. Там я никого не знала. Я вошла внутрь и увидела Роберта. Наверное, это был один из худших дней моей жизни. Роберт водил меня от одного тренажера к другому, и я провалила все компоненты оценки. Я нигде не показала хорошего результата. Я думала, что у меня получится поднимать тяжести, но оказалось, что я поднимаю их неправильно. И Роберт объяснил мне, что я отношусь к категории тощежирных. «Эй, это еще что такое?» «Это неправильно». Он показал мне женщин, которые были намного шире меня в талии, и он объяснил, что я толще их. Я ему говорю: «Да вы что, Роберт, я занятой человек, я не ленивая». А он сказал: «Да, вы очень заняты, но вы не носите вес. А раз вы не носите вес, вы не выстраиваете свои мышцы. Вы провалили тест». Я ушла из этого зала, полностью сдувшейся, но при этом я думала: сколько же в церкви тощих толстых людей?

Мы заняты, но не наращиваем силу. В конечном итоге важно не то, сколько мы весим, а то, из чего мы сделаны. Важно, что мы можем нести, что мы можем удержать, какой вес можем толкнуть, что мы можем поднять и опустить. Бог не ищет себе тощих и слабых женщин. Он ищет женщин сильных и свободных. Я решила, что мне это не нравится. Я решила, что хочу быть сильной, а не просто красиво одетой. Нам, женщинам, надо принять решение быть сильными, а не создавать видимость силы. В одном из английских переводов Библии, в книге пророка Михея 4:13, говорится: «Встань, дочь Сиона, будь очищена от плевел, будь очищена от шлака. Я переделываю вас в народ непобедимый». Мне это нравится. Бог говорит: «Встаньте, разберитесь со своими проблемами, потому что я переделываю вас в народ непобедимый». Боюсь, что слишком многие люди довольны тем, что они невидимы. Они хотят прятаться и избегать трудностей. Но Бог говорит: «Смотрите, скоро, прежде чем придет избавление, я дам откровение о непобедимом народе моем». Не знаю, когда в последний раз вы чувствовали себя неуязвимыми. Но, наверное, не тогда, когда у вас все было хорошо. Наверное, это было тогда, когда вы пережили невероятно болезненное время трудностей и сердечной боли. И вот однажды утром вы проснулись и осознали, что вы продолжаете идти. Вы осознали, что враг обрушил на вас самое худшее, предпринял против вас самое худшее, но вы устояли. Вот когда вы почувствовали себя неуязвимыми. И нам надо говорить о том, как выглядит этот процесс для нас, как для церкви. Потому что в 4 главе пророка Михея, в стихах с 10 по 12, говорится о том, как Бог использует испытания в нашей жизни, чтобы переделать нас и сделать неуязвимыми. Бог говорит: «Ты будешь спасена. Искупит тебя Господь от руки твоих врагов. А теперь собрались против тебя». Люди говорят: «Искупи меня прямо сейчас. Мне не нравится это место про тех, кто против меня». Бог говорит: «Собрались против тебя многие народы». Многие нечестивые люди говорят: «Да будет она осквернена». Они хотят видеть дочь Сиона, поверженной на землю. Но эти хулители не понимают замысла и действия Божьего. Они не знают, что это закалка Божьего народа, что они словно пшеница, которую обмолачивают, словно золото очищаемое. Бог говорит: «Давай, девочка, найди опору и беги за мной». Я буду говорить о Божьей перестройке, используя гимнастические термины. Я буду говорить об оценке церкви Иисусом в книге Откровения. Потому что мы постоянно говорим об Иисусе как о кротком ягненке, как о друге, как о Сыне Человеческом. Но Он не только все это. Он также Сын Божий, который взвешивает, испытывает и очищает нас. Он оценивает церковь первого века, и вот что Он говорит. «Я вижу твое дело насквозь. Ты известен своей силой и энергией, но ты мертв, совершенно мертв. Поднимись на ноги свои, сделай глубокий вдох. Может быть, в тебе еще есть жизнь. Но я не смогу узнать об этом, глядя на твою занятость. Вы просто сгораете, но от занятости нет созидания. Ничего из дела Божьего не завершено. Твое состояние оставляет желать лучшего. У меня было бедственное положение, а процент жира — просто ужас. Но Господь говорит: вспомни о даре, который когда-то был в твоих руках, о послании, которое ты слышал своими ушами, ухватись за него и снова вернись к Богу. Если же ты накроешься одеялом и продолжишь спать, забывая о Боге, я вернусь тогда, когда ты меньше всего будешь этого ждать, и ворвусь в твою жизнь, как вор в ночи». Это книга Откровения, 3 глава, с 1 по 3 стих. Итак, Иисус говорит: «Ты выглядишь живым, ты выглядишь занятым, но знаешь что? Ничего из этой твоей занятости мне не нужно. Ни в чем из этого нет силы. Ничто из этого не приносит жизнь. Ничто из этого не отражает то, что я говорю тебе делать». Необходимо сказать, что есть большая разница между очень занятой деятельностью и полнотой жизни. Потому что вы можете быть весь день занятым, но ничего не сделать до конца. Поэтому нам надо быть женщинами, которые следят за своим временем и многое совершают.

Разве не интересен тот факт, что это место из книги Откровения звучит как 4 глава из книги пророка Михея? «Поднимись на ноги свои, сделай глубокий вдох, может быть, в тебе еще есть жизнь». Затем в Откровении 3:15 Иисус говорит: «Я знаю тебя полностью и мало нахожу того, что мне угодно». Это ужасно. Ты не холоден и не горяч. Намного лучше быть холодным или горячим. Ты затхлый. Ты застоявшийся. Ты вызываешь у меня позывы на рвоту. Ты хвастаешься. Я богат, у меня все есть. Мне ни от кого ничего не нужно. Но не знаешь, что ты жалкий, слепой, нищий, одетый в лохмотья и бездомный. Вот что я хочу, чтобы ты сделал. Вот решение проблемы. Купи у меня. Купи у меня золото, очищенное в огне. Тогда ты будешь богат. Купи у меня одежды, одежды, сделанные на небесах. Ты так долго ходил полуногим. И купи лекарства для глаз у меня, чтобы тебе видеть, по-настоящему видеть. Так Господь осолял служение Первой Церкви, а в ее последующем поколении самих святых. При всем том, что это сурово и строго звучит, пусть лучше Иисус даст мне оценку сейчас, а не потом. Мне необходимо узнать свое истинное состояние, а не жить в обольщении относительно того, какая я. Здесь он говорит жестко. Он тут не похож на кроткого пастуха, но он показывает решение и говорит: «Тех, кого я люблю, тех, кого я люблю, я призываю к ответу. Я их исправляю, наставляю и направляю, чтобы они жили по высшему стандарту. Поднимитесь кругом и бегите за Богом». Он дает строгую оценку, а затем говорит: «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду ужинать с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с моим отцом на престоле его». Открыты ли ваши уши, чтобы услышать, что Дух говорит церквям? Иисус очень строго оценивает их, называя тошнотворными, больными, слабыми, жалкими, нагими, слепыми, жадными. И потом вдруг он говорит: «Все, что вам надо сделать, это открыть. Все, что вам надо сделать, это открыть, и я буду ужинать с вами». И он называет их победителями. Нам надо понять, что от своих трудов мы переходим к общению с Ним. И во время вечери вы сидите за столом, преломляете хлеб и говорите о том, как это выглядит. Иисус не оставляет нас наедине с проблемой. Он дает нам решение, что нужно делать, что покупать. Я записала это в рабочей тетради. Мне очень нравятся слова Жанны Д'Арк. Когда ее спросили, не боится ли она смерти, она ответила: «Не боюсь. Я была рождена, чтобы сделать это». Так что нам надо быть людьми, которые понимают: сейчас не время бояться. На то мы и родились. Родились, чтобы пройти эти времена испытаний. Нас ожидают удивительные приключения на земле. Многие люди многое отдали бы, чтобы жить в наше время. Святые прежних времен хотели бы увидеть то, что видим мы. Кто-то может возразить: но мы не видим проявления силы Божьей в Америке. Но это есть в других странах. Бог просто ждет, когда мы преобразимся, приобретем правильное мнение о себе и поймем, как мы нуждаемся в Спасителе, в том, чтобы Он одел нас. И когда мы начинаем взывать, Писание объясняет, что значит взывать и говорить. Эта хижина неудобна. Писание объясняет, что значит взывать и говорить. Эта хижина неудобна. У меня стремление к небесам. Я хочу облечься в новое преображенное тело. Нам необходимо взывать об этом и осознавать, что мы недовольны тем, во что мы можем облечься сами, но стремимся к тому, во что облечет нас Бог. Он говорит: «Купи у меня золото очищенное». Это значит, что мы берем испытание и обращаем его в золото. Когда он говорит: «Помажь глаза твои, чтобы видеть», это значит, что мы должны видеть. Должно быть высвобождение пророческого помазания, чтобы мы могли видеть. По-настоящему видеть. Мы еще не раз будем об этом говорить. Нам нужно поклоняться Богу и развивать это потрясающее чудо до максимума. Мы не должны довольствоваться своим золотом. То, к чему вы стремитесь, тому вы отдаете энергию. Мы не должны быть тощи-толстыми или жирно-толстыми. Мы должны быть сильными. Мы должны быть женщинами, которые несут бремена других.

Библия говорит о женщинах, которые будут столпы или колонны. Колонны несут на себе тяжесть. Это не какое-то небольшое украшение. Колонна — это образ лидера. Это столб, лидер. Бог хочет сделать так, чтобы мужчины и женщины вели людей за собой. А для этого им надо подвергнуться процессу ваяния. Вы знаете, что это такое? Это не так-то легко. Ваяние — это когда над вами работают при помощи резца и молотка. Нам надо понимать, что процесс ваяния — это не загорать на курорте. Это испытание. Это значит благословлять проклинающих вас, делать добро тем, кто с презрением обращается с вами и использует вас. Это будет происходить, когда мы будем достигать людей. Нам, как женщинам, нужно помнить, ни к чему заботиться о том, чтобы быть пленительной, когда вокруг есть пленные. Это не та борьба, если мы боремся только за себя. Недостаточно чувствовать себя любимыми, если мы забываем, что Бог любит всех людей в мире. Недостаточно пройти два поприща, если в конце вас ждут еще и другие люди. Недостаточно подставить одну щеку и не узнать, что произойдет, если вы подставите и вторую. Потому что когда вы подставите вторую щеку, вы увидите лицо человека, и вы увидите боль, увидите гнев, увидите обиду. И вот это была базовая израильская подготовка. Так говорил людям Иисус. Если вы хотите быть сильными в Боге, вот что делайте. Делайте добро ненавидящим вас. Потому что грешники делают добро любящим их. А нам надо поднять планку выше. Нам надо быть людьми, в жизни которых есть сила. Что значит, что мы должны выглядеть по-другому. Мы должны быть отмеченными как народ Божий. А это значит, что мы будем реагировать так, что это будет удивлять людей. Времена тягот и лишений пойдут нам во благо, как это было с заключенной Сарой Коннор. Мы будем укрепляться в силе. И мы не будем бояться своей силы. Мы будем охотно ее принимать. Мы не будем ослаблять ее, а укреплять и развивать, чтобы мы могли подняться и быть не невидимыми, а непобедимыми. Иисус оценивает наши жизни в свете Своего Слова. И если вы не пребываете в Нем, если вы остановились просто на словах «Иисус любит меня», тогда вы не увидите всей картины. В этом мы хорошо преуспели. В церкви все время говорят «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». И Иисус, ты любишь нас, ты любишь нас. Но, кажется, мы забыли, Он любит их. Он любит их, Он любит их. Если мы любим Бога, мы будем пасти агнцев Его. А это значит, что мы пойдем по путям и распутьям и пригласим людей войти на пир, вместо того, что только поклоняться и мечтать о небесах. Я хочу закончить молитвой. Отец Небесный, мы приходим к Тебе. Независимо от того, как мы выглядим или как себя чувствуем, мы делаем выбор провозглашать, что мы сотворены одновременно грозными и чудесными, что мы созданы для чудес и знамений в жизни этого поколения, которое живет в плену у страха и не знает, что ему делать. Отец, мы делаем выбор подняться и стать проводниками Твоих чудес на этой земле. Преобрази нас, чтобы мы стали неуязвимыми. Преобрази нас, чтобы мы разобрались с нашими проблемами и очистились от мекины, от изгари. И чтобы мы купили у Тебя нетленное, чтобы мы больше не ходили полуногими, но облеклись во Христа. Отец, мы хотим видеть все так, как видишь Ты. Прости нас за времена, когда мы были слишком заняты своими делами. Мы готовы нести бремена, готовы укрепляться в силе, готовы быть столпами в Доме Божьем и создавать место убежища и укрепления для других. Во имя Иисуса. Аминь.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Сегодня я хочу поговорить о том, что вы выходите. Мы все постоянно сталкиваемся с ситуациями в нашем здоровье, в наших отношениях, в нашей карьере. Легко думать, что так будет всегда. Я буду всегда бороться с зависимостью, всегда буду бороться с депрессией. Я всегда буду на том же самом уровне. Я никогда не выберусь из этого и не совершу ничего великого. Но то, что кажется постоянным, еще не означает, что это постоянно для Бога. Бог не позволит вам войти во что-то, из чего Он не может вывести вас. Даже если это была ваша собственная ошибка, вы сами навлекли на себя неприятности. Бог не допустил бы этого, не имея Он выхода. Он знал, как вывести вас из неприятности прежде, чем вы попали в нее. Он знает конец еще в начале. У Него было решение прежде, чем у вас появилась проблема. Вам кажется, что это никогда не изменится, но Бог говорит, это временно. Вы выходите из немощи, из хронической болезни, выходите из одиночества. Долг, зависимость, неприятности с законом не будут длиться всегда. Они не пришли, чтобы остаться. Они пришли, чтобы пройти. Бог уже проложил путь для спасения. Он уже запланировал ваш парад победы. Это лишь вопрос времени, и вы увидите прорыв, исцеление, изобилие, восстановление и новый уровень. В Писании говорится об Иове. Бог положил конец трудностям и неприятностям. Бог есть Альфа и Омега, начало и конец. Он уже определил конец болезни, зависимости, конец несправедливости на работе. Дата вашего исхода уже установлена. Когда разум говорит вам, это никогда не изменится, просто примите это, лучше уже не будет. Напомните себе, я не буду одинока. Бог установил конец этому одиночеству. Он приводит кого-то замечательного в мою жизнь. Я не всегда буду иметь трудности в финансах. Бог установил конец этому. У Него уже есть для меня поощрение, увеличение, изобилие. Или ребенок, который сбился с пути, не всегда будет приносить мне страдания. Создатель Вселенной, кто словом сотворил миры, уже определил окончательный срок. Или эта зависимость, плохие привычки, они не будут препятствовать мне всю жизнь. Бог уже отметил конец в своем календаре. Мое время близится. Свобода, целостность и победа находятся в моем будущем. Это случилось с девушкой, которую я встретил. Она была зависима от наркотиков 14 лет. Она знала, что это разрушало ее здоровье, ее семью и будущее. Она почти уже потеряла работу. Собственными силами она сделала все возможное, чтобы выйти из этого. Она прошла терапию, лечение медикаментами, но без успеха. Она не была религиозным человеком. Она не выросла в церкви, как я, но она смотрела нас по телевидению. Каждое утро она молилась: «Бог, пожалуйста, помоги мне. Я не могу сделать этого самостоятельно. Бог, я нуждаюсь в Тебе». Она просто призывала Бога. В Писании говорится: «Воззови к Богу, и Он ответит тебе». Шли месяцы. Она не видела никаких перемен, но продолжала бороться. Однажды утром, когда она молилась, то почувствовала теплоту во всем теле. Она не могла объяснить этого. Она сказала: «Я чувствовала такой мир и радость, что я плакала и плакала». Пока она плакала, то чувствовала, что как будто очищается. Она исцелилась. С того момента у нее пропало желание употреблять наркотики. Ей не нужно было уменьшать дозу. Ей не надо было делать этого. Мгновенно эта зависимость была сокрушена.

Я видел ее полгода назад. Она была похожа на другого человека. Раньше она была очень худой и уставшей. Она набрала вес, ее кожа очистилась. Она ослепительно улыбалась. Что же случилось? Она подошла к окончательной дате, установленной Создателем Вселенной. Если вы пребудете в вере, то наступит момент, когда Бог скажет: «Достаточно, это мой сын, моя дочь. Я не создавал их, чтобы они жили с зависимостью, болезнью, жили в нужде, посредственности, чтобы кто-то манипулировал ими. Я создал их, чтобы быть победителями, быть здоровыми, свободными, давать, а не брать взаймы». Бог может допустить это, но Он бы не позволил вам войти в это, если бы у Него не было силы вывести вас из этого. Он уже назначил конец болезни, юридической проблеме, семейной ситуации и конец трудностям. Может, эта дата назначена уже сегодня, может, на этой неделе. Это может случиться в этом месяце. Если бы вы знали, что именно сегодня и в этом году наступит день окончания трудностей, который Бог уже определил, вы бы расстроились и подумали: «О нет, у меня никогда не бывает прорывов в жизни, я никогда не смогу одолеть болезнь». Вы бодро шагали бы каждое утро с улыбкой на лице и провозглашали бы это и действовали так, как это бы уже случилось. Именно это и есть вера. Вы должны поверить этому прежде, чем увидите. Поступайте так, как если бы это была правда, прежде чем увидите признаки осуществления этого. Если кто-то спросит вас: «Вы еще сражаетесь с болезнью? Вы еще проходите лечение?» Не рассказывайте об этом полчаса, что с вами не так и какой у вас плохой диагноз. Ваш ответ должен быть: «Да, я все еще разбираюсь с этим, но хочу сказать, что я выхожу, я поправляюсь, Бог восстанавливает мое здоровье, Он наполнит число моих дней». У вас есть еще финансовые трудности? Вы еще погашаете долг? Да, я все еще там, но я выхожу. Это временно. Я даю, а не беру взаймы. Вы еще работаете в той же компании на той же должности? Я думал, что вы хотели заняться чем-то получше. Да, я еще там, но я выхожу. Моя новая работа уже близится. Бог открывает двери, которые никакой человек не сможет закрыть. Придите в согласие с Богом. Он говорит, что вы не останетесь там, где находитесь. Вы выходите из засухи в изобилие. Выходите из страха и беспокойства в мир. Из депрессии в радость. Из постоянной борьбы и неудач в благодать Божию. Вы не увидите, как это может произойти, но не верьте лжи. Дата окончания уже установлена. Давид сказал об этом так: «Даже если я пойду долиной смертной тени». Он не сказал: «Я останусь в долине». «Я построю там свой дом и останусь там». Он сказал: «Я выхожу из этой долины». Долина временна. Вы должны пройти ее. Это не постоянный дом. Но если вы позволите долине стать постоянной в вашем разуме, то это удержит вас от вашей судьбы. Все мы проходим через что-то. Проблемы со здоровьем, финансовая трудность, трудности на работе. Слишком часто мы оседаем в долине и думаем: «Ах, какое горе! У меня всегда будут трудности. У меня всегда будет боль в пояснице. Я буду всегда переживать разногласия в своей семье. Просто мы такие». Этим мы вбиваем столбы и строим дом в долине. Я прошу, чтобы вы сделали то, что сделал Давид. Соберите свое имущество. Вытащите коли из шатра. Долина не ваш дом. Вы просто проходите ее. Вы не гражданин долины. Вы не принадлежите ей. Вы нелегальный иммигрант. Вы не гражданин долга, рака и посредственности. Это временное положение. Вы можете находиться там какое-то время. Вот хорошие новости. Ваш день выхода уже определен. Бог уже купил вам билет. Вы можете быть в долине болезни прямо сейчас. Диагноз плохой, но будьте смелыми. В вашем билете написано, что вы едете к хорошему здоровью. В билете сказано, что вы не умрете, но будете жить. Вы можете находиться в долине борьбы, нужды и недостатка. Но в билете сказано, что вы едете в полноту, выходите за пределы, выходите в изобилие. Может, вы находитесь в долине одиночества. У вас мало друзей. Ободритесь.
В вашем билете сказано, что связи от Бога уже близко, новая дружба и правильные люди. Может, вы в долине разочарования, что-то не удалось, вы пережили разрыв, бизнес не удался, друг предал вас. Не расстраивайтесь, не позволяйте жалости к себе и горечи пустить корни. Это не ваша станция назначения. В вашем билете сказано «украшение вместо пепла». В билете написано «то, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах». «Если вы будете узниками надежды, — говорит Захария, — Бог выведет вас двойной мерой того, что вы имели прежде. Он воздаст вам за происшедшие несправедливости». Моя знакомая недавно потеряла отца. Они были очень близки, и ей было очень трудно. Сейчас она находится в долине и опечалена из-за утраты. Но я хочу, чтобы вы увидели, мы не обязаны оставаться в долине. Плач может быть ночью, но радость приходит утром. В вашем билете сказано «Новые начала». Не застревайте в долине. Не ставьте свои колья в разочаровании, потери и страдания, думая, что ваши лучшие дни уже прошли. В Псалме 83 сказано «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники благословения». Это означает, когда вы в долине, и если вы пребываете в вере и знаете, что Бог держит вас в своей руке, то Он возьмет ваши слезы и превратит их в источники радости. У вас появится сила, в которой вы нуждаетесь. В Бытие 15 Бог сказал Аврааму, «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. После сего они выйдут с большим имуществом». Интересно, именно Бог послал их в рабство и сказал, «Я веду вас в место трудностей». Если бы это не был конец, а как хорошее предложение, мы подумали бы, «Бог, не оказывай мне никакой милости». Правда в том, что эти трудности стали основанием для того, чтобы Бог смог сделать что-то великое. Бог вывел их с великим имуществом, с большим, чем они имели прежде. Когда вы проходите трудности и разочарования, то вы можете не понимать этого. Но Бог не допустил бы этого, если бы у Него не было сил вывести вас. Бог сделает еще один шаг и выведет вас с великим имуществом и более обеспеченным, чем вы были прежде. У моего друга недавно украли автомобиль. Он вышел рано утром, чтобы поехать на учебу, но автомобиля не было на месте. Это был его первый автомобиль, который ему купил отец. Они позвонили в полицию. Неделя прошла, но они так и не нашли автомобиль. Еще неделя, и еще. Время от времени я спрашивал отца, «Ну как, нашли автомобиль вашего сына?» Он сказал, «Нет, но мы не волнуемся. Мы знаем, Бог все контролирует. Он сражается за нас. Он исправит всякую неправду». 6 недель спустя страховая компания заплатила им за автомобиль, потому что его так и не нашли. Молодой человек думал, что он пойдет и купит подержанную машину, как у него было прежде. Но Бог никогда не выводит с тем же самым. Если вы пребудете в вере, то Он выведет вас с большим имуществом, большей радостью, миром и большими ресурсами. У его отца был красивый спортивный автомобиль. Он выглядел как новый. Однажды друг отца позвонил и сказал ему, «Приезжай ко мне, я хочу дать тебе что-то». Отец помогал этому человеку время от времени, и он подумал, что тот хочет угостить его обедом или сделать что-то хорошее. Но этот человек дал ему один из самых дорогих, недавно произведенных и роскошных автомобилей. Его отец не мог поверить этому. Он подумал, «Мне больше не нужен мой спортивный автомобиль». Поэтому он помыл его, проверил детали и отдал своему сыну. Вот как действует Бог. Автомобиль украли. Молодой человек должен был выплачивать за него кредит. После того, как его украли, страховая компания выплатила кредит за автомобиль, и ему не пришлось больше платить. Плюс у него и у его отца появились лучшие автомобили. Украденный автомобиль стал для Бога основанием, чтобы вывести их с великим имуществом. В Псалме 65 сказано, «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Вы можете находиться в огне, можете переживать наводнение и голод. Подготовьтесь. Следующий шаг — это великое изобилие. Бог сделает больше, чем вы можете попросить или подумать. Бог мог не допустить кражи автомобиля, но Он контролирует всю Вселенную.
Когда вы переживаете трудности, когда сталкиваетесь с неудачей, то вы можете не понимать этого. Это может не нравиться, но Бог не допустил бы этого, если бы Он не собирался использовать это в ваших интересах. Это основание для более великих дел Божьих. В Исходе 14 Бог сказал Моисею говорить с фараоном, чтобы тот отпустил его народ. В Писании говорится, что Бог ожесточил сердце фараона и побуждал его отказывать. Бог говорил ему отпустить его народ, но он хотел, чтобы фараон отказал. Далее говорится, «Я запланировал это, чтобы явить более великую славу на фараоне». Есть враги, которых Бог допускает в вашу жизнь, не для того, чтобы победить вас или сделать вас несчастными, но чтобы Бог мог явить великую славу. Каждый раз, когда я вижу новый автомобиль моего друга, то я думаю, «Смотри, что сделал Господь». Вы можете проходить трудное время, но когда Бог выведет вас, когда вы победите рак, преодолеете зависимость, когда ваш брак будет восстановлен, когда вы выплатите кредит и достигнете своей мечты, то все узнают, что это не только вы, это благодать Божья. Бог хочет явить себя в вашей жизни. Он хочет сделать вас примером своей благодати. Но мы молимся, «Господь, сохрани меня от трудностей, не дай мне столкнуться с препятствиями». Но если бы это произошло, то первое, мы не выросли бы. Наш характер развивается в трудные времена. Именно тогда наша вера испытывается и укрепляется. Второе, если бы мы никогда не встречали препятствий, не сталкивались с трудными ситуациями, то мы не увидели бы величия силы Божьей. Когда у нас трудности, то мы думаем, почему это происходит со мной? Что я делаю не так? Может, вы и делаете что-то не так. Бог просто хочет явиться в вашей жизни. Он может использовать эту ситуацию, чтобы явить свою великую славу. Однажды Иисус увидел человека, который был слепым от рождения. Ученики спросили его, кто согрешил, этот человек или его родители? Иисус сказал, никто не грешил. Он родился таким, чтобы слава Божия могла быть явлена. И Иисус коснулся его глаз и исцелил его. Он вывел его из слепоты. Оставшуюся часть жизни этот человек был свидетельством благодати Божьей. Когда члены городского совета Хьюстона проголосовали, чтобы мы получили это здание, то мы трудились над этим около 2 лет. Мечта осуществилась. Мы были очень рады. Но неделю спустя компания подала судебный иск, чтобы попытаться воспрепятствовать нам въехать. Эта компания была крупнейшим налогоплательщиком в Техасе. Моя первая мысль была, «Господь, это невозможно. Мы никогда не выиграем судебный процесс. У компании больше денег, больше ресурсов и больше опыта. Это было как Давид против Голиафа». Однажды я прочитал отрывок в Исходе 14. Там говорится, «Покажу славу мою на фараоне, и познают египтяне, что я Господь». Я услышал, как Бог проговорил внутри меня, «Джоэл, просто стойте в вере, и когда я дам вам это здание, то все узнают, что Господь есть ваш Бог». Это здание – доказательство величия нашего Бога. Мы можем сказать, «Смотри, что сделал Господь». Ваша ситуация может казаться невозможной, как это было у нас. Препятствие выглядит слишком большим, болезнь слишком тяжелой, бизнес в упадке, отношения в браке испортились. Приготовьтесь. Вы главный кандидат на проявление силы Божьей. Бог специализируется на случаях, которые выглядят слишком большими, невозможными, где у вас нет шансов, потому что когда Он все изменит, то вы воздадите Ему великую славу за счет ваших врагов. В Писании говорится, «Бог ожесточил сердце фараона». Это говорит о том, что Бог контролирует даже наших врагов. Когда сатана хотел испытать Иова, то он должен был спросить у Бога разрешения, чтобы только коснуться его. В книге Деяний, когда Савл преследовал церковь, то он должен был получить разрешение от первосвященников, чтобы арестовывать верующих. Он направлялся в Дамаск с бумагами в руке и думал, «У меня есть разрешение испортить им жизнь, есть разрешение побивать их». Но когда он ехал, яркий свет осиял его с небес,
сбросил его с лошади, он упал на спину. Что я хочу сказать? Даже имея разрешение, Бог остановил его. Бывают времена, когда Бог даст противнику разрешение испытать вас. У противника есть бумаги в руке, но точно так же, как с Савлом, Бог остановит его. Та девушка увлекалась наркотиками 14 лет, но Бог сказал: «Все, я останавливаю это». Бог может остановить рак, зависимость, юридическую ситуацию. Все мы можем оглянуться назад

и увидеть времена, когда мы знаем, что Бог остановил это. Как-то я ехал по автобану. Мне было чуть больше 20. Шел сильный дождь, и я потерял контроль над автомобилем. Он начал вращаться. В один момент я увидел, что еду по встречной полосе. Прямо передо мной был огромный грузовик. Я мог коснуться его переднего бампера. Я был в метре от него. Жизнь пронеслась передо мной. Я подумал, вот и все. Но Бог не позволит вам попасть во что-то, из чего Он не может вас вывести. Грузовик должен был переехать меня. У врага были в руке все бумаги, но Бог сказал, «Нет, я собираюсь использовать это, чтобы показать мою силу величайшим способом». Бог остановил это. Каким-то образом грузовик не наехал на меня. Водитель съехал на обочину. Казалось, он увидел призрак. Его первыми словами были, «Мальчик, ты угодил кому-то наверху». Он сказал, что почувствовал, как сильный порыв ветра подхватил его автомобиль и сместил в сторону в самый последний момент. Что я хочу сказать? Независимо от того, что поднимается против вас, Бог может остановить это. Он может остановить несчастный случай, зависимость, остановить неприятности в семье. «Не враг будет смеяться последним, вы будете смеяться». Давид сказал в Псалме 128, «Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня». Я хочу сказать вам, что трудности не одолеют вас. Неудача, разочарование и болезнь – это не конец. Последнее слово за Богом. А Он говорит, что вы выйдете с большим имуществом и более обеспеченными, чем были прежде. Я читал о маленькой рыбке, которая называлась подошва Моисея. Это небольшая камбала. Она обитает в Красном море. В тех водах также есть акулы. Как правило, акулы едят таких рыб. Но исследователи обнаружили кое-что интересное об этой рыбке. Акулы съедали всех рыб такого размера, такого веса. Но они не ели подошву Моисея, потому что у нее есть уникальная система защиты. Когда она чувствует опасность, то она выпускает ядовитые токсины из своих желез. Токсины буквально замораживают челюсти акул. Ученые показали фотографию, где подошва Моисея плавает во рту акулы. Акуле надо было сделать один укус, и обед готов. Единственной проблемой было то, что акула не могла сделать этого. Бог вложил что-то в эту небольшую рыбку, чтобы защитить ее. Пока рыбка была там, акула не могла сомкнуть пасть. Ей нужно было отплыть на пару секунд, чтобы она смогла сомкнуть челюсти. Таким же образом, Бог вложил в вас что-то, вы дитя Всевышнего Бога. И это что-то не дает вас победить. Иногда кажется, что челюстью вот-вот сомкнутся. Диагноз выглядит плохо, бизнес в упадке, все против вас. Но Исаия сказал, никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Оно может быть сделано, но хорошие новости, Бог остановит это, оно не будет успешно. Вот что сказал Давид, «Мои враги не могут победить меня». «Пребывайте в мире. Бог прикрывает ваши тылы. Он сражается за вас. Он делал это в прошлом и сделает это в будущем». Три еврейских юноши, Сидрах, Месах и Авденаго, отказались склониться перед золотым истуканом царя Навуходоносора. Царь был зол. Он приказал бросить их в пылающую печь. Я уверен, что они молились. «Господь, пожалуйста, избавь нас от огня. Это опасно. Мы можем умереть там». Они хотели, чтобы Бог сделал это, как они просили, но Он решил сделать это иначе. Иногда Бог избавляет нас от огня, но иной раз Он делает вас несгораемыми и проводит через огонь. Юношам связали руки и ноги веревками и бросили в печь. Казалось, что все кончено, им конец. Но Бог никогда не позволяет вам войти в то, из чего не может вас вывести. Единственное, что сгорело, это веревки, которыми они были связаны. Царь пришел посмотреть на них через окно в печи, и он не мог поверить этому. Он спросил охранников, «Разве мы не бросили троих связанными? Я же вижу четверых несвязанных, и один похож на сына живого Бога». Царь Навуходоносор сказал, «С этого дня мы будем все поклоняться Богу Сидраха, Месаха и Авденаго». Друзья, ваши враги не могут одолеть вас.

Последнее слово не за ними, но за Богом. Вы можете чувствовать, что находитесь сейчас в огне. Вы не видите выхода, но ободритесь. То, где вы находитесь, не постоянно, это временно. Вы выходите. Не прежними, но лучшими, с великим изобилием. Когда вы выйдете, то вся ваша семья, друзья и враги будут знать, что благодать Бога пребывает на вашей жизни. Вы будете живым доказательством благодати Бога. Помните, что конец трудностей уже определен. Конец неприятностей, нужды, зависимости, дата окончания уже установлена. Хорошие новости, это может произойти уже на этой неделе. Вставайте каждое утро, благодарите Бога, это близко. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы выйдете из болезни, из депрессии, зависимости и нужды. Ход сражения меняется. Вы уже можете планировать праздник по случаю избавления. Как израильтян, Бог выведет вас великим изобилием, великой радостью и великим миром. Великие победы находятся в вашем будущем. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать сегодня «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, я верю, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Сегодня мы продолжаем говорить о семейной иерархии и о том, кто должен быть в семье главным. На наши вопросы отвечает системный семейный психолог Евгений Чекивчук. Евгения, здравствуйте. Продолжаем тему, которую мы начали рассматривать в нашей прошлой передаче, на нашей прошлой встрече. И на нашей прошлой встрече мы говорили о том, чем плох такой семейный союз, в котором жена выполняет роль главы, мужчина и дети на вторых ролях, чем это плохо для мужчины, для женщины самой, для детей, собственно, и как исправить ситуацию. Сегодня мы рассмотрим другую ситуацию. Когда дети, ну, кто-то из старших детей, например, выполняет роль матери или отца, причем при живых родителях, в семье, где есть и папа, и мама. Но это, наверное, происходит в тех семьях, где, допустим, ну, родители пьют. Где пьет отец, мама не справляется совсем, и старший ребенок вынужден быть для нее помощником вместо отца.
1: Да, не только в таких семьях, а еще многодетные семьи тоже, где старшие дети обычно выполняют роль родителей для младших. Братиков, сестричек.
0: Что в этом плохого? Например, ну вот когда в зависимости находится человек, да, алкоголь, наркотики, понятно, что это плохо. Но когда родители там не пьют, но просто большая многодетная семья, это, казалось бы, естественно, рожайте много детей, плодитесь, размножайтесь, говорил Господь еще Адаму и Еве, вот замысел Божий исполнен. Вот. А старшие, они должны заботиться о младших, это естественно. Вот чем это грозит? Что плохого в этом?
1: Старшие в данном случае авторитетные родители, потому что ребенок, он не обладает авторитетом, чтобы воспитывать и заботиться о младших. Именно в той полноте, в которой должны делать родители. Он может помогать по хозяйству. И то это время должно быть ограничено, потому что он еще тоже ребенок. Он тоже еще должен доиграть, доотдыхать. До тех пор, пока он не отделится, да, от родителей и не пойдет в самостоятельную жизнь. Но когда родители впадают в вот это состояние безответственности, либо зависимость, да, как вы сказали в начале, либо такое болезненное состояние, потому что мама, рожающая детей и не отдыхающая, естественно, очень быстро заболевает. Физически заболевает, и она просто не в состоянии воспитывать и заботиться о детях, которые сейчас младшие. Да? И тогда роль матери берет на себя старший ребенок. То ли мальчик, то ли девочка. Но чаще всего девочка. Такая девочка, она не обладает устойчивостью, эмоциональной устойчивостью для того, чтобы решать такие задачи.

0: потому что дети и непослушны, и детям нужна мама, но не старше.
1: Взрослый человек.
0: Да, взрослый человек, с которым безопасно, который может защитить.

0: не могут. А если 15-16 лет ей уже, она уже взрослая, кто-то скажет, раньше в это время замуж уже выходили, детей рожали.
1: Да, тогда это про здоровые отношения, когда ребенок отделяется от родителей и устраивает свою самостоятельную жизнь. Чаще всего никто не спрашивает старшего ребенка, хочешь ли ты этим заниматься. То есть ее какие-то интересы или его интересы отходят на задний план, на второй план. А на передний план выходят вот эти интересы мамы, папы, в которые ну, совершенно не должны занимать ребенка сейчас, в это время. Если она выходит в 15-летнем возрасте замуж, это ее выбор. И дальше все, что будет происходить в ее жизни, она с этим будет справляться. Но здесь, когда она еще ребенок и нуждается в защите, но выполняя совершенно не свои функции, у нее мало свободы. Свободы на реализацию, на исследование мира, на то, чтобы общаться со своими сверстниками. Практически она ну, занята тем трудом, который ну, должны родители делать.
0: То есть это ненормально все-таки, да? Одно дело помогать,
1: да.
0: Другое дело, когда твое время полностью занято. Да?
1: Да.
0: То есть у ребенка должно, даже у старшего, даже в 15-16 лет, когда, казалось бы, вот уже взрослый, да, они по росту-то уже с родителями сравнялись, а то и выше, должно быть, получается, свое свободное личное время, да, которое он по своему усмотрению использует. А если этого времени вообще нет, и ты погряз в домашних делах, проверки домашних заданий, отвести на кружки, может быть, даже на собрания ходить родительские,
1: да,
0: это
1: и потом,
0: нехорошо.
1: И потом чаще всего они не заводят семьи.
0: Они не заводят семьи?
1: Ну, в практике моей очень много таких...
0: То есть они уже нанянчились?
1: Они уже нанянчились, и им очень сложно найти человека, потому что время прошло. То время, когда человек учится, да, всему свое время, сенситивный вот этот период, в котором случаются вот эти встречи первые, да, с противоположным полом, когда девочка общается с мальчиком, она учится выстраивать отношения. Это время прошло именно в совершенно других занятиях, да, и невротизм повышенный. Они обижены, на жизнь, неустойчивая психика, срываются часто, внутри себя закрываются, дистанцируются от мира. То есть последствия большие для психики.
0: То есть вот, ну, сначала может показаться, что эти дети, они быстрее взрослеют, и к жизни их мы готовим, они будут более самостоятельными, а значит, более счастливыми, но они, наоборот, более несчастные, чем те дети, которые были детьми, сколько им позволили.
1: Да.
0: Да. А вот, например, для младших детей в этой семье, о которых заботилась не мама, а старшая сестра или брат, это чревато чем-то?
1: Чревато обидами. Тоже из практики. Да, вспоминает мальчик, их было двое в семье, младший вспоминает, как его наказывал старший братик. Угу. И он всегда ему говорит, ты мне не папа, не указывай мне. То есть, когда воспитывают старшие дети своих братьев и сестер, очень болезненно воспринимается, потому что он знает, что не обладает авторитетом. Да, старший, но он берет на себя эту функцию и очень жестоко иногда воспитывает своих младших детей, потому что он не понимает эмоциональное состояние так, как может понять родитель. Когда он понимает потребности, когда он может потерпеть где-то, мягко уступить, старшие дети не всегда так могут.
0: То есть и для младших, и для старших детей это минус, да? А где же выход?
1: Выход в балансе.
0: Угу. Как его
1: найти? Если
0: уже все разбалансировано, да нельзя.
1: Для того, чтобы вот этот баланс назад восстановить, нужно вернуть родителей на свое авторитетное место, чтобы они не потеряли вот это место.
0: Кто их вернет на их место?
1: Иногда через детей.

0: детей. Да, вот если у старшего ребенка, который сейчас занимает роль родителей, просыпается вот это осознание, что что-то здесь не в порядке, и он может попросить, что можно я там схожу со своими сверстниками, я пойду там еще на какие-то занятия и так далее, чтобы делегировать назад те функции, которые были им ну, как бы вложены, не спросив их. Да? Другое дело, когда дисфункция касается зависимостей. Зависимости нужно лечить, чтобы вернуть авторитетную позицию родителей назад. Чтобы вылечить эту зависимость, нужно время. Нужно время встать на свои места. Нужно учиться заново, да, получать вот эти инструменты, чтобы функционировать по-здоровому в своей семье.
1: Ну, когда в семье присутствует зависимость, если человек зависимость от нее излечится, это еще не значит, наверное, что все будет хорошо, совершенно. Потому что там есть люди, которые привыкли в этой системе жить, привыкла, например, жена зависимого человека все тащить на себе, и она по-другому уже смысла жизни у нее нет, если вдруг муж.
0: Да, и в таком случае и жене нужно лечиться, потому что она созависимая.
1: Она не
0: да?
1: может жить для себя. Например, уже дети повзрослели, она не может жить для себя. Она как клушка над ними продолжает, потому что она не собой заниматься. Я всю жизнь ради только мужа своего пьющего жила, чтобы он там в канаве не помер. Да и ради детей. По-другому не могу.
0: Да, здесь очень важно сохранить границы. Границы внешних отношений. Да? Кто на первом месте стоит? Для нас на первом месте Бог и я, потому что я должна развиваться здесь как гармоничная в четырех сферах, да, биологическая, то есть физическая, психологическая, эмоциональная, интеллектуальная, духовная. И Бог, потому что это связь с высшей силой, это связь с теми принципами морально-нравственными, которые удерживают нас в балансе. А зависимость, она покрывает несколько вот этих кругов близости и влияния. Там, где друзья, работа, где семья. Потому что там ничего нет, кроме зависимости. И дети, и жена обслуживают зависимость, обслуживают болезнь эту. Да? И для того, чтобы восстановить баланс, нужно первый круг укрупнить, раздвинуть вот это там, где я, чтобы здоровье было в четырех сферах. А потом на второе место ставится супруг, потом дети несовершеннолетние, а уже следующий круг совершеннолетний, потому что они уже могут самостоятельно делать уже какие-то вещи, которые недоступны еще маленьким детям.
1: А вот, допустим, такая ситуация приходит мне в голову. Например, в семье зависимости нет. И в семье, ну, допустим, двое детей. Это там не семеро, не 10 детей. Не такая многодетная семья, где просто, ну, не успевают родители. Вот. Но, тем не менее, жена делает смыслом своей жизни не отношения в браке с мужем, а детей. Их учеба, их развитие, их здоровье, их друзья, круг общения – только они. Или кто-то один из детей, кто может быть самый успешный, и твоя надежда, ну, в общем, там, подающий большие надежды ребенок. Ну, и это ведь тоже ненормально. Вроде бы здоровая семья, и оба родителя есть, и никто не пьет, и оба работают, но в центре внимания, допустим, старший сын, который должен стать великим музыкантом или спортсменом, и его она возит на все тренировки, и только его успехи и неудачи ее волнуют, и в голове только это, а муж... Попку, простите.
0: Да.
1: И как бы вот чем это грозит и как это переломить? Вот, ну почему? Может быть, нет близости с мужем. Нет близости, она за не меняет ребенком, потому что ребенок, он ласку дает, ну, тебе, особенно мать и сын, это, ну, такие отношения, в общем, особенные. Ну,
0: чем это грозит?
1: Да, и чем это грозит?
0: Чем это грозит тем, что наши дети уйдут создавать свои семьи или уйдут там на работу, на учебу и так далее. И мы тогда останемся...

0: вот в этом покинутом гнезде, да, где уже никого нет, и соприкоснемся с той действительностью, которую не замечали, когда мы воспитывали детей. Потому что действовали как функционалы больше, да, как родители, но не как супруги. И потому супружество должно быть на первом месте, а потом родительские функциональные да, какие-то вещи. Потому что мы супруга теряем, а продолжать с ним жить мы будем.
1: Да, на всю жизнь. Супруг, да. А не
0: да. Ребенка, дети уйдут, да. А супруг останется. И если он отодвинут дальше, чем дети, отношения, конечно, будут поломаны. И очень сложно. Его нужно вернуть в свой круг близости.
1: А как?
0: Я и Бог на первом месте, да, потом супруг, потом несовершеннолетний ребенок, если он есть, да, в семье.
1: Да, но ведь это же происходит не просто так. Может быть, это происходит потому, что там какой-то внутренний конфликт с супругом, непонимание. И ты не можешь понимания добиться. А тебе ведь любовь нужна и отдушина, и ты находишь ее в сыне, в дочке там. И вот так и по накатанной уже идешь. Если бы действительно человек тебя понимал и все тебе необходимое давал, ты бы от него не отдалился. То есть тут получается не только женщина виновата, которая вот так себя ведет. Муж тоже, значит, виноват, что он там не все дает ей. Тут обоюдно.
0: Да-да-да. Над любыми отношениями нужно трудиться. Они не случаются вот так вот спонтанно, да? Над ними нужно трудиться. Если мы помним, как мы встретились, как нам было хорошо, за что мы полюбили друг друга, почему мы создали семью, это же было? Вот этот период, он проходит тогда, когда мы окунаемся в рутину тех дел, которые нужно делать каждый день. Да, воспитывая ребенка, уже когда расширяется семья, тогда уже появляются дети, мы воспитываем ребенка и забываем про то, что наши отношения, супружеские отношения, они тоже нуждаются в том, чтобы уделить им внимание, а может быть и больше внимания. Потому что если есть отклик эмоциональный, если есть любовь и взаимопонимание, и дети будут на своем месте, и они будут воспитаны правильно.
1: Хорошо, Евгения, время нашей программы подошло к концу. Спасибо вам за советы. Надеюсь, они многим нашим телезрителям помогут правильно расставить баланс в своих семейных отношениях. Спасибо вам. Всего вам доброго. До свидания.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: После того, как Иеса допомог очень многим птицам, вся стая отдыхала. Обычно после таких важных событий Иесаду нужно было какое-то время побыть одному. Поэтому он отправился в пустыню, а мы планировали наш обратный путь к Кипарису.
1: Давайте в небо, пока не стемнело.
2: Хорошая идея! Я боюсь темноты! В ней плохо видно, а я люблю, когда все видно!
3: Не бойся, Том, все будет хорошо.
2: Конечно, если будет луна, то я смогу видеть.
4: Хватит языком трепать, пора взлетать! Он еще больше нервничает, чем пискарь среди акул!
0: Был прекрасный день для того, чтобы лететь, парить и скользить по ветру.
3: В такой день хорошо быть птицей.
0: Очень скоро погода начала меняться. Небо потемнело, подул резкий ветер.
2: О-о-о-о-о-о! Больше никаких уроков полетов на сегодня.
5: Матиас! Матиас! Ты где?
6: Ой! Прости, мама!

0: Все машу и машу крыльями, но остаюсь на одном месте.
1: Так оно и есть. Этот ветер круче, чем рагу из червяков в солнечный день.
2: Если будем держать курс, то сможем попасть на тот берег.
3: Не смогу, я очень устал.
4: Ветер слишком сильный. Нужно найти место для приземления.
1: Мы посреди озера. Как насчет приводнения?
3: Можно было бы, но я не умею плавать.
0: Я тоже. И я. Для меня даже проблема принять птичью ванну.
2: Смотрите, как насчет вон того островка?
1: Летим к нему!
5: Иесода приземлился в пустыне и вновь стал изучать писание древнего мудреца.
6: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, я укреплю тебя и помогу тебе.
7: Так, так, так. Ты мог бы сейчас сделать очень много хороших и полезных дел, а вместо этого сидишь здесь и читаешь этот древний свиток.
6: Мудрость лучше глупости. Как и свет лучше тьмы.
7: Ну вот и опять. Говоришь цитатами, но это пустая трата времени.
6: Это лишь твое мнение.
7: Кто знает, какие неприятности сейчас у твоих друзей. Честно говоря, даже не знаю, кто из нас поступает глупее. Я разговариваю с тобой или ты, слушая меня?
6: Ни один воробей не упадет без ведома моего отца.
7: Загадки, загадки, загадки. Я уже устал от твоих постоянных загадок.
1: Это не остров!
8: Это просто большое старое бревно!
3: Я больше не могу махать крыльями.
8: Попробуем вот что. Джек, Джейкоб, не могли бы вы сесть на оба конца бревна, чтобы его уравновесить?
1: Можем попробовать.
8: Осторожно!
1: Эти волны больше, чем гигантская тыква во время сбора урожая.
8: Ты сказал тыква или ты куда? О, вот еще одна волна!
4: Вода такая холодная
0: и мокрая.
3: Нам все.

0: Всем необходимо отвлечься, чтобы не думать об опасности.
1: Когда я была маленькой и чего-то боялась, мама пела мне одну песню.

0: Это прекрасная песня, Мэгги.
1: Спасибо. Да, и мне уже стало лучше.
2: Да, и мне тоже. Но посмотрите на эту волну.
0: Она огромная.
3: Ой, нужно убираться отсюда.
2: Вот только нам некуда.
3: Держитесь крепче!
2: Все целы?
0: Целы. Понятие очень-очень относительное.
1: Меня что-то держит за лапку.
4: Это я, извини.
3: Еще одна.
2: Держись за меня, приятель. Эй, что это там? Надеюсь, не очередная волна.
0: Если так, то нам конец.
1: Это что, призрак?
2: Это Иесада. Он идет по воде.
4: Зачем ему ходить по воде?
2: Наверное, это легче, чем летать в такую погоду. Иесада, иди сюда!
5: Не нужно бояться.
2: Не знаю, как можно не бояться.
5: Иди ко мне, Рокки.
2: Идти по воде?
5: Да. Иди, имей веру.
2: Ну ладно, я иду.
4: Я и не знал, что голуби и бюльбюли могут ходить по воде.
1: Они не могут.
3: У них даже нет перепончатых лап.
4: Но как же тогда и Иесада, и Рокки ходят по воде?
1: Верой.
0: Это чудо!
4: Так и знал, что ты это скажешь!
2: На помощь! Спаси меня!
5: Рокки, почему ты засомневался?

0: Ничего себе! Это было еще более удивительно, чем колибри, летящие задом против ветра.
1: Ты скажешь или мне сказать?
2: Давай ты.
1: Это чудо!
0: Я-то думал, что не попались. Как он это делает? Ничего, скоро будет смена прилива, и все почувствуют на себе мой гнев.

0: Живее, Матиас.
1: Иду, мама. На этот раз я взлечу.
2: Мой малыш.
1: Ой!
0: О, Матиас.
1: Что точно взлечу.
0: Уже скоро, мой утенок. Имей веру.
3: На следующее утро нас переполняло чувство счастья и веры.

0: жить верой, а не зрением.
1: Мы верим в тебя, Иесуда.
2: Мы отдали все, что у нас было, чтобы быть с тобой.
3: И даже то, чего у нас не было.
4: Поэтому мы всем рассказываем твой девиз.
5: Любой, кто имеет веру, сделает то же, что и я, и сделает даже больше.
0: Вот это уже кое-что!
3: За одну ночь и один день мы узнали так много. Мы никогда не должны забывать, что все возможно с верой.
6: Имей веру! Я лечу! Я лечу! Я правда лечу! Ура! Лечу! Я лечу!
7: Поверь, и ты увидишь, как с верой взлетишь.
8: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали: Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Перетядько и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Как все успеть? Это история о зеброчке Зене. Она живет в жаркой Африке, и у нее очень много дел. Утром нужно сложить постель после себя, умыться, почистить зубы, выучить буквы, учиться рисовать, лепить. И, конечно же, очень много дел с игрушками. То их накормить нужно, то переодеть, то вывести на прогулку. Но и это еще половина дела. Ведь в конце дня нужно все сложить и убрать. Вот с этим у Зени целая проблема. Она никак не успевает все сделать. Всегда что-то забывает. Например, сегодня забыла поучить буквы и сложить игрушки. Но, нужно сказать, поиграть и посмотреть телевизор у Зени каким-то удивительным образом всегда получается. Из-за того, что Зеня не успевает сделать эти важные дела, ее иногда наказывают. Сегодня Зеня не будет смотреть телевизор.
1: «Так, мне это совсем не нравится. Как же мне все это успевать?»
0: – сказала Зеня. Она искренне хотела все успевать, но у нее никак не получалось. Хорошо, что Зеня просто так не сдавалась, и она кое-что придумала.
2: «О, у меня есть идея!»
0: Зеня решила попросить помощи. Бабушку попросила застелить постель, подружку Зою выучить буквы, помочь поиграть и убрать игрушки, а дедушку нарисовать рисунок. Все помощники оказались очень умелыми и не отказали Зене в помощи. Все справились со своими заданиями, и Зеня была очень довольна. Однажды мама решила проверить, как Зеня справляется со своими обязанностями.
1: «Мамочка, у меня все в порядке. Все дела сделаны»,
0: – ответила довольная Зеня.
3: «Молодчинка!»
0: – похвалила мама Зеню.
3: «А постель убрала?»
4: «Ага».
3: «Игрушки сложила?»
4: «Ага».
3: «Буквы выучены?»
4: «Ага».
3: «Ну тогда давай читать»,
0: – сказала мама и взяла книгу.
2: «Но я не могу читать».
3: «Почему? Буквы же выучила?»
2: «Ну, выучила буквы, да, но только не я, а Зоя вместо меня».
3: «Угу. А рисунок кто рисовал?»
2: «Ну, дедушка»,
0: – грустно ответила Зеня.
3: «Угу. Теперь все ясно».
0: Тут все и выяснилось, что дела сделаны, но не Зеней, а другими. Мама огорчилась и строго поговорила с Зеней о ее выходке. Зеня была тоже расстроена. Она все равно никак не могла придумать, как же ей все успеть. Она решила делать только мамины задания, не доставать игрушки из ящика и не играться. Так она действительно все успевала и позаниматься, и постель убрать. Но было так скучно. Пока Зеня скучала, ей пришла еще одна идея.
1: «Мама, купите мне часы. Если у меня будут часы, я все буду успевать. Вот, посмотрите».
0: И вот на следующий день у Зени в комнате на стене появились новенькие красивые часы.
1: «Ура! Часы! Все, я теперь все успею».
0: Зеня проснулась в отличном настроении, ведь теперь не стоит переживать. День был прекрасным. Она бегала, игралась, смотрела телевизор и вдруг обнаружила, что уже стемнело. Наступил вечер, а ничего не сделано. И тут Зеня совсем отчаялась.
2: «Как такое может быть? Ведь у мамы есть часы, она все успевает. У папы есть часы, и он тоже все успевает. И у меня есть часы, но я ничего не успеваю. Может, о они поломанные!»
0: Плакала Зеня.
4: «Нет, с часами все в порядке»,
0: сказал дедушка, зайдя в комнату.
4: «Просто есть такая очень интересная поговорка. Делу время, а потехе час».
2: «А что это значит?»
4: «Это значит, что всему есть свое время. Время для твоих обязанностей и знаний. И есть время для того, чтобы играться и отдыхать».
2: «Но я не успеваю».
4: «Я тебя научу, и ты все успеешь. Вот послушай, сначала нужно сделать все важные дела, а остальное время у тебя останется для игр, отдыха и гостей».
2: «Я попробую», сказала Зеня.
0: На следующий день Зеня сделала все так, как посоветовал ей дедушка. Сначала постель убрала, зарядку сделала, умылась, полепила, почитала. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что действительно все успела, все сделала и вдоволь наигралась.
2: «Ух ты! Я все успела! Оказывается, все дело не в часах!»
0: Сделала вывод Зеня. Есть дела, которые за нас никто не сделает. Никто не может вместо нас вырасти, почистить зубки или научиться читать. Все это мы должны сделать сами. И это не тяжело, а легко и даже весело. Но еще также важно отдохнуть и погулять. И чтобы все это успеть, запомни одно правило. Сначала все важные дела, а потом отдых и игра.

Это действительно добрые вести, и я хорошо себя чувствую. Я люблю музыку Gospel. Я ее исполнял с начала моей карьеры. Я начал петь, и это было давно. Я начал в 1955 году, так что я уже 40 лет как записывающийся артист. Я исполнял музыку Gospel с самого начала. И иногда у меня есть возможность спеть песни, которые я записывал очень давно. Но в основном мы приглашаем других талантливых людей, о которых мы бы хотели, чтобы вы знали. И сейчас парень, который оставил заметный след в евангельской музыке, и он продолжает это делать. Он становится лучше и лучше. У него было много популярных песен и хитов, и его популярность распространилась даже за границу, о чем я просто восхищен. Это не часто случается с американскими исполнителями кантри или gospel. Но этого парня сейчас знают по всему миру, и он поет песни о настоящей жизни и настоящих ситуациях. И люди видят это, и он пересекает старые границы. И я очень горд представить на передаче «Gospel в Америке» Кенни Маркс.

Кенни Маркс. Кенни Маркс. Эй, привет, Пэт, как дела? Все отлично, после стольких лет тебе это все еще нравится? Да, очень. Мне так повезло, Бог был очень добр ко мне, спасибо. Ты пишешь песни? Конечно. И они были очень популярны, и они о настоящих людях и вещах. Я стараюсь писать о реальной жизни, и как Бог может прийти и изменить нашу жизнь. Не просто абстрактные идеи, это хорошо. Абстрактные вещи, любовь вообще, надежда, вера. Но люди попадают в реальные ситуации, особенно молодые люди. И это впечатляет меня в твоей музыке. Ты говоришь о реальности. Я пытался писать о таких вещах, как давление среды, свидания, отношения, брак. И обо всем, что связано с каждым днем. А сексуально беспорядочный... Да, я написал песню несколько лет назад под названием «Вечеринка закончилась», где говорилось об этом. Да, ребята понимают, что ты знаешь, о чем ты говоришь, не так ли? Я надеюсь, мы все прошли через это, мы все выросли когда-то. Да, я надеюсь. Я почти уже вырос. Говоря о взрослении, я видел твое имя на антологии Beatles, это было прекрасно. Я смотрел телевизор в понедельник, и там было то, что в 63-м году номер 16, Пэт Бун, с песней «Главное увлечение». Я написал, как ни странно. Я обычно не пишу мой материал, но это был кинофильм, и это было в Англии, и это стало популярным в Англии. И Beatles были за мной по пятам в таблице популярности. Beatles были за тобой под номером 17 песни «Полюби меня». Да, и Beatles невероятно возродились сейчас после 30 лет. Да, интересно, да, 30 лет прошло. И я думаю, что ты сказал, что ты знаешь много молодых людей, которые любят Beatles. Да, мой сын любит Beatles. И я говорил ему, видишь имя Пэт Бун, я буду с ним, и я расскажу ему об этом. Популярность Beatles возродилась потому, что они тоже писали о реальных вещах. Вот почему Beatles снова популярны. И нам, христианам, надо быть даже более реальными. У нас даже больше реального, чем у них. Мой друг Джош Макдауэлл попросил меня написать песню о реальной жизни. Он позвонил мне в прошлом году и сказал, «Кенни, напиши песню, в которой говорится о людях, которые делают неправильные выборы и о последствиях этого». Эта песня «Мир сошел с ума». Да, это песня о жизни трех ребят, которые борются с выборами. Отличная концепция. Ты споешь эту песню сейчас? Хорошо. Кенни Маркс.

Вот где это все происходит. Gospel в Америке. Это перекресток всех видов евангельской музыки. И я надеюсь, что вы верите мне, когда я говорю, что я прислушиваюсь к тому, какая музыка вам нравится. Вам просто надо написать мне. И вот очень простой адрес. Не забудьте индекс. Напишите мне, какие артисты вам нравятся и какую музыку вы хотите услышать. И когда вы напишите, мы собираем компакт-диски и кассеты всех артистов, и мы поделимся ими с вами. И, может быть, мы вытащим ваше имя, и вы получите эту музыку. Просто потому, что вы написали мне. А сейчас парень по имени Марвел. Его называют только по одному имени, как Элвис и других. Он был в музыкальном бизнесе с 60-х годов. Он выступал на концерте христианского кантри в 95-м году. И это очень престижно. Его новая песня называется «Ставлю на Иисуса», и она заняла 5-е место. Она сразу же появилась в журнале Gospel Voice, что просто беспрецедентно. Он выступал с конвоем Твити и Лоретой Линн. Итак, Марвел.

Я считаю, что мне очень повезло быть ведущим передачи «Gospel» в Америке, потому что я знакомлюсь с прекрасными артистами, я слышу их музыку и узнаю о разных формах евангельской музыки. Я надеюсь, что вам тоже нравится, и что вы напишете мне. Дайте мне знать, каких артистов и какую музыку вы любите больше всего, и мы ответим на ваши заявки. Мне нравятся все современные формы выражения добрых вестей Евангелия. Но я думаю о Давиде, который написал около 150 песен. Они в Библии, и мы называем их псалмами. И он говорил постоянно: «Я спою новую песню».

Песню Господу, потому что Бог тоже любит новые песни. Но также я думаю, что Он любит и старые песни, которые благословляли нас из поколения в поколение. Песни, которые мы пели в церкви вместе с бабушками и дедушками. И я люблю их петь время от времени. И одна из тех песен, которых я очень люблю —

0: Мой гость побывал в аду. О, да, это место действительно существует. И об этом он нам расскажет в программе «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сид Рот, ведущий передачи. Сегодня со мной Рики Робертс. В прошлой программе мы рассказывали, как Рики в детстве поставили диагноз умственно отсталого ребенка. Врачи не давали надежды. Учился он в специальном классе. В 16-летнем возрасте он не мог усвоить программу младших классов. И при весе 136 килограммов он пытался сесть за детскую парту. Дети смеялись и издевались над ним. У него не было надежды. Врачи отреклись от него. Но в 16 лет пророк предсказал ему исцеление. И, как вы знаете, пророки, от Бога они или нет, предсказывают будущее. Но он не просто исцелился. Его сразу перевели в 10 класс, минуя 7 классов. Его протестировали. Он, не изучая тригонометрии, алгебры, прекрасно в них разбирался. Это было величайшее чудо его жизни. А теперь у него 7 докторских степеней. Он дважды доктор философии. У него множество дипломов, сертификатов отличия. Рики, вы прекрасно знаете греческий, латынь, иврит и арамейские языки. Это библейские языки. А зачем они вам?
2: Чтобы понимать Слово Господа в оригинале, чтобы понять Его истинные оригинальные мысли, чтобы понять автора Слова.
0: Почему Бог избрал именно вас, того, кто жил практически как растение, и вдруг дал вам знания, победы в Олимпиадах, диплом Кембриджского университета?
2: Господь сказал мне, что Он выбрал и призвал человека, чтобы сделать все задуманное им. Все отвергли Его зов, отвергли Его выбор, и Господь сделал милость и сказал: «Я выберу непригодного и использую его».
0: Когда вы думаете о своем прежнем состоянии, когда у вас не было нынешних способностей, вас это все еще тревожит? Вас это еще ранит?
2: Конечно. Знаете, Бог позволил этим воспоминаниям сохраниться в моей душе. 10 лет назад я не мог говорить об этом без слез и дрожи в голосе. Господь возобновляет вкус и запах того времени, тем самым напоминая и возвращая меня туда. И все это для моего смирения. Я знаю, то, что дал мне Господь, принадлежит Ему, а не мне.
0: Рики, Господь наделил вас даром, который помогает всем людям.
2: Да.
0: И этот дар исцеления. Но у вас есть все, как у пророка. У вас есть дар веры, дар знания Слова Господнего, дар творить чудеса и видеть будущее.
2: Да, есть.
0: А знаете, что заинтриговало и заинтересовало меня больше всего? Я буду с вами откровенен. Это предсказание. Меня поразило то, что эти предсказания

0: От Бога.
1: Так и есть.
0: Кто же не хочет услышать слово Господнее? Многие пророки не приносят особой пользы, бывают лживы, потому что они не от Бога, а вы даруете слово людям. И вы точно знаете, что все должно сбыться?
1: Насколько я знаю, около 300 пророчеств сбылись за последние 2 года.
0: Когда мы шли к самолету, вы сказали, что Господь говорил с вами и возложил на вас миссию. Он сказал, что произойдет во время этой программы. Вы можете сказать это перед камерой прямо сейчас?
1: Да, могу. Это слово для матери. 2 месяца назад Бог говорил с вами. Он сказал, «Я Господь Бог, я исцелю твоего ребенка в течение 3 лет». И Бог говорит мне сейчас, что вы должны поверить в эти слова. Бог настаивает на этом. Примите это. И уже через 6 месяцев вы увидите первые изменения.
0: Знаете, Рики, это мне напоминает вашу маму. Вашей маме тоже было послание о вашем исцелении?
1: Да.
0: И ей пришлось идти к директору и просить перевести вас из специального класса в 10-й класс. И если бы она не сделала этого и стала испытывать веру, боюсь, вы бы сегодня здесь не сидели.
1: Вы правы. У пророка есть 2 начала – божественное начало и человеческое. И необходимо их объединить. Это значит, что если вы что-то хотите сделать, то это должно быть одобрено Господом.
0: Через минуту мы поговорим о вашем посещении ада.
1: Да, хорошо.
0: Но у вас также было иное посещение, оно мне нравится больше. Рай. Я забегу немного вперед. Вы видели там части тела?
1: Да, видел.
0: Объясните это.
1: Я вернусь немного назад. Однажды я постился 22 дня, и на 8-й день мне явился демон. А в последний день поста я посетил небеса. Неожиданно в моей комнате появилась колесница, в которой находился ангел. Он сказал мне, «Пойдем». И я оказался в духовной реальности. Это продолжалось несколько секунд, и я увидел рай Господень. Отовсюду чувствовалась сила Господа и Его присутствие. Я вошел в главный тронный зал, и я там увидел ангелов, тысячи, миллионы ангелов, и все они говорили, «Святой, святой, святой». Их голоса сливались в единую мелодию, мелодию, которую я не могу вам даже описать.
0: У вас было видение?
1: Да, видение. Это было видение. На протяжении всего времени, все это время, с правой стороны, я видел дары Господни. Я видел вознаграждение и благословение для Божьих людей, которые должны были прийти и получить их. А слева я увидел части тел, те, которые Бог приготовил для исцеления.
0: Вы хотите сказать, что если мы поверим, то бедро, которое так необходимо человеку, перенесется из невидимого мира в реальный? Я верю, что это произойдет во время нашей программы.
1: Аминь.
0: Оставайтесь с нами.

0: Я Сид Рот, ведущий передачи, и сегодня я беседую с Рики Робертсом. Он творит чудеса. Если этому нет иного объяснения, то это чудо. Я заинтригован. У него было видение, в котором он видел ад, видел рай, и на небесах он видел то, что изменит вашу жизнь. Но до того, как говорить о реалиях невидимого мира, которое явилось как видение, скажите, вам явилась колесница?
1: Да.
0: Вы ехали на колеснице?
1: Да.
0: Было весело?
1: Да. Но самое поразительное, что слева от меня находился ангел Господень, и он сказал, что с 14 лет он оберегает и защищает меня. Это ангел-хранитель моей жизни.
0: А как он выглядел?
1: Без крыльев, около 2 метров, в белом одеянии и очень красивый.
0: Вы видели его еще раз?
1: Да, еще несколько раз.
0: Сильная поддержка.
1: О, да, он сейчас здесь со мной.
0: Правда? Вы верите, что у каждого есть свой ангел?
1: Да.
0: Даже у тех, кто не верит в Господа?
1: Да. Раньше в церквях считали, что ангелов может быть 2, 5, 10, 100. Короче, столько, сколько вам необходимо.
0: Мне нужны все. Рики, давайте вернемся к вашему пребыванию в аду. Расскажите об этом.
1: В течение 7 дней Бог позволил приходить ко мне демону, точнее демонам. Их присутствие было настолько очевидным, что чувствовалось зловоние ада в моей комнате.
0: Вы чувствовали его запах?
1: Да, я чувствовал это физически.
0: И вы все еще ощущаете этот запах во время присутствия демонов?
1: Да. Этим Господь хотел научить меня различать духов. Например, я молюсь за человека, и Бог показывает мне духа, который контролирует жизнь этого человека или пытается воздействовать на него. Я не обладал этими способностями до того, как начал поститься.
0: Расскажите мне больше об увиденном.
1: Ну, я видел, например, демонов в облике драконов. Это демоны ложного дара, ложного возрождения. Они всегда пытаются уничтожить подлинное чудо Господне.
0: Вы видели ад?
1: Да.
0: Расскажите об этом.
1: Господь Иисус вошел в мою комнату и сказал: «Идем». И я начал падать.
0: А когда вы шли в рай, вы поднимались?
1: Да.
0: А когда вы шли в ад, то падали?
1: Я падал и падал, но слава Господу, Он защищал меня. Я был как бы внутри стеклянного шара, внутри которого находилась сила Божия. Падая, я видел демонов ада. Они кричали в агонии. Бог показал мне каждый уровень ада. А в раю происходили потрясающие вещи. Например, я увидел всех святых Ветхого Завета, всех, кроме Еноха и Илии, а сам зал был просторным, и в центре стоял крест. И вот я оказываюсь на самом дне ямы.
0: И, несмотря на защитную оболочку, вы испытывали страх.
1: Да, но Иисус был со мной. И сам Иисус мне сказал: «Я покажу тебе, что демоны никогда не сравнятся с силой моей крови».
0: Вы верите в это?
1: Да, я видел это.
0: А что произошло, когда вы вслух сказали «кровь Иисуса»? Что произошло?
1: Все демоны в панике разбежались. Я видел самого сатану, он пал на колени перед силой крови Иисуса.
0: Вы лишь сказали «кровь».
1: Да, причем на разных языках.
0: А скажите, что вы еще видели? Вы видели людей, слышали их в аду?
1: Я слышал крики агонии и боли в аду.
0: А что сказано про это в Библии?
1: Это агония. Этому нет описания. Это невозможно описать. Невозможно описать агонию ада.
0: Иными словами, агония постоянна. Она бесконечна.
1: Она бесконечна. Самое поразительное — это то, что Господь показал мне 3 трона. Трон сатаны, трон Антихриста, трон лжепророка. Все три трона были пусты. Затем Он показал мне озеро огня и показал, что оно пусто. Но самое поразительное — это то, что Иисус опустил свою руку в озеро огня, и Его рука осталась невредимой. И Бог сказал мне: «Опусти руку». И когда я сделал это, Бог сказал: «Я доказал тебе, что моя защита сильнее даже огненного озера».
0: Скажите, а для кого предназначено это озеро?
1: Для всех неверных, для тех, кто отверг Иисуса Христа, для сатаны и для всех тех, кто восстал против Иисуса.
0: Это плохие новости. Давайте вернемся к хорошим.

0: Давайте вернемся к тому, что вас забрала колесница на небеса, и вы увидели части тела. Меня это заинтриговало, потому что они переносятся из невидимой реальности в нашу реальность. И я знаю, что это уже происходит. Скажите, а что вы видите?
1: Я вижу головы, руки, пальцы, ноги, сердца, легкие. Знаете, мой отец видел все это своими глазами, и это привело его в восторг. Он видел части тел, он видел людей, у которых заживлялась оторванная голова. Он видел это, как Бог это делал.
0: Если у вас нет веры, ничего не произойдет. Но я хочу, чтобы части тела в невидимом мире стали видимыми. А как вы считаете? Оставайтесь с нами.

0: Какова сила крови Иисуса? И что происходит, когда называешь имя Иисуса?
1: Демоны исчезают.
0: Расскажите про чудеса, которые вы видели собственными глазами, про исцеление людей после вашей молитвы.
1: Мы исцеляем от СПИДа. Одна женщина полностью исцелилась от СПИДа.
0: А откуда вы знаете, что она исцелилась?
1: Это подтвердил врач.
0: Вы не любите говорить об исцелении до официального медицинского подтверждения, да?
1: Да, я убежден, что Слово Божье может быть проверено. Так было и в моей жизни.
0: Расскажите еще.
1: Самое большое чудо, которое я видел, это когда женщина, у которой по всему телу было 30 опухолей, исцелилась после моей молитвы.
0: А какого размера были эти опухоли?
1: Теннисный шарик и, возможно, немножко больше.
0: И когда вы молились, одна опухоль исчезла на ваших глазах. Наверное, это было изумительно.
1: Это было потрясающе. Но мне сказали, что у нее еще есть опухоли. В своем сознании я не видел их, и я спросил, а у вас еще есть опухоли? И она уже собиралась снять одежду, и вдруг все исчезло. На моих молитвах у людей исцеляются спины, глаза, исцеляется глухота.
0: Позвольте задать вам вопрос. А почему все исцеляются?
1: Хороший вопрос. Я воспринимаю все исцеления как дар. Настало время и место для исцеления. Это предначертано. Настало время Господа.
0: У вас есть послание людям от Господа?
1: Да. У меня есть несколько слов. Я вижу сейчас слепого человека, и этот человек особенный. У него есть перо, серебряное перо, и он пишет об Израиле и о том, что Господь наш — единственный Бог.
0: Израиль, Адонай, Элохим.
1: Бог сказал мне, что если он предстанет перед его словом, то слепота навсегда покинет его.
0: Что это значит? Что вы имеете в виду? Взять Библию и предстать пред ней?
1: Нет, нужно лишь поверить, что Иисус наш Мессия, поверить в силу Его крови.
0: Вы можете сделать это, просто поверьте. Рики, Господь сказал вам еще что-нибудь?
1: Да. Он говорит мне о женщине, которая прямо сейчас хочет покончить жизнь самоубийством. Бог предотвратит это прямо сейчас. Вам не нужно делать этого. Вам нужен Иисус. И я вижу, как рука Господа ложится на вас и предотвращает это. А еще я вижу мужчину, на жизнь которого посягают ведьмы. Бог защищает вас. Он освободит вас от их зависимости.
0: Вы боитесь колдовства?
1: Нет.
0: На ваши проповеди приходят колдуны?
1: Да, я им даю спасение.
0: Они получают освобождение?
1: Да, исцеляются мусульмане, исцеляются даже грешники.
0: А расскажите о мусульманах или об освобожденном колдуне.
1: Главный колдун Фернандины однажды

0: пришел на нашу проповедь.
1: Это во Флориде?
0: Да. Он хотел помешать проведению проповеди, но Бог остановил его. Когда имеешь дело с колдунами или оккультистами, вы не можете читать им Слово Божье, потому что они не верят в Него. Вы должны показать силу Господа. И именно это переубедило этого колдуна. Я всего лишь дул на людей, дотрагивался до них кончиками пальцев, и они исцелялись, исполнялись Духом. Это была сила от Господа.
1: А зачем вы дули на них?
0: Потому что это символизирует силу Господнюю, благословение Господнее, помазание Господнее.
1: Расскажите мне, какие части тела вы видели на небесах?
0: Всевозможные. Головы, глаза, уши, губы.
1: Вы мне говорили, что если кто-либо нуждается в частях тела, вы мне говорили снова и снова, что эти люди вернут их себе, и у вас будет новое бедро. А что еще вы можете сказать нашим зрителям?
0: Прямо сейчас я вижу, как восстанавливаются ноги. Я вижу, как прямо сейчас восстанавливается почка. Это чудо восстановления. Бог дает вам новую почку и полностью исцеляет.
1: То, что вам необходимо, так это вера. Вера в то, что 2000 лет назад Иисус умер за вашу боль, за ваши болезни. И вы можете прочитать об этом в Библии. Он умер за наши болезни и недуги. А что еще, Рики?
0: Есть еще кое-что. Я вижу сейчас человека, который взывает к Господу и просит исцелить его сердце. Он не может больше ждать. Его сердце останавливается, и прямо сейчас я приказываю ему получить новое сердце во имя Иисуса Христа.
1: Все это для вас. Веруйте, потому что сказано в 35 главе от Исаии, «Он умер за наши болезни и недуги, за нашу боль». Он также умер и за наши грехи. И если вы грешны, то знайте, это отдаляет вас от Господа. Кровью Иисус искупил наши грехи. И если вы покаетесь в них и поверите, что кровь смыла их, тогда вы примете Слово Божье, Святое Слово. Ваше сознание может не принимать этого, но вы скажите, «Я принимаю Иисуса, Господа моего. Войди в мое сердце». И будь там всегда. Стань реальным. Я не хочу лишь знать о тебе, я хочу познать тебя. Я знаю это больше и ценнее жизни, это смысл моей жизни. И мне нужно нечто большее, нежели просто спать, питаться и работать. Мне нужно больше. Это то, что вы ищете. Тот же Бог, что исцелил Рики, любит вас. Вы можете не слышать об этом раньше, но Бог заботится о вас. Он любит вас. Он хочет обнять вас прямо сейчас. Вы только откройтесь Ему. Сейчас вас только двое. Вы и Бог. Спасибо Тебе. Спасибо за то, что Ты сделал для нас, Господи.

Сегодня я хочу проповедовать о том, чтобы нам вспомнить жену Лота. Сам Иисус дал нам такое наставление. Никогда не забывайте о жене Лота. Это женщина в Писании, о которой сам Иисус сказал, «Никогда не забывайте об этой женщине и о том, что произошло с ней и ее семьей из-за того, что она оглянулась назад». Есть и другая мысль. Не просто вспоминайте жену Лота, но я хочу еще добавить, вспоминайте правнучку Лота. И назову сегодняшнее послание «Помните правнучку Лота». Чтобы понять, о чем говорил Иисус, сказав «Вспоминайте жену Лота», нам нужно вернуться в то время и вспомнить, как был призван Авраам и как его племянник Лот пошел вместе с ним. Бог благословил Авраама. У него было столько скота, что часть он отдал своему племяннику. Стада Лота тоже увеличились. Животных и пастухов стало так много, что между ними начались споры. Авраам и Лот стали спорить из-за травы, пастбищ, колодцев. Авраам был миротворцем. В каждой семье случаются неурядицы и споры, и в каждом доме должен быть миротворец. Должен быть кто-то, кто скажет, «Подождите, мы же семья». Это просто безумие ссориться из-за травы, позволять материальным вещам разделять семью и любящих людей. Авраам сказал, «Вот, что я предлагаю, Лот». Старший говорит с младшим племянником, «Бери свои стада, своих пастухов и выбирай. Если ты пойдешь на север, я пойду на юг. Ты можешь выбрать прекрасные, сочные пастбища». Одна из территорий была прекрасна, хорошо орошаема. Там было все, что можно пожелать. В том направлении находились 5 основных городов, двумя из которых были Содом и Гоморра. Авраам сказал, «Если ты пойдешь туда, то дорога будет легкой. Все выглядит таким прекрасным и безоблачным. Тебе не придется много трудиться, чтобы накормить и напоить своих животных». Лот именно так и поступил. Он выбрал эту легкую дорогу. Лот оставил Авраама в каменистой местности, но Бог все равно дал ему процветание, благословил Авраама, потому что сказал «блаженны миротворцы». Так происходит и в семейных вопросах. Блажен тот, кто возвращает мир в семью. И вот Лот начал двигаться в том направлении. Впоследствии это оказалось самым ужасным решением, принятым им в его жизни, хотя на первый взгляд все было прекрасно. Решение Лота принесло кратковременные блага и стало самым ужасным решением, принятым им в его жизни и для его семьи. Скоро я вам это покажу. Первым пунктом я хочу отметить мудрость. Она говорит, что жизненный выбор должен совершаться, помня о вечности. Когда вы принимаете важные жизненные решения относительно себя и своей семьи, они не должны основываться на большой финансовой выгоде. Такие решения не принимаются на основании того, что вы видите только в естественном мире.

мире. Такие решения не принимаются, исходя из того, что даст вам быструю выгоду и рост. Но важные решения для своей семьи вы всегда

выгодно финансово, даст больше, чем когда-либо. И только потому, что все хорошо выглядело на первый взгляд, Лот не молился, а просто пошел в направлении Содома и Гоморры. Библия говорит, что каждый вечер, располагаясь в шатре, Лот сталкивался с порочностью тех городов. Когда ваш взгляд начинает блуждать, смотреть не в том направлении, ваше тело последует туда, куда смотрят глаза. Это только вопрос времени. Мало-помалу он начал передвигаться со своей семьей с полей на окраины, а потом и в гущу порока Содома и Гоморры. И вот они уже живут там, женятся, уже переняли образ жизни того развращенного места. Но Бог верен. Он услышал молитву Авраама за свою семью. Бог посылает двух ангелов. Они приходят с посланием к Лоту в дом. Они говорят: «Бог погубит этот город из-за тяжкого греха на этом месте». Библия говорит, что жители того города были настолько развращены, что мужчины хотели взять ангелов, вошедших в дом Лота, и надругаться над ними. Я хочу сказать что-то очень важное. Я хочу сказать, что мы не должны никого ненавидеть. Мы не должны восставать и нападать на людей, говоря, что есть большой грех и есть грех поменьше, потому что всем нам нужна благодать от Бога. Но я хочу сказать, что встать за истину не означает произносить речи, полные ненависти. Я также хочу сказать, что Божье Слово учит нас, чтобы мы говорили истину в любви. Вы можете говорить истину, но если вы не говорите ее в любви, вы уже не согласуетесь с Божьим Словом. Но с другой стороны, вы можете любить, но если при этом не говорите истину, тогда вы тоже не согласуетесь со Словом. Библия повелевает нам говорить истину в любви. Люди были развращены в том городе, и Писание говорит, что ангел взял Лота и его семью за руку и вывел их оттуда. В Бытие 19, стих 17, ангел говорит Лоту и его семье: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Выходи из этого места и не оглядывайся. В тот момент, когда они были за городом, почти уже ушли, жена Лота оглянулась. Она повернулась и посмотрела назад. Какое строгое предупреждение, когда Бог выводит вас, когда Бог вас освобождает, когда Бог избавляет вас, когда Бог изменяет вашу жизнь и дает вам новое направление. Не оглядывайтесь назад, не оглядывайтесь назад. Не смейте даже мельком взглянуть назад. Никогда не возвращайтесь. Сам Иисус говорит об этой женщине в Новом Завете, столетия спустя. В Луки, глава 17, Он говорит эти простые слова. «Вспоминайте жену Лота». Не забывайте об опасности оглянуться. Никогда не забывайте, как опасно повернуться, когда Бог выводит вас. Вы можете подумать, что если бы ангел меня выводил и сказал мне не оборачиваться, то я никогда не оглянулся бы. Но она это сделала и превратилась в соляной столб. История здесь не заканчивается. Все становится еще сложнее. Нужно знать Библию, так что слушайте. Позвольте мне поучить вас немного, потому что я быстро хочу перейти к тому, что собираюсь сказать. Когда жена Лота превратилась в соляной столб, то две дочери Лота испугались, что их род на этом закончится. Ведь все жители города погибли, они стали жить в пещере, и вокруг людей больше не было. В отчаянии они напоили своего отца и совершили самый ужасный из грехов, как повествует Писание. Произошла сексуально нечистая связь между дочерьми и отцом. Дочери забеременели. И как сказано в Бытие 19:36, через 9 месяцев первая дочь родила сына и назвала его Моав. Вторая дочь родила сына и назвала его Аммон.
Так появились два племени – моавитяне и аммонитяне. И если вы читаете Писание, то помните, что моавитяне и аммонитяне постоянно

постоянно нападали, воевали и были большими врагами для израильского народа. А это были внуки Лота. Моавитяне были настолько жестоки, что жертвовали своих детей идолам. Один из моавитских царей в жертву демоническому богу выбросил своего ребенка с городской стены. Это их история, это народ Моава. Их проклятие было настолько сильным, что Исаия, Иеремия, Иезекииль и Михей произнесли на них проклятие. Четыре разных ветхозаветных пророка прокляли моавитян. Это был проклятый род. Все моавитяне, семья Лота и его род были прокляты Богом. Бог даже заповедал, сказав: «Никогда не войдет моавитянин ни в скинию, ни на землю, где стоит скиния». Народ Моава был запретным. Они были под проклятием. И все же, когда вы открываете Матфея первую главу, я бы хотел, чтобы вы это сделали. Откройте Матфея 1. Вы готовы? Матфея глава 1, стих 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Минутку. Руфь. Вы не понимаете? Когда нам впервые представляют Руфь, а у нее есть целая книга в Библии, названная ее именем, и знаете, как там ее представляют? Она названа Руфь Моавитянка. Руфь Моавитянка. Ее история начинается в книге Руфь. Мы можем открыть, или я сокращу все это. Это так сильно. Если посмотреть на ее происхождение, то вы увидите там сексуальную нечистоту. Увидите пьянство, неверный выбор, неправильные решения. Вы увидите проклятие. Увидите грех, боль, раны и падение. Вы увидите все это. Но если потом вернуться в Матфея первую главу, в родословие Иисуса, там мы найдем моавитянку, правнучку Лота. А как она попала в родословие Иисуса Христа? Был голод, и она жила в месте под названием Моав, потому что была из колена Моава. Наимень с мужем и двумя сыновьями во время голода были в Вифлееме, а потом ушли оттуда в Моав в надежде раздобыть еды. Когда они пришли туда, то сын влюбился в моавитскую девушку по имени Руфь и женился на ней. Голод убил всех мужчин. Руфь и ее свекровь Наимень овдовели. Тогда Наимень обращается к своим молодым снохам и говорит: «Я возвращаюсь в Вифлеем, туда, откуда я родом, и там умру. Вы же оставайтесь здесь». Но Руфь ухватилась за нее. И тогда появляются эти чудесные стихи из первой главы книги Руфь, стих 16. Руфь говорит ей: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом». Послушайте это. «И твой Бог будет моим Богом». В тот момент происходит сверхъестественное преобразование этой девушки из ужасного, проклятого фамильного рода. Она рождена из порочности, из кровосмешения, из пьянства, из боли, из насилия, всего того, что и не вообразить. Но она говорит: «Твой Бог будет моим Богом. Я пойду с тобой в Вифлеем». В этот момент произошло ее возрождение.

Но вот они возвращаются. Руфь идет на поле. Возможно, это тоже поле, на котором ангелы будут петь. На земле мир, в человеках благоволение. Она подбирает то, что жнецы оставляют для бедных. К ней на коне подъезжает воз. Хозяин поля и говорит: «Здравствуй, красавица, выйдешь за меня?» Он еврей. Она моавитянка. Они женятся. У них рождается сын Авид. Потом у Авида рождается сын по имени Иисей. У Иисея рождается сын Давид. И Давид становится царем Израиля. А у него впоследствии рождается праправнук по имени Иисус. Я хочу, чтобы вы поняли. Если посмотреть в прошлое рода Руфи, то можно увидеть Лота, увидеть грех, сексуальную нечистоту, историю, корнями уходящую в идолопоклонство, увидеть пьянство, боль и раны. Но если развернуться и посмотреть вперед, в Матфея первую главу, там, в ее родословии, поют ангелы при рождении Спасителя, в котором она сыграла большую роль. Вы видите Спасителя на кресте, умирающего за все человечество. Я думаю, что Руфь сказала бы в тот день: «Ваше прошлое не важно. Ваше будущее ярче вашего прошлого, если в нем есть Иисус». Давайте прервемся на хвалу. Неважно, каким ужасным было ваше вчера, неважно, из какой вы семьи и какая у вас история, если вы, не оглядываясь, будете смотреть вперед, то увидите Спасителя по имени Иисус, который взял это все и превратил в свое призвание, свой план, свои цели и свое служение для вас и вашей семьи. Давайте воздадим Богу славу. Я не знаю, что оставили вы позади. Я не знаю, какой грех вы сделали вчера. Я не знаю, какие у вас есть переживания и что вы хотите изменить. Но ваше будущее может быть лучше вашего прошлого. Когда вы смотрите назад, там Моав. Но когда вы смотрите вперед, там Иисус. Руфь, ты должна решить, будешь ли ты оглядываться туда, откуда пришла. И злые языки будут говорить тебе о том, почему Бог не может тебя использовать, благословить, любить, и уж точно не будет заботиться о человеке, подобном тебе, у которого в роду нечистота, пьянство, развращенность, идолопоклонство, жертвоприношение детей. Боже мой, если вы спросите любого еврея: «Как ты думаешь, может ли Мессия прийти через такую родословную?» Ни один не скажет: «Да, я могу предположить, что Мессия придет через такую жуткую семью». Но Руфь проповедует вам сегодня. Руфь говорит вам, что ваше будущее ярче вашего прошлого. Ваше завтра будет лучше вашего вчера. Я хочу, чтобы вы прославили Бога. Если знаете, что получили от Спасителя освобождение от вашего вчера, и этот Спаситель в вашем настоящем прямо сейчас. Мне нравится моя сегодняшняя проповедь, потому что враг хочет, чтобы вы махнули рукой на свою семью. Враг хочет, чтобы вы думали, что вам суждено идти такой дорогой, и это никогда не изменится. Посмотрите на Руфь. Вспоминайте правнучку Лота. Нам нужно вспоминать о жене Лота как предостережение. Но нам надо помнить и правнучку Лота как ободрение. Какие бы штормы ни бушевали бы в вашей семье, Бог может развернуть все это, покрыть своей благодатью и благословить вас. И вам предстоит сделать свою часть в Его цели на земле. Знаете, все это было вступлением, а теперь проповедь, и все. Я говорю, помните правнучку Лота. Обернетесь назад,

там грех. Но посмотрите вперед, там жизнь, там искупление. Обернетесь назад, там проклятие. Но посмотрите вперед, там благословение. Обернетесь назад, там суд. Но посмотрите вперед, там милость. Обернетесь назад, там сожаление. Но посмотрите вперед, там цели. Обернетесь назад, там Лот. Но посмотрите вперед, там Иисус. Многих из вас враг заставляет как бы в зеркале заднего вида постоянно смотреть на растление и порочность вашего прошлого. Но Бог послал меня сказать, что ваше вчера не делает вас недостойными стать частью Божьего плана на сегодня и в будущем. Для этого и пришел Иисус. Мне все равно, что у тебя позади, Руф. Впереди Спаситель. И пусть прошлое выглядит безобразно, но впереди у вас Иисус. Я обращаюсь сейчас к тем, кто, оглядываясь, видит разводы, родовое проклятие, алкоголизм, наркоманию, разводы в каждом поколении. И враг говорит, Бог не может сделать с твоей жизнью ничего хорошего. Но если вы посмотрите вперед, там Спаситель. Он может превратить проклятие в благословение. Он может остановить то, что происходило с вами в прошлом. Он может изменить вашу семью прямо сейчас. Возможно, с вами произошло что-то, чем вы не очень гордитесь. Что-то из прошлого преследует вас, и вы сожалеете о каких-то прошлых поступках, желая все изменить. Слово Господа к вам сегодня. Иисуса нет в зеркале заднего вида. Уберите взгляд от этого зеркала, и вы увидите украшение на капоте вашего автомобиля в виде Иисуса, который говорит вам, «Я впереди, пойдем, я по-прежнему хочу задействовать тебя». Пусть позади Лот и Руфь, но впереди Иисус. Цель впереди тебя не зависит от того, что осталось позади. Вы понимаете, о чем я говорю? Прошлое Руфи омерзительно, но Божья цель была в том, чтобы Спаситель пришел на землю. Призвание впереди вас больше пропасти, оставшейся позади. Служение перед вами, надежда перед вами, невзирая на все, что осталось в прошлом, невзирая на все то, что в прошлом. Ты, Руфь, будешь в роду Иисуса. Ты, Руфь, которая вышла из такого мерзкого прошлого, будешь среди тех, кто принес Иисуса в этот потерянный мир. Когда я смотрю в зал, то думаю о семьях и о том, что враг хочет убедить нас, что из-за нашего прошлого Бог не может использовать вас и вашу семью. Матеря, вы молитесь и молитесь, и молитесь. Вы привели с собой кого-то, кого вы так любите. Господь сказал мне обратиться к вам. Он сказал мне, что здесь будут Руфи, и здесь будут мужчины, сыновья и дочери. Враг хочет, чтобы вы жили, оглядываясь назад, в той боли, грехе и нечистоте. Но Иисус впереди вас. У Него прекрасный план для вас, для вашей семьи, для вашей жизни. Руфь говорит сегодня, что Бог все равно может использовать вас. Невзирая на ваше прошлое, Бог может использовать вас. Помните правнучку Лота. Спасибо большое за то, что смотрели эту программу. Вы смотрели и слушали это послание не случайно. Я верю в путь в Царство Божье. Я верю, что сила Божьего Слова придет и коснется вашего сердца. Кто-то смотрит эту программу и чувствует, что пришло время перемен. Помолитесь этой молитвой. Все начинается тогда, когда вы с верой говорите, «Господь, я не

могу изменить себя. Измени меня своей силой. Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, моей жизни нужны перемены. Мне нужен разворот. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто говорите эти слова. «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог обрести новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, мы проведем урок номер 3. Это замечательная серия, которая называется «Будьте как львицы в Господе». И я хочу начать эту передачу с рассказа об одном событии, вторая часть которого будет вымышленной. Я в течение 2 лет изучала жизнь львиц, и меня пригласили проповедовать в Южной Африке. Люди, пригласившие меня, спросили: «Вы хотите поучаствовать в сафари?» Мы ответили: «Очень хотим», и поехали на 3-дневное сафари. На сафари выезжаешь рано утром, еще до рассвета, в 4 часа, и видишь львов, гепардов и разных других животных. Обычно, когда я вижу животных, это меня раздражает. Но поскольку я изучала жизнь львиц, то стала думать, что мы с ними друзья. В 3-й раз мы ехали на машинах без окон и дверей. Я не понимаю, почему тебя сажают в машину без окон и дверей, когда ты оказываешься среди животных, которые могут тебя убить. Но как бы там ни было, в тех машинах нет ни окон, ни дверей. Мы подъехали к маме львицы с 3 детенышами. Там были 2 самки и самец. Я видела ее каждый день. Она прошла рядом со мной, совсем близко. И я подумала, что она хочет со мной подружиться. Я протянула руку из машины и хотела коснуться задней части туловища львицы. Ее рот уже был впереди. А я просто хотела немного к ней прикоснуться и наладить контакт. И тут я услышала, как мой муж сказал: «Ни в коем случае». Джон — это единственный человек, который может мне это сказать. Я убрала руку и стала представлять разговор, который состоялся бы, если бы Джон не помешал нам с львицей завязать отношения. Я думаю, она бы обернулась и сказала: «Лиза». А я бы сказала: «Львица, ты потрясающая». А она бы ответила: «Я знаю». И потом она бы сказала: «Хочешь посмотреть, что я могу делать?» А я: «Покажи». Она бы вытащила свои когти и сказала бы: «С их помощью я могу свалить быка и накормить весь прайд». Но в то же время, когда я переношу детенышей с одного места на другое, я никогда не причиняю им вреда. И потом она бы легла, чтобы вздремнуть 24 часа, и сказала бы: «Я сотворена одновременно грозной и чудесной». Думаю, мы с вами согласимся, что лев и львица сотворены одновременно грозными и чудесными. Но также я боюсь, что мы забыли о том, что и мы такие же. Понимаете, Бог сказал, что вы сотворены одновременно грозными и чудесными. И это ваше начало. Вот какими вы были созданы. Вот как ваша жизнь была приведена в действие. У Давида было об этом откровение. И вот что он сказал: «Как дивно я устроен». Давид сказал о самом себе: «О да, ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей». «Славлю тебя, потому что я дивно устроен». Давид сказал, что Бог дивен, так как сам он дивно устроен. «Дивны дела твои, Господи, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы». И потом он говорит: «Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою». Нам необходимо помнить о том, что наша красота не в нашем внешнем виде, но в нашем предназначении, в том, для какой цели и кем мы сотворены. И тогда наш взгляд изменится. Если мы уничижаем себя просто до того, как мы выглядим, если мы хотим просто хорошо выглядеть, а не хорошо поступать, если у нас такое ложное смирение, то это как оскорбление для Бога. Потому что Бог сотворил вас одновременно грозными и чудесными. И мы с вами ходим по земле во времена, когда правит страх. И люди не могут понять, что происходит. И это время, когда мы должны вспомнить происхождение своего творения и проявлять поразительные Божьи чудеса по лицу земли. Да, львица выглядит прекрасно и потрясающе, но ведь она только животное. А вы сотворены по образу Божьему. И если вы принижаете то, кто вы такой, вы принижаете то, кто такой Бог в вашей жизни. Привлекательность львицы неоспорима, потому что ее сила бесспорна. Нам необходимо понимать, что наш Бог — сама любезность. И его привлекательность для этого мира должна быть неоспоримой. Его сила и власть должны быть бесспорными.
Мы должны стать людьми, которые будут являть пример этого в своей жизни. Поэтому нам необходимо провести оценку своей формы, чтобы выяснить, как мы на самом деле выглядим. Знаете, у меня было ужасное заблуждение, которое длилось около 3 дней. Я проповедовала в Австралии на потрясающей конференции, которая называлась «Красавица». Одна австралийка подошла ко мне и сказала: «Знаете что? Я наблюдала за вами все время и вспомнила, кого вы мне напоминаете. И я думаю про себя: только не говорите, что я напоминаю вам какого-нибудь американского кумира. Только не говорите такого». Но она сказала не это. Она сказала: «Вы напоминаете мне Сару Коннор». А я подумала: я не видела этот фильм. Потому что, когда мои дети были маленькими, то смотреть «Терминатор» было все равно, что пригласить их спать в моей постели 3 года подряд. Мы ни в коем случае не стали бы смотреть этот фильм про то, как там пытаются убить детей, а мать защищает их. Мы не стали бы смотреть этот фильм. Но я думала, что она блондинка. Поэтому я сказала: «Она разве не блондинка?» Она сказала: «Нет, речь не о ее волосах. Я имею в виду, что она была накачанной». Да, кто-то назвал 50-летнюю женщину накачанной. И вдруг я захотела выглядеть как Сара Коннор. Я даже не знала, как она выглядит. Прихожу домой и говорю Алику: «Найди мне в вебе фотографию Сары Коннор, потому что люди говорят, что я выгляжу как она». Он говорит: «Мама, ты не выглядишь как она». Я говорю: «Нет, я думаю, что ты не понимаешь. Я считаю, что выгляжу как она». И он находит эту фотографию Сары. На ней солнцезащитные очки, у нее в руках автомат Калашникова, накачанные руки, на которых выступают вены. И я говорю: «О, да, я это вижу». Ну, конечно, я выгляжу не так, как она, хотя мне в тот момент казалось, что это так. Потом он находит одну из монтажных сцен 80-х годов, где Сара находится в каком-то закрытом учреждении. Берет свою кровать, упирает ее о стену и начинает на ней подтягиваться. Она подтягивается, потому что знает, что она не всегда будет в плену. Она накапливает силу для времени, когда выйдет на свободу. И я чувствую духовную связь с Сарой. Она будет свободна и спасет своего сына. Я могла бы прекратить эту иллюзию, если бы задала себе только один вопрос. «Лиза, ты хоть раз за свою жизнь подтягивалась?» «Нет, я никогда не подтягивалась, да и вопросом не задавалась. Я сделала то, чего никогда не делала раньше. Взяла телефон, позвонила в тренажерный зал и попросила к телефону тренера с бритой головой. Я сказала: «Роберт, это Лиза Бивир». Он переспросил: «Кто-кто?» Я говорю: «Ладно, вы не знаете, кто я, но мои мальчики тренируются у вас. И свою мускулистость они унаследовали от меня.

Я хочу прийти и тренироваться вместе с вами». Он сказал, «Сначала нам надо провести оценку вашей физической формы». Мне надо было остановиться, когда он сказал слово «оценка», но я не остановилась и продолжала идти вперед, потому что в тот момент не понимала, что делала. Я повесила трубку, подозвала мальчиков и сказала, «Мне нужна музыка для тренировки». И Алекс подобрал мне что-то вроде «бум-бум-пам». Я села в машину и поехала вместе со своими мальчиками в тренажерный зал. Там я никого не знала. Я вошла внутрь и увидела Роберта. Наверное, это был один из худших дней моей жизни. Роберт водил меня от одного тренажера к другому, и я провалила все компоненты оценки. Я нигде не показала хорошего результата. Я думала, что у меня получится поднимать тяжести, но оказалось, что я поднимаю их неправильно. И Роберт объяснил мне, что я отношусь к категории тощежирных. «Эй, это еще что такое?» «Это неправильно». Он показал мне женщин, которые были намного шире меня в талии, и он объяснил, что я толще их. Я ему говорю, «Да вы что, Роберт, я занятой человек, я не ленивая». А он сказал, «Да, вы очень заняты, но вы не носите вес. А раз вы не носите вес, вы не выстраиваете свои мышцы. Вы провалили тест». Я ушла из этого зала, полностью сдувшейся, но при этом я думала, «Сколько же в церкви тощих толстых людей?» Мы заняты, но не наращиваем силу. В конечном итоге важно не то, сколько мы весим, а то, из чего мы сделаны. Важно, что мы можем нести, что мы можем удержать, какой вес можем толкнуть, что мы можем поднять и опустить. Бог не ищет себе тощих и слабых женщин. Он ищет женщин сильных и свободных. Я решила, что мне это не нравится. Я решила, что хочу быть сильной, а не просто красиво одетой. Нам, женщинам, надо принять решение быть сильными, а не создавать видимость силы. В одном из английских переводов Библии, в книге пророка Михея 4:13, говорится, «Встань, дочь Сиона, будь очищена от плевел, будь очищена от шлака. Я переделываю вас в народ непобедимый». Мне это нравится. Бог говорит, «Встаньте, разберитесь со своими проблемами, потому что я переделываю вас в народ непобедимый». Боюсь, что слишком многие люди довольны тем, что они невидимы. Они хотят прятаться и избегать трудностей. Но Бог говорит, «Смотрите, скоро, прежде чем придет избавление, я дам откровение о непобедимом народе моем». Не знаю, когда в последний раз вы чувствовали себя неуязвимыми. Но, наверное, не тогда, когда у вас все было хорошо. Наверное, это было тогда, когда вы пережили невероятно болезненное время трудностей и сердечной боли. И вот однажды утром вы проснулись и осознали, что вы продолжаете идти. Вы осознали, что враг обрушил на вас самое худшее, предпринял против вас самое худшее, но вы устояли. Вот когда вы почувствовали себя неуязвимыми. И нам надо говорить о том, как выглядит этот процесс для нас, как для церкви. Потому что в 4 главе пророка Михея, в стихах с 10 по 12, говорится о том, как Бог использует испытания в нашей жизни, чтобы переделать нас и сделать неуязвимыми. Бог говорит, «Ты будешь спасена, искупит тебя Господь от руки твоих врагов». А теперь собрались против тебя? Люди говорят, «Искупи меня прямо сейчас, мне не нравится это место про тех, кто против меня». Бог говорит, «Собрались против тебя многие народы». Многие нечестивые люди говорят, «Да будет она осквернена». Они хотят видеть дочь Сиона, поверженной на землю. Но эти хулители не понимают замысла и действия Божьего. Они не знают, что это закалка Божьего народа, что они словно пшеница, которую обмолачивают, словно золото очищаемое. Бог говорит, «Давай, девочка, найди опору и беги за мной». Я буду говорить о Божьей перестройке, используя гимнастические термины. Я буду говорить об оценке Церкви Иисусом в книге Откровения. Потому что мы постоянно говорим об Иисусе как о кротком ягненке, как о друге, как о Сыне Человеческом. Но Он не только все это. Он также Сын Божий, который взвешивает, испытывает и очищает нас.
Он оценивает церковь первого века, и вот что он говорит. «Я вижу твое дело насквозь. Ты известен своей силой и энергией, но ты мертв, совершенно мертв. Поднимись на ноги свои, сделай глубокий вдох. Может быть, в тебе еще есть жизнь, но я не смогу узнать об этом, глядя на твою занятость». Вы просто сгораете, но от занятости нет созидания. Ничего из дела Божьего не завершено. Твое состояние оставляет желать лучшего. У меня было бедственное положение, а процент жира — просто ужас. Но Господь говорит, вспомни о даре, который когда-то был в твоих руках, о послании, которое ты слышал своими ушами, ухватись за него и снова вернись к Богу. Если же ты накроешься одеялом и продолжишь спать, забывая о Боге, я вернусь тогда, когда ты меньше всего будешь этого ждать, и ворвусь в твою жизнь, как вор в ночи. Это книга Откровения, 3 глава, с 1 по 3 стих. Итак, Иисус говорит, ты выглядишь живым, ты выглядишь занятым, но знаешь что? Ничего из этой твоей занятости мне не нужно. Ни в чем из этого нет силы. Ничто из этого не приносит жизнь. Ничто из этого не отражает то, что я говорю тебе делать. Необходимо сказать, что есть большая разница между очень занятой деятельностью и полнотой жизни. Потому что вы можете быть весь день занятым, но ничего не сделать до конца. Поэтому нам надо быть женщинами, которые следят за своим временем и многое совершают. Разве не интересен тот факт, что это место из книги Откровения звучит как 4 глава из книги пророка Михея? «Поднимись на ноги свои, сделай глубокий вдох, может быть, в тебе еще есть жизнь». Затем в Откровении 3:15 Иисус говорит, «Я знаю тебя полностью и мало нахожу того, что мне угодно». Это ужасно. Ты не холоден и не горяч. Намного лучше быть холодным или горячим. Ты затхлый. Ты застоявшийся. Ты вызываешь у меня позывы на рвоту. Ты хвастаешься. Я богат, у меня все есть. Мне ни от кого ничего не нужно. Но не знаешь, что ты жалкий, слепой, нищий, одетый в лохмотья и бездомный. Вот что я хочу, чтобы ты сделал. Вот решение проблемы. Купи у меня. Купи у меня золото, очищенное в огне. Тогда ты будешь богат. Купи у меня одежды, одежды, сделанные на небесах. Ты так долго ходил полуногим. И купи лекарства для глаз у меня, чтобы тебе видеть, по-настоящему видеть. Так Господь осолял служение Первой Церкви, а в ее последующем поколении самих святых. При всем том, что это сурово и строго звучит, пусть лучше Иисус даст мне оценку сейчас, а не потом. Мне необходимо узнать свое истинное состояние, а не жить в обольщении относительно того, какая я. Здесь он говорит жестко. Он тут не похож на кроткого пастуха, но он показывает решение и говорит. Тех, кого я люблю, я призываю к ответу. Я их исправляю, наставляю и направляю, чтобы они жили по высшему стандарту. Поднимитесь. Кругом и бегите за Богом. Он дает строгую оценку, а затем говорит, «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду ужинать с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с моим отцом на престоле его». Открыты ли ваши уши, чтобы услышать, что Дух говорит церквям? Иисус очень строго оценивает их, называя тошнотворными, больными, слабыми, жалкими, нагими, слепыми, жадными. И потом вдруг Он говорит, «Все, что вам надо сделать, это открыть». «Все, что вам надо сделать, это открыть, и я буду ужинать с вами». И он называет их победителями. Нам надо понять, что от своих трудов мы переходим к общению с Ним. И во время вечери вы сидите за столом, преломляете хлеб и говорите о том, как это выглядит. Иисус не оставляет нас наедине с проблемой. Он дает нам решение, что нужно делать, что покупать. Я записала это в рабочей тетради. Мне очень нравятся слова Жанны Д'Арк. Когда ее спросили, не боится ли она смерти, она ответила, «Не боюсь. Я была рождена, чтобы сделать это». Так что нам надо быть людьми, которые понимают, сейчас не время бояться. На то мы и родились.
родились, чтобы пройти эти времена испытаний. Нас ожидают удивительные приключения на Земле. Многие люди многое отдали бы, чтобы жить в наше время. Святые прежних времен хотели бы увидеть то, что видим мы. Кто-то может возразить, но мы не видим проявления силы Божьей в Америке. Но это есть в других странах. Бог просто ждет, когда мы преобразимся, приобретем правильное мнение о себе и поймем, как мы нуждаемся в Спасителе, в том, чтобы Он одел нас. И когда мы начинаем взывать, Писание объясняет, что значит взывать и говорить. Эта хижина неудобна. Писание объясняет, что значит взывать и говорить. Эта хижина неудобна. У меня стремление к небесам. Я хочу облечься в новое преображенное тело. Нам необходимо взывать об этом и осознавать, что мы недовольны тем, во что мы можем облечься сами, но стремимся к тому, во что облечет нас Бог. Он говорит, «Купи у меня золото очищенное». Это значит, что мы берем испытание и обращаем его в золото. Когда он говорит, «Помажь глаза твои, чтобы видеть», это значит, что мы должны видеть. Должно быть высвобождение пророческого помазания, чтобы мы могли видеть. По-настоящему видеть. Мы еще не раз будем об этом говорить. Нам нужно поклоняться Богу и развивать это потрясающее чудо до максимума. Мы не должны довольствоваться своим золотом. То, к чему вы стремитесь, тому вы отдаете энергию. Мы не должны быть тощи-толстыми или жирно-толстыми. Мы должны быть сильными. Мы должны быть женщинами, которые несут бремена других. Библия говорит о женщинах, которые будут столпы или колонны. Колонны несут на себе тяжесть. Это не какое-то небольшое украшение. Колонна — это образ лидера. Это столб, лидер. Бог хочет сделать так, чтобы мужчины и женщины вели людей за собой. А для этого им надо подвергнуться процессу ваяния. Вы знаете, что это такое? Это не так-то легко. Ваяние — это когда над вами работают при помощи резца и молотка. Нам надо понимать, что процесс ваяния — это не загорать на курорте. Это испытание. Это значит благословлять проклинающих вас, делать добро тем, кто с презрением обращается с вами и использует вас. Это будет происходить, когда мы будем достигать людей. Нам, как женщинам, нужно помнить, ни к чему заботиться о том, чтобы быть пленительной, когда вокруг есть пленные. Это не та борьба, если мы боремся только за себя. Недостаточно чувствовать себя любимыми, если мы забываем, что Бог любит всех людей в мире. Недостаточно пройти два поприща, если в конце вас ждут еще и другие люди. Недостаточно подставить одну щеку и не узнать, что произойдет, если вы подставите и вторую. Потому что, когда вы подставите вторую щеку, вы увидите лицо человека, и вы увидите боль, увидите гнев, увидите обиду. И вот это была базовая израильская подготовка. Так говорил людям Иисус. Если вы хотите быть сильными в Боге, вот что делайте. Делайте добро ненавидящим вас. Потому что грешники делают добро любящим их. А нам надо поднять планку выше. Нам надо быть людьми, в жизни которых есть сила. Что значит, что мы должны выглядеть по-другому. Мы должны быть отмеченными как народ Божий. А это значит, что мы будем реагировать так, что это будет удивлять людей. Времена тягот и лишений пойдут нам во благо, как это было с заключенной Сарой Коннор. Мы будем укрепляться в силе. И мы не будем бояться своей силы. Мы будем охотно ее принимать. Мы не будем ослаблять ее, а укреплять и развивать, чтобы мы могли подняться и быть не невидимыми, а непобедимыми. Иисус оценивает наши жизни в свете Своего Слова. И если вы не пребываете в Нем, если вы остановились просто на словах «Иисус любит меня», тогда вы не увидите всей картины. В этом мы хорошо преуспели. В церкви все время говорят «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». И Иисус, ты любишь нас, ты любишь нас. Но, кажется, мы забыли, Он любит их. Он любит их, Он любит их. Если мы любим Бога, мы будем пасти агнцев Его. А это значит, что мы пойдем по путям и распутьям и пригласим людей войти на пир, вместо того, что только поклоняться и мечтать о небесах. Я хочу закончить молитвой. Отец Небесный, мы приходим к Тебе. Независимо от того, как мы выглядим или как себя чувствуем, мы делаем выбор провозглашать, что мы сотворены одновременно грозными и чудесными, что мы созданы для чудес и знамений в жизни этого поколения, которое живет в плену у страха и не знает, что ему делать. Отец, мы делаем выбор подняться и стать проводниками Твоих чудес на этой земле. Преобрази нас, чтобы мы стали неуязвимыми. Преобрази нас, чтобы мы разобрались с нашими проблемами и очистились от мекины, от изгари.
и чтобы мы купили у Тебя нетленное, чтобы мы больше не ходили полуногими, но облеклись во Христа. Отец, мы хотим видеть все так, как видишь Ты. Прости нас за времена, когда мы были слишком заняты своими делами. Мы готовы нести бремена, готовы укрепляться в силе, готовы быть столпами в Доме Божьем и создавать место убежища и укрепления для других. Во имя Иисуса. Аминь.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». США продолжает морскую блокаду Армуза, а Израиль наращивает боеготовность. Также анализ президента CBN Гордона Робертсона и посла Израиля в ООН Дани Данона. И еще. Израиль — это антихристианское государство или защитник христианства. А также место в Хевроне, почитаемое христианами, евреями и мусульманами. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». С вами я, Джули Стал.
1: И я, Пол Петит.
0: Израиль в состоянии повышенной боеготовности. Власти готовятся к возможному возобновлению боевых действий с Ираном в ближайшие дни.
1: Президент Трамп дает понять, что Иран, возможно, по-прежнему открыт для переговоров. Но демократы выступают против. Вот сводка новостей об этом и многом другом.
0: Президент Трамп высоко оценил морскую блокаду США.
1: Блокада — это гениально. Блокада оказалась на 100% надежной. Это показывает, насколько силен наш флот. Никто не станет играть с нами в игры.
0: Переговоры продолжаются по телефону. И пока не ясно, возобновятся ли боевые действия.
1: Они проделали долгий путь. Вопрос в том, зайдут ли они достаточно далеко. На данный момент соглашение не будет заключено, пока они не согласятся отказаться от ядерного оружия полностью.
0: CENTCOM проинформирует президента о возможных ударах по Ирану, а также о захвате части пролива для обеспечения торгового судоходства. На данный момент расходы на войну оцениваются в 25 миллиардов долларов.
1: Президент Трамп, в отличие от других президентов, проявил мужество, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия, и он тверд в этом решении.
0: Министр войны Пит Хексет на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей выступил в защиту войны, отвергнув обвинения демократов.
1: С одной стороны, я поддерживаю наших солдат, а с другой стороны, двухмесячная миссия — это трясина, это ложное сравнение. За кого вы вообще? На чью сторону встаете? Наши солдаты делают невероятную работу. На протяжении всей этой миссии они, проявляя мужество, совершают подвиги.
0: По имеющимся данным, авианосец Джеральд Р. Форд в ближайшее время покинет Красное море, взяв курс на родину. Корабль находился в море более 300 дней в Венесуэле и Иране. Это означает значительное ослабление ВМС США на Ближнем Востоке, когда напряжение в регионе по-прежнему высоко. В Лондоне зафиксирован очередной случай антисемитизма. Полиция сообщила, что нападение с холодным оружием на двух евреев в еврейском квартале официально признано террористическим инцидентом.
1: За последние 4-5 недель произошла целая серия инцидентов. Нападение на машину скорой помощи, на еврейскую благотворительную организацию, нападение на еврейские синагоги. Но сегодняшний случай несколько хуже, поскольку речь идет о нападении на двух человек. Сегодня ситуация кардинально изменилась в худшую сторону.
0: Джули Стал, новости CBN, Иерусалим.
1: Поскольку администрации Трампа предстоит 60-дневный срок для одобрения Конгрессом войны с Ираном, официальные лица утверждают, что приостановка боевых действий дает дополнительное время. Выступая в четверг перед Сенатом, министр войны Пит Хексет заявил: «Сейчас действует перемирие, и это означает, что 60-дневный срок приостанавливается на время перемирия». Демократы не согласны, но не имеют поддержки со стороны республиканцев, чтобы принять меры. Хексет заявил, что некоторые законодатели представляют собой большее препятствие на пути к успеху, чем Иран. «Я уже говорил вчера и повторю сегодня, самым главным противником, с которым мы сталкиваемся, являются безрассудные скептики и пораженческие высказывания конгрессменов-демократов. Эти пораженцы пытаются подорвать те усилия, которые были предприняты во время борьбы с угрозой, существовавшей в течение 47 лет». Между тем, президент утверждает, что Иран стремится к сделке. Иран просто жаждет заключить сделку. Не хочу вдаваться в подробности, но они не могут обладать ядерным оружием. Они очень хотят заключить.

0: между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на переговоры, существует опасение, что боевые действия могут возобновиться уже на следующей неделе. Израиль повышает свою боеготовность. Командующий Центкомом адмирал Брэд Купер докладывает Трампу о возможных военных действиях против Ирана. Среди возможных вариантов – короткая и мощная серия ударов по иранским объектам для давления на Тегеран в ходе переговоров, а также возможные операции в районе Армуза и операции спецназа, направленные на уничтожение запасов обогащенного урана. Джошуа Свонсон, новости CBN, Иерусалим.
1: Далее. Что ждет Иран в будущем? Анализ президента CBN Гордона Робертсона и посла Израиля в ООН Дани Данона. Иран испытывает давление на всех фронтах. Приведет ли это к переменам или к эскалации конфликта? Президент CBN Гордон Робертсон беседовал с послом Израиля в ООН Дани Даноном, чтобы узнать его мнение. Вот часть этой беседы.
0: Ухудшение экономической ситуации в сочетании с поражением на военном поле, подтолкнет ли это протестующих снова выйти на улицы? Если это произойдет, то как вы думаете, поступят ли сторонники жесткой линии КСИР, так же, как в январе устроят массовую резню, которая унесет жизни десятков тысяч людей? Может ли это произойти? Очень сложно сказать. Я верю, что в ближайшее время произойдет смена режима. Трудно сказать, когда именно, ведь революции предсказать очень сложно, но они все же происходили. Мы видели это в Египте и в других местах. Я верю, что это произойдет и в Иране. Народ Ирана восстанет. Мы будем поддерживать их и молимся о новом дне для народа Ирана. Мы ничего не имеем против народа Ирана. Мы имеем много претензий к режиму, который создает и финансирует марионеточные террор-организации и угрожает стабильности в мире. Только за последние десятилетия в Иране было 5 попыток революции. Если произойдет еще одна, и сторонники жесткой линии начнут убивать невинных мирных жителей на улицах, то, как вы полагаете, возможен ли какой-либо сценарий, при котором Соединенные Штаты или Израиль придут им на помощь и действительно введут войска? Во-первых, мы ослабили режим. Сегодняшний Иран уже не тот. А что касается нас, пока рано говорить, что мы будем делать. Я считаю, что это не должно быть делом только Израиля и США. Я спрашиваю, где же все правозащитные организации? Почему они молчат, когда видят зверство в Иране? Почему вы не видите демонстрации в университетах США? Почему перестали заботиться о правах человека? Это лицемерие. Когда дело касается Израиля, они очень быстро осуждают нас, выходят на улицы и обвиняют. Но когда вы видите, что произошло на улицах Тегерана, все эти двуличные организации молчат и не произносят ни слова. Меня поражает то, что буквально на прошлой неделе действующий сенатор Соединенных Штатов фактически поздравил иранский флот с прорывом американской блокады. Это основано на оппозиции президенту Трампу. Насколько мировое неприятие того, что сейчас происходит в связи с войной против Ирана, основано на политике, когда все, что делает президент Трамп или премьер-министр Нетаньяху отрицается, и мир хочет этому противостоять. К сожалению, мы наблюдаем это не только в Соединенных Штатах и Израиле. Мы видим это в Европе. Когда пытаешься проанализировать подход европейских стран, никто не может этого понять. Они не разрешают американским самолетам пролетать над своими территориями, несмотря на всю ту поддержку, которую Соединенные Штаты оказывали им на протяжении многих лет. А теперь, в условиях войны в Украине, ты задаешься вопросом, что они делают? Они встают на сторону иранцев. Знаете, у меня были некоторые дискуссии с послом Франции в ООН, и я спросил его: как вы можете поддерживать иранский режим? Мы сотрудничаем с мусульманскими странами против Ирана, такими как Бахрейн, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт. И они это понимают. В Европе, к сожалению, этого не понимают.

0: В настоящее время Израиль ведет мирные переговоры с Ливаном. Очевидно, эти переговоры касаются разоружения Хизбаллы. Как вы полагаете, сможет ли ливанская армия справиться с задачей, или Израилю придется бесконечно поддерживать эту буферную зону? Мы поддерживаем прямые переговоры и благодарим президента Трампа и госсекретаря Рубио за содействие в проведении этих обсуждений. Но мы должны признать реальность. Ливанское правительство сейчас очень слабо. Оно не противостоит Хизбалле, и я думаю, что ему нужно менять подход. Оно должно обеспечить суверенитет, должно бороться за свою независимость и, в конце концов, принять решение о том, кто будет управлять страной, Хизбалла или все-таки ливанский народ.
1: Далее. Израиль и свобода вероисповедания.
0: Вы, вероятно, уже видели эту фотографию. На ней израильский солдат разбивает распятие на юге Ливана. Я сообщил об этом сразу же после случившегося. Я знал уже тогда, что это будет использовано Такером Карлсоном для продвижения версии о том, что Израиль является антихристианской страной. И через несколько дней Такер вышел в эфир. Слава Богу, существует американское евангельское информагентство, посвятившее себя защите, поддержке и продвижению Израиля. Это CBN. И вот как они отреагировали на инцидент с разбитым распятием. Это выглядит плохо и вызывает беспокойство и подкрепляет те ложные нарративы, которые люди создают вокруг Израиля. В этом и заключается проблема. Есть люди, которые говорят, как израильтяне и правительство якобы обращаются с христианами и другими религиозными группами. А потом вы видите такую фотографию и очень легко предположить: «О, смотрите, все эти люди, которые описывают теории заговора, говорят правду». Но с чем мы должны быть осторожны, и я думаю, что мы часто видели это в американской культуре отрицания, мы видели это в бесчисленных примерах предположений, особенно когда ты смотришь на полицейских в этой стране. Один поступок символизирует то, как, по идее, ведет себя каждый полицейский. И здесь мы видим то же самое. Чтобы разобраться во всем, ко мне присоединился Джошуа Свонсон. И вот чего я не ожидал от Такера, так это того, что он решит раскритиковать нас. Это делает нас знаменитыми или печально известными? Полагаю, время покажет. Вы можете посмотреть весь ролик от Билли, но он имел в виду то, что произошло с Джорджем Флойдом в 2020 году. Что там произошло? Человек погиб от рук полицейского, и что мы получили? Повсюду Black Lives Matter. Повсюду заявления и обвинения в расизме в адрес государственных институтов по всей Америке. Урезание финансирования полиции. Именно отсюда и возник этот лозунг. Если вы были белым американцем, то вас считали расистом. А если вы в это не верили, то вам приходилось проходить специальные курсы, чтобы понять, что у вас на самом деле есть бессознательные предубеждения. Думаю, Такер клонит к тому, что Израиль должен быть наказан в целом как страна. Нетаньяху должен наказать страну из-за поступка одного человека. А мы не знаем, почему он это сделал. Кто знает, что происходит в его жизни, но Израиль не играет по его правилам. Он сказал еще кое-что. Я хочу знать, что будет дальше. Давайте посмотрим следующий фрагмент. Однако никто даже не пытается задать самый элементарный изо всех вопросов, как это произошло и что будет с тем, кто это сделал. Давайте ответим на его вопрос. Фотография появилась 19 апреля, уже 20 числа. Цахал взял на себя ответственность за случившееся. 21-го были приняты дисциплинарные меры. Нетаньяху выступил с заявлением, в котором сказал, что он потрясен и опечален. Но это Такеру не интересно. И, конечно же, дисциплинарные меры в отношении того, кто на фотографии, и того, кто снял эту фотографию. Оба солдата сейчас находятся в тюрьме и проведут там следующие 30 дней. Затем премьер-министр Нетаньяху пошел еще дальше и пригласил к себе христиан, служащих в Цахале. Давайте посмотрим следующий фрагмент. Дело не только в том, что Израиль борется за права христиан на Ближнем Востоке, но и в том, что в израильской армии служат христиане. Мы сражаемся за защиту Израиля и за наших братьев-христиан по всему региону и за его пределами. И это страна, где дискриминируют христиан? А кто сидел справа от него? Вы мне говорили об этом. Это Юрген Бюллер. Он президент Международного христианского посольства в Иерусалиме. А у нас есть христианское посольство в

0: В Иерусалиме? Но мы как бы дискриминируем христиан. Да, я про эту часть забыл. Итак, так что же он говорит? Речь идет об ответственности, о справедливости. Эти люди, эти двое, их поступки имели последствия. Их призвали к ответу, и у меня была возможность поговорить с Мелиссой Фрэнсис, потому что Такер имеет в виду, что в отношении Израиля существует такая же институциональная предвзятость, как и в Америке, когда речь заходит о христианах. И если вы бывали там или приезжали сюда, то знаете, каким был ваш опыт. Если вы христианин, то ничего такого нет. И я поговорил с Мелиссой Фрэнсис, которая является кинорежиссером, бывшая ведущая Fox News, которая, кстати, организовала это интервью с Такером Карлсоном. Она поверить не могла в то, что услышала.
1: Никто, ни араб, ни еврей, никогда не угрожал мне, не плевал на меня и не делал ничего из того, о чем шла речь. Я такого не видела. Я была в Вифлееме, я была в Хевроне. Знаете, я была в Газе, я ничего подобного не видела. Но когда я была в Саудовской Аравии и шла по улице, они кричали: «Уезжай домой, американка».
0: Почему Такер Карлсон не критикует саудовцев, но при этом критикует Израиль? Да, в этой стране хватает поводов для критики, но сейчас мы об этом говорить не будем.
1: Далее. Как евреи и мусульмане уживаются вместе в святом городе?
0: Я нахожусь в городе Арад, где команда CBN Израиль помогает пострадавшим. Иранская баллистическая ракета нанесла огромный ущерб жилому району, расположенному в 5 минутах езды отсюда. Мы сотрудничаем с местной организацией, чтобы помочь тем, кто в этом больше всего нуждается. Мы раздаем продуктовые наборы и направляем людей в наш центр за психологической помощью. Мы помогли пожилой глухой паре, которая не слышит звук сирены. Мы подарили им специальные сигнализаторы. Именно такие вещи мы делаем в кризисные моменты. И это благодаря поддержке доноров CBN. Мы здесь, чтобы оказывать помощь. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы продолжаете поддерживать народ Израиля своими молитвами и пожертвованиями. Да благословит вас Господь. Хеврон – город священный для евреев. Здесь похоронены Авраам, Исаак и Иаков и их жены. Это также город, который находится под контролем как Израиля, так и палестинской автономии.
1: Евреи, мусульмане и христиане почитают одно и то же святое место. Скотта Росса, он побывал в Хевроне еще в 2019 году, уже нет с нами, он ушел к Господу. Но его замечательные репортажи об Израиле остаются с нами. Вот его рассказ о Хевроне.
0: Хеврон – это место, где Авраам похоронил Сару. Позже здесь же были похоронены он сам, его сын Исаак, внук Иаков и их супруги, в месте, которое сегодня известно как Пещера Патриархов. Хеврон почитаем евреями, христианами и мусульманами, как святой город. Он был первой столицей царя Давида, однако недавно ООН признала его мусульманской святыней, находящейся под угрозой. Если бы раскопки дали археологическое подтверждение, то это доказало бы существование Израиля на протяжении этих тысяч лет. Все, что вы видите в Хевроне, полностью соответствует библейским источникам. Когда вы читаете в 23 главе Бытия об Аврааме, о том, как он купил все поле вокруг и деревья, пещера находится именно там. Она расположена прямо под скалами, которые обозначают границу поля, а сама пещера датируется бронзовым веком, что соответствует эпохе патриархов. В пещере мы обнаружили сосуды и керамику периода первого храма. Само название места Хеврон на иврите означает «связь». Связь? Да. Хеврон – это место, где все соединяется. В Хевроне все взаимосвязано. Источники, археология, традиции, святость – все это сливается воедино. Арнон привел меня в огромное сооружение и показал то, что они называют «вратами небес». То, что написано здесь, на иврите, в соответствии с древними еврейскими источниками, пещера Махпела – это врата небес. Так что давайте пойдем и посмотрим на нее, попадем на небеса. Да, сегодня часть здания закрыта для евреев. Мы находимся в открытой части, и сюда приезжают молиться люди со всего мира. Представители всех религий сегодня говорят об авраамических религиях. Ну, Авраам находится прямо здесь. На самом деле, пещера расположена прямо под

0: этим мемориалом, и здесь представлены три супружеские пары: Авраам и Сара, Исаак и Ревека, Иаков и Лия. Там внизу лежат настоящие кости? Да, да, конечно. Как вы это обнаружили? Это было посреди ночи, в одну из последних ночей еврейского календаря. В это время читаются особые молитвы, сюда приходят люди, трубят в шафар и поют много песен, так что шума было много. И мы были окружены этим шумом. Нам дали инструменты, чтобы открыть небесные врата. Молотки и долота. Это было несколько десятилетий назад, и теперь в пещеру больше никого не пускают. Там была лестница, она вела в темный и длинный туннель. Мы проползли по этому туннелю, затем отодвинули несколько камней с пола и обнаружили пещеру, по сути, даже две пещеры. Я оказался среди человеческих костей, так что это действительно было возможностью прикоснуться к истории, прикоснуться к Библии. Рядом находится главная синагога, где молятся евреи. Сегодня ответственность разделена между синагогой и мечетью. Мусульманские власти курируют религиозные аспекты комплекса, а Израиль отвечает за безопасность. Эта уникальная договоренность помогает поддерживать мир. Евреи могут посещать голубую часть, которая составляет примерно четверть всего комплекса. Христианам разрешен доступ в обе части, и так обстоит дело 344 дня в году. 10 дней в году евреям разрешен доступ в большой зал, а остальные 10 дней в году мусульмане могут находиться в этой части, и тогда евреи остаются снаружи. Арнон говорит, что такая организация не идеальна, он предпочел бы, чтобы у всех был постоянный, полный доступ. Мы просим правительство открыть вход, а они говорят: «Оставьте все как есть, это работает». Пусть будет так. Скотт Росс для новостей CBN из пещеры патриархов в Хевроне.
1: Скотт создал несколько потрясающих репортажей об израильтянах и Израиле. Мне выпала честь работать со Скоттом и его супругой Недрой во время их поездок в Израиль. Мы упоминали, что он ушел из жизни 3 года назад. А несколько дней назад, в возрасте 80 лет, скончалась Недра. Она очень любила Израиль. Недра была участницей рок-н-ролльной группы The Ronettes, которая в 60-е годы выпустила ряд хитов и даже выступала на разогреве у Beatles во время их первого турне по Америке. Недра и Скотт были большими друзьями CBN. Мы будем скучать по ним обоим. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами.
0: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также о лучшем будущем для народа Ирана, Ливана и всего Ближнего Востока.
1: Молитесь за защиту для Израиля, за мир для Иерусалима. И помните, Бог, хранящий Израиль и нас с вами, не дремлет и не спит. С вами была Джули Стал. И от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
3: «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

прекрасен и велик. Мой Бог, кто я, что сумел ступить на твой порог? Ты услышал, когда во тьме кричал

Сегодня я хочу поговорить о том, что вы выходите. Мы все постоянно сталкиваемся с ситуациями в нашем здоровье, в наших отношениях, в нашей карьере. Легко думать, что так будет всегда. Я буду всегда бороться с зависимостью, всегда буду бороться с депрессией. Я всегда буду на том же самом уровне. Я никогда не выберусь из этого и не совершу ничего великого. Но то, что кажется постоянным, еще не означает, что это постоянно для Бога. Бог не позволит вам войти во что-то, из чего Он не может вывести вас. Даже если это была ваша собственная ошибка, вы сами навлекли на себя неприятности. Бог не допустил бы этого, не имея Он выхода. Он знал, как вывести вас из неприятности прежде, чем вы попали в нее. Он знает конец еще в начале. У Него было решение прежде, чем у вас появилась проблема. Вам кажется, что это никогда не изменится, но Бог говорит, это временно. Вы выходите из немощи, из хронической болезни, выходите из одиночества. Долг, зависимость, неприятности с законом не будут длиться всегда. Они не пришли, чтобы остаться. Они пришли, чтобы пройти. Бог уже проложил путь для спасения. Он уже запланировал ваш парад победы. Это лишь вопрос времени, и вы увидите прорыв, исцеление, изобилие, восстановление и новый уровень. В Писании говорится об Иове. Бог положил конец трудностям и неприятностям. Бог есть Альфа и Омега, начало и конец. Он уже определил конец болезни, зависимости, конец несправедливости на работе. Дата вашего исхода уже установлена. Когда разум говорит вам, это никогда не изменится, просто примите это, лучше уже не будет. Напомните себе, я не буду одинока. Бог установил конец этому одиночеству. Он приводит кого-то замечательного в мою жизнь. Я не всегда буду иметь трудности в финансах. Бог установил конец этому. У Него уже есть для меня поощрение, увеличение, изобилие. Или «ребенок, который сбился с пути, не всегда будет приносить мне страдания». Создатель Вселенной, кто словом сотворил миры, уже определил окончательный срок. Или «это зависимость, плохие привычки, они не будут препятствовать мне всю жизнь». Бог уже отметил конец в своем календаре. Мое время близится. Свобода, целостность и победа находятся в моем будущем. Это случилось с девушкой, которую я встретил. Она была зависима от наркотиков 14 лет. Она знала, что это разрушало ее здоровье, ее семью и будущее. Она почти уже потеряла работу. Собственными силами она сделала все возможное, чтобы выйти из этого. Она прошла терапию, лечение медикаментами, но без успеха. Она не была религиозным человеком. Она не выросла в церкви, как я, но она смотрела нас по телевидению. Каждое утро она молилась. «Бог, пожалуйста, помоги мне. Я не могу сделать этого самостоятельно. Бог, я нуждаюсь в Тебе». Она просто призывала Бога. В Писании говорится, «Воззови к Богу, и Он ответит тебе». Шли месяцы. Она не видела никаких перемен, но продолжала бороться. Однажды утром, когда она молилась, то почувствовала,

чувствовала теплоту во всем теле. Она не могла объяснить этого. Она сказала: «Я чувствовала такой мир и радость, что я плакала и плакала». Пока она плакала, то чувствовала, что как будто очищается. Она исцелилась. С того момента у нее пропало желание употреблять наркотики. Ей не нужно было уменьшать дозу. Ей не надо было делать этого. Мгновенно эта зависимость была сокрушена. Я видел ее полгода назад. Она была похожа на другого человека. Раньше она была очень худой и уставшей. Она набрала вес, ее кожа очистилась. Она ослепительно улыбалась. Что же случилось? Она подошла к окончательной дате, установленной Создателем Вселенной. Если вы пребудете в вере, то наступит момент, когда Бог скажет: «Достаточно, это мой сын, моя дочь. Я не создавал их, чтобы они жили с зависимостью, болезнью, жили в нужде, посредственности, чтобы кто-то манипулировал ими. Я создал их, чтобы быть победителями, быть здоровыми, свободными, давать, а не брать взаймы». Бог может допустить это, но Он бы не позволил вам войти в это, если бы у Него не было силы вывести вас из этого. Он уже назначил конец болезни, юридической проблеме, семейной ситуации и конец трудностям. Может, эта дата назначена уже сегодня, может, на этой неделе. Это может случиться в этом месяце. Если бы вы знали, что именно сегодня и в этом году наступит день окончания трудностей, который Бог уже определил, вы бы расстроились и подумали: «О нет, у меня никогда не бывает прорывов в жизни, я никогда не смогу одолеть болезнь». Вы бодро шагали бы каждое утро с улыбкой на лице и провозглашали бы это и действовали так, как это бы уже случилось. Именно это и есть вера. Вы должны поверить этому прежде, чем увидите. Поступайте так, как если бы это была правда, прежде чем увидите признаки осуществления этого. Если кто-то спросит вас: «Вы еще сражаетесь с болезнью? Вы еще проходите лечение?» Не рассказывайте об этом полчаса, что с вами не так и какой у вас плохой диагноз. Ваш ответ должен быть: «Да, я все еще разбираюсь с этим, но хочу сказать, что я выхожу, я поправляюсь, Бог восстанавливает мое здоровье, Он наполнит число моих дней». У вас есть еще финансовые трудности? Вы еще погашаете долг? «Да, я все еще там, но я выхожу. Это временно. Я даю, а не беру взаймы». Вы еще работаете в той же компании на той же должности? «Я думал, что вы хотели заняться чем-то получше». «Да, я еще там, но я выхожу. Моя новая работа уже близится. Бог открывает двери, которые никакой человек не сможет закрыть». Придите в согласие с Богом. Он говорит, что вы не останетесь там, где находитесь. Вы выходите из засухи в изобилие. Выходите из страха и беспокойства в мир, из депрессии в радость, из постоянной борьбы и неудач в благодать Божию. Вы не увидите, как это может произойти, но не верьте лжи, дата окончания уже установлена. Давид сказал об этом так: «Даже если я пойду долиной смертной тени». Он не сказал: «Я останусь в долине. Я построю там свой дом и останусь там». Он сказал: «Я выхожу из этой долины». Долина временна. Вы должны пройти ее. Это не постоянный дом. Но если вы позволите долине стать постоянной в вашем разуме, то это удержит вас от вашей судьбы. Все мы проходим через что-то. Проблемы со здоровьем, финансовая трудность, трудности на работе. Слишком часто мы оседаем в долине и думаем: «Ах, какое горе! У меня всегда будут трудности, у меня всегда будет боль в пояснице, я буду всегда переживать разногласия в своей семье, просто мы такие». Этим мы вбиваем столбы и строим дом в долине. Я прошу, чтобы вы сделали то, что сделал Давид. Соберите свое имущество, вытащите коли из шатра. Долина не ваш дом, вы просто проходите ее. Вы не гражданин долины, вы не принадлежите ей, вы нелегальный иммигрант. Вы не гражданин долга, рака и посредственности. Это временное положение. Вы можете находиться там какое-то время. Вот хорошие новости. Ваш день выхода уже определен. Бог уже купил вам билет. Вы можете быть в долине болезни прямо сейчас. Диагноз плохой, но будьте смелыми. В вашем билете написано, что вы едете к хорошему здоровью.

В билете сказано, что вы не умрете, но будете жить. Вы можете находиться в долине борьбы, нужды и недостатка. Но в билете сказано, что вы едете в полноту, выходите за пределы, выходите в изобилие. Может, вы находитесь в долине одиночества, у вас мало друзей, ободритесь. В вашем билете сказано, что связи от Бога уже близко, новая дружба и правильные люди. Может, вы в долине разочарования, что-то не удалось, вы пережили разрыв, бизнес не удался, друг предал вас. Не расстраивайтесь, не позволяйте жалости к себе и горечи пустить корни. Это не ваша станция назначения. В вашем билете сказано «украшение вместо пепла». В билете написано «то, что предназначалось вам во вред, Бог будет использовать в ваших интересах». «Если вы будете узниками надежды, — говорит Захария, — Бог выведет вас двойной мерой того, что вы имели прежде. Он воздаст вам за происшедшие несправедливости». Моя знакомая недавно потеряла отца. Они были очень близки, и ей было очень трудно. Сейчас она находится в долине и опечалена из-за утраты. Но я хочу, чтобы вы увидели, мы не обязаны оставаться в долине. Плач может быть ночью, но радость приходит утром. В вашем билете сказано «Новые начала». Не застревайте в долине. Не ставьте свои колья в разочаровании, потери и страдания, думая, что ваши лучшие дни уже прошли. В Псалме 83 сказано «Проходя долиной плача, они открывают в ней источники благословения». Это означает, когда вы в долине, и если вы пребываете в вере и знаете, что Бог держит вас в своей руке, то Он возьмет ваши слезы и превратит их в источники радости. У вас появится сила, в которой вы нуждаетесь. В Бытие 15 Бог сказал Аврааму, «Потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. После сего они выйдут с большим имуществом». Интересно, именно Бог послал их в рабство и сказал, «Я веду вас вместо трудностей». Если бы это не был конец, а как хорошее предложение, мы подумали бы, Бог, не оказывай мне никакой милости. Правда в том, что эти трудности стали основанием для того, чтобы Бог смог сделать что-то великое. Бог вывел их с великим имуществом, с большим, чем они имели прежде. Когда вы проходите трудности и разочарования, то вы можете не понимать этого. Но Бог не допустил бы этого, если бы у Него не было сил вывести вас. Бог сделает еще один шаг и выведет вас с великим имуществом и более обеспеченным, чем вы были прежде. У моего друга недавно украли автомобиль. Он вышел рано утром, чтобы поехать на учебу, но автомобиля не было на месте. Это был его первый автомобиль, который ему купил отец. Они позвонили в полицию. Неделя прошла, но они так и не нашли автомобиль. Еще неделя, и еще... Время от времени я спрашивал отца, «Ну как, нашли автомобиль вашего сына?» Он сказал, «Нет, но мы не волнуемся. Мы знаем, Бог все контролирует. Он сражается за нас. Он исправит всякую неправду». 6 недель спустя страховая компания заплатила им за автомобиль, потому что его так и не нашли. Молодой человек думал, что он пойдет и купит подержанную машину, как у него была прежде. Но Бог никогда не выводит с тем же самым. Если вы пребудете в вере, то Он выведет вас большим имуществом, большей радостью, миром и большими ресурсами. У его отца был красивый спортивный автомобиль. Он выглядел как новый. Однажды друг отца позвонил и сказал ему, «Приезжай ко мне, я хочу дать тебе что-то». Отец помогал этому человеку время от времени, и он подумал, что тот хочет угостить его обедом или сделать что-то хорошее. Но этот человек дал ему один из самых дорогих, недавно произведенных и роскошных автомобилей. Его отец не мог поверить этому. Он подумал, «Мне больше не нужен мой спортивный автомобиль». Поэтому он помыл его, проверил детали и отдал своему сыну. Вот как действует Бог. Автомобиль украли. Молодой человек должен был выплачивать за него кредит. После того, как его украли, страховая компания выплатила кредит за автомобиль, и ему не пришлось больше платить. Плюс у него и у его отца появились лучшие автомобили. Украденный автомобиль стал для Бога основанием, чтобы вывести их с великим имуществом. В Псалме 65 сказано, «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу». Вы можете находиться в огне, можете переживать наводнение и голод. Подготовьтесь. Следующий шаг – это великое изобилие. Бог сделает больше.

больше, чем вы можете попросить или подумать. Бог мог не допустить кражи автомобиля, но Он контролирует всю Вселенную. Когда вы переживаете трудности, когда сталкиваетесь с неудачей, то вы можете не понимать этого. Это может не нравиться, но Бог не допустил бы этого, если бы Он не собирался использовать это в ваших интересах. Это основание для более великих дел Божьих. В Исходе 14 Бог сказал Моисею говорить с фараоном, чтобы тот отпустил его народ. В Писании говорится, что Бог ожесточил сердце фараона и побуждал его отказывать. Бог говорил ему отпустить его народ, но он хотел, чтобы фараон отказал. Далее говорится, «Я запланировал это, чтобы явить более великую славу на фараоне». Есть враги, которых Бог допускает в вашу жизнь, не для того, чтобы победить вас или сделать вас несчастными, но чтобы Бог мог явить великую славу. Каждый раз, когда я вижу новый автомобиль моего друга, то я думаю, «Смотри, что сделал Господь». Вы можете проходить трудное время, но когда Бог выведет вас, когда вы победите рак, преодолеете зависимость, когда ваш брак будет восстановлен, когда вы выплатите кредит и достигнете своей мечты, то все узнают, что это не только вы, это благодать Божья. Бог хочет явить себя в вашей жизни. Он хочет сделать вас примером своей благодати. Но мы молимся, «Господь, сохрани меня от трудностей, не дай мне столкнуться с препятствиями». Но если бы это произошло, то первое, мы не выросли бы. Наш характер развивается в трудные времена. Именно тогда наша вера испытывается и укрепляется. Второе, если бы мы никогда не встречали препятствий, не сталкивались с трудными ситуациями, то мы не увидели бы величия силы Божьей. Когда у нас трудности, то мы думаем, почему это происходит со мной? Что я делаю не так? Может, вы и делаете что-то не так. Бог просто хочет явиться в вашей жизни. Он может использовать эту ситуацию, чтобы явить свою великую славу. Однажды Иисус увидел человека, который был слепым от рождения. Ученики спросили его, кто согрешил, этот человек или его родители? Иисус сказал, никто не грешил. Он родился таким, чтобы слава Божия могла быть явлена. И Иисус коснулся его глаз и исцелил его. Он вывел его из слепоты. Оставшуюся часть жизни этот человек был свидетельством благодати Божией. Когда члены городского совета Хьюстона проголосовали, чтобы мы получили это здание, то мы трудились над этим около 2 лет. Мечта осуществилась. Мы были очень рады. Но неделю спустя компания подала судебный иск, чтобы попытаться воспрепятствовать нам въехать. Эта компания была крупнейшим налогоплательщиком в Техасе. Моя первая мысль была, «Господь, это невозможно. Мы никогда не выиграем судебный процесс. У компании больше денег, больше ресурсов и больше опыта. Это было как Давид против Голиафа». Однажды я прочитал отрывок в Исходе 14. Там говорится, «Покажу славу мою на фараоне, и познают египтяне, что я Господь». Я услышал, как Бог проговорил внутри меня, «Джоэл, просто стойте в вере, и когда я дам вам это здание, то все узнают, что Господь есть ваш Бог». Это здание – доказательство величия нашего Бога. Мы можем сказать, «Смотри, что сделал Господь». Ваша ситуация может казаться невозможной, как это было у нас. Препятствие выглядит слишком большим, болезнь слишком тяжелой, бизнес в упадке, отношения в браке испортились. Приготовьтесь. Вы главный кандидат на проявление силы Божьей. Бог специализируется на случаях, которые выглядят слишком большими, невозможными, где у вас нет шансов, потому что когда Он все изменит, то вы воздадите Ему великую славу за счет ваших врагов. В Писании говорится, «Бог ожесточил сердце фараона». Это говорит о том, что Бог контролирует даже наших врагов. Когда сатана хотел испытать Иова, то он должен был спросить у Бога разрешения, чтобы только коснуться его. В книге Деяний, когда Савл преследовал церковь, то он должен был получить разрешение от первосвященников, чтобы арестовывать верующих. Он направлялся в Дамаск с бумагами в руке и думал, «У меня есть разрешение испортить им жизнь, есть разрешение побивать их». Но когда он ехал, яркий свет осиял его с небес,
сбросил его с лошади, он упал на спину. Что я хочу сказать? Даже имея разрешение, Бог остановил его. Бывают времена, когда Бог даст противнику разрешение испытать вас. У противника есть бумаги в руке, но точно так же, как с Савлом, Бог остановит его. Та девушка увлекалась наркотиками 14 лет, но Бог сказал: «Все, я останавливаю это». Бог может остановить рак, зависимость, юридическую ситуацию. Все мы можем оглянуться назад и увидеть времена, когда мы знаем, что Бог остановил это. Как-то я ехал по автобану. Мне было чуть больше 20, шел сильный дождь, и я потерял контроль над автомобилем. Он начал вращаться. В один момент я увидел, что еду по встречной полосе. Прямо передо мной был огромный грузовик. Я мог коснуться его переднего бампера. Я был в метре от него. Жизнь пронеслась передо мной. Я подумал, вот и все. Но Бог не позволит вам попасть во что-то, из чего Он не может вас вывести. Грузовик должен был переехать меня. У врага были в руке все бумаги, но Бог сказал: «Нет, я собираюсь использовать это, чтобы показать мою силу величайшим способом». Бог остановил это. Каким-то образом грузовик не наехал на меня. Водитель съехал на обочину. Казалось, он увидел призрак. Его первыми словами были: «Мальчик, ты угодил кому-то наверху». Он сказал, что почувствовал, как сильный порыв ветра подхватил его автомобиль и сместил в сторону в самый последний момент. Что я хочу сказать? Независимо от того, что поднимается против вас, Бог может остановить это. Он может остановить несчастный случай, зависимость, остановить неприятности в семье. «Не враг будет смеяться последним, вы будете смеяться». Давид сказал в Псалме 128: «Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня». Я хочу сказать вам, что трудности не одолеют вас. Неудача, разочарование и болезнь – это не конец. Последнее слово за Богом. А Он говорит, что вы выйдете с большим имуществом и более обеспеченными, чем были прежде. Я читал о маленькой рыбке, которая называлась подошва Моисея. Это небольшая камбала. Она обитает в Красном море. В тех водах также есть акулы. Как правило, акулы едят таких рыб. Но исследователи обнаружили кое-что интересное об этой рыбке. Акулы съедали всех рыб такого размера, такого веса. Но они не ели подошву Моисея, потому что у нее есть уникальная система защиты. Когда она чувствует опасность, то она выпускает ядовитые токсины из своих желез. Токсины буквально замораживают челюсти акул. Ученые показали фотографию, где подошва Моисея плавает во рту акулы. Акуле надо было сделать один укус, и обед готов. Единственной проблемой было то, что акула не могла сделать этого. Бог вложил что-то в эту небольшую рыбку, чтобы защитить ее. Пока рыбка была там, акула не могла сомкнуть пасть. Ей нужно было отплыть на пару секунд, чтобы она смогла сомкнуть челюсти. Таким же образом, Бог вложил в вас что-то, вы дитя Всевышнего Бога, и это что-то не дает вас победить. Иногда кажется, что челюстью вот-вот сомкнутся. Диагноз выглядит плохо, бизнес в упадке, все против вас. Но Исаия сказал: «Никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно». Оно может быть сделано, но хорошие новости, Бог остановит это, оно не будет успешно. Вот что сказал Давид: «Мои враги не могут победить меня». Пребывайте в мире. Бог прикрывает ваши тылы. Он сражается за вас. Он делал это в прошлом и сделает это в будущем. Три еврейских юноши, Сидрах, Месах и Авденаго, отказались склониться перед золотым истуканом царя Навуходоносора. Царь был зол. Он приказал бросить их в пылающую печь. Я уверен, что они молились: «Господь, пожалуйста, избавь нас от огня, это опасно, мы можем умереть там». Они хотели, чтобы Бог сделал это, как они просили, но Он решил сделать это иначе. Иногда Бог избавляет нас от огня, но иной раз Он делает вас несгораемыми и проводит через огонь. Юношам связали руки и ноги веревками и бросили в печь.
Казалось, что все кончено, им конец. Но Бог никогда не позволяет вам войти в то, из чего не может вас вывести. Единственное, что сгорело, это веревки,

которыми они были связаны. Царь пришел посмотреть на них через окно в печи, и он не мог поверить этому. Он спросил охранников: «Разве мы не бросили троих связанными? Я же вижу четверых несвязанных, и один похож на сына живого Бога». Царь Навуходоносор сказал: «С этого дня мы будем все поклоняться Богу Сидраха, Месаха и Авденага». Друзья, ваши враги не могут одолеть вас. Последнее слово не за ними, но за Богом. Вы можете чувствовать, что находитесь сейчас в огне. Вы не видите выхода, но ободритесь. То, где вы находитесь, не постоянно, это временно. Вы выходите не прежними, но лучшими, с великим изобилием. Когда вы выйдете, то вся ваша семья, друзья и враги будут знать, что благодать Бога пребывает на вашей жизни. Вы будете живым доказательством благодати Бога. Помните, что конец трудностей уже определен. Конец неприятностей, нужды, зависимости, дата окончания уже установлена. Хорошие новости. Это может произойти уже на этой неделе. Вставайте каждое утро. Благодарите Бога. Это близко. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что вы выйдете из болезни, из депрессии, зависимости и нужды. Ход сражения меняется. Вы уже можете планировать праздник по случаю избавления. Как израильтян, Бог выведет вас с великим изобилием, великой радостью и великим миром. Великие победы находятся в вашем будущем. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать сегодня «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, я верю, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо. Готовясь к этой программе, мы думали о вас и о вашей семье. Фактически, нас очень подбадривают отзывы на нашу программу со всего мира. Это свидетельствует о том, что нас действительно смотрят. Нам даже говорят, что люди собираются в целые группы, чтобы смотреть нашу программу и получить эту жизненную и уникальную информацию. Почему бы вам не позвонить своему другу и сказать ему, чтобы посмотреть сегодняшнюю программу под названием «Иисус и сотворение»? Что же думал и верил Иисус о сотворении? Не забывайте, он верил, что это абсолютная истина. В Библии сказано, что все сотворено через Него, и ничего не появилось без Него. И в Нем была жизнь, и жизнь была светом для людей. Почему Иисус учил других верить в сотворение? Учил ли Он, что Бог держит в Своей руке целый мир? Очень многое свидетельствует о руке Божьей, в том числе и на планете Земля, и все приведено в движение. Действительно ли Иисус верил, что Бог управляет всем на Земле? Очень много существует разных идей и теорий о том, как мы здесь появились. Как возник целый космос? В основном существует 7 теорий. Во-первых, конечно, атеистическая эволюция. Потом богословская эволюция. Затем панспермия, утверждающая, что жизнь откуда-то занесена. Затем идут прогрессивное сотворение, теория бреши, концепция теории дня, века и теория открывшихся дней в сотворении. Недавно появилась новая теория особенного прямого сотворения. Ну что ж, посреди всех этих теорий, во что же верил Иисус? Чему Он учил? Примите во внимание то, что разные люди принимают истину на разных стадиях своей жизни. Я считаю, как рожденные свыше верующие христиане и следователи, хотя мы и убеждены, что правда четко указывает только в одном направлении, мы все-таки с пониманием должны относиться ко всем другим людям. Одна из моих любимых коммерческих телереклам показывает противоположное. Мы видим пожилого мужчину, он стоит на тротуаре и кормит зерном голубей. И вдруг к этому месту очень быстро подъезжает дорогой автомобиль-кабриолет с откидным верхом. Он останавливается прямо перед этим пожилым человеком, и, конечно, тот с изумлением смотрит, и от испуга разлетелись все голуби. Этот человек выходит из машины, и камера затем крупным планом показывает то место, на котором должен быть номерной знак, и там написано «Слишком богат для тебя». Этот человек очень гордился собой, конечно. И дальше мы видим, как пожилой мужчина стоит у этого автомобиля, кабриолета, и бросает зерна для голубей прямо вовнутрь этой открытой машины. Прямо вовнутрь машины. Ну, конечно же, этого не следует делать. Нам нужно искренне обращаться с теми, которые думают по-другому, и любить всех людей, какими бы они ни были. Давайте вернемся к главной теме нашего разговора. Итак, Иисус любил всех людей, какими бы они ни были. И Бог также любил этот мир. И хотя Иисус был очень тверд в своих убеждениях, в то же самое время Он с состраданием относился к тем, которые с Ним не соглашались. Вербное воскресенье во время нового введения закона в силу, Иисус сказал: «Иерусалим, хотя ты забрасываешь камнями пророков и убиваешь посланных тебе, как бы мне хотелось собрать вас всех вместе, так как курица собирает под свое крыло всех своих цыплят, но ты мне не позволяешь». Ведь есть люди, которые не примут правды и истины, но сегодня я бы хотел открыть вам то, во что верил Иисус, и о чем Он говорил, и как Он учил о сотворении. Верил ли он во всемирный потоп? Верил ли он, что Земля была создана в совершенной гармонии, которая была нарушена в результате греха? Что он думал о физических результатах изменений, происшедших во время потопа Ноя?
Говоря об Иисусе и сотворении, я поделюсь с вами некоторыми мыслями

1 также утверждается, что он не знал никакого греха. Другими словами, ему даже и в голову не приходили никакие неправильные представления или мысли. Ну и ну. Просто безупречная репутация. Теперь вспомните о том, что в Иисусе воплощена вся полнота Бога. Вот почему нам необходимо прямо впитать в себя то, что Он верит и чему Он учит о сотворении. К тому же, как подтверждается в первом послании Иоанна 3:5, в нем не было никакого греха. Просто удивительно. А в первом послании к Тимофею 3:16 утверждается, что Бог объявился во плоти в Иисусе Христе. Он был Богом во плоти. Иисус жил так, как Бог хотел, чтобы жил человек. Он был для нас примером. Таким образом, нам всегда нужно помнить, что Господь Иисус — это сам Бог нашей Вселенной. Он просто пришел в физической форме человека, ведь Он был Богом-человеком. Но что бы Он ни делал, Он всегда жил так, как Бог хотел, чтобы жил человек. Иисус думал так, как Бог хотел, чтобы думал человек. Давайте же и мы будем думать так, как думал Иисус Христос, который, несмотря на то, что принял физическую форму человека, был равным самому Богу. Как человек, Он смирил Себя перед смертью, смертью на кресте. Таким образом, для нас жизненно необходимо осознать то, что сказано в послании к филиппийцам, что Иисус думал так, как Бог хотел, чтобы думал человек. Иисус, Бог-человек, делал то, что Бог хотел, чтобы делал сам человек. Бог хотел, чтобы то же самое делал бы Адам. Иисус думал так, как Бог хотел, чтобы думал человек, потому что Он сам был Богом во плоти. Но интересовался ли Иисус ископаемыми, разными созданиями, творением? Был ли Он заинтересован в дизайне как планеты Земля, так и всей Вселенной? Без каких-либо сомнений мы можем сказать «конечно», ведь это же Его собственный дизайн. Давайте же, продолжая эти мысли, разберемся в том, что Иисус учил о сотворении. Во-первых, жизненно важен тот факт, что Иисус принял исторические записи о сотворении. От Матфея, глава 19, стих 6, Иисус заявил: «Вначале Бог сотворил мужчину и женщину». Так было записано в Библии. И Иисус принял это как абсолютную историю, как абсолютную истину. И если Иисус принял все эти чудесные записи из Библии, утверждающие, что вначале Бог создал небеса и землю, и вначале Бог создал мужчину и женщину, Адама и Еву, в самом начале сотворения, если Он учил этому, и если этому учил Иисус, Он сразу же должен оформить это и в наши собственные убеждения. Таким образом, Он принял эти исторические записи о сотворении как истину. И в Бытие, глава 1, утверждается, вначале Бог создал небеса и землю, но земля была пустынной и бесформенной. Ну, вода всегда бесформенна, она не принимает никакой формы. И в одной из программ мы поговорим об уникальности воды. «Тьма скрывала океан», говорится в Библии, «и над водами носился Дух Бога». И тогда Бог сказал: «Да будет свет». И это заявление Иисус тоже принял как буквальное событие, как буквальную историю, как истину. И в Библии также утверждается, что Бог сотворил не только измерения в пространстве и времени, Он сотворил и небеса, и планету Земля, и также все водные сферы, у которых нет конкретной формы. Это очень простое представление о сотворении, конечно. Бог запланировал все раньше, и все континенты, и человека, и растительный, и животный мир планеты Земля. Таким образом, мы видим, что все эти записи в Библии очень последовательны. В ней утверждается, что Бог сотворил не только пространство и физическую форму планеты Земля, которая вначале была пустынной и бесформенной, но на четвертый день Он сотворил звезды. В псалмах говорится, что Бог до конца недели продолжал работать над растягиванием небес. А Иисус, который и был при нем тогда, уже находясь здесь, на земле, согласился со всем тем, что записано в Библии, и Он учил
людей этому. То есть он считал это правильной истинной исторической записью. В Библии

Также утверждается, что энергия света произошла от самого Бога. Теперь же ученые-астрофизики сами обнаружили, что энергия света содержит в себе потенциал материализующегося вещества, разбросанного по всей Вселенной. Но само по себе это не могло появиться. Это обязательно нужно было создать. Другими словами, если мы будем надеяться, что за очень длительное время из света возникнет какая-то видимая форма, этого не будет. Но, скажем, в лаборатории можно превратить свет в вещество, а вещество в свет. Таким образом, просто необходимо, чтобы кто-то занимался этим. Автоматически это не произойдет, конечно. Иисус также говорит о материализации по всей Вселенной, включая и человеческие тела. Все это появилось как гармоничное выражение Его собственной славы, когда Он сказал: «Да будет свет». И это значит, что мы смиренно должны следовать в этом направлении, ведь ладонь Бога содержит в себе не только весь мир, но и каждую клетку наших тел и всю нашу многоразмерную самореализацию, реализацию и осознание космоса и реализацию и осознание самого Бога. Нам необходимо быть смиренными, потому что мы выражение начальной энергии Иисуса Христа. В нем был свет, свет для каждого человека, как говорится в Библии. Как Иисус относится к сотворению? Во что он верил? Во-первых, он относился к Библии как к истинным, точным историческим записям. Во-вторых, Иисус верил, что мужчина и женщина были сотворены в начале создания, а не 16 миллиардов лет после Большого Взрыва, как утверждает эволюция. Ведь от Марка 10:6 он заявляет: «В начале сотворения Бог создал мужчину и женщину». И здесь в замечательном изображении из Сикстинской часовни мы видим сотворение человека. Хотя Бог и не седовласый старик с немощным телом, здесь все равно очень хорошо представлена идея сотворения. Бог вдохнул в ноздри человека дух, и тот превратился в живую душу. Меня очень радует, что Бог не ограничен никаким телом, хотя Он и принял на Себя форму человека. Он смиренно стал человеком и даже принял смерть на кресте. Это значит, что когда мы в вечности и когда мы воспринимаем Иисуса Христа, мы даже можем почувствовать Его боль в Его пробитых гвоздями руках. Ведь Он был с нами, Он был на Голгофе, и Бог пожертвовал им, чтобы Он искупил наши грехи, хотя Он и был безгрешен. Это было сделано для того, чтобы мы могли стать праведностью Божьей в Нем. И спасибо Богу за Иисуса Христа. Он пожертвовал собой, но в вечности Он встретится с нами в Своем физическом прославленном теле. Иисус верил и учил, что человек был сотворен не 16 миллиардов лет назад, после Большого Взрыва, а был с самого начала сотворения. Такое утверждение — это удар по теории эволюции, которая учит о развитии энергии после Большого Взрыва. Они предполагают, что где-то 4,6 или 4,8 миллиардов лет назад осколки от Большого Взрыва наконец осели, и таким образом сформировались и Орион, и Млечный Путь, и вся наша Солнечная система. Согласно этой теории, примерно 3,5 миллиарда лет назад эволюционным путем появились бактерии. А затем, около 600 миллионов лет назад, появились и трилобиты. Создание, состоящее из трех частей или из трех долей. Опять-таки, согласно этой теории, где-то 228 миллионов лет назад появились динозавры,
а 64 миллиона лет назад — огромный тиранозавр Рекс. Наверное, он очень многим нравится, больше всех остальных динозавров.

А мои любимые также стегозавр и птеродактиль, двоюродный брат обычных динозавров. Но согласно теории эволюции, эти динозавры бродили по Земле где-то от 228 до 64 миллионов лет назад, и, как утверждает эта теория, таким же образом развились и большие животные семейства кошачьих примерно 6 миллионов лет назад, а человек появился где-то 3,5 миллиарда лет назад. Но подождите минутку. Иисус всегда прав. В его руках содержится весь мир. Совершенно точно все то, во что он верит и чему он учил. Фактически, через несколько месяцев после этой программы я буду читать лекцию в Европе. Уже более 70 агентств со всего мира обязались быть там, на этой лекции, потому что всемирно известные ученые собираются показать всем целую коллекцию очень уникальных экспонатов. Мне позвонили из одного очень крупного музея и сказали, все эти экспонаты собраны со всего мира, их слишком много, и они очень специфичные и подлинные, чтобы их продолжать игнорировать. Например, нам хочется знать о том, что Иисус думал о сотворении, и Он верил и учил тому, что мужчина и женщина были сотворены Богом с самого начала всего сотворения. А можно ли это доказать? Да, можно. Через несколько месяцев это определенное ископаемое будет экспонироваться в Европе, в одном из крупнейших музеев мира. И мы подарим этому музею так называемый отпечаток Майстера. Это сандалия размером в 10,4 дюйма. Ее каблук и бока немного обтрепаны, а там, где большой палец, также видна небольшая впадина. Это подлинный экспонат кембрийской эры. Согласно теории эволюции, именно тогда и появились трехдольчатые создания, трилобиты, живущие в море. Но у нас также есть оттиск этой сандалии. И в оттиске, в отпечатке этой сандалии, мы видим раздавленного не одного, а даже двух трилобитов. Так что же получается? Ведь эволюция утверждает, что эти трилобиты появились 600 миллионов лет назад. Но эта сандалия сшита уже очень развитым человеком. То есть этот человек уже сделал обувь, в ней продуманы самые мелкие детали. И также мы видим, что была уже сформированная нога. Таким образом, я вам говорю о том, что Иисус был прав. Если вы будете следовать за Ним и просто позволите Ему познакомить вас с истинной правдой, если вы пожелаете впитать в себя эту правду, это будет очевидным. Он всегда прав. Ведь Иисус был здесь, и человек был здесь с самого начала. Иисус был здесь. Он наблюдал за человеком, он был и есть второй личностью Троицы, первого агентства самого сотворения. Он наблюдал за своим сотворением, потому что любил его очень. Он даже сам решил родиться от женщины, как обычный человек. И он сделал это, чтобы спасти всех нас, и чтобы Бог мог принять нас к себе, как своих детей. Иисус верил, что человек был сотворен с самого начала. Давайте же углубимся еще больше. Во что еще верил Иисус и чему Он учил? Он верил, что у космоса было начало, а не то, что Он был вечно и был всегда. От Матфея, глава 24, стих 21, Он заявляет, «От начала мира и до сегодняшнего дня», то есть от момента создания космоса, от начала всего, абсолютно. Он верил, что у Вселенной было начало, а не в то, что она была вечной. И это сейчас подводит нас к осознанию самых главных факторов. Согласно теории эволюции, Вселенная и материя вечны. Но согласно закону науки, второму закону термодинамики, вполне очевидно то, что все изнашивается и заканчивается. Как же тогда избежать полного противоречия? Ну что ж, к этому просто необходимо отнестись вот каким образом. Все это указывает на

то, что если повернуть стрелку часов в обратную сторону, со временем просто окажешься в том прошлом времени, когда вся Вселенная была просто прекрасно оркестрована и сотворена. И это было в самом начале. И это подводит меня к очень интересным мыслям. Когда мы смотрим на дизайн не только нашей планеты, когда мы смотрим на глобус, когда мы смотрим на Вселенную, когда мы думаем о том, как Вселенная появилась, я думаю о докторе Дэвиде Отвей Рэй. Я однажды читал лекцию об особенных областях всего сотворения. Именно после нее доктор Дэвид Отвей Рэй и сказал мне, он сказал, я могу научным путем доказать, что как Земля, так и вся Вселенная очень молодые. Он сказал, они в пределах библейского времени. Я ответил, я хочу поговорить с вами об этом. Фактически он прислал мне электронную почту, в которой написал, я смотрел вашу программу, которую вы передавали по спутнику, в вашей модели сотворения, я могу заполнить все пробелы. Я взял эту модель из Слова Божьего, и затем на протяжении 40 лет я проводил научные исследования во всех этих областях. И сейчас я просто хочу поделиться этим с вами. Доктор Рэй сказал, я преподаю в одном из главных университетов, и я связался с ним, и он мне сказал, вы, наверное, уже поняли, что как сотворение Земли, как и всей Вселенной, я подхожу с атеистической точки зрения. Я ответил, я понимаю. Он продолжил, моя специальность — квантовая алгебра. Квантовая алгебра. Я слышал о квантовой механике и квантовой физике, но никогда не слышал о квантовой алгебре. Он сказал, это очень сложный предмет. Только несколько ученых в мире могут преподавать этот предмет. Большинство из них в Восточной Европе и в бывшем Советском Союзе. И всего несколько в Соединенных Штатах. Если точнее, кажется, только два человека квалифицированы в этой области в США. Доктор Рэй сказал, к этой концепции я подходил как атеист. У меня были все необходимые инструменты для того, чтобы раз и навсегда доказать, что не было никакой нужды в Боге, чтобы образовалась Вселенная. Я хотел доказать, что Вселенная могла развиться сама по себе. И дальше он вот что сказал. Из всех физических измерений Вселенной я составил уравнение. Я включил в это и принцип Эйнштейна, потому что Вселенная продолжает расширяться. И он сказал, что эта формула, это уравнение заняло у него 8 страниц. Это довольно сложное математическое уравнение. Но опять же таки, это квантовая алгебра. Затем он сказал, что он показал эту работу, эту формулу своим коллегам. И так как он был членом Российской академии наук, он хотел, чтобы и там проверили его работу. И через несколько дней его коллеги приносят ему это уравнение и говорят, возьми его домой, потому что над ним еще нужно поработать. Поработать? Хорошо. И он сказал мне по телефону, в этом уравнении я проверил абсолютно все, каждую мельчайшую деталь. И я совершенно ничего не мог изменить. Результат оставался прежним. И я ничего не мог добавить к 8 страницам. Я принес его обратно к коллегам и сказал, я ничего не могу изменить в этом уравнении, в этой формуле. Сами изменяйте. Они говорят, и мы не можем, мы пытались. Тогда он говорит, что же неправильно? Они говорят, здесь нет ничего неправильного, здесь нет ошибок, нам просто не нравится вывод. Тогда я его спросил, какой же вывод? И после небольшой паузы он сказал, господин, я обнаружил, что если повернуть время обратно, чем больше будешь в него углубляться в обратном направлении, тем более оркестрированной и сотворенной становится вся Вселенная. Я даже достиг того момента, когда Вселенная была превосходно устроена. И я спросил, как давно? Он ответил, меня самого изумило. Это оказалось между 6 и 10 тысячами лет назад. И эта информация привела его не только к Библии, но к Иисусу Христу, как Спасителю.
Меня бы очень обрадовало, если бы эти научные сведения привели вас к Иисусу Христу, и вы бы приняли Его как своего Спасителя.

Возвращение блудного сына. Твоя кровать пустует. Добро пожаловать домой. Мы так скучали по твоим глазам. Добро пожаловать домой. Так радостно видеть, что ты вернулся домой. Добро пожаловать домой. Ты вернулся к свету. Добро пожаловать домой. Будем веселиться до утра. Добро пожаловать домой. Наши сердца исполнены радости. Давайте же праздновать. Добро пожаловать домой. Вчерашний день закончился. Он превратился в прошлое. Восходит солнце нового дня. И этот день для нас –

будем вместе гулять, бродить по лугам, как раньше. Теперь мы вместе. Ты пропал, и вот ты нашелся. Добро пожаловать домой. Теперь ты стоишь на твердой земле. Добро пожаловать домой. Мы считали, что ты умер, а ты жив. Мы согреем тебя своей любовью. Добро пожаловать домой.

0: Представьте себе, что у вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась. Разве вы не оставите 99 своих овец, чтобы отправиться на поиски пропавшей?
1: Только посмотрите, кому проповедует Иисус! Сборщикам налогов, ворам! А ведь все они грешники!
0: Однако они слушают и внимают.
1: В жизни есть вещи более занимательные, чем глупые истории. К тому же все это детские сказки.
0: Пускай тебе хватит мудрости понять смысл этих сказок. У одного человека было два сына. И младший сказал как-то отцу: «Отдай мне мою часть наследства.
1: Я не стану заниматься сельским хозяйством. Круглый год ты работаешь, не покладая рук. А пройдет одна буря, и весь урожай гибнет. Будущее всегда в руках Господа. А я хочу, чтобы оно было в моих руках. Это мы уже слышали. Отец, я хочу уехать в город».
2: В городе, имея деньги, можно на них зарабатывать. Их можно одолжить, а потом получить их обратно только в 5, в 10 раз больше.
1: И не надо заниматься таким тяжким трудом, пахать, сажать, рыхлить, собирать урожай.
0: Разве могут все быть богатыми, ничего не делая?
1: Я не говорю о том, чтобы ничего не делать. Я против тяжелого физического труда. Я буду работать головой.
0: Ну хорошо, если ты такой умный, почему же ты до сих пор не разбогател?
1: Но для богатства нужны деньги.
0: Нет, Иаков.
1: Отец, я не могу приспособиться к сельской жизни. Я рожден для города.
0: Иаков, я дам тебе все, но у меня нет денег. Все, что у меня есть, земля, овцы, козы и коровы. Однажды половина всего этого будет принадлежать тебе.
1: Но тогда уже будет слишком поздно.
0: Нажить состояние — все равно, что выстроить стену. Постепенно, камень за камнем.
1: Я хочу разбогатеть сейчас, пока молод, чтобы наслаждаться богатством.
0: Не слушай его, отец. Он хочет, чтобы ты продал половину своей земли и дал ему деньги.
1: Отец, дай мне шанс пожить в городе. Я тебя не подведу.
0: Иаков, ты прекратишь когда-нибудь эти разговоры?
1: Нет, пока не попробую.
0: Что ж, ладно.
1: Что? Отец, ты согласен?
0: Да, Иаков, я согласен.
1: Ура! Спасибо тебе, отец!
0: Твое наследство, Иаков. Ты можешь делать с ним все, что захочешь.
1: Привет, монетки! Вы мое будущее!
0: Возможно, сейчас ты чувствуешь себя богачом. Но помни, денег никогда не бывает достаточно. Не бросайся деньгами. Записывай, на что тратишь каждую монету.
1: Так и буду делать, отец! Не волнуйся, малыш! Я вернусь богачом. До свидания!
0: Половина отцовской земли пропала.

0: Мне нужна городская одежда.
1: Заходи, заходи, заходи. Сейчас мы приведем тебя в порядок. Да-да-да-да. Еще немного вот этой ткани. Да-да-да-да-да. Вот это примерь. Нет, постой, постой. Попробуй вот это. Это так подчеркнет твои глаза. Никогда еще мне не встречался такой красивый юноша.

0: Простите, вы продаете обувь?
1: Обувь, обувь. Да, у меня есть несколько пар. У вас такой странный, то есть необычный, я имею в виду, очень красивый наряд.
0: Благодарю вас.
1: Нет, нет, нет. Эти не подходят. Но я... У меня есть настоящая обувь. Сюда, пожалуйста. Вот, отличная пара. Что скажешь?
0: Они великолепны!
1: Отличная пара. Три монеты, и они твои.
0: Они того стоят. И даже больше.
2: Заходи, заходи. Я расскажу о том, что тебя ждет. Я вижу золото. Вижу огромное богатство. Тебя ждет долгая и счастливая жизнь.
0: Я об этом и так знал. Но все равно, вот вам монета.
1: Может, купить апельсин?
0: Нет. Наверное, лучше это. Или нет, не то.
1: Яблоки. Благодарю, но я возьму лишь два.

0: Вот, вам на всех.
1: Она моя!

0: Осторожно! За спиной!
1: Что случилось, Анна?
2: На тебе!
1: Помогите! Скорее, прыгай!
3: Добро пожаловать в город, мистер провинциал. Меня зовут Фашид, а это моя сестра Анна. Вы спасли мне жизнь. Так вот, что им было нужно.
0: Опасно носить с собой так много.
3: Я только что приехал в город. Собираюсь стать ростовщиком и разбогатеть. Здесь много денег. Ты можешь долго прожить на нем.
0: Фашид, даже не думай развлекаться на его деньги. Он может вложить их в дело.
3: Не обязательно все. Мне бы хотелось немного развлечься. Кстати, если хочешь, чтобы тебя нормально воспринимали, купи себе лучше новую одежду.
1: Но я ее только что купил. Чем она вам не нравится?
0: Она немного ярче, чем нужно.
3: Безвкусица. Хотя нет худа без добра.
1: Ты о чем?
3: К счастью, нищие стянули с себя те нелепые башмаки.
0: А что мне делать с этой одеждой?
3: Отдай какому-нибудь крестьянину. У них все равно нет никакого вкуса.
2: Давайте палочки.
3: Хочешь попробовать?
1: Конечно.
3: Ставлю еще.
2: Прости, но ты проиграл.

0: Отличное местечко, да?
1: Да.
0: Вот, на тебе вторую ногу. Вот это жизнь. Да уж. Тост. За богатство. Яков! Яков, ты лучший друг, какой у меня когда-либо был. Уже месяц мы веселимся каждый день. Постой. Хочу купить цветы для Анны. Сдачу оставьте себе.
2: Я никогда не забуду вашу щедрость, великодушный юноша. Войдите. Яков.
0: Анна. Я тебе кое-что принес.
2: В саду моего отца я могу сорвать себе любые цветы.
0: Я думал, что нравлюсь тебе.
2: Когда ты появился впервые в нашем доме, у тебя была мечта.
0: Я все еще собираюсь воплотить ее в жизнь.
2: Нет. Ты такой же, как и мой брат. Глупый транжира. Ты прогуляешь все свои деньги.
0: У меня еще много осталось. У меня есть еще один мешочек.
2: Яков.
0: Но я все еще могу вложить ее в дело. Вот увидишь. Я вернусь.

0: Яков! Яков! Ты где бродишь? Я тебя везде ищу. Не сейчас. Ты чего? Пойдем! Все кончено, Фашид. Деньги закончились. Ты понимаешь? Ничего не осталось. Закончились? Ну, тогда увидимся когда-нибудь, Яков. Ты говорила, что я разбогатею. Ты меня обманула.
1: А чего ты ждал за одну-то монету? Чего?
0: Но ведь вы же сказали, что никогда меня не забудете.
1: Да я тебя вообще впервые вижу.
0: Пожалуйста, я 2 дня ничего не ел. Я могу отработать.

0: Иди попрошайничай в другое место. Это мое счастливое местечко. Однажды мне здесь дали золотой. Убирайся. Пошел вон.
1: Помогите. Я калека. Помогите. Только одну монету.

0: Пожалуйста, сэр. Ты напугал меня. Я умираю от голода, сэр. Пожалуйста. Дайте мне хоть какую-то работу. Мне бы очень хотелось тебе помочь, мальчик. Но разве ты не слышал? Здесь голод. У меня едва хватает еды для скота. Сегодняшнему положению рады разве что ростовщики. Только у них есть деньги.
1: Сэр, пожалуйста. Я могу выполнять любую работу.

0: О, well,
1: ну, ладно. Ладно, well, думаю, ты мог бы заниматься свиньями. Будешь убирать за ними и кормить. За такую работу можешь питаться пищей, которую найдешь.
2: О, сэр, благодарю вас.

В кого я превратился? Даже слуги моего отца и те питаются лучше. Я придумал. Так и сделаю. Я пойду к своему отцу и стану молить его, чтобы он принял меня своим слугой.

Яков? Яков? Яков? Яков, сын мой, мой сын, ты жив. Отец, я согрешил против неба и пред тобой. Я уже не достоин называться твоим сыном. Молю тебя, прими меня своим слугой. Яков, никогда не бывать такому. Слушайте все! Яков вернулся домой. Принесите мое лучшее платье и оденьте моего сына. Оденьте перстень на его руку и обуйте его. Приведите откормленного теленка и закалите его. Будем кушать и веселиться.

0: ибо сын мой был мертв и ожил. Он потерялся и снова нашелся. Что здесь происходит? Почему играет музыка и слышны песни?
1: Мой младший брат вернулся.
0: Иаков? Он разбогател?
2: О, нет.
0: Он потерял все. Что? Сын мой, входи, присоединяйся к веселью. Все эти годы я служу тебе, и ни разу не ослушался. Но ты ни разу не дал мне и козленка, чтобы я повеселился с друзьями. А когда Иаков пришел домой, Иаков, который промотал половину твоей земли, ты заколол для него откормленного теленка. И для тебя я сделал бы то же самое. Сын мой, я всегда любил вас обоих. Все, что принадлежит мне, твое. Я бы отдал все свои земли и стал бедняком, если бы это помогло тебе и твоему брату стать добрыми и мудрыми людьми. Иакову пришлось пройти через многое, чтобы научиться мудрости. Но ты, сын мой, всегда был мудрым. Пойдем. Надо радоваться и веселиться, ибо брат твой был мертв и ожил. Он потерялся и нашелся. Это сыны и дочери Господа. Хотя многие из них грешны, но скажите мне, фарисеи, кого из них, по вашему мнению, отвергает Отец наш Небесный, если они покаются? Просто смешно, откуда нам знать? Я скажу вам. Господь простит им всем. Если бы вы слышали,

Приветствую, дорогие друзья! Очень приятно быть сейчас вместе с вами. Конечно, очень много волнующих моментов и переживаний. И мы понимаем, что живем в необычное время. Даже, можно сказать, в последнее время. И много тревог, беспокойств, волнений, вопросов возникают. Но в то же время, когда мы обращаемся к нашему Всевышнему, нашему Господу, то как приятно получить хорошие ответы, с которыми мы, конечно, пройдем этот жизненный путь, и прославляя Бога, и возвеличивая Его в своих сердцах. Мы понимаем, только с Богом, только в Его Духе, в Его присутствии мы можем пройти этот путь достойно. Слава Богу! Как много примеров, как много откровение, слово, которое нас обогащает и вдохновляет. И когда мы обращаемся именно к тому, что говорит к нам наш дорогой Господь Иисус Христос.

И вот обратимся тогда к тому, что вот в те времена первые ученики, они путешествуют с ним уже несколько лет, и они попадают в Иерусалим. Прекрасный город, святой город. И вдруг меня так это касается, так это интересно, что они пытаются познакомить со своим этим прекрасным городом Иерусалимом, чтобы рассказать и показать город. Ну, я думаю, что мы можем рассказать о том, что сам Господь-то сотворил. И это очень необычно. И тогда эта тема, она была немного изменена. И тогда пришло именно это слово, что же есть Царство Божие? Что же есть то, что именно мы наследуем в Боге? И эти откровения, они реально вдохновляют нас. Может быть, да, много внимания мы уделяем вот этим внешним положениям и что окружает нас, но что Бог говорит именно сегодня в наши сердца? И уже в те времена было объявлено, что придет во времена, в последние времена, вот такие сложные обстоятельства, эти слухи, и землетрясения, и войны, и всякие испытания. Но мы знаем, что посреди всех этих событий будет провозглашено Царство Божие, будет проповедано Евангелие во всех народах. И вот с этим посланием мы идем. Помню, летел как раз из Соединенных Штатов на самолете, думал попасть сейчас к своим близким в Эстонию. Но где-то посередине мы слышим, что произошло землетрясение в Албании, и надо было изменить курс. И мы уже летели на Болгарию. Там уже мы собираем помощь. Там мы загружаем эту помощь в микроавтобусы. Уже едем через Македонию туда, в Албанию. Было страшное землетрясение. Мы были в городе, где люди просто несколько десятков человек просто погибло. И мы были там, значит, в этом селении, и мы посещали разные семьи, которые пострадали. И мы хотели принести, как-то утешить, как-то поддержать, как-то помочь. И я помню, это интересно было, именно эта мусульманская семья, и там, значит, в семье погибло где-то четверо человек. И эта мать там была, и там вот эти столы, там у них есть свои традиции, как это все происходит. И мы также пришли утешить эту семью. Мы какие-то подарки, какую-то помощь, потому что было тяжелое состояние. И вот мы там были в молчании, мы пили это кофе вместе с ними и пытались как-то утешить. И вот в один момент кто-то говорит: вот он идет, вот этот чудо-ребенок идет. И вот подходит один мальчик, и они указывают на него. Это удивительный случай, когда он падает с пятого этажа вниз, и над ним две глыбы бетонные просто остаются, и он остается живым. И это большое чудо. И я помню, когда он зашел, с этим пришло что-то божественное. И это коснулось этой семьи. Какая-то надежда пришла, какое-то утешение пришло. И мы уже вместе взялись за руки, и мы вместе молились Богу. И Господь касался там людей. И это необычно. Я вот именно понимаю, что именно в этих обстоятельствах открывается возможность для проповеди Евангелия. Там, где есть трудности, где есть сложные обстоятельства, мы видим, это будет происходить, и это происходит сегодня. И поэтому мы сегодня посреди этих людей и народов, которые, может быть, в очень сложных обстоятельствах, и мы пытаемся и стараемся доносить Евангелие до них. И также Иисус, Он говорил уже в следующей главе от Матфея, Он уже рассказывает и приносит такую весть именно, что же есть Царствие Божие. Как нам вести в эти последние времена? И мы находим здесь несколько притч, которые, ну, на самом деле вдохновляют нас именно на то, чтобы мы имели эту мудрость и откровение, как поступать. Это повествование о 10 девицах, да, которые кто-то был готов, кто-то не очень. Но как именно важно это испытывать в сегодняшних обстоятельствах. Мы все в этом положении, мы все как эти девицы. Или мы готовы, или мы забыли, или мы что-то пропустили, или что-то проходит просто мимо нас. Хотя
для нас было предупреждение. Хотя

для нас было откровение быть наполненными Божьим Духом, Божьим Словом, чтобы не пропустить это откровение, которое способно нас, так сказать, подготовить к этому.

оставлять нас, и ничто не будет пропущено или оставлено где-то в стороне, но это будет только вдохновлять нас. И, конечно, я так коротко пытаюсь говорить сейчас именно об этих обстоятельствах, потому что именно это говорит Иисус Христос и есть Царство Божие. Быть готовым. Очень просто. Быть готовым есть Царство Божие. И быть готовым принять то слово, то откровение, которое приходит свыше. И это так важно и необходимо. Если мы не имеем этого живительного слова, то мы не имеем жизни. И это откровение вдохновляет, поднимает нас и проводит через различные обстоятельства. Теперь следующий мы видим притчу, и это, я верю, такая инструкция от Бога именно для последнего времени. Как мы можем жить при этих обстоятельствах? Где вот эти войны? Где эти страдания? Где эти испытания? И мы все будем, видимо, проходить через них. Но у Бога есть всегда решение и откровение, как мы можем проходить все. Ну и следующая притча уже о тех ресурсах, которые Бог высвобождает для каждого человека, для каждого верующего. Кому-то побольше, кому-то поменьше, но это не важно сегодня. Важно то, что ты будешь делать со всем этим ресурсом, который Бог даровал тебе, которое дано каждому. Бог не прошел мимо. Да, конечно, ты можешь быть как-то в таком состоянии, где может какая-то зависть, но ему у него больше, но если кому-то больше, с того больше и спросится. Я так рассматриваю себя как человека, которому дано что-то, может быть, только одно. И я хочу не закопать это, не отринуть это, а взять, использовать и начать это использовать для славы Божьей. И мы тогда увидим, что эти ресурсы, они только дадут эффект и развитие не только для нас лично, но и для многих других обстоятельств. Слава Богу за те откровения, за тот урожай, который мы можем собрать именно благодаря этому дару, который дан нам. Знаете, и там в конце уже есть очень серьезное заявление, и это тоже говорит о том, что есть Царство Божие. Царство Божие – это что-то, то, что Бог дает нам, и что нам надо развивать и пускать по водам, которое сможет принести нам больший, хороший урожай. Ну и в конце, наверное, я прочитал бы Евангелие от Матфея. Там Господь уже распределяет, кто же эти овцы, а кто козлы. Да, вот такое распределение. И знаете, этот момент может быть не очень приятный, вот, но и мы можем начать волноваться и беспокоиться о своем каком-то положении в Его Царстве. И это то, что есть Царство Божие. Он сравнивает, и Он объясняет, и говорит нам о Царстве Божьем здесь. Потому что кто-то будет по левую, а кто-то по правую сторону. И здесь мы видим этот именно момент, ради чего мы все это делаем. Знаете, мы можем много чего делать. И это очень важно, что мы что-то делаем. И нам надо иметь дела веры, нам надо действовать по откровению Божьему. Бог говорит нам что-то делать, и мы делаем, и мы видим Божье благословение. Как настроено наше сердце, какая наша мотивация? Может быть, давайте посмотрим на это. Потому что не хочется, что в один момент мы вроде говорили «Господи, Господи», и делали как бы много, и чудеса творили, и дел всяких наделали. Но Господь скажет: «О, извините, я вас не знаю», знаете. Очень неприятно услышать, но Писание говорит об этом. Это может произойти. И поэтому здесь именно что же есть Царство Божие, это когда мы делаем ради Господа, ради Его имени. Знаете, даже если мы дадим этот бокал воды –
просто воды, не из-за того, что только вот жажда есть, вот, а ради того, что вот Господь побудил меня это делать, ради любви, ради того, чтобы люди могли бы

увидеть руку Божью, Божью славу, Божью любовь. И тогда уже мы видим это другое отношение. Это записано, это остается в книге жизни, это дает нам возможность уже занять правильное положение пред Богом. И как это важно и необходимо принять, что мы живем и творим ради Христа. Я бы подчеркнул бы это для всей своей жизни, что именно мы делаем это, служим друг другу с радостью, с огромным желанием помочь, поддержать, быть вдохновлением, ободрением, без всякого лицемерия, искренне, от всего сердца. Мы делаем это ради Господа. Твой дар, твое служение, твоя деятельность – независимо там на месте, много или мало, это только один стакан воды, или ты посетил этих дорогих людей там в доме престарелых. Вот совершенно недавно мы могли это сделать. Слава Богу! Это великая возможность от Бога, дарованная нам посетить эти дорогие души, которые там живут где-то в Кыргызстане, где-то в каком-то доме. Но Бог там, Бог со своей любовью там, Бог говорит к этим душам. Или этот детский дом, который так нуждается, эти детки оставленные, брошенные, теперь они могут испытать любовь нашего Господа Иисуса Христа. И много или мало, что мы делаем, но мы делаем это во имя Господне, ради Господа, во славу Его. Эта добродетель, она приносит нам радость. Знаете, и много не надо, чтобы испытать Божью благодать и Божью силу и Божью любовь, если мы сможем настроить свое сердце вот эту правильную позицию, это правильное положение пред Богом, когда мы творим и делаем эту Божью работу во имя Господне. И это, я думаю, очень необходимо для нас, потому что мы так много всего делали, но мы не имеем такого особенного состояния. Может быть, нам надо пересмотреть это отношение, ради чего мы это делаем. Ради галочки, ради того, что наших убеждений, или ради того, что кто-то нас просто побудил сделать, или мы делаем это во имя Господне, во славу Божью. Тогда обязательно придет вот эта радость и вдохновление, и еще даже на большие, так сказать, подвиги во имя Господне. Дорогие, очень хочется вместе с вами просто помолиться сейчас и принять вот эту благодать от Бога, чтобы у нас была бы эта сила и правильная мотивация на добрые дела, на служение, на труд, на наши отношения там внутри семьи. Все это Царство Божье. И если мы готовы, и если мы готовы принять это слово и эту силу от Бога, то мы увидим вот эту благодать, которая накрывает и ведет нас по жизни. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за эту возможность служить во имя Твое. Боже, во имя Твое, Ты есть Господь всего, Ты открыл и даровал нам эти возможности, и помоги нам, Господи, чтобы наши светильники, они были бы заполнены Твоим маслом, Твоей любовью, чтобы мы могли бы принять то, что, чтобы ничто не упустить и ничто не прошло мимо нас, Боже, помоги нам, Господи, Боже, взять то, что Ты даровал нам, каждому Ты даровал что-то особенное, какой-то талант, какую-то способность, какие-то ресурсы. Боже, мы желаем служить этим Тебе во славу Твою, Господь. И если мы, Боже, принимаем что-то делать, Господь, принимаем решение что-то делать, то, Боже, помоги нам принять это решение делать во славу Твою, во имя Твое, ради Тебя, ради Царствия Твоего, Господь, чтобы находиться и пребывать в Царстве Твоем. Дорогой Небесный Отец, благослови нас в этом, и да прославится имя Твое Святое во всем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан. Сделай то, сделай это, вот станет сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинная жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет, Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа, и это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит, даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими, потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, от
атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Добро пожаловать на второе занятие. Мы уже рассмотрели закон целеустремленности, и у вас было время немного отдохнуть. Я увидел, что вы были откровенны друг с другом и честно подумали, забиваете ли вы голы или нет. Хочу вас заверить, Богу угодно, чтобы вы забивали голы в духовном смысле. Говоря о великом поручении, мы обычно цитируем 19 и 20 стихи 28 главы Евангелия от Матфея, но перед этим в 18 стихе говорится: «Да нам не всякая власть на земле и на небе». Поэтому не расстраивайтесь и не говорите, что же нам делать. У нас нет никакого плана. Бог на вашей стороне, и Он совершит. А теперь откройте ваше пособие и взгляните на закон номер 2, закон ожиданий. Он гласит: в растущих церквах верующие уверены, что рост – это нормальный и ожидаемый процесс, предусмотренный и осуществляемый Богом. Члены церкви не приемлют застоя. Пожалуйста, подчеркните ключевые слова. Рост – это нормальный и ожидаемый процесс, предусмотренный и осуществляемый Богом. Возможно, вы подумали: ну, разумеется, это известно каждому пастору, но я в этом не уверен.

уверен. Позвольте рассказать вам историю о том, как я об этом узнал. Я был пастором маленькой церкви в Техасе, в крошечном городке с 4000 жителей. Там не было даже светофора. Одним словом, село. В нашей церкви сначала было человек 30, но за год стало 60. И вот однажды мой друг, служитель церкви в Калифорнии, пригласил меня выступить перед их студенческой группой. На это время это была одна из лучших церквей в Америке. Это было в 70-е годы. У них в церкви было около 5000 человек и 5 богослужений. Я никогда не видел ничего подобного. Представьте себе, вы привыкли к церкви из 60 человек, а тут 5000. При этом у них не было большого помещения. И знаете, что они делали? Вы видели, как на выставках организовывают очередь, натягивают веревки, и получается лабиринт, по которому передвигаются люди. Так вот, 400 или 500 человек стояли в очереди на следующее служение и с нетерпением ждали его начала. В моем городе мы, наоборот, пытались затащить людей в церковь, а здесь длиннющая очередь. Наконец, двери открылись, вышли люди с предыдущего служения, и очередь бросилась вперед занимать места. Это было совсем уж странно. Оказывается, все хотели сидеть впереди, чтобы хорошо слышать. Я подумал, ну и ну. А я слышал, что в больших церквах люди холодные, безразличные. Я всегда думал, пусть нас 60, зато у нас такие глубокие и теплые отношения, мы так хорошо знаем друг друга. Началось служение, и я как никогда в жизни ощутил Божье присутствие. Люди, которых я впервые видел, не просто пожимали мне руку и говорили «приятно познакомиться». Они обнимали меня, и было видно, что это искренне. Я подумал, в чем же секрет этой церкви? Это было воскресенье. А в понедельник у них происходила встреча сотрудников. В той церкви одних только пасторов насчитывалось с дюжину. Я попросил у своего друга разрешения присутствовать на этой встрече. И вот я сидел в уголочке и конспектировал все, что там говорилось. А потом познакомился с некоторыми из этих пасторов лично и, знаете, был разочарован. Это были милые, приятные люди, но я ожидал большего. Неужели Богу удалось создать через них такую прекрасную церковь? Я всего лишь пастор маленькой церквушки, а они гиганты. Но что получалось? Я слушал их целый день, а они не сказали ничего выдающегося. Мы вместе обедали, и я обнаружил, не сочтите за оскорбление, что они вряд ли умнее меня, вряд ли более духовные, вряд ли лучше знают Бога. И тем не менее, одно отличие имелось. В их церкви происходили замечательные события, а в моей ничего особенного. Я продолжил наблюдать за их встречей. Они перешли к обсуждению цикла занятий, намеченных на ближайшее время. Они спланировали заранее, сколько сотен человек придет ко Христу, какие домашние группы смогут их принять, кто будет дальше работать с этими людьми и как организовать всю деятельность церкви соответственно ожидаемым событиям. Из Калифорнии в Техас перелет не близкий, и по дороге домой я думал, что ж, у меня хорошее образование, есть кое-какие способности, я, конечно, не самый умный человек на свете, но и не самый глупый. Эти пасторы не умнее меня и молятся не больше, чем я. Так почему же наши ситуации так отличаются? Так вот, единственное различие в том, что они ожидали увидеть дела Божьи. Они настолько этого ожидали, что составляли соответствующие планы, что включали их стоимость в бюджет, что занимались организационными вопросами. Они настолько этого ожидали, что активно участвовали в Божьих делах. И тогда я понял, что одним из ведущих законов развития церкви является закон ожидания. И вот что я сделал. Я подумал, это шаг веры, значит, я буду молиться по-другому и говорить по-другому. Я тоже проведу у себя в церкви цикл занятий. Я попрошу у Бога, чтобы в нашей церкви люди тоже узнавали Христа. Для начала не 100 человек, а, скажем, 5. И заранее подготовлю тех, кто будет дальше работать с этими людьми. Мы создадим несколько групп для новообращенных. У нас не было таких групп. Ведь если новообращенных всего 3 за год, едва ли нужно много групп. Но теперь я решил ожидать новых событий, планировать, учить и верить, что что-то произойдет. И угадайте, что произошло? Бог сделал в нашем маленьком техасском городке

листке то же, что он сделал в Калифорнии. И все потому, что я увидел пример правильных ожиданий, основанных на вере. В вашем пособии это изложено под заглавием «Цель занятия».

что мешает вашей церкви расти. И позже дам время записать основные препятствия. Когда я возглавлял ту маленькую церковь, я думал, что мы не можем расти, потому что у нас только один пастор. Мы не можем расти, потому что у нас уродливое здание, в котором не разместишь много людей. Мы не можем расти, потому что не все наше руководство близко знает Бога. Мы не можем расти, потому что в нашем городке есть другие церкви, большие и известные, а нашу никто не знает. То есть я постоянно думал о том, чего мы не можем и как много препятствий на нашем пути. Я сосредоточивался на том, чего Бог мне не дал, а не на том, что дал. Братья и сестры, нужно просто переключиться. Я сказал себе, хватит смотреть на то, чего мы не можем, на плохих лидеров, на нехватку денег, сотрудников. Ведь у меня есть Божье Слово и Его обетование. Я верю, что Он может совершить великие дела, и я включу их в свои планы, я буду к этому идти. А по ходу ты, Боже, дай нам денег, дай нам помещение и все необходимое. И знаете что? Так оно и было. За следующие 3 года наша церковь выросла поначалу медленно от 60 человек до 150, а потом до 200. Дальше больше. Как мы узнаем из закона структуры, большинство церквей не смогут преодолеть 200-й барьер, если полностью не изменят свою структуру. Можете молиться, можете поститься, но закон структуры гласит, что церковь следует определенным образом перестроить, если вы хотите, чтобы в ней было больше 200 человек. Есть и другие переломные этапы развития церкви. 800 человек, затем 1700 или 1800. На каждом из этапов Бог требует от нас определенных действий. Как только нашей церкви коснулись перемены, она стала потихоньку расти, расти и расти. А сейчас я попрошу вас перечислить основные препятствия для роста вашей церкви. Я дам вам пару минут для размышлений. Если вы смотрите этот урок в видеозаписи, сделайте паузу, напишите 2 таких препятствия и расскажите о них вашему соседу, а потом мы пойдем дальше. Вчера у меня была замечательная возможность пообщаться со 150 пасторами. Они говорили о препятствиях в их церквах, дефицит лидеров, недостаток открытости, нехватка места или денег, неблагополучная политическая обстановка, ограничивающая их свободу творить волю Божью, недостаток искренности и мужества даже со стороны руководства. Да, есть много веских причин. Но позвольте поделиться некоторыми наблюдениями, а выводы вы сами сделаете, и не общие выводы, а касательно тех препятствий, которые вы записали. Вот что вам нужно знать. Каждая церковь сталкивается с препятствиями. В некоторых случаях это преследование. Мы недавно были в Китае. Там у многих верующих нет даже Библии. Им не разрешают иметь свое помещение. Препятствий масса. И как же церковь в Китае смогла вырасти с 1 миллиона человек в 50-х годах до 120 миллионов, практически не имея помещений? А мы говорим, что наши церкви не могут расти в то время, как у китайцев не было ни денег, ни богословского образования? Каждая церковь сталкивается с препятствиями. Они могут быть связаны с лидерами, сотрудниками, деньгами. Но я убежден, что вы, как пастор, не должны позволять препятствиям ограничивать ваши ожидания. Ожидания должны основываться на цели, на том, к чему призывает вас Бог Небес. А Бог Небес непременно даст вам благодать, когда вы сделаете шаг веры и послушания. Он даст вам благодать. Если же вы будете ждать, пока Он начнет что-то делать, пока у вас будет больше места, больше сотрудников, больше денег, то знаете что? Вы навсегда останетесь такой церковью, с таким же зданием и с таким же влиянием на мир. Вам нужно пересмотреть свои ожидания. Вы можете сосредоточить внимание либо на том, чего у вас нет, либо на том, что у вас есть. Послушайте внимательно. Ни одна церковь не вырастет больше, чем верит и ожидает ее пастор. В результате той поездки в Калифорнию я сделал очень важное, хоть и болезненное открытие, перевернувшее всю мою жизнь.
видеть

Видите ли, еще по дороге туда я думал о проблемах в нашей церкви, которые мешали нам расти. Я думал, что у нас нет сильных лидеров, нет денег. Я единственный пастор, у нас ужасное помещение. Все проблемы из-за того, чего у нас нет. Но когда я вернулся, я уже понимал, что главная проблема нашей церкви – это я. Я сдерживал рост церкви, поскольку концентрировался на проблемах и ничего не ожидал. Разве мог я требовать от членов церкви веры больше, чем моя? Если вы тот человек, который каждое воскресенье выходит к кафедре и проповедует церкви Слово Божье, разве станет ваша церковь ожидать большего, чем пастор, обращающийся к ней от имени Бога? Исследование, проведенное Кристианом Шварцем, подтверждает, ключевым фактором в процессе роста церкви, любой конфессии, с любой историей, с самыми разными богословскими взглядами, является пастор. Дело не в деньгах, не в месте, не в новых лидерах, нет. Важнейшей движущей силой в любой церкви, растущей как качественно, так и количественно, выступают ожидания пастора, его вера и его жизнь. Вернувшись из той поездки, я понял, что дело не в лидерах, хотя у нас и в самом деле были с ними проблемы. Дело не в деньгах, хотя, конечно, они бы нам не помешали. Скажите, в какой мере вы в силах устранить те препятствия, которые записали? Например, вам нужно новое здание, или вам нужно, чтобы брат Иван переехал в Сибирь и навсегда ушел из братского совета. Или вам, просто необходимо, чтобы тетушка Эмма, которая заправляет политикой церкви, поскорее отправилась к Господу. В каждой церкви есть такие люди, не так ли? Мы вас очень любим, сестра Эмма, и понимаем, что все мы грешники, однако желаем вам как можно скорее отправиться на родину, чтобы наша церковь могла сдвинуться с мертвой точки. В какой мере от вас зависит приток денег? Скажем честно, в очень малой. А насколько в нашей власти отношение нашего сердца, наши ожидания, наша вера, наше хождение с Богом? По-моему, на 100%. Пастор обладает возможностью кардинально изменить церковь, не меняя никого из людей, кроме себя. Когда мы понимаем, что ключ к росту церкви в наших руках, это отрезвляет нас и смиряет перед Богом. Означает ли это, что все бремя возложено на нас? Нет. Нужна ли команда? Да, безусловно. Разве не Дух Святой через Слово Божье осуществляет перемены? Разумеется, Он. Но вам принадлежит ключевая роль. Случалось ли вам посетить замечательную церковь, а потом, познакомившись с ее пастором, подумать, какая прекрасная церковь и какой ужасный пастор? Так не бывает, не правда ли? Церковь растет до той планки, которую устанавливает лидер. Ее расцвет и упадок зависят от лидера. Давайте вместе рассмотрим три качества пастора растущей церкви. Первым делом вам нужно спросить себя, как изменить ожидания? Вначале свои собственные, а потом и всей церкви. Ведь с каждым из вас может произойти то же, что и с пастором церкви из 60 человек в 4000-м городке без единого светофора, после того, как он стал мыслить по-другому, планировать по-другому, и Бог совершил чудеса. Итак, три качества. Во-первых, пастор растущей церкви посвящен задаче роста. Под словом «посвящен» я подразумеваю твердое убеждение, мы обязаны расти и никаких «но». А под ростом я подразумеваю не только количественные изменения. Да, мы должны расти вширь, но также и вглубь. Мы должны забивать голы, видеть, как люди обращаются ко Христу, как верующие возрастают в зрелости, как умножается число лидеров. Мы должны расти, без этого никак. Разве мы можем спать спокойно, если не растем? Итак, первое, пастор посвящен задаче роста.
Второе качество – пастор растущей церкви верит в исполнение видения, данного Богом, и молится об этом. Видение дается Богом, поэтому вам нужно быть в близких отношениях с Ним. Бог должен проводить свою работу в вашем сердце и разуме, изменяя ваши ожидания. Это не игра, не позитивное мышление.

Я думал вот так, а теперь буду думать по-новому, и произойдут чудеса. Нет, я говорю об ожиданиях, которые Бог вкладывает в сердце пастора и сердца руководителей церкви. И если вы примете их от Бога, вы будете верить и молиться соответственно. Третье качество – пастор растущей церкви является настоящим руководителем своей общины. Позже мы поговорим о том, что это такое и как это делать. А сейчас давайте остановимся на первом из этих качеств – на посвящении задачи роста. Откройте книгу Деяний. Здесь все, о чем я хочу вам рассказать. Помните, мы говорили, что в растущих церквах рост – это нормальный, ожидаемый процесс. Это не исключение, не что-то, что происходит с кем угодно, только не с нами. Рост – это процесс предсказуемый, сверхъестественный и обязательный. Рост – это норма для церкви. Откройте книгу Деяний. Поскольку вы пасторы, я очень быстро пробегу по ней. Я даже не буду зачитывать отрывки. Первая глава Деяний – «Христос вознесся на небеса». Вторая глава – «Зарождается церковь». К ней присоединяется 3000 человек. Четвертая глава – «Присоединяется еще 5000». Шестая глава – «Ученики распределяли пищу и служили людям, ведь они всерьез восприняли слова Христа». Конечно, мы должны служить. Но церковь так стремительно росла, что им пришлось делегировать обязанности помощникам. Так появились диаконы, апостолы же сказали, «А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова». Просмотрите 6 главу до 7 стиха. Это важный отрывок, мы еще к нему вернемся. Почему? Потому что, делегировав обязанности, апостолы изменили структуру церкви. Если в процессе роста церкви ваша роль не меняется, значит, вы тормозите ее рост. Посмотрите, как это было в ранней церкви. Сначала людей было немного. Христос сказал, что надо служить, но так давайте раздавать еду и молиться и проповедовать. Петр, ты будешь сегодня проповедовать? Я устал. Ладно, Иоанн, я завтра. Хорошо. Кстати, а где Варфоломей? Он у нас самый лучший администратор. Варфоломей, у нас тут есть пару сот человек. Накорми их, пожалуйста, а потом встретимся. Хорошо. Варфоломей возвращается и говорит, у нас уже 2000 человек. И греческие вдовы возмущаются. Это в вольном изложении, поскольку им достается меньше еды, чем еврейским вдовам. Ой-ой-ой-ой, у нас проблемы, что же делать? Мы должны служить людям, но кто же тогда будет проповедовать? А молиться – это слишком. Иисус, ты видишь, что происходит? Кто-либо из пасторов испытывал подобные чувства? Рост проходит болезненно и требует изменений в структуре церкви. Что же сделали апостолы? И что следует делать нам? Видите ли, если пастор пытается делать все самостоятельно, в его церкви пожизненно будет от 70 до 90 человек. Но если он настоящий трудоголик, то, возможно, дотянет до 120 членов. Можно, конечно, и до 130, если при этом пожертвовать семьей. Большему количеству людей не в состоянии служить даже самый заядлый трудоголик. Какая альтернатива? Изменить структуру церкви. Обратите внимание на 7 и 8 стихи 6 главы. Это понравилось всем, в том числе и Богу, и количество учеников, что здесь сказано, весьма умножалось. То есть церковь росла. Смотрим дальше. В 8 главе мы видим, что церковь становится слишком закрытой, появляется препятствие для роста. Члены церкви свидетельствуют только евреям. А что говорил их Христос? Деяния 1:8. «Вы будете мне свидетелями где? В Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Будете ли вы свидетелями или нет, это не вопрос. Просто вы можете быть хорошими свидетелями или плохими. К 8 главе Деяний церковь стала плохим свидетелем. У них уже был определенный успех. В Иерусалиме тысячи людей пришли ко Христу. В Иудее они чувствовали себя комфортно. Они знали, как благовествовать евреям. Но у них были свои предубеждения и препятствия. Почему нам должны нравиться самаряне, эти полукровки? Они наполовину евреи, наполовину язычники. Они поклоняются на той горе, а мы на этой. И что делает Бог? Посылает преследование. Если в вашей церкви наступает серьезный кризис, иногда это проявление Божьей благодати. Бог хочет вытолкнуть вас из зоны комфорта. Итак, Бог послал им преследование. Иаков и Петр уединяются и размышляют, что делать дальше. А тем временем люди рассеиваются. Обыкновенные миряне рассеиваются по близлежащим землям и благовествуют Слово. И что происходит с церковью дальше? Она опять растет. В 9 главе ко Христу приходит апостол Павел, в 10 Корнилий. К
к церкви присоединяются язычники. Просмотрите книгу Деяний, и вы увидите, что рост — это норма. Церковь, которая не растет ни численно, ни вглубь, с Божьей точки зрения является аномалией. А мы? Когда мы видим растущую церковь, мы говорим: «Ого, наверное, на ней особое благословение», или «О, если бы у нас был такой же одаренный проповедник», или «Это все потому, что они показывают слайды на компьютере». В их церкви много богатых людей, есть кому оплачивать счета. Если бы у нас были такие люди, мы бы тоже росли. Мы опять зацикливаемся на препятствиях. Ведь большинство из нас полагает, что рост – это исключение, а не норма. Поэтому важно иметь правильные ожидания. Пока вы будете считать, что рост – это нечто экстраординарное, гарантирую, по вере вашей и будет вам. Чьи это слова? «По вере вашей да будет вам». Что ожидаете, то и получите. Рост – это норма. Взгляните на 4 главу Евангелия от Марка. Там как раз об этом говорится. «Все вы, как пасторы, прекрасно его знаете. Это притча о сеятеле. Семя – это Слово Божье, а 4 вида почвы – сердца людей. 3 вида почвы – плохие, а 1 хороший. Это доброе и честное сердце. Помните?» Давайте посмотрим чуть дальше, начиная с 30 стиха. Христос говорит о том, как происходит рост, и задает вопрос, чему уподобен Царство Божье. Он только что объяснил, как Божье Слово преображает жизнь людей, и продолжает. Чему уподобим Царство Божие? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Перевожу, нельзя пренебрегать мелочами. Поначалу семя Божьего Слова очень маленькое, растет медленно, но потом все быстрее и быстрее, и разрастается так, что предоставляет тень нуждающимся. И таковыми многими притчами проповедовал им Слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. А теперь давайте вернемся к 26 стиху. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, то есть Слово Божие, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою», подчеркните слова «сама собою», «производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». И вот какой вывод я хочу сделать из этих притч. Божье Слово – это семя. Какое семя, хорошее или плохое? Конечно, хорошее. Поэтому, если ничего не растет, мы точно знаем, что причина не в семени, ведь есть еще почва. Из притчи ясно, что даже хорошее семя не растет, если попадает в плохую почву. Но что происходит с хорошим семенем в хорошей почве? Оно растет. Как? Само собой. Здесь использовано греческое слово «аута», от которого происходит наше слово «автоматически». Оно означает «самостоятельно», «само собой». Иными словами, это естественно. А мы часто думаем, что это что-то чрезвычайное. Допустим, мы проповедуем Слово Божье, и кто-то принимает решение стать христианином. Мы восклицаем: «Ну и ну, даже не верится». Часто ли вы слышите подобные восклицания в церкви? Неужели такое возможно? Это удивительно. Даже не верится. А к чему призывал учеников Христос? К вере. Если семя хорошее и почва хорошая, мы должны ожидать, что оно прорастет. Оно непременно прорастет. Это не относится к категории спорных богословских вопросов. И дело не в том, таланте проповедника. Дело не в том, что Дух Божий повеял на север, а не на юг. Вскоре вы убедитесь, что рост – это естественный процесс, однако существуют препятствия, которые его сдерживают, и недостатки почвы. Позвольте мне в нескольких предложениях выразить суть процесса роста. Конечно, важна структура церкви, ее организация. Но вот что я понял. В любой церкви, хоть маленькой, хоть многочисленной, нужно верить, что Слово Божье истинно и действенно, и что только Бог может осуществлять рост. А перед вами, как пастором, стоят две задачи. Во-первых, выявить существующие препятствия и устранить их под руководством Духа Святого. Во-вторых, исследовать почву. Может быть, ей нужно больше солнечного света или удобрений? Выясните, как нужно удобрять почву, и Бог взрастит свою церковь.
Обратите внимание, в ваших пособиях сказано, рост – это норма для церкви.

А дальше рост – это обязательный процесс. И ссылки. 28 глава Евангелия от Матфея, 15 глава Евангелия от Луки. Я думаю, мы в наших церквах привыкли полагать, что расти – это хорошо, но не обязательно. Мы хотим расти, это здорово. Мы надеемся, что у нас получится. Это все равно, как если бы футболист сказал товарищу по команде: «Мне очень нравится, как ты бьешь по мячу», или: «Знаешь, я уже попал в сборную страны и мечтаю, что когда-нибудь в один прекрасный день мне удастся забить гол. А еще лучше было бы выиграть матч». А кто-нибудь еще хочет выиграть матч? Что бы сделали с таким игроком? Выгнали бы из команды. Расти – это приказ. Иисус не говорил: «Надеюсь, вы сможете пойти и научить все народы». Мы с отцом посовещались и решили: «Если вы захотите, дать вам в помощь Духа Святого». Так что это было бы здорово. Возможно, вам стоит собраться пару раз, подумать об этом. И если будет настроение, выпить по чашечке чаю, а потом научить все народы. Разве так? Конечно, нет. Это приказ. Мы можем либо повиноваться ему, либо нет. И вам следует проникнуться этой идеей. Вы должны понять, если мы никого не учим, если неверующие не обращаются ко Христу, если люди не возрастают в зрелости и не приносят плоды, значит, мы живем во грехе. Если вы, как пастор, проникнетесь этим пониманием до мозга костей, ваша церковь будет расти. Это не просто хорошо, это нормально и обязательно. Заметьте также, что рост – это сверхъестественный процесс. Не возлагайте на себя чрезмерной ответственности. Вы ведь знакомы с 3 главой 1 послания к Коринфянам? В церкви произошло разделение. Некоторые считали себя последователями Аполлоса, другие – Павла, третьи – Петра, а некоторые говорили: «Нет, мы ученики Христа». Апостол Павел объясняет: это же процесс роста. Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил. Бог, только Бог делает так, что семя растет. Кем бы вы ни были, ни один пастор и никакой другой человек не располагает властью над процессом роста. Рост происходит сам по себе. Это все равно, как если бы садовник хвастал перед друзьями: «Видите, какие красивые у меня деревья? Это я их произрастил. Я волшебник. Хотите, выращу помидор? Хотите, на дереве сейчас появится апельсин?» Вы этого не можете. А что же вы можете? Что вы можете? Вы можете следить, чтобы растения получали достаточно солнечного света. Можете удобрять землю. Можете окапывать насаждения. Но вы не можете заставить их расти. Поэтому, если они растут, вам нечем гордиться. А если не растут, то не следует думать, что это вы во всем виновны. Разве это не освобождает? Рост – процесс нормальный и в то же время сверхъестественный. Так что же нам нужно делать? Нужно быть хорошими садовниками, нужно устранять закономерные препятствия для роста. Давайте поговорим о некоторых из этих препятствий. И позвольте мне говорить откровенно. Мы ведь любим друг друга, не так ли? Мы хотим быть открытыми и служить Богу, чего бы нам это ни стоило. Так давайте быть честными перед Ним и друг перед другом. Первое препятствие – духовное. Помните про хорошую почву? Где она начинается? В нашем с вами сердце. Если в вашей жизни господствует грех, ваша церковь не будет расти. И даже если будет, то искусственно. Все равно, как на нитратах. Знаете, бывают большие красные помидоры, а попробуешь – вкуса никакого. Если вы горды, ваша церковь не будет расти. Почему? Потому что Бог гордым противится. Он не просто не терпит гордости. В оригинале Евангелия использовано слово «анти» – «против». Бог против гордых. Если вы ленивы, ваша церковь не будет расти. Почему-то мы редко говорим о лени, но когда я читаю книгу притчей, то оказывается, это немаловажная проблема. Я не говорю о том, что вы смотрите телевизор и жуете конфеты. Вы можете быть постоянно заняты всевозможными служениями и при этом избегать сложных задач. Самодисциплина – это когда вы делаете то, что нужно в нужное время. Если вам нужно обличить брата, а вы этого не делаете, значит, вы ленивы. Или, возможно, вам нужно готовить проповеди и не в субботу вечером. Вы должны выделить достаточно времени с утра и готовить слова, которые насытят Божий народ. Если вы этого не делаете, если вы не проявляете должные заботы о том, что Бог уже вам дал, то с какой стати Ему давать вам больше? Бог – самый мудрый инвестор во Вселенной. Он находит тех, кто мудро распоряжается Его вложениями и дает им все больше и больше. А тем, кто транжирит Его средства, Он больше не дает.

Итак, иногда росту мешают духовные препятствия. Например, мне пришлось разбираться с таким грехом, как угождение людям. Когда-то я работал по 80 часов в неделю. Бывало, мы ужинали дома, звонил телефон, я моментально подрывался. «Да, я пастор, конечно, сейчас приду. Пока, дорогая». Если вы так себя ведете, то вот что я вам скажу, господин Мессия, у нас Мессия уже есть. Он умер на кресте и воскрес, и других нам не нужно. Так себя вести – это грех. Просто-напросто грех. Разумеется, этот грех вытекает из ошибок прошлого и связан с рядом психологических проблем, с которыми нужно бороться. Но если вы думаете, что вы лучше других, если вы не принимаете служение от других людей, если у вас нет времени на молитву, роста не ждите. Я не говорю, что вы должны быть идеальны. Вы просто должны быть целостным, зрелым человеком и правильно реагировать на то, что открывает вам Бог. Кстати, зрелый не означает совершенный. Просто нужно признавать свои ошибки. Например, вы немного солгали, преувеличили, сказали кому-то: «Я опоздал, потому что на дорогах такие пробки», а пробка, возможно, где-то и была, но вы опоздали вовсе не из-за нее, а потому что выехали на час позже. И вот потом вы молитесь, и Бог напоминает вам об этой лжи. И тогда вы просите прощения у Бога, а потом находите того человека и говорите: «Хоть я и пастор, я тебе вчера солгал. Я сказал, что опоздал из-за пробки, а на самом деле я поздно выехал, потому что решил, что мои дела важнее нашей встречи. В общем, я тебя подвел. Прости меня, пожалуйста, обещаю вам, что это не уронит вас в глазах ваших прихожан, а напротив, возвысит. Им не нужен идеальный пастор, и это хорошо, ведь ни вы, ни я таковыми не являемся. Им нужен настоящий, неподдельный пастор, который ходит Божьими путями. А это значит, что он умеет признавать свои ошибки. Ведь тем самым вы подаете своим людям пример: «Да, я совершил ошибку, но я исповедал ее перед Богом и загладил свою вину перед другим человеком». И знаете, чем это является для церкви? Самым лучшим удобрением. Люди поймут: «Так значит, мне не нужно скрывать свои грехи, ведь я видел пример моего пастора, он умеет разбираться с духовными проблемами». Второе препятствие – социологическое. Например, если в вашем зале нет мест, если он заполнен на 80% и больше, если вы не хотите проводить еще одно богослужение, вы можете молиться хоть до второго пришествия, а церковь расти не будет. Вы зайдете в тупик. Ведь есть социологические законы, связанные с величиной группы. В церкви из 100 человек одни нюансы, из 200 другие. В развитии церкви есть переломные этапы: 200 человек, потом 800, потом 1500. На занятии о законе структуры мы поговорим, как перейти от малой группы из 10 человек к небольшой церкви, потом к церкви средней численности, потом к большой церкви. Мы рассмотрим соответствующие барьеры и то, как их преодолеть. Нельзя игнорировать социологический фактор. Я этого раньше не знал. Я был пастором маленькой церкви. Бог действовал в ней, и вот наш зал заполнился настолько, что людям пришлось стоять под стенкой. На следующей неделе у нас было много свободных мест. За 2-3 недели люди опять подтянулись, и опять им пришлось стоять под стенкой, а потом опять свободные места, и так продолжалось в течение года. Знаете, о чем это говорит людям? О том, что они нам здесь не нужны, и все потому, что кто-то из руководства сказал: «Мы не будем открывать второе служение, потому что тогда мы превратимся в две церкви, а Бог призывает к единству». Как будто можно знать всех людей в церкви. Наша цель, чтобы у всех людей были наставники, а не самому быть наставником для всех людей. Поэтому, если вы не измените структуру церкви и свою роль в ней, церковь не будет расти. Это похоже на пересадку цветов. Допустим, вы взяли хороший цветок и посадили его в хорошую землю. Вот в такой вот горшок. Цветок растет, и что происходит с его корнями? Вижу, женщины знают, а вот мужчины смотрят на меня с недоумением. Понятия не имею. Так что происходит с корнями? Они запутываются, им тесно. Что вы тогда делаете? Пересаживаете цветок в другой горшок. Дорогие пасторы, мы должны делать то же самое. В случае с цветком его нужно пересадить, чтобы корни могли развиваться. Так же и с церковью. Она начнет расти, и вы скажете: «Кажется, Дух Святой начал действовать». Так оно и есть. Хорошее семя всегда растет, если только не встречает препятствий. А препятствия могут быть, во-первых, духовные, во-вторых, социологические, и, в-третьих, структурные. Под структурными препятствиями подразумевается объем работы, персонал и распределение ролей. Пока церковь маленькая, все делается

централизовано, но по достижении определенной численности необходимо децентрализовать деятельность. Пасторское попечение в церкви до 200 человек выглядит так, а после 200 совсем иначе. Роль пастора в церкви до 200 человек одна, а свыше 200 совсем другая. Это все равно как разница между микроволновкой и автомобилем. И причина здесь не в том, что вы не такой духовный, как Рик Уоррен, или не любите Бога в такой же степени, как какой-то там пастор, чья церковь растет вовсю. Просто есть некоторые предсказуемые препятствия. Четвертый тип препятствий – психологические. Однажды, будучи пастором маленькой церкви, я вдруг осознал, мы все видели нашу церковь как маленькую церковь. Вот мы и вели себя соответственно. Знаете, у каждого человека есть то, что называется «я-образ» или представление о себе, также и с церковью. Какое представление о себе у вашей церкви? Это психологический фактор, определяющий, кто мы такие. Угадайте, что нужно сделать пастору? Изменить это представление. Все рождается в вашем сердце. Какой вы видите свою церковь? Мы церковь, через которую действует Господь. Мы церковь, которая проявляет заботу о других. Мы церковь, которая созидает людей. Все начинается с вас, а потом с ваших лидеров. Кто каждую неделю выступает перед церковью? Вы. Далее. Рост – это не только нормальное и сверхъестественное явление, сталкивающееся с закономерными препятствиями. Рост – это дорогостоящее явление. Именно по этой причине большинство церквей не растет, хотя им этого очень хочется. Каждый маленький мальчик хочет попасть в национальную сборную. Но из всех мальчиков в стране, даже очень способных, лишь несколько туда попадают. И это совсем не от недостатка таланта. Просто чтобы достичь выдающихся успехов, пусть даже в спорте, нужно заплатить высокую цену. То же самое, если вы хотите стать выдающимся скрипачом, или пианистом, или писателем, не просто неплохим, но выдающимся. В чем ключ? В том, что это дорого стоит. Когда другие дети играют на улице, вы тренируетесь. Вы готовы заплатить цену, которую другие не готовы платить. Что же происходит в церкви? Как всегда, начиная с пастора. Как только цена возрастает, мы отступаем. Позвольте привести вам несколько примеров цены, которую приходится платить. Первый вид цены – это честность и бескомпромиссность. Раньше или позже в вашей церкви возникнет сложная ситуация. Вы будете точно знать, вот что говорит об этом Библия, вот что нужно делать. Но будет другой лидер, очень богатый и влиятельный, который скажет, «Нет, мы не будем так делать, а вы точно знаете, что это Божья воля». Но если вы возразите этому лидеру, он может уйти из церкви и, уходя, прихватит все свои деньги. И тогда вам нечем будет выплачивать зарплату. Итак, Бог говорит одно, а этот влиятельный человек другое. Как вы поступите? Я скажу вам, как поступает большинство пасторов в таких случаях. Они идут на компромисс. Ну, давайте мы еще поговорим и, возможно, изменим что-нибудь позже. Однажды ко мне пришла женщина, которая была недовольна своим браком. Она делала самые щедрые пожертвования в церкви, и вот она пришла ко мне и сказала, «Я хочу, чтобы вы благословили меня на развод». Я спросил, «Ваш муж изменял вам? Нет. Есть ли какие-либо библейские основания для развода?» «Нет, но я несчастна», — заявила она. «Что ж, дорогая, такова жизнь. Ведь у всех нас бывают проблемы в браке». «Позвольте предложить вам консультирование, попробовал я?» «Нет, хватит. Я только хочу узнать, благословить его развод или нет?» «Нет», — ответил я. Она вышла из комнаты, а сразу за ней зашел наш бухгалтер. «Ну как прошла встреча?» — поинтересовался он. «А он человек кристальной честности. Раньше он был бизнесменом, очень честный человек. Она хочет получить развод», — пояснил я. «А я открыл Библию и прочитал ей, что там говорится о браке, и объяснил, что дело не только в нашем собственном счастье. Но и она сказала, что уходит из церкви». «Вы молодец», — сказал бухгалтер. «Почему?» «Да потому что никто в нашей церкви не жертвует столько, сколько она». И тут мне пришлось спросить себя, а если бы я это знал, неужели я поступил бы иначе?
Нет. Второй вид цены – это культурная относительность. Есть некоторые привычки, предписанные культурой, а не Богом. Культура, традиции – все это так связано. Мы привыкли, что в церкви мы делаем вот так, а не иначе. Всегда так делали и всегда так и будем делать. Помню, как я приехал в церковь в одном курортном городке в Калифорнии. Публика там была очень либеральная, многие связаны с оккультизмом или потребляют наркотики. Все ходят в шортах и с пирсингом во всевозможных местах. В общем, культура абсолютно дикая. И вот в воскресенье вечером я пошел в церковь. На улице стояла 35-градусная жара, а все пасторы были одеты в костюмы, на крахмаленной рубашке, при галстуках. Надо сказать, что я пришел в церковь новым пастором, и меня представили людям. Я посмотрел в зал. Прихожане были одеты так же, как люди на улице, в шорты и цветастые рубашки. Только пасторы выглядели так, будто прилетели с другой планеты, где пиджак и галстук считаются неотъемлемыми частями христианства. Не подумайте, что я что-то имею против пиджаков, галстуков. Просто там они были неуместны. Было так жарко, что я едва не задохнулся. Я еще не понял всей важности данного вопроса, поэтому спросил, ничего, если я сниму пиджак? Пот лился с меня ручьями. Я снял пиджак и начал проповедовать. Это была моя первая проповедь. Как только я снял пиджак, люди зааплодировали. Я подумал, кажется, я здорово впишусь в эту церковь. Стоило только снять пиджак, я еще ничего не сказал, а мне уже устроили овацию. Вот здорово. Оказалось, это была часть их церковной культуры, хоть и совершенно неуместная. Почему-то все сотрудники были уверены, что пиджак и галстук придают им важности, делают, так сказать, духовными людьми. Но я спросил себя, каких людей мы хотим привлекать в церковь? Разве не важнее, чтобы они чувствовали себя удобно, если бы мы были в центре Нью-Йорка, где люди постоянно носят костюмы, а служители пришли бы в теннисках? Я бы повел себя иначе. Дело не в том, как правильнее, в костюмах или в повседневной одежде. Все дело в культуре. Кого вы хотите привлечь в церковь? В то воскресенье я снял пиджак, на следующей неделе ослабил галстук, а 3 месяца спустя я уже носил обычную рубашку со свитером без галстука. А примерно через год все остальные сотрудники стали одеваться так же, как я. И знаете что? Церковь стала расти и умножаться. Ведь раньше люди слушали Слово Божье, но в то же время думали, что за смешные здесь люди, они не такие, как мы. Но мне тоже досталось немало критики. Во многих церквах есть такое препятствие, как традиции. Я говорю о традициях, не записанных в Библии. Сможете ли вы их сломать? Это непросто. Для этого вам действительно нужно просить Бога о водительстве, ведь именно из-за таких вещей в церквах и происходят расколы. Но я хочу напомнить вам слова Христа, адресованные самым религиозным людям Его времени. «Не отменяйте заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание». И неважно, из какой вы церкви, харизматической, баптистской, методистской, пятидесятнической или пресвитерианской, у всех нас есть свои традиции. У библейских церквей, у неконфессиональных, у всех есть традиции, некогда введенные руководством и со временем наложившиеся на наше понимание Писания. Порой церковь не растет по той причине, что своим преданием мы отменяем Божью заповедь. Позвольте упомянуть один из самых важных стихов для меня, как для пастора. Запишите ссылку на полях. Притчи 29:25. «Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен». Обещаю вам, если вы поступаете с моральными принципами, не соответствуете культуре, переоцениваете важность традиций, то рано или поздно это встанет на пути роста церкви. Помните, что рост – это нормальный сверхъестественный процесс, заповеданный Богом. Я должен просить у Бога водительства, помощи в освоении социологии и структуры церкви. Но тем не менее наступит момент, когда я разочарую каких-то влиятельных людей тем, что буду следовать Слову. И мне придется выбирать между ними и Богом, боязнью перед людьми или страхом Божьим. К сожалению, множество людей во всем мире живет в боязни перед людьми. Но я убежден, что важнейшее качество лидера – это мужество. В прошлом я тренировал баскетбольную команду. Я всегда говорил своим ребятам, главное – мужество и смелость. Выиграют матч те, у кого хватит смелости. Та команда, которая выложится на 100%, которая заплатит цену, которая сильнее этого хочет.
Разве не удивительно? Спортивные тренеры очень требовательны. Они требуют, чтобы игроки отдали все для победы. А чего требуем мы? В первую очередь от себя, а потом от своих людей. Мы постоянно стараемся не слишком их напрягать, не поднимать бури. Да, конечно, нужно действовать мудро и под Божьим руководством. Но помните, что вы прокладываете тропу, вы передаете людям видение, вы их пастор.

Вы Божий человек. Если вы не позволяете Богу говорить через вас, чтобы ломать традиции, вы полагаете, Он проговорит гласом с небес? Вы Его уста. Ваша задача – изменить ожидания людей согласно закону ожидания, и начинать нужно с себя. Немного о политике. Сколько у нас в церквах лидеров, непригодных для этой роли? Это влечет плохие последствия. В своем служении я сталкивался с такими лидерами, что даже не мог с уверенностью сказать, верующие ли они. С этим необходимо что-то делать. Во-первых, молиться, чтобы они добровольно ушли со своих постов. А во-вторых, менять структуру церкви. Хорошие лидеры вам совершенно необходимы. Вам нужна команда людей, которые любят Бога и строго придерживаются Писания. Как их подбирать? Не на основании политики или того, сколько у них денег, или какова их должность. Не берите кого-то только потому, что он банкир, или потому, что он знает такого-то человека и даже кого-то в правительстве. Спрашивайте Бога, что вам делать. Если этот человек предан Богу и случайно в то же время еще и банкир, слава Богу. Но первым делом вам нужно сказать: «Боже, я хочу, чтобы в моей команде были люди, преданные Тебе». Команда всегда движется с такой скоростью, с какой движется лидер. Суть закона ожидания в следующем. Нужно, чтобы сначала Бог провел глубинную работу во мне, а потом Он сможет использовать меня, чтобы влиять на других. Мы уже много сказали об ожиданиях. Давайте посмотрим на положительную сторону вопроса и поговорим о том, как их изменить. Мы еще рассмотрим это подробнее, когда будем говорить о законе целесообразности. Помните, церкви растут, когда их пасторы посвящены задаче роста, верят в исполнение видения, данного Богом, и молятся об этом. Взгляните на цитату, которая мне очень нравится. «Видение – это понимание того, что Бог хочет совершить в нас и через нас в свете Его безграничности и наших ограничений». Это сказал Джим Детмер. По-моему, замечательное определение. «Видение – это ответ на вопрос, Боже, что Ты хочешь сделать во мне и через меня в свете Твоей безграничной мудрости и силы и в свете моих слабых и сильных сторон, моих даров, моего прошлого и моих ошибок. Я хочу, чтобы Ты дал мне частичку Своей мудрости, силы и благодати. Я хочу иметь представление о том, что Ты собираешься совершить во мне и через меня в будущем, чтобы наша церковь была достойной невестой Христовой, где неверующие познают Бога, верующие возрастают в зрелости, лидеры взращивают новых лидеров и протягивают руку помощи этому миру и изменяют его». Вот что такое видение. А теперь вопрос, почему оно так важно? Позвольте предложить вам 6 кратких причин. Во-первых, это путеводная звезда церкви. Вам необходимо видеть мишени. Заходя сюда, вы видели вывеску «Путешествие по Библии. Катализатор ученичества по всему миру». Здесь не сказано о благовестии, не сказано о подготовке лидеров. Нет, катализатор ученичества по всему миру. Наше желание, чтобы верующие достигали зрелости во Христе. Это наша путеводная звезда, то будущее, которое мы видим перед собой. Мы хотим, чтобы к 2020 году жизнеизменяющее библейское учение стало доступным каждому человеку на планете, чтобы на расстоянии пешего пути каждый мог услышать Слово Божье, проповедуемое в доступной, открытой форме и преображающей жизнь. К 2020 году. За последние несколько лет мы обучили около 44 тысяч пасторов в 80 странах мира. А 7 лет назад мы были только в 3 странах. Дальше. Если это так, то видение становится основным критерием для принятия решений. Допустим, кто-то придет и скажет нам, пожалуйста, помогите нам провести евангелизационную кампанию. Нет. Но почему? Потому что это не наше призвание. Хотим ли мы, чтобы благовестие происходило? Конечно, но мы, как организация, не призваны к этому. Нужно принимать решения на основании своего видения. Видение дает возможность оценить свои успехи. Четкое видение помогает дать правильную оценку. Четвертое, оно вдохновляет на великие дела. Кто из мальчишек мечтает, когда вырастет, играть на местной лужайке в любительской команде своего квартала, у которой нет даже собственной формы? Нет, ни один ребенок не думает так. А как? Я хочу играть в национальной сборной. Люди хотят быть частью выдающейся динамичной церкви, возглавляемой таким человеком, как вы, обычным человеком, который горячо любит Бога и обладает четким видением. Следующий пункт. Видение привлекает ключевых людей. Кто это? Это предприниматели. Люди, умеющие начинать и раскручивать дело, умеющие управлять. Бог дал им такой талант.

Это не значит, что они лучше других, просто у них такой талант от Бога. Они предвидят, что может произойти. Как же привлечь таких людей, чтобы они помогали вашей церкви своими лидерскими и другими способностями? Для этого нужно сказать им: вот наше видение, вот что может произойти и должно произойти, ведь это сверхъестественный процесс. Бог совершит это, и это заинтересует их, заинтересует ваше видение, а не вы сами. И ваша задача – проявлять к ним любовь, вдохновлять и поддерживать их, помогать им развиваться. Ведь вы понимаете, что, приходя к вам, ключевые люди приносят с собой контакты, приносят с собой деньги, приносят с собой лидерские и другие способности. Не пройдет много времени, как они организуют новые служения, о которых вы даже не мечтали. Вам нужно быть для них наставником и пастырем, развивать их дары. Как разработать видение, определяющее ожидания церкви? Здесь 4 пункта. Мы все пастыри, и эти пункты покажутся нам очень простыми. Итак, первое. Познавайте Бога. Видение дается Богом. Его нельзя почерпнуть из книги или из семинара. Вам нужно уединиться с Богом. Второе. Познавайте себя. Знаете, это большое облегчение, что нам не нужно быть суперпасторами. Я для себя выяснил, вот мои сильные стороны, а вот мои слабые стороны. Мое видение и моя лидерская команда должны строиться вокруг того, во что я верю и чего страстно желаю. Когда я просыпаюсь среди ночи, о чем я думаю? О путешествии по Библии, о том, чтобы проводить время с пасторами. Ваше видение должно истекать из вашего сердца, изнутри, поэтому познавайте себя. Третье. Ближе знакомьтесь с другими людьми, обладающими видением. Общайтесь между собой. Посещайте те места, где действует Господь. Ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И четвертое. Ближе знакомьтесь с членами своей церкви. Бог даст вам видение, включающее людей из вашей церкви, их дары, их стремления. От вас требуется лишь все это обобщить и представить людям картину, каким вы видите будущее. И Бог совершит удивительные дела через ваших людей. На занятии о законе целесообразности мы еще раз поговорим о том, как передать свое видение. Здесь же я даю общую рекомендацию: говорите о своем видении прямо и просто. Повторяйте его как можно чаще. В нашей церкви вы могли остановить любого человека и спросить, что главное для вашей церкви, и вам бы ответили: взращивать людей, влияющих на свое окружение и на остальной мир. Зачем? Затем, чтобы округ Санта-Крус превратился из духовной твердыни в стратегический центр обучения всего мира. Мы хотим, чтобы все жители нашего округа знали о Боге. Вот зачем мы существуем. Мы хотим взращивать людей, а не просто составлять программы людей, влияющих на свой мир. И ваше видение разгорается, к нему присоединяются ключевые люди, и вы увидите великие дела Божьи. Позвольте мне помолиться о вас, после чего мы перейдем к законоустройству. Отец, спасибо тебе большое. Даруй нам сверхъестественные ожидания ради Твоей славы. Аминь.

Приветствую вас. Пожалуйста, садитесь. Приветствую вас, дорогие прославители. Приветствую всех, кто с нами в прямом эфире. Мы любим вас. Мы горячо любим вас, и мы знаем, что в один день вы сможете быть здесь. Да, даже если вы очень далеко, в Соединенных Штатах или в других местах, вы тоже сможете быть здесь, если вы пожелаете, если вы верите, если вы ставите такую цель в своей жизни. Но сейчас мы с вами в эфире, и мы любим вас, мы благословляем вас, и мы благодарим, что вы выбрали этот канал, чтобы быть у Слова Божия. Слава Господу! Я сегодня буду говорить, как бы подытоживая, но мне хочется сказать такое название. Так что же такое вера? Если вера так необходима, так что же такое вера? Если именно она необходима. Как необходима была вот этому открывателю Северного полюса. Он знал, что нужно. Он знал. И вы знаете, что эскимосы и эти индейцы Северных Штатов, они именно используют шкуры. И норвежцы, как северный народ, они вот верили, что это есть правильно. И это помогло. Он взял нужное. Он взял правильное. Так вот, Господь, Он хочет, чтобы ты и я мы брали именно нужное. В Библии сказано однажды место: возьми себе нужное для переселения. Возьми себе нужное для переселения. Итак, Господь говорит, больше всего возьмите с собой веру. Итак, вера – это необходимое средство, это необходимость. Так что же есть вера? И мне хочется сегодня сказать, что веру назвать более понятным словом. И это слово говорит именно Библия, что вера – это уверенность. Это божественная уверенность. И мы сегодня будем говорить именно об этом, что вера – это есть именно уверенность. Почему нам нужна именно уверенность? В Писании сказано, что тот, кто сомневается, тот, кто не уверен, он не сможет ничего получить от Господа. Он двоящимися мыслями находится. И он не тверд во всех путях своих. Мало того, что он не тверд во всех путях, сказано, что он, пусть такой даже человек, не думает что-нибудь получить от Господа. Иакова 1:6. 1:7. Да не думает такой человек что-то получить. Это звучит сурово.

Это закон Божьей веры, это законы Божьи, в которых Он действует. А если бы мы говорили о электричестве, или мы говорили о том, что нужно подключить синтезатор, тогда нужно обязательно электричество. И если бы музыкант сказал, ну, я вот не хочу электричества, я хочу без электричества, тогда ему бы сказали, это невозможно, вам нужно подключиться к электричеству, то есть источник тока. И если бы кто-то сказал, ну, я вот не хочу, чтобы у меня были дома электрические, там, это было бы неразумно, конечно, но если бы кто-то сказал, я вот не хочу, я вот поставлю, зажгу просто свечи, я, ну, не знаю, воспользуюсь какой-то лучинкой, ну да, это можно, но это будет недостаточно, чтобы заработали все приборы, чтобы заработал холодильник, там, стиральная машина, вы знаете, все светильники. И поэтому, если бы мы говорили, ну, мне это не обязательно, это было бы неразумно, это было бы легкомысленно. Но мы знаем, что нужен источник тока. И вот вера – это тот самый уровень, от где действует сила Божия. Она требует от нас веры. То есть поднятие нашего духа в такую плоскость, в которой именно движется Господь, и тогда будет хорошо. Вы знаете, тот, кто поднимается в гору, ему трудно. Но когда он достигает плоскогорья, или достигает, ну да, определенные равнины, то есть, ну, скажем, плоскогорье, тогда у него есть облегчение. Вы знаете, чтобы идти по ступенькам, иногда делают площадка, чтобы человек мог отдохнуть. И есть всякие такие ступеньки, например, в Норвегии, когда мы ездили, и там есть площадки, есть скамеечки, где человек может отдохнуть. То есть, чтобы достичь этой скамеечки, чтобы достичь этого уровня, нужно обязательно идти. То есть идти на этот уровень веры. Ну, уровень ступенек, мы говорим сразу, уровень веры. Вера – это необходимое условие. И если бы мы утверждали обратное, то мы не были бы успешны. Понимаете, если человеку не хочется, не хочется, чтобы ему руки замерзшие растирали, там, допустим, снегом или как-то вот, и ему не хочется, чтобы его трогали, ему хочется, чтобы его оставили в покое, он его уже начинается отмирание клеток, уже нервные окончания уже не говорят, уже отмирают, они не показывают холод, это грустно. Но те, кто находится в ясном сознании, они пытаются спасти человека, они пытаются растереть его, они потом пытаются опустить его в горячую ванну. И вы знаете, я не знаю, как сейчас, но раньше в пункте скорой помощи, вот именно в Нарве, находилась огромная ванна. Она была для того, чтобы людей спасать от обморожения. И именно бездомных людей тоже привозили туда, чтобы спасти их конечности, чтобы помочь им. И это звучит благородно. Но один из способов – это растормошить человека, это его начать какие-то оживлять его нервное окончание, шлепать его по лицу, по рукам, пытаться его оживить. И это кажется человеку неприятным. Он не хочет, чтобы его трогали, он не хочет, чтобы его беспокоили. Ему уже хорошо, оставьте меня в покое. Но на самом деле это опасное предсмертное состояние. Бог хочет пробудить церковь. Он хочет нас таким духовным образом пошлепать иногда, ну, как бы пробудить, чтобы мы проснулись. Согласитесь, правда же? И это важно. И Он это делает в любви. Он это делает, потому что так нужно. И родители будут детей в школу, в детский садик. Не потому, что они это очень хотят. Так нужно. Ну, нужно прийти вовремя. И нужно сдать ребеночка вовремя в садик. Тогда родители идут на работу, успевают к себе на работу. И нужно будить и тормошить. И вот иногда в Библии Господь работает с нами таким образом, что Он нас пробуждает. Он говорит, возьмите веру. Возьмите веру больше всего. Больше всего хранимого. Храни свое сердце. Больше всего имейте усердную любовь друг к другу. И больше всего возьмите в борьбе щит веры. И поэтому вера – это уверенность. И вы знаете, Павел, он хочет, чтобы мы имели уверенность. Он имел уверенность в своей жизни. И сегодня я слышал стихи в своем сердце, которые из Библии, которые я записал, и которые будут тоже в основу этой проповеди. Павел говорит о себе, «Я уверен о вас в Господе». Какой был Павел? Он был так уверен, значит, и Галатам 5:10. «Я уверен о вас в Господе». Смотрите, какая у него вера. Я подумал сегодня, уверен ли я в своей церкви? Да, я уверен. Ну, я, во славу Божию, уверен о многих из вас. И поэтому я восхищаюсь этой церковью, я люблю эту церковь.

все временно. Но Бог хочет, чтобы у нас была постоянная вера. И вот Павел говорит: мы уверены о вас, Господи, что вы не будете мыслить иначе. То есть так, как мы вам говорим, вы будете мыслить именно так. Вы не будете думать по-другому. Смотрите, какое дерзновение. 2 Фессалоникийцам 3:4 он говорит: мы уверены о вас в Господе, что вы будете исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Смотрите, давайте обратим внимание на слово «уверенность». Уверенность апостолов. Они показали себя в пример. Они трудились, он говорит, мы как кормилицы нежно относятся к детям, так мы к вам относились. Вы сделались нашими подражателями. И теперь он говорит фессалоникийцам, что он говорит, в чем он уверен. Он говорит: молитесь. Просим молиться о нас, братья, чтобы слово распространялось и прославлялось. Смотрите, он поручает им молитву. Он говорит, обратите внимание, здесь уже конкретно, в чем был уверен Павел. В первом случае он был уверен в их мыслях, что они будут думать правильно. Они не могут думать иначе. Они будут думать именно так, как учили апостолы после этих наставлений. И теперь он говорит: мы уверены о вас, Господи. В чем? Молитесь о нас, чтобы слово распространялось и прославлялось, как и у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных лукавых людей. То есть молитесь о защите. Чтобы нам избавиться от беспорядочных, от лукавых людей, ибо не во всех вера. О, слава Богу, что в нас есть вера, в тебе есть вера. Я вот говорю это, в вас есть вера. Поэтому вы здесь, слава Богу. Поэтому вы в прямом эфире. Поэтому вы делаете какие-то дела, потому что вы сеете финансы, потому что у вас уже есть вера. Вы отдаете это действие веры. Вы любите это действие веры. Вера действует любовью. Слава Господу. Вы делаете какие-то дела Божьи, которые Он вас предназначил. Это дело веры, это труд любви. И Он говорит: молитесь, но уверен Господь, который утвердит вас и сохранит лукавого. Мы уверены в вас, Господи, что вы исполняете. То есть вы молитесь. Представляете, уверенность, что церковь молится, и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Павел знал этих людей, он знал их лично, он был уверен в них. И мы уверены друг в друге. Если я попрошу брата, он сделает. Даже если я лично что-то попрошу для себя. Или что-то, что-то связано с какими-то практическими делами, или иногда попросил там с дровами, или с ремонтом что-нибудь. Слава Богу, мы уверены, потому что мы знаем это сердце. Мы уверены, когда мы знаем. И вот вера – это уверенность в невидимом. Это уверенность в невидимом. И я хочу привести библейские примеры. Написано в Библии и в Евреям 11, и в Римлянам 4. Но сейчас посмотрим. Здесь говорится так, смотрите. Евреям 11 глава. Здесь говорится, что Ной получил откровение о том, что не было видимо. 7 стих. Евреям 11:7. Ной получил откровение о том, что не было видимо. Он и никто еще не видел кораблей никогда в жизни. Никто еще не видел воочию. Он не видел тоже никогда. Но он это построил и был спасен, и семейство было спасено, и прекрасный животный мир был спасен благодаря тому, что он поверил в невидимое. Вера, когда верит в невидимое, она и есть качественная вера. Сильная вера. Правда же, друзья? Мы не говорим о вере как о теологическом просто предмете. Нет, мы говорим о вере, которая в действии, в реальности. Он поверил в то, что невидимо. Когда-то всегда бывает все первый раз, как говорится. То есть сначала, да, кто-то создал там топор, например, там, или молоток. Может быть, Господь как-то показал человеку, дал мудрости. Слава Богу. Но построить огромный корабль и сказать о том, что на земле будет потоп и будет дождь, когда дождя не было, это что-то было потрясающее. Для этого нужна была настоящая вера. А вера основывается на слышании Слова Божьего. И Бог говорил так, что Ной это услышал, и он это понял, и он в это поверил, и поверили его дети.
И они строили долго ковчег, десятки-десятки лет. И они могли бы усомниться, сказать, нет дождя. Даже фильм есть о Ное, отец, но ничего нет, может быть, тебя послали.

послышалось. Может быть, тебе показалось. Знаете, сейчас многие вот, ну, оскорбительно говорят о некоторых пожилых людях. А, он уже старый человек, у него уже память, он уже как бы вот, у него уже старческое там слабоумие или что-то. Друзья, не надо так думать, нет. И кто, у кого там отмирают клеточки, у него там пропадает память, это грустно. Но это личность, это человек. Это не его вина в этом, скажем так. Организм где-то бывает в каких-то годах устает. Но вы знаете, если бы так сказали Ною, то это было бы неправильно. Если бы кто-то так подумал о Ное, они были бы неправы. Ной точно знал, что Господь ему сказал. И вот эта вера, она должна быть в нашей жизни. В нашей жизни предстоит строительство. Строительство церквей, строительство лагерей, да, лагеря, строительство миссии какой-то, да, строительство центра какого-то, допустим, реп-центра или детского центра. Это тоже требует веры. И, как правило, Бог говорит в сердца людей, дает им откровение, побуждение, и Он дает такую веру. И когда эта вера приходит, а денег нет, но есть вера, вот это настоящая вера. И когда люди делают шаг веры, то это очень ценно. И так, и поэтому верующие люди, они отличаются от многих-многих неверующих людей тем, что неверующие люди, они опираются на свое имущество, то есть они опираются на то, что у них есть. Вот и задача говорится так, на доске учитель пишет «дано», но у верующего нету этого условия. Ничего не дано, только сказано. Ничего не дано, вот ничего нет. Но есть вера. Она не придумана откуда-то, она продиктована Божьим откровением. И вот эта вера – это уверенность. И человек живет в этой уверенности. Павел говорит, мы ничего не имеем, но мы всем обладаем. Мы ничего не имеем. Какой парадокс, но всем обладаем. Он не сказал, мы ничего не имеем, но кое-что у нас есть. Он сказал, мы всем обладаем. Это пример для нас. Апостолы, друзья, это пример веры. Это пример жизни, это пример служения. Это пример их сильной любви. Это пример их прощения, их терпения. Вера – это уверенность. Павел говорит, я уверен в вас в Господе. Что сказано об Аврааме? Итак, мы говорим о Ное. Он был уверенный человек. Каждый служитель должен быть очень уверенным. Если он не уверен, он, во-первых, сам не достигнет цели, и люди не будут, ну, как они пойдут за ним. Но люди верят ему, они доверяют пастырям, они доверяют лидерам, и они следуют за ним. И лидер идет уверенно, смело, уверенный поступью. Это уверенность, обусловлено внутренней верой, божественной верой. Не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему то, что он скажет. Не усомниться в сердце своем. То есть это непоколебимая вера. Это уверенность. Это такая же уверенность, как вы знаете то, как вас зовут. Вы знаете то, как ваша фамилия. Вы знаете, ну, также много другие вещи, как многие знают, сколько будет дважды два или 10 умножить на 2. Вот вы знаете от Бога, хотя у вас этого нет. И вот эта вера, она является ценнейшим качеством, без которой невозможно победить. Что победить? Библия говорит, это победа, победившая мир, вера наша. Мир может предлагать тебе богатство, ну, очень много предложить. Но твоя вера, она говорит другое. Знаете, одна христианка, и надеемся, что она приедет к нам послужить тоже. Ну, по крайней мере, у нее есть такое желание. Она дружит с моей сестрой. Она, будучи христианкой, она приняла Иисуса в 8 лет. Она очень полюбила Господа, она ходила в церковь. Но ей предложили поучаствовать в конкурсе красоты. Она отказалась от этого, она отказывалась, она не хотела. Это не соответствовало ее взглядам. Но ее как-то убедили, вот что-то... Она была горячей верующей, то есть они с мамой делали добрые дела, они служили. И тогда она дала согласие. Но когда она дала согласие, она никогда не ожидала, что она победит на этом конкурсе. И там была коррупция тоже, но об этом говорится. То есть была коррупция в Украине, что, ну, покупали, скажем, победители, как там... звание победителя, или как это называется, да, позицию, покупали. И поэтому человек к ней подошел очень такой особый, такой посмотрел, ну, говорит, ты знаешь, ты же знаешь, что

У тебя нет шансов. И он говорит, то если ты заплатишь, все получится. Но эта девушка так посмотрела на него, удивилась, так подумала, как же так, что же происходит? И вдруг приезжает организатор всемирных конкурсов красоты, женщина, пожилая женщина. Она приезжает в Украину, она очень строгая, очень принципиальна. И все испугались, и все коррупционеры, все замолчали. Все испугались, отошли в сторону. И вот она стала победителем. Но когда она стала победительницей, кстати, вот эта женщина, которая руководила всемирным конкурсом красоты, она говорит, обратите внимание на эту девушку, номер 23. В ней что-то есть, ее лицо, как бы светится лицо, в ней что-то есть. И суть не в том, что она победила, а в том, что мир начал ей предлагать богатство. Ей предложили огромные деньги, огромные контракты в модельном бизнесе. Но она говорит, по своим принципам христианским, я не могла на это согласиться. То есть ее вера. Ее вера, ей был брошен вызов. Ей нужны были деньги. Она нуждалась в финансах. Она 3 раза заполняла портфолио. И ей предлагали очень богатые агентства заключить контракт. Но она сказала прямо, так как в мире предлагают одежду, она рассчитана больше на раздевание, чем на одевание. Она отказалась, она не согласилась. И вот вера, она испытывается иногда. И она ушла от этого. Она пошла путем служения, стала проповедовать правительстве, говорить людям о Боге. Она стала рассказывать о принципах христианской жизни. Десятки, сотни интервью, миллионы людей стали слушать ее. Она стала говорить им, проповедует вот до сих пор, благословит Господь ее. Но суть в том, что, смотрите, вера, она была внутренне уверена. Понимаете, можно пойти на компромисс и сказать, ну, ладно, там, ничего, ну, что делать, ну, ладно, там, пусть там нижнее белье, пусть все это, ну, кто-то не увидит, кто-то не узнает. Нет, слава Богу, что она поступила иначе. Она решила, что нет. И она пошла полностью в служение. И слава Богу за нее, и слава Богу за всех христианок, за всех христиан, которые как бы бескомпромиссно идут. Ну, вот получилось так, что нужно иметь твердую веру. Знаете, что вера испытывается? Что значит испытывается? Вот так, как я только что рассказал. Проверяется. Почему она проверяется? Потому что, во-первых, сатана хочет, чтобы атаковать тебя. Во-вторых, Бог смотрит, насколько ты верен. И в-третьих, что будет в результате твоей верности. Библия говорит так, что испытанная вера становится драгоценней золота. Что еще происходит в вере? Когда испытывается вера, тогда в нас вырабатывается терпение. И поэтому сказано Римлянам 5 глава, мы не только хвалимся этим, но скорбями, потому что от скорби происходит терпение. Итак, смотрите, чтобы я не хочу вас запутать, но услышьте меня, пожалуйста. Когда испытывается вера, вырабатывается терпение. А для чего нам нужно терпение? Терпение нужно нам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Любовь долго терпит. Так написано, да? Нам нужно терпение. А терпение – это качество веры, которое помогает нам достичь до конца. Это получить то, что получить чудо, получить исцеление. Эта женщина говорила, я только дотронусь, я только дотронусь. Она шла через эту толпу, она пробиралась терпеливо. Вы много раз слышали этот пример, что она как будто бы не имела права по закону Моисея, чтобы до нее касались. Она касалась, она считалась как бы нечистой, но она верила. И она шла до конца. И эта вера родила веру во многих людях, потому что когда потом Иисус в другие места там приплыл, то вся окрестность, они просили дотронуться до его одежды. И кто прикасались, они исцелялись. Это после того чуда. Господь говорит о вере так серьезно. Павел говорит, я уверен. И дальше, что вы не будете мыслить иначе. Ну, я уверен о вас, Господи. То есть вы будете молиться, вы будете служить. И Римлянам сказано об Аврааме 4:21. Он был вполне уверен, то есть полностью уверен. Итак, вера – это уверенность. Авраам был полностью уверен. Вот был полностью, совершенно уверен. Разве это не является сильным качеством? Бог ему сказал, что у него родится сын, а ему 75 лет. И у него нет ребенка еще 25 лет, а он был полностью уверен. Вот такая вера, она кажется нам, вот лично мне,
ну, как будто бы недостижимой, то есть такой великой. Потому что 75 лет, ладно, когда Бог сказал, через год приду, у тебя будет сын, тут уже как-то было. Вот. Но Сара засмеялась. А как это мне еще в старости иметь такое утешение? Но мы говорим, уверенность, полная уверенность – это и есть вера. Поэтому, когда я говорю о вере, пусть это слово не кажется нам привычным, а чтобы мы в нем слышали именно уверенность. Уверенность в Господе. Уверенность в нем. Итак, Авраам, будучи вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное. Бог силен исполнить обещанное. И мы слышали в воскресенье, Иов сказал, а я знаю, то есть я уверен, что Искупитель мой жив. Иоанн говорит, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Мы знаем, он говорит, мы знаем, что мы от Бога, и что мир лежит во зле. Мы знаем, что мы от Бога. Бог хочет, чтобы ты знал, что ты от Бога. Мы знаем, что мир лежит во зле, что все бомбы, которые взрываются, это не от Бога. Все, что происходит сейчас вот в этих мировых конфликтах, это не воля Божия. Это желание людей и порой воля сатаны. Но мы знаем, что мы от Бога, что мы избраны, чтобы служить, и спасая людей, любя их и заботясь о них. И поэтому Авраам, смотрите, он повиновался призванию идти в страну, которую получил иметь наследие, и пошел, не зная, то есть не видя, куда идет. Это евреям 11.8. Смотрите, Ной строил то, что не было видимо. Вот наша вера, она порой удивит людей и некоторых людей расстроит, кого-то огорчит и кого-то обидит. Тебе нет нужды, что мы погибаем. Ну, ученики там расстроились на Иисуса. А Иисус спокойно спал, это их расстроило. Твое спокойствие, твоя уверенность, она может некоторых огорчить, а кого-то даже разозлить. Но, пожалуйста, оставайтесь в вере. Пребывайте в вере. Кто-нибудь может сказать аминь, что я говорю? Я говорю так серьезно, и вы очень внимательны, и я благодарен. Я знаю, что вы согласны. Ну, спросил для уверенности. Друзья, нам надо это понимать. Надо понимать Володе и каждому из нас. У нас впереди большой путь служения, путь новых открытий, новых чудес, путь спасения новых душ, возможно, открытие новых церквей, если угодно Богу. А вот в Израиле просят приехать, помочь, начать им открыть церковь. И Господь, возможно, усмотрит это время, когда, может быть, после бомбежек, после что там происходит, Бог скажет, но кто-то просит, и, возможно, нам нужна вера, чтобы полететь туда. Правда же? Нужна вера, что я должен быть там, в этой домашней группе. Вера нужна, чтобы идти туда, куда Бог направляет нас. Вот апостол Павел встал, его побили камнями, и он пошел, потому что он был полный веры. Не подумайте, что вера – это что-то страшное, что-то такое, знаете, пугающее. Нет, на самом деле это прекрасно. Это дает тебе бодрость, это дает тебе силу, это дает тебе радость. Но эта вера может быть непонятна другим, потому что они не знают. Когда я прилетел, мы прилетели в Читу в армии, и нас высадили на холодном поле, просто холод ужасный, и палатки. И на полу были постелены просто деревянные доски. Ну, такой деревянный настил. Часть настила и часть просто земляного пола. Но мне было как-то хорошо внутри. Я вот не знал, почему. И я говорил что-то положительное. Со мной были группы, и они говорят, просто оптимист, они сказали. Вы оптимист. Эстонец сказал один мужчина, оптимист. Я говорил, все будет хорошо, а Бог нам поможет. И, конечно, не всегда мне было там так. Иногда было грустно, я мог плакать. Но и вот там не было места даже, чтобы всем прилечь ночью спать. И кто-то стоял, вот я тоже стоял, потому что не было места, где на этих досках лечься спать, просто стоя. Но что-то внутри было, какая-то вот бодрость, какое-то ожидание милости Божьей. Это была вера, это была маленькая вера у молодого человека, христианина, 18 лет. И вот, помните, Павел говорит, ободритесь. Никто из вас не погибнет, только корабль, потому что ангел Бога, которому я служу, он сказал мне, что нам нужно быть выброшенным на какой-то остров. И поэтому вера, она нужна нам обязательно, постоянно. Итак, апостол Павел пишет о Аврааме, что он был вполне уверен. Пусть сегодня вера звучит как уверенность. Я подчеркиваю это. Пусть звучит опять как уверенность. Уверенный брат,
Уверенная сестра. Вы знаете, этот мир,

Он хочет быть уверенным в завтрашнем дне. Есть такое земное выражение. У людей не уверены в завтрашнем дне. Они получили образование, но не могут им воспользоваться. Они работали, но вдруг работы не стало. Мир очень сильно меняется. У людей нет уверенности в завтрашнем дне. А у верующих может быть эта уверенность, потому что они с Господом. И они говорят: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня водам тихим». Один верующий, он нуждался в работе. Это был мой дядюшка, я иногда его вспоминаю. Это очень хорошо в его жизни. Он был молодой человек, он очень нуждался в еде. Он был очень-очень скромный, бедный. Он ходил в лаптях там учиться в техникум когда-то земельный. И были такие грязные, мокрые портянки. Он через деревни шел в другой поселок. Он хотел учиться, он хотел иметь знания. Он учился на землемера, был такой образованный человек. Он был очень-очень бедный. Тетрадей не было. Писали на газетах. То есть газеты использовали как учебные, ну, тетради. На них сверху писали. Было очень голодное время. И потом он принял Иисуса, и он нуждался в работе. И он молился об этом. И предоставились две работы. Одна работа была низкооплачиваемая, и она была грязная работа. Это был кочегар, то есть чтобы топить котельную. Работа с углем, ночью топить, работать в ночные смены. Вторая работа была другая, я не помню какая, но она была лучше, она была вышеоплачиваемая. И что, как поступил этот молодой человек? Он молился. И в его сердце он приобрел уверенность, веру, что он должен пойти работать именно в кочегарку. Так может быть только у христиан, наверное. Возможно. Он чувствовал, что его место именно там. И он пошел туда, и он говорит: это время, у меня было время с Богом. Я мог и читать Библию, я мог искать Господа. И он благодарил потом Бога за эту работу. В такое трудное, голодное время, после войны, да, и там время было такое. Он получает, он делает решение веры. Он выбирает худшее, но это оказывается лучшим. Вы знаете, Авраам сделал решение веры. Он был уверен, что он может предложить Лоту лучшую землю. И он сказал: не вся ли земля перед тобой? Выбери, отделись от меня, выбери. Если ты направо пойдешь, я налево. А ведь земля была не одинаковая. Она была разная. Именно то, что выбрал Лот, она была самая лучшая. И Авраам имел такую сильную веру. Он был таким, можно сказать, благородным человеком, то есть возвышенным. И он доверял Богу. И он это сделал. И тогда, после этих происшествий, Бог говорит: Авраам, я всю землю дам тебе потом. И потомство твоему навек. Мы видим, что решение веры, оно не всегда популярным, оно не всегда логичным, оно не всегда выглядит правильным. Но если вы ходите с Богом, то вы чувствуете от Господа, что именно так вы должны поступить. И поэтому служение миссионеров, оно выглядит нелогичным. Ехать особенно в опасные страны, Амазонки, например, Южной Америки, до сих пор есть дикие племена в Африке, но Бог побуждает человека, и он имеет эту веру. И он движется согласно веры. Мы ходим верой, и люди получают успех и благословение. И поэтому Господь, у Бога есть сезоны благословения, у Бога есть время. Райхард Бонке, он был помазан и благословлен мировым евангелистом, который вскоре ушел в вечность, Джефферсон. Он его благословил. И после этого Бонке приехал в Африку, и у него не было никакого успеха. Долгое время. То есть он ходил от хижины к хижине, проповедовал слово. И то, когда 50 человек однажды собрались вместе, он подумал, что вспыхнуло настоящее пробуждение. Он трудился, и было нелегко. И Бог, но Бог говорил ему во сне. Он видел Африку, которая омыта кровью, кровью Христа. И он слышал эти слова: Африка будет спасена. Африка будет спасена. Он видел это часто, это видение ночью, как кровь Иисуса, которая стекает как бы от Христа, она смывает, омывает Африку. И он верил в это. И прошло определенные времена, я не знаю точно сколько, но пришло время, когда он организовывал собрание для других евангелистов. И вдруг евангелист отказал ему и уехал. И Бонке остался один на один с огромной аудиторией. Бог таким образом ставил его в служение. И тогда он услышал голос Божий: «Слово мое в твоих устах так же сильно, как слово мое в моих устах».
Это была такая сила, которая сошла на него. Он услышал голос Бога.

Божий. И тогда он сказал: «Если здесь слепые, через несколько секунд вы увидите своего белого проповедника. Во имя Иисуса Христа повелеваю прозреть». И вот таким образом Бог начал двигаться. Давайте Бога прославим за какое-нибудь чудесное. И поэтому он поехал куда, не зная, куда идет. Авраам поехал, пошел куда, не зная, куда идет. Я не подталкиваю вас к каким-то рискованным человеческим шагам. Я предлагаю вам строго следовать за голосу Господа, развивать с Ним отношения, слушать, что Он говорит, и тогда делать шаги веры по вере, как Он этого хочет. Итак, смотрите, Авраам повиновался, пошел, не зная, куда идет. Ной получил откровение о том, что не было видимо, и построил благоговением дом. Дальше. Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим, из невидимого произошло видимо. Это стих 3. Из невидимого произошло видимо. Мы верой познаем. Мы с вами не знаем почти космос. Мы что-то изучали в школе, что-то читали лично. Я не запомнил, но мне понравилось читать все эти стратосферы и атмосферы, сколько километров каждая эта оболочка, и сколько нужно там 70 километров пролететь, потом такое, значит, там, и там эти все, вот все слои атмосферы, и потом невесомость, и все. Все. Но все это мы только отчасти знаем, но мы знаем это в вере. Мы не были там, но мы читаем, что вот столько километров есть атмосферный слой, которым мы дышим. И потом столько вот километров есть там, мезосфера там и всякие. Все это Бог определил. Мы верой познаем. Но мы что-то видим. Ну, небо там, мы не знаем, какие эти слои. Но мы, вот ученые написали об этом. Но мы познаем, мы видим звезды, мы понимаем, что там они есть. Сколько их, мы не знаем. Там несколько тысяч можно насчитать. Но мы верим. Но Библия говорит, из невидимого происходит видимое. Мы верой познаем, что веки устроены именно Словом Божьим. Поэтому, друзья, я сейчас делаю ударение на веру. Почему? Потому что нам предстоит впереди большая работа. Нам предстоит впереди большие битвы. И Бог хочет, чтобы ты и я, мы вооружились именно верой. И как необходимым средством. И поэтому уверен, что Он силен исполнить обещанное. Я хочу быть уверенным человеком. Вы знаете, когда человек неуверенный, некоторые говорят в мире, у него недостаточно самооценка. Это такое человеческое выражение. Библейское выражение, у человека не хватает уверенности, у него нет веры. У него не хватает уверенности в себе, он не уверен, он робок. Вот почему церковь – это место ободрения. Вот почему христиане – это те, которые вселяют веру друг другу, говорят друг другу слова, иногда пророчествуют, ободряют с пророческим словом. Господь ободряет. Вы знаете, у нас впереди предстоит строительство. Ну, там мне нужно будет впереди что-то строить. Ну, так, я не буду сейчас детали рассказывать. Это нам в лагере нужно что-то строить еще. Понимаете, я склонился над чертежами. И я думал, куда поставить вот опоры. Начал, и вот эти чертежи у меня на столе лежат. Большие проекты. Я склонился и размышлял. И не было денег там. И начал приобретать брус. Брус – это такие мощные балки. И вдруг мне пишет один человек. У него пророческий дар, он ничего не знал. Он пишет мне, это буквально было на днях. Он говорит, я вижу, что вы склонились над чертежами, вот вы пытаетесь куда-то точку поставить, и вижу цифру 3. А я как раз сказал, как 3-метровую балку поместить там, знаете, вижу цифру 3. Я вижу, что вот такая банка открытая, для денег, и там еще пока нет денег, но вы будете где-то их брать. Я не говорю к тому, что я нуждаюсь, я сказал, да, я беру своего друга без процентов. Ну, понимаете, он говорит, я вот вижу, что вы то и то, и то, и вижу, что вы брусья, как бы бревна, как будто багром тащите как бы к себе. Вот. Это меня ободрило. Потому что человек, он говорит, ой, я тогда пишу, вот я выслал фотографии, вот у меня чертежи на столе, вот у меня брусья. А, я все понял, человек пишет. Так вот, Господь помогает нам в вере, Он иногда дает откровение, Он знает. Я подумал, Господи, Ты видишь, когда мы склонились над столом, Он видит, когда я ложусь и когда встаю, написано в Библии. Слава Богу, друзья, Он видит, Он разумеет твои помышления издали. Он видит тебя, Он знает тебя. Слава Господу!
Понимаете, когда и Бог, ну, Он увидит, когда ты устал. И Он пишет мне: я вижу, что вы устал. Я вижу, как пчелка вот еле там идет обратно к своему. Другой пророк мне говорит: я вижу, что откровение, что вы очень устали, что вы как бы... И вот второй человек: я им ничего не говорил. И вот Бог видит, когда ты устал, но также Бог видит, когда ты радостный. Он видит, Он знает, какое будет служение. Иногда служение, когда идешь, и кажется, ну, ты очень утомлен, и все. И вдруг Бог говорит о радости, о победе, о чудесах. Думаешь, неужели так будет? И вдруг приходишь, и правда, Господь приходит, и Бог делает то сверх нашего ожидания. Но нам нужна вера, нам нужно включить свою веру. Это сказать: Господь, я хочу видеть Тебя в этом собрании, я хочу иметь силу, чтобы Твоя сила действовала в этом служении, чтобы здесь исцелились больные, чтобы здесь было то и то. И мы включаем свою веру. Вера — это уверенность в невидимом. Хотим ли мы жить Божьей уверенностью? Не пугайтесь веры, не пытайтесь ее избежать и жить в обычном натуральном мире. Таким образом мы не сможем достигнуть Божьих результатов. Но вера именно нужна, чтобы достичь невозможного. Потому что невозможно физически исцелиться, ну, от там, смертельной болезни просто самому. Но с верой все возможно. Скажите аминь, да? Невозможно человеку создать... ну, не знаю, получить какие-то блага, еду, там, что-то, когда у него нет ничего. Но по вере все возможно. Бог, Он верит и молится. И Бог присылает людей, или получает звонок, или кто-то неожиданно на счет перечисляет деньги. Он никогда не оставляет. Никогда. Он знает, и Он хочет, чтобы мы буквально... Я бы очень был благодарен, если бы в эти дни мы старались... познать предмет веры, буквально стали людьми веры, мечтали об этом, сказали: я хочу быть дочерью веры, я хочу быть верующей в полном смысле, доверять Богу. Я не призываю вас к неразумным решениям, я не призываю вас придумывать что-то для себя, какие-то придумывать блага и пытаться в них верить. Нет, я призываю верить в то, что говорит Бог. Он говорит чудеса, Он говорит об исцелениях, Он говорит об обеспечении, Он говорит о защите своей. Он говорит: я с тобой, я помогу. И поэтому Библия – это самая прекрасная книга, которая есть на всей Вселенной. Она учит нас вере. И Библия говорит: вера приходит от слышания Слова Божия. И поэтому наш путь изменился благодаря вере в Слово Божие. Бог дал нам эту веру, что мы поверили, что есть Дух Святой, что есть чудеса. И я робко спрашивал у нашего пастора, я молодого пастора: скажите, правда, а вот правда бывает пророчество? Мне было 16. А правда бывает, вот, да, он говорит, это бывает. Потом я заметил, что он как-то тайно ходит к пятидесятникам помолиться. Думаю, как, ну, он тайно это делал. Думаю, вот, брат. А потом однажды, когда мы были крещены Святым Духом в 87 году и молились вместе, в 87 или 88, вдруг он тоже исполнился Духом Святым и начал говорить на иных языках. Это было в городе Ивангороде. Это было вот время, когда... Но в основе есть вера. Если бы человек не верит, Бог не может это дать ему, потому что мы тогда не можем подключены в электрическую сеть. Мы не можем, мы не на том уровне находимся. То есть мы на расстоянии, нужно обязательно, чтобы соприкоснуться с Господом. Поэтому, друзья, каждый день питайтесь словом веры. Слушайте наставления из Писаний. Сейчас есть возможность слушать Библию, читать Библию, слушать проповеди, да? И давайте будем возрастать в вере. Я сегодня перед вами стою с желанием быть уверенным человеком, быть смелым человеком. Я размышлял о себе, я не просто сказал эту проповедь. Я не хочу находиться между мечтой и колебаться между невозможностью. Нет, я хочу твердо стоять и быть уверенным в Боге. И также вся церковь, и каждый из нас. И если мы принимаем это решение, я хочу быть уверенным человеком. Уверенным в Боге, не просто уверенным в себе. Есть самоуверенность, это плохое качество. То есть это гордыня. Когда Библия говорит, кто надеется на себя, тот глуп, написано. Вот, но уверенность в Боге – это правильно. Аминь. Давайте, пожалуйста, встанем пред Ним, прославим Господа. Вы были очень внимательны, что мы даже и не отвечали «аминь», но я думаю, что мы согласны. Правда же, друзья? Кто согласен, скажите «слава Господу». Слава Господу, молодцы. И, Господь, мы Тебе даем славу и честь за то, что Ты учишь нас вере, и за то, что Ты хочешь, чтобы я, Володя, Наташа, Татьяна и каждый из нас были уверенными людьми, абсолютно уверенными. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь!

Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем. Часть 12. Лучшая. Последние выпуски путешествия в историю были созданы в земле, которая когда-то называлась Малая Азия. Это современная Турция, о которой мы немало рассказали. Земля, где Восток встречается с Западом. Мы узнали многое об истории раннего христианства и историческую обстановку, в которой оно зарождалось почти 2000 лет назад. Я мог бы сказать, что Турция — это другая святая земля. Но наше путешествие началось еще до того, как мы прибыли в Турцию. Первые 6 передач прошли в Риме и Греции. И мы увидели, как древние Римская и Греческая империи повлияли на развитие западного мира и положили основания для прихода христианства, которое, в свою очередь, повлияло на развитие и создание западной цивилизации, в которой мы живем сегодня. Я Дэйв Стоц. Это моя монтажная. Место, где творится магия. Хочу просмотреть лучшие моменты предыдущих 11 эпизодов «Путешествия в историю». Я уверен, что сейчас на вашем лице улыбка. Ох ты. Мы начинали в том месте, которое называют «Вечный город Рим». Изначально Рим был построен на 7 древних холмах вдоль реки Тибр. Если забыть мое умение теряться на своем смарткаре, в Риме было просто здорово. Простите, извините. Моим самым любимым моментом программы стали воспоминания о мифической, но все равно важной истории основания Рима. Привет, ребята. Время рассказывать истории. Мы говорим об основании Рима. Это официальная версия, но событие окружено мифами и легендами. Вы поймете, что я имею в виду. Легенда рассказывает о братьях-близнецах Ромул и Рем, сыновья.

0: Я римского бога войны Марса. Вот они весело скачут. Однажды злой и противный царь Альба посадил их в корзину и пустил по течению реки Тибр. Эй, Рэм, интересно, зачем он отправил нас в это путешествие? Неужели он хотел нас убить? В конце концов, корзина пристала к берегу, и братьев спасла волчица. Молоко! Кому молоко? Так близнецы были вскормлены волчицей. Вкусно, Рэм.
1: Да,
0: Ромул, вкусно. Двухпроцентное? Не знаю, стопроцентно вкусное. На самом деле, они этого не говорили. Итак, два брата выжили, благодаря волчице. Но как часто бывает у братьев, их дружба превратилась в соперничество. Особенно, когда дело коснулось основания великого города Рима. Ромул поразил Рэма смертельным ударом в стиле ниндзя. Так Ромул стал царем Рима. Ромул — Рим. Понимаете связь? В нашей программе мы часто так поступаем. Вначале я немного шучу, а потом говорю о серьезных вещах. С Палатинского холма, где я разыграл сценку о Реме и Ромуле, можно увидеть Колизей. Каждый раз, когда я посещаю Колизей, я удивляюсь его размером и невероятной архитектуре. Но в первую очередь, его истории и неслыханной жестокости, которая происходила внутри. Вот небольшой отрывок из нашей передачи о Колизее. Мы уже говорили о римских гладиаторских боях, но то, что происходило здесь на самом деле, просто сложно представить. Например, во время 100 дней церемонии коронации были заколоты более 5000 животных и 2000 гладиаторов. В другом случае император решил увенчать победу особыми играми, в которых погибли 9000 гладиаторов и 11000 диких животных. В другом примере более 100 львов были брошены на арену для кровавого зрелища. Император Клавдий известен тем, что заполнял все это поле гладиаторами и приказывал им начинать убивать друг друга как можно скорее. Перед тем, как размышлять, каким образом эти развлечения стали такими популярными, я должен отметить, что довольно многие эксперты указывают, что эти побоища значительно уменьшили некоторые группы животных. А в некоторых местах Римской империи они были полностью уничтожены. Дикие лошади, медведи, львы, крокодилы, носороги, бегемоты, слоны закупались лишь для того, чтобы их убили на арене на радость толпы. В тот период в Месопотамии исчезли львы. В Нубии на грани исчезновения оказались бегемоты. Из Северной Африки похитили последнего слона, а толпе все было мало. Пролитие человеческой крови было еще более ужасным. Людей заставляли сражаться, заключенных отдавали полуголодным диким зверям. Распятия, гладиаторы, битвы людей против зверей — все это было частью магнетизма Колизея. Сражение начиналось с того, что гладиаторы провозглашали императору: «Идущие на смерть приветствуют тебя». И смерть действительно ждала большинство из них. Когда гладиатор ранил противника, он смотрел на императора, который один решал, кому жить, а кому умереть. Либо поднимал большой палец вверх, или опускал вниз. Приговоренный к смерти уже не имел пощады. Но кем же были эти гладиаторы? Чаще всего это осужденные пленные, рабы и преступники, которым было нечего терять, но была возможность обрести жизнь. Если они хорошо сражались, то могли жить, а иначе они умирали лишь ради восторга кричащей толпы. Кто-то не смог пережить даже свой первый выход на арену. Другие выигрывали одну битву за другой, и тем самым достигали момента славы, если не брать в расчет их свободу. Победителей прославляла толпа, а потом их сажали под охрану, и они ждали следующий бой. Смерть убитых доказывалась особым ритуалом перед толпой. Потом их крюками тащили с арены через небольшие ворота, которые носили имя римского бога смерти, и скидывали в безымянную могилу, которая за столетия приняла тысячи тел. Это вызывает вопрос, на самом ли деле христиан бросали на съедение львам в римском Колизее? Древние историки не утверждают конкретно, но они говорят о несчетных местах,

В Римской империи, где христиан и иудеев казнили как преступников на потеху толпы, потому что их считали врагами государства. Те же историки говорят нам, что римских преступников бросали

0: Но в Афинах даже Павел не мог ожидать, какой эффект вызовет его знаменитая проповедь на холме Марса перед собранием под названием «Ареопаг». Но чем был Ареопаг? До 5 века до нашей эры он состоял из совета городских старейшин. А в классическое время это был суд по расследованию убийств. Но к тому времени, когда Римская империя, которая постоянно расширялась, поглотила Грецию, Ареопаг уже действовал менее официально. Он стал советом хранителей афинской морали, религии и традиции. Но Деяния 17 также говорят, что афиняне любили проводить время, рассказывая или слушая новые идеи. Поэтому, когда образованный, красноречивый иностранец пришел в город и рассказывал о воскресшем человеке, который был Божьим сыном, это мгновенно было принято как что-то новое и необычное. И вскоре Павел защищал эту новую, радикальную идею перед любопытным, но недоверчивым Ареопагом. Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Так Павел начал свое обращение на холме Марса. Также сказал, что они видели множество объектов поклонения по всему городу и жертвенник, посвященный неведомому Богу. Возможно, для них это была попытка примириться с Богом, которого случайно пропустили. Павел хотел обратить их внимание к тому, что есть что-то выше и больше нас, что достойно поклонения. И даже если они по-настоящему не понимали этого, в своих бесконечных языческих ритуалах они искали единого Бога, который был явлен в Иисусе Христе, как сказал Павел, хотя Он недалеко от каждого из нас. Возможно, там, на этом огромном куске мрамора, Ареопаге, в тени Парфенона, что поднимался над Афинами, Павел произнес одно из важных замечаний, которое заключалось в следующем. Хотя этот город был полон идолов и афиняне, они были чрезвычайно религиозными. Бог, которого они называли неведомым, на самом деле не пребывал в храмах, сотворенных человеком, потому что христианская вера основана на послании, которое направлено на одну личность. Слова Павла, что Бог не пребывает в храмах, построенных человеком, были прямым ударом по греческому мировоззрению. Утверждением, что огромные архитектурные памятники, посвященные богам, были просто лишены смысла. Лжебоги греческих религий и человеческие структуры Римской империи не были и никогда не будут наивысшей властью, они были лишь слабой имитацией одного истинного бога. А теперь мы посмотрим на... Простите. Да. О, вы подготовили кадры со мной. Я никогда не устаю смотреть на себя. Конечно. Здорово. Давайте. Их посадил в корзину злой, противный и гадкий царь. Он решил испортить нам каждый дубль, который мы пытаемся снять. Не давал провозить внутрь продукты и не разрешал людям выходить наружу. И плевал на все вокруг. Тит. Ты умрешь как камень.
1: Как камень?
0: Ты умрешь как собака. Как собака? Да, собака. Мехмед сокрушил защитников Константинополя. Их село было обречено. У них было село под названием Твинки. Они водили вокруг него хороводы и бросали туда инжир. Давай-ка возвращайся к делу, приятель, хорошо? Мехмед. Мехмед. Мехмед сокрушил защитников Константинополя. Нет. Мехмед сокрушил защитников города. И город. Такие как Сократ, его ученик Платон и его учениарис. Роскошная процессия важных персон, команд. Роскошная процессия важных... Этот огромный эфесский амфитеатр вмещал более 24 тысяч огромных существ. Привет, приятель. Я сдаюсь. Ты победил. Я ухожу. Он представляет 5 основных регионов мира. Америку, Азию, Арктику. Нет, этот не входит. Эй, ребятки.

Многие из них строили сотни лет. А это место 5 лет, 10 месяцев, 4 дня. Отдай букашка. Ладно, я не хочу проблем. Когда я приехал в Турцию, она оказалась совершенно иным миром. А мое исследование древней Смирны, одного из важных городов, о которых вы слышали, происходило рядом с местом, где принял мученическую смерть за веру один из отцов церкви Поликарп. Его история стала для меня вдохновляющим рассказом о смелости и убеждениях. Поликарп родился в 70-м году нашей эры, и в ранние годы он уверовал во Христа. Позже он обучался у самого апостола Иоанна, а также у других людей, которые были вместе с Иисусом Христом во время его земного служения. Поликарп общался с очевидцами Иисуса, а апостол Иоанн назначил его епископом Смирнским, кем он и служил верно многие годы. В то время, когда правил римский император Марк Аврелий, христиан стали преследовать еще сильнее. В 156 году нашей эры римские солдаты схватили и привели Поликарпа к местному проконсулу в Смирне. Его заставляли произнести фразу «Император Господь» и воскурить благовоние статуи императора. Говорили, что это избавит его от мук и смерти. Его отказ разгневал кровожадную толпу. В послании Смирской церкви к другим церквам сказано, что затем Поликарпа притащили к месту казни. И с небес раздался голос, который услышали все верующие. «Мужайся, Поликарп, и подвизайся великодушно». Когда Поликарп стоял на арене, ему еще раз предложили отречься от Христа. Его ответ, который навсегда вошел в историю, был таким: 86 лет я служу Христу, и Он ничем не обидел меня. Как же я могу хулить моего царя, спасшего меня? Затем Поликарпа повели к столбу, чтобы сжечь. Он сказал, что Бог придаст ему сил не сойти с костра, и попросил только привязать его веревкой, а не прибивать к столбу. Когда Поликарп произнес свою последнюю молитву, зажгли огонь. Толпа была в изумлении. Все увидели, что языки пламени кружили вокруг святого, не касаясь его тела, словно его защищала стена из ветра. Тогда палачам приказали пронзить Поликарпа мечом сквозь пламя. В Писании сказано, что когда они это сделали, кровь, которая текла из ран Поликарпа, погасила пламя. И самый почетный из ранних отцов христианской церкви умер. Его жизнь и смерть были живым доказательством веры, которая пребывает уже 2000 лет. Но смерть Поликарпа зажгла встречный огонь. Его убеждения и свидетельства вдохновили и придали смелости тысячам святых после него. Он — живой пример того, что во время великих гонений христианская церковь растет еще сильнее. Лично для меня самым ярким моментом стало зрелище заката в древних Колоссах. Через это я осознал силу идеи. Ведь именно идеи, подобные тем, что находились в посланиях в этот небольшой город, полностью изменили мир. Хотя на первый взгляд это были два незначительных письма. Есть несколько обломков колонн, остатки различных сооружений, которые встречаются по пути в древние Колоссы. Удивительно, но мне была приятна мысль, что этот город, который лежал нетронутым глубоко под землей, стал получателем не одного, а двух новозаветных посланий. Документы, которые обозначили это место как одно из самых влиятельных в мировой истории. Апостол Павел не начинал церковь в Колоссах. Он отправил туда Епафраса, который сделал это. Когда Павел находился в заключении в Риме и узнал, что в Колоссах действуют лжеучителя, он решил написать колоссянам послание, чтобы исправить их ошибки.
Содержание этого лжеучения сейчас утеряно, но его можно восстановить на основании того, что написал Павел. Он писал против того, что он называл пустой философией и обольщением, которые проникли в Колосса через то, что посеяли разные народы. Павел учил, что истинная философия — Христова. В нем сокрыты все сокровища, мудрости и знаний. Должно быть, в Колоссах существовало что-то вроде высшего знания, которое стремилось принизить центральное значение Иисуса Христа в христианской теологии. Многие исследователи считают, что в Колоссах могли быть ранние семена лжеучения под названием гностицизм. Слово «гностицизм» происходит от греческого слова «гностикос» и означает «благознание», что предполагало особый элитный класс людей, которым был открыт тайный путь к высшему знанию. Гностицизм также учит, что все духовное — это благо, а все материальное — зло. Лжеучителя говорили колоссянам поклоняться ангелам и почитать их выше самого Христа, также отвергать некоторые виды пищи и праздники. Поступая так, они станут лучше, как христиане. Послание Колоссянам учит одной самой важной и радикальной идеи. В новом сообществе христиан для Бога нет различия между людьми. Павел говорит, нет ни иудея, нет еллина, ни обрезанного, ни необрезанного. Даже рабы и свободные имеют одинаковую позицию во Христе. Он полностью отвергает мнение, что какая-то группа христиан лучше или ближе к Богу, чем другая. Павел говорит, что во Христе мы все равны перед Богом. Район Каппадокии. Без сомнения, был самым необычным местом, что мы посещали в путешествии в историю. При его необыкновенном ландшафте более всего запомнил то, что мы обнаружили под землей. Удивительные подземные города Каппадокии. Я не забыл сказать про подземелье. Это потрясающее место. Сейчас я нахожусь в Каппадокии, на десятки метров под землей. Это гигантский комплекс подземных тоннелей и комнат. Первоначально эти комнаты построили хиттеи, но с тех пор в Каппадокии люди жили под землей в этих помещениях на протяжении столетий. В поисках убежища от гонений ранние христиане пришли и поселились в этих подземных помещениях. Затем они невероятно их расширили. Некоторые из этих жилищ не больше студенческой квартиры из одной или двух комнат. Другие подобны большим усадьбам, в которых можно поместить до 10 тысяч человек. В этих маленьких, высеченных комнатах собирались христиане. Тогда здесь не было этих современных решеток. И они готовили пищу прямо в этих углублениях. Дым из ям уходил в вентиляционные шахты, которые выходили на поверхность земли. Эти вентиляционные отверстия прятали на земле среди кустов или деревьев, чтобы о них не узнали. В этой части подземных городов была одна большая вентиляционная шахта. Она доставляла свежий воздух на разные уровни, а также служила для связи между уровнями. И не нужно громко кричать, чтобы эхо разнеслось по всем каменным закоулкам этого места. Также эту шахту использовали как систему доставки, лифт для передачи провизии на разные уровни. Наверх, из подземных городов, они поднимали мусор, а вниз спускали провизию. Подземный лабиринт кажется бесконечным. Поворачивая, закручиваясь, иногда выводя в огромные залы с выходами, которые ведут неизвестно куда. Без проводника здесь можно заблудиться. У меня было ощущение, что я натолкнулся на эльфа или снежного человека. Но больше всего поражало количество физического труда, чтобы создавать эти подземные города. Вы не представляете, сколько весит ведро камней. Но именно их хиттеи, а позже и христиане, поднимали через эти шахты. Они брали породу и камни, которые они отсекали,
клали ведра, а затем вытаскивали через эти вентиляционные шахты. Здесь внизу достаточно места для 10 тысяч человек. Это очень много камней. Все это делалось не ради развлечений. Помните, что христиане жили здесь не для того, чтобы избежать излучения из-за постоянной враждебности римлян, а позже и мусульман. Это была единственная возможность выжить.

Чем дольше я обследовал это место, тем больше я понимал цель этих построений. Древние хиттеи, которые построили первые уровни еще до того, как пришли христиане, собирались построить нечто большее, чем просто подземный город. Их цель была создать недоступную подземную крепость. Это самые интересные моменты нашей программы, которые уводят нас к корням западной цивилизации. Но также важно проследить, куда они устремились оттуда. Греки принесли философию, логику и демократию. Римляне внесли более практический вклад в планирование города, экономия и календарь. Бесконечное развитие инженерии и архитектуры. Элитный класс, республика и правительство. Затем пришло христианство и открыло новую систему ценностей, достоинство каждого человека и равенство всех. Новая основа для этики и морали, основанная на жизни и учении Иисуса Христа. Безусловно, в следующие тысячелетия были свои взлеты и падения. История проходила средние века, возрождение, протестантскую реформацию и просвещение. Все это повлияло на европейское общество и культуру. Однажды, в 1620 году, 102 храбрых пилигрима подняли паруса и направились в новый мир. Это стал новый большой шаг в западную цивилизацию. Наше путешествие в историю западной цивилизации привело в новый мир, в Америку. Ее основатели были собраны уникальным образом. Они послужили истории западной цивилизации и взяли лучшее у древних греков и Римской империи и стали строить на христианских ценностях. Когда колонии получили независимость от Англии, отцы основателей стали строить твердое основание для свободы. К счастью, многие из этих людей тщательно изучали историю. Они знали, какие недостатки и пороки приводят к падению империи. Основатели Америки хорошо понимали опасность для того, кто использует власть незаконно, кто позволяет коррупции завладеть его душой. И это часто наблюдается в истории человечества. Америка воистину стала новым миром. Это был шанс начать все заново, построить страну на идее, как сказано в Декларации независимости, где все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными правами. Конечно, Америка не всегда жила согласно этим понятиям. Но характерная черта сильной страны — это несовершенство, но готовность учиться на своих ошибках. Смиренная верность не только наследию своих отцов, но идеалам, укорененным в истине. Западная цивилизация привела к рождению этой страны. Наши основатели смогли построить Америку, потому что поняли прошлое. Сегодня мы распорядители даров, которые они нам передали. Ценим ли мы их, защищаем, сохраняем, или мы их игнорируем? Ответ на этот вопрос станет нашим вкладом в историю, нашим наследием. Я Дэйв Стоц. Спасибо, что были со мной в путешествии в историю, в котором мы обратились к корням западной цивилизации. Увидимся в следующий раз. Путешествуйте осторожно. Путешествие в историю с Дэйвом Стоцем.

0: После того, как Иеса допомог очень многим птицам, вся стая отдыхала. Обычно после таких важных событий Иесаду нужно было какое-то время побыть одному. Поэтому он отправился в пустыню, а мы планировали наш обратный путь к Кипарису.
1: Давай.

0: выйти в небо, пока не стемнело.
1: Хорошая идея! Я боюсь темноты. В ней плохо видно, а я люблю, когда все видно.
2: Не бойся, Том, все будет хорошо.
1: Конечно, если будет луна, то я смогу видеть.
3: Хватит языком трепать, пора взлетать. Он еще больше нервничает, чем пескарь среди акул.
4: Был прекрасный день для того, чтобы лететь, парить и скользить по ветру.
2: В такой день хорошо быть птицей.
4: Очень скоро погода начала меняться. Небо потемнело, подул резкий ветер.
1: Больше никаких уроков полетов на сегодня. Матиас, ты где?

0: Всю машу и машу крыльями, но остаюсь на одном месте.
1: Так оно и есть. Этот ветер круче, чем рагу из червяков в солнечный день.
2: Если будем держать курс, то сможем попасть на тот берег.
3: Не смогу, я очень устал.
4: Ветер слишком сильный. Нужно найти место для приземления.
1: Мы посреди озера. Как насчет приводнения?
3: Можно было бы, но я не умею плавать.
0: Я тоже. И я. Для меня даже проблема принять птичью ванну.
2: Смотрите, как насчет вон того островка?
1: Летим к нему!
5: Исада приземлился в пустыне и вновь стал изучать писание древнего мудреца.
6: Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, я укреплю тебя и помогу тебе.
7: Так, так, так. Ты мог бы сейчас сделать очень много хороших и полезных дел, а вместо этого сидишь здесь и читаешь этот древний свиток.
6: Мудрость лучше глупости. Как и свет лучше тьмы.
7: Ну вот и опять. Говоришь цитатами, но это пустая трата времени.
6: Это лишь твое мнение.
7: Кто знает, какие неприятности сейчас у твоих друзей. Честно говоря, даже не знаю, кто из нас поступает глупее. Я, разговаривая с тобой, или ты, слушая меня?
6: Ни один воробей не упадет без ведома моего отца.
7: Загадки, загадки, загадки. Я уже устал от твоих постоянных загадок.
1: Это не остров!
8: Это просто большое старое бревно!
3: Я больше не могу махать крыльями.
8: Попробуем вот что. Джек, Джейкоб, не могли бы вы сесть на оба конца бревна, чтобы его уравновесить?
1: Можем попробовать.
8: Осторожно!
1: Эти волны больше, чем гигантская тыква во время сбора урожая.
8: Ты сказал тыква или тык-удар? О, вот еще одна волна!
4: Вода такая холодная
0: и мокрая!
3: Нам всем необходимо отвлечься, чтобы не думать об опасности.
4: Когда я была маленькой и чего-то боялась,

0: Это прекрасная песня, Мэгги.
1: Спасибо. Да, и мне уже стало лучше.
2: Да, и мне тоже. Но посмотрите на эту волну.
0: Она огромная.
3: Ой, нужно убираться отсюда.
2: Вот только нам некуда.
3: Держитесь крепче!
2: Все целы?
0: Целы. Понятие очень-очень относительное.
1: А? Меня что-то держит за лапку. Это я. Извини.
3: Еще одна.
2: Держись за меня, приятель. Эй, что это там? Надеюсь, не очередная волна.
0: Если так, то нам конец.
1: Это что, призрак?
2: Это Иесада. Он идет по воде.
1: Зачем ему ходить по воде?
2: Наверное, это легче, чем летать в такую погоду. Иесада, иди сюда!
4: Не нужно бояться.
2: Не знаю, как можно не бояться.
4: Иди ко мне, Рокки.
2: Идти по воде?
4: Да. Иди. Имей веру.
2: Ну, ладно. Я иду.
1: Я и не знал, что голуби и бюльбюли могут ходить по воде. Они не могут.
3: У них даже нет перепончатых лап.
1: Но как же тогда Иесада и Рокки ходят по воде? Верой.
0: Это чудо.
1: Так и знал, что ты это скажешь.
2: На помощь! Спаси меня!
4: Рокки, почему ты засомневался?

0: Ничего себе! Это было еще более удивительно, чем колибри, летящие задом против ветра.
1: Ты скажешь или мне сказать?
2: Давай ты.
1: Это чудо!
3: Я-то думал, что не попались. Как он это делает? Ничего, скоро будет смена прилива, и все почувствуют на себе мой гнев.

0: Живее, Матіас.
1: Іду, мама. На этот раз все взлечу.
2: Мой малыш.
1: Ой!
0: О, Матіас.
1: Что точно взлечу.
0: Уже скоро, мой утенок. Имей веру.
3: На следующее утро нас переполняло чувство счастья и веры.

0: жить верой, а не зрением.
1: Мы верим в тебя, Иесуда.
2: Мы отдали все, что у нас было, чтобы быть с тобой.
3: И даже то, чего у нас не было.
4: Поэтому мы всем рассказываем твой девиз.
5: Любой, кто имеет веру, сделает то же, что и я, и сделает даже больше.
0: Вот это уже кое-что!
3: За одну ночь и один день мы узнали так много. Мы никогда не должны забывать, что все возможно с верой.
6: Имей веру! Я правда лечу! Ура! Я лечу, лечу, лечу! Я лечу!
3: Поверь, и ты увидишь, как с верой взлетишь!
7: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали: Андрей Вельконик, Анастасия Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Яна Передядько и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

Истории Люси Робин. Как все успеть? Это история о зеброчке Зене,

0: она живет в жаркой Африке, и у нее очень много дел. Утром нужно сложить постель после себя, умыться, почистить зубы, выучить буквы, учиться рисовать, лепить и, конечно же, очень много дел с игрушками. То их накормить нужно, то переодеть, то вывести на прогулку. Но и это еще половина дела. Ведь в конце дня нужно все сложить и убрать. Вот с этим у Зени целая проблема. Она никак не успевает все сделать. Всегда что-то забывает. Например, сегодня забыла поучить буквы и сложить игрушки. Но нужно сказать, поиграть и посмотреть телевизор у Зени каким-то удивительным образом всегда получается. Из-за того, что Зеня не успевает сделать эти важные дела, ее иногда наказывают. Сегодня Зеня не будет смотреть телевизор.
1: «Так, мне это совсем не нравится. Как же мне все это успевать?»
0: – сказала Зеня. Она искренне хотела все успевать, но у нее никак не получалось. Хорошо, что Зеня просто так не сдавалась, и она кое-что придумала.
2: «О, у меня есть идея!»
0: Зеня решила попросить помощи. Бабушку попросила застелить постель, подружку Зою выучить буквы, помочь поиграть и убрать игрушки, а дедушку нарисовать рисунок. Все помощники оказались очень умелыми и не отказали Зене в помощи. Все справились со своими заданиями, и Зеня была очень довольна. Однажды мама решила проверить, как Зеня справляется со своими обязанностями.
1: «Мамочка, у меня все в порядке. Все дела сделаны»,
0: – ответила довольная Зеня.
3: «Молодчинка», –
0: похвалила мама Зеню.
3: «А постель убрала?»
1: «Ага».
3: «Игрушки сложила?»
1: «Ага».
3: «Буквы выучены?»
1: «Ага».
3: «Ну тогда давай читать»,
0: – сказала мама и взяла книгу.
2: «Но я не могу читать».
3: «Почему? Буквы же выучила?»
2: «Ну, выучила буквы, да, но только не я, а Зоя вместо меня».
3: «Угу. А рисунок кто рисовал?»
2: «Ну, дедушка», – грустно ответила Зеня.
3: «Угу. Теперь все ясно».
0: Тут все и выяснилось, что дела сделаны, но не Зеней, а другими. Мама огорчилась и строго поговорила с Зеней о ее выходке. Зеня была тоже расстроена. Она все равно никак не могла придумать, как же ей все успеть. Она решила делать только мамины задания, не доставать игрушки из ящика и не играться. Так она действительно все успевала – и позаниматься, и постель убрать. Но было так скучно. Пока Зеня скучала, ей пришла еще одна идея.
1: «Мама, купите мне часы. Если у меня будут часы, я все буду успевать. Вот, посмотрите».
0: И вот на следующий день у Зени в комнате на стене появились новенькие красивые часы.
1: «Ура! Часы! Все, я теперь все успею!»
0: Зеня проснулась в отличном настроении, ведь теперь не стоит переживать. День был прекрасным. Она бегала, игралась, смотрела телевизор и вдруг обнаружила, что уже стемнело. Наступил вечер, а ничего не сделано. И тут Зеня совсем отчаялась.
2: «Как такое может быть? Ведь у мамы есть часы, она все успевает. У папы есть часы, и он тоже все успевает. И у меня есть часы, но я ничего не успеваю. Может, они поломанные?»
0: Плакала Зеня.
4: «Нет, с часами все в порядке», —
0: сказал дедушка, зайдя в комнату.
4: «Просто есть такая очень интересная поговорка: делу время, а потехе

0: час.
1: А что это значит?
0: Это значит, что всему есть свое время. Время для твоих обязанностей и знаний. И есть время для того, чтобы играться и отдыхать.
1: Но я не успеваю.
0: Я тебя научу, и ты все успеешь. Вот послушай, сначала нужно сделать все важные дела, а остальное время у тебя останется для игр, отдыха и гостей.
1: Я попробую, сказала Зеня. На следующий день Зеня сделала все так, как посоветовал ей дедушка. Сначала постель убрала, зарядку сделала, умылась, полепила, почитала. Каково же было ее удивление, когда она увидела, что действительно все успела, все сделала и вдоволь наигралась. Ух ты! Я все успела! Оказывается, все дело не в часах! Сделала вывод Зеня. Есть дела, которые за нас никто не сделает. Никто не может вместо нас вырасти, почистить зубки или научиться читать. Все это мы должны сделать сами. И это не тяжело, а легко и даже весело. Но еще также важно отдохнуть и погулять. И чтобы все это успеть, запомни одно правило. Сначала все важные дела, а потом отдых и игра.

Заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан. За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем. Но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем. Даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его. И Господь вознаградил Иова. И у него было в два раза больше богатства, чем прежде, и появилась новая семья и 10 детей, и жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний.
и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись, кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто вводит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть, плетенную веревки, режут на кусочки и раздают людям, как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе, сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог: вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи

давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Что же значит не давать место дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее. «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин III века нашей эры пишет следующее. «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу. Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него», написано в притчах во 2 главе. «Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих». В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой. То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить». Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекши на него тысячи зол, лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии». Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.

0: Здравствуйте! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Очень знакомое всем слово, несколько сакральное – грех. Рассмотрим сегодня динамику греха. Многие ужасные события начинались весьма банально. Одно из слов или отношений к таким событиям – просто. Ну, представьте детей, которых ругают за хулиганство. Они обычно говорят, что они что-то делали просто. Просто толкнул, просто легонько ударил, просто бросил. В итоге происходят несчастные случаи и трагедии. Есть ли закономерность в череде событий или все происходит по воле случая? Как разглядеть будущие риски в нынешних безобидных действиях? И что говорит Священное Писание о магическом числе 490? Давайте сегодня об этом, друзья, поговорим. Давайте вспомним. Самое простое, вот как обычно нужно узнавать какое-то явление или понятие, обращаемся к истокам. Как появился грех? Это, наверное, было что-то страшное и ужасное?
1: Да нет. Если как мне помнится, это всего лишь началось с непослушания, вроде бы безобидного. Кто-то может сказать, ну, не послушался, можно было и простить. Кто-то мне из неверующих людей так, ну, из друзей говорит. Съел яблочко и вот получил там тысячелетнее проклятие.
0: Тысячелетнее проклятие наступает в течение тысячи лет. Это логично, но не сразу. Давайте посмотрим. Когда Адам был создан, если вы в это верите и считаете это справедливым, появился Адам, хороший, замечательный. Более того, Господь, посмотрев на него, сказал «хорошо, весьма». Появилась Ева, тоже хороша, весьма. И есть один всего лишь закон, один небольшой запрет, который был сказан Адаму и Еве. Из 510 миллионов квадратных километров не прикасаться только к одному дереву. Представьте себе, какой объем свободы для Адама и всего лишь один запрет на одно дерево. Все остальное твое. Адам приступает этот запрет. И, казалось бы, разверзлись небеса, и снизошли молнии, и все боги возгневались на земных жителей. И пошли язвы, проказы, и мучился Адам вовеки вечный. Вполне не так. Хотелось бы, чтобы сразу вот раз плохо, значит, видно, что плохо. Всем сразу понятно стало. Ой, сделали ошибку. Ой, страшно и ужасно. Вы посмотрите на действие Адама. Когда он вкушает с плода познания добра и зла, наказание всего лишь в чем заключалось? Что с ним было? Изгнание из рая. Более того, им еще дали хорошие одежды. Не по сезону, видимо, но это меховые одежды. Чтобы скрыть их наготу, вот проблема. Но вся эта проблема, она на уровне эмоций поначалу видится. Когда грешит Адам, он только испугался, он скрылся, там перепалка, там он обвинил Еву, Ева обвинила Бога за создание змея. Все на уровне эмоций остается. Никакого кровопролития, значит, Адам не пострадал. Это казалось бы. Но потом мы смотрим на динамику дальше. Всего лишь несколько глав из первой книги Библии. Представьте, начинается книга, и уже после третьей главы мы читаем, в 4 главе 8 стих, «Сказал Каин Авелю, брату своему, были на поле, и восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Вопрос. Где Каин научился убивать? Он ходил на секцию, а Адам показал ему пример, как убивать.
2: Есть даже, по-моему, теория или мнение о том, что это убийство было случайностью, потому что Каин не знал на тот момент смерти и не знал, что такое убийство. Поэтому, возможно, по какой-то неосторожности, какой-то был такой момент, что он и не хотел убить брата своего.
0: Он как маленький ребенок, я просто толкнул. Вот эта ремарка, вы согласны, что не знал Каин, что такое убийство и лишение жизни?
3: Ну, по-моему, нет, потому что, насколько известно, они же приносить должны были жертву в виде ягненка на животного, и поэтому, в принципе, они знали, как это делается.
0: Друзья, очень интересный момент. Первое убийство реального существа на этой земле совершил не человек, а Господь Бог, утвердив систему жертвоприношений. И те одежды кожаные, которые были даны Адаму и Еве, Это результат действий Творца. Но не с целью запуска этого механизма, а лишь с целью иллюстрации того, что теперь грех будет именно так и действовать. Но дальше история нам подсказывает, что на самом деле не так, а намного больше. Не заместительная жертва будет работать. Это Бог придумал план спасения. Но грех развивается по другому сценарию. Мы это видим тут же в книге «Бытие», 15 стих 4 главы. «Сказал Господь Каину, за то, что вот кто-нибудь когда-нибудь убьет Каина, ему отомстится...» Сколько раз? Око за око, зуб за зуб? Ни в коей мере. Всемеро. Месть будет всемеро. Причем эта месть не будет исходить от Бога. Дальше. Недолго мы проживаем с библейскими героями историю. Всего лишь несколько поколений после Каина появляется Ламех. И он говорит своим женам. 23-24 стихи этой же главы. «Послушайте, мои жены, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Мы не знаем эту историю, она когда-то давно была, что там за подробности, но он это сделал. Он совершил такое же деяние, как его прародитель Каин. Если за Каин отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Мы включаем нашу математику и считаем. Сколько получается?
4: 490.
0: 490 раз. Знаковое число. Христиане с ним сталкиваются где-нибудь, когда-нибудь.
4: Когда у Христа спрашивали, до скольки раз прощать?
0: И что?
4: До семи или раз?
0: До семи нормально, правда? Но это как бы соответствует уровню мести за Каина. То есть за Каина мстится всемеро, значит, и я прощаю всемеро. А что отвечает Господь? Сколько раз прощать?
4: Не до семи, но до семи же до 70 раз.
0: Прощать нужно точно так же, как умножается грех, как увеличивается, как проходит эта динамика греха. Это число не случайно. На ту агрессию, на тот механизм, который был запущен в нашем мире, вот этот механизм греха, уничтожающего, тотально уничтожающего, мы отвечаем новой правдой, новым законом, исходящим от Бога с неба. Прощение идет в 490 раз. Чтобы ответить как-то на вот такие ужасные законы, законы греха. И дальше мы недалеко ушли от начала. Книга «Бытие», 6 глава. Как Бог реагирует на тот мир, который живет по законам Каина и Ламеха. Умножаются люди, и Бог смотрит на них и говорит, что не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Они ведут себя ужасно, развращение велико. Мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. То есть тот Господь Бог, о котором мы читаем, ну, или даже знаем из картин великих, да, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, явление Христа народу. И вот этот Господь говорит, что я даже это зло не могу терпеть больше. Бог прощающий, умирающий, Агнец, закланный от создания мира, он не принимает это. Представьте, как нужно развиться в грехах, чтобы Бог так начал реагировать. Неспроста, не от того, что Бог жестокий. Это у греха такая динамика. И поэтому только начинается Библия, только вот первые главы, вот такая история нам преподается.
1: Но это, если даже не в Библию смотреть только, а сейчас посмотреть на наше окружение, это вокруг все так же алгебраически прогрессирует, умножается, приумножается. Начинается просто так. Может быть, увлечение, грех, как развивается. Можно ведь увлечение любое превратить в грех и очень даже плохо действовать на себя, на окружающих. То есть адреналиновая зависимость, никотиновая зависимость, любая зависимость может. Сначала
0: давайте
1: человек...
0: Проиллюстрируем, как это работает. Вот как что-то безобидное, сделанное в самом начале, такое похоже на хруст Адамова яблока, да, как это вот сейчас работает?

0: Просто как понять, что то, что было в начале, это безобидно? Потому что мы не знаем, как это будет дальше прогрессировать. Я вспоминаю свой такой забавный, может быть, случай из детства. Нас с друзьями школьными собирались, я, может быть, была в 5-6 классе, пойти в кино. И там был какой-то голливудский такой ужастик, что-то про привидений. И меня тогда дома не отпустили в кино, потому что у меня мама считала, вот ты один раз сходишь, это будет формировать у тебя отрицательные вкусы, пристрастия, желания, и, в общем, повлечет за собой какие-то неимоверные последствия. В кино я не пошла. Какая-то, была определенная обида, может быть, на тот случай. Ну, забылась, и как-то сейчас-то я уже и не жалею. И не к тому я это говорю, что хочу, может быть, как-то судить родителей, может, что они иногда излишне строги. Просто я не уверен, что вот, посмотрев один раз фильм голливудский, который потом я, конечно, уже какие-то смотрела, да, подобные, может быть, да, но я уже как-то считаю себя сознательным взрослым человеком, когда могу понять, что есть хорошо, а что есть плохо. И все-таки вот в этот момент, да, очень вот эта тонкая грань, где это действительно какая-то безобидная шутка, какой-то поступок, и с собой не влечет никаких последствий. Или же это действительно то, что будет как снежный ком нарастать?
1: Смотри, первый раз ты смотришь, и от первого раза не будет проблем. Я тебе больше скажу, и со второго не будет проблем. С третьего тоже не будет проблем, и дойдем до 49-го, и тоже не будет проблем. Самый простой пример – это светофор. Если бы всякий раз, когда я иду на свой пешеходный красный свет, меня сбивала машина, я бы сразу научился. Но из-за того, что меня 100 раз не сбивала машина, когда я прохожу на красный свет, 101 раз может оказаться роковым. И это вовсе не означает, что первый раз я имел право пройти только потому, что 99 раз после этого меня не собьет машина. По закону справедливости вселенской, вот просто очевидной справедливости, меня должна сбивать она каждый раз. Потому что я выхожу туда, где я быть не должен в определенное время. Это закон, да и аминь. Но почему-то люди их нарушают. Это касается любых сфер, любых самых элементарных законов.
0: Но нет ли тогда риска уйти в религиозный эскапизм, о котором мы говорили вот ранее в других программах? Можно жить все по пунктикам, можно жить все правильно. И, например, Япония, которая живет очень правильно и очень пытается быть граждане очень законопослушной и боится вообще какую-то нарушить непонятную даже традицию, уже кажется совершенно глупую просто. Но люди постоянно в стрессе, очень высокий уровень суицида, потому что они всегда делают все правильно, у них идет вот такое давление, что нужно делать все правильно.
1: Кто сказал, что они делают правильно? Они сами. Потому что общество создало набор законов, которые это общество само исполняет. Заведомо любые законы на Земле, даже имеющие начало из божественных, я даже больше скажу, даже Божьи законы, которые он дал Моисею, содержат в себе некую немощь. Они даны по причине того, что человек уже согрешил. И если человек вдруг начнет соблюдать абсолютно все законы, это его не избавит ни от ошибок, ни от потери памяти, ни от испорченного настроения, ни от чего не избавит закон. Законом человек не живет, поэтому Христос говорит «прощение». Если мы не включим прощение, нас грех ударит даже не наш. Не наш грех нас ударит. Грех, совершенный прадедами и поколениями до нас. Грех, совершенный Адамом, ударит меня сегодня. Я могу сколько угодно стремиться к законничеству, но я должен понимать простую вещь. Грех развился за 1600 лет до того, что весь мир был уничтожен. И это любящий Бог так среагировал на динамику греха. И кто-то, может быть, усиленно старался. Ой, наверное, не нравится мне, какие-то все плохие каиниты. Давай-ка я сейчас сегодня буду получше. Да не сможешь ты, человек, если у тебя нет знания о Боге, если ты не стремишься к другому миру. В этом плане нужно искать другого мира, другого царства. Потому что отсюда у нас нет истоков жизни. Не можем мы породить бессмертие, не можем мы породить какие-то святые замечательные законы. Но следующую грань. Давайте еще несколько примеров, чтобы как-то адаптировать эту теорию. Это все звучит замечательно, это древняя книга. 3500 лет назад написано, давайте что-то о нас рассуждать. Как вы что-то сделали по принципу просто, незначительно, а потом поняли, что была ошибка вон там, на том этапе, который был безобидным? Вспомните, кто из вас хотя бы пробовал сигарету?

0: Улыбка показывает.
1: Я пробовала.
0: Пробовали. Вы знаете, детская шалость, она может закончиться в детстве. Я могу сказать о себе. Вот эта детская невинная шалость, которую можно было бы сначала оправдать, типа, ну, маленький, не знаешь, что такое. Я знаю, что такое, потому что каждый ребенок, который пробует запрещенное, он пытается это скрыть. Если он не знает всех основ ботаники, медицины и всего, что предупреждает Минздрав, он знает самую простую вещь, что он потом пытается травой или чем-то закушать, чтобы не было запаха. А раз он это делает, значит, он знает, что он делал плохо, не зная всю динамику. Он знал даже начальный этап. Не надо лукавить, мы реально многие вещи знаем, что мы не правы. Это только у нас просто нет таких масштабных объяснений, как это все потом будет работать по жизни. И что я унаследовал? Я не курю уже много-много лет, и даже тогда я особо не курил, это баловство было. Но слюнные железы, к сожалению, получили свое. Желание и вырабатывание слюны осталось, даже если я не курю. И теперь слюнные железы работают не совсем правильно. Я наблюдаю это и считаю, что это наследие того детской шалости. Это касается употребления сладкого маленькими детками, по которым можно сказать, ну, он маленький, надо его потешить. И еще не поменялись у ребенка зубы, а у него оно уже все убито. И молочные, и уже коренные. Почему? Ну, сахарок, он чуть-чуть так приятно побаловать ребенка. А теперь представьте, сколько таких мелких сфер, которые через годы они растут, приводят к серьезным проблемам. Потом нужно вкладывать миллионы, чтобы избавиться от этих проблем. Есть одна история, к сожалению, она печальная. Это стала уже энциклопедической такая история. Совершенное в 2008 году в Ярославле ритуальное убийство 4 подростков, 8 их сверстниками, стало самым громким преступлением в этой области во второй половине 2000-х годов. В чем была проблема? Вот эти молодые люди, один парень, 3 девушки, есть даже их имена, Оля, Варвара, Андрей и Анна. Они исчезли в конце июня 2008 года и числились пропавшими без вести. Их искали на рок-фестивале, искали, в общем, всем городом, даже губернатор подключился, контролируя этот процесс. Через несколько месяцев, в августе уже, нашли их останки на одном из кладбищ. Ну и стали разбираться. В общем, это дело было раскрыто. Что получилось? Что виновниками этого преступления оказались их сверстники, молодые ребята, которые увлекались такой культурой сатанинской. Но вообще-то сказать просто увлекались, они занимались, они были, так сказать, верующими людьми сатанинского толка. 8 человек были осуждены. Вопрос в другом. Эти 4, которые пострадали, они увлекались культурой готов, слушали черную музыку и проводили время с этими сатанистами. Причем убивали их в 2 этапа. Сначала в один вечер 2, потом еще 2. А выглядело все: пойдем на вечеринку, пойдем попьем пиво. Интересные ребята. И одна из девушек, когда ехали они в автобусе на место предполагаемой вечеринки, сначала на квартиру, а потом, где их избивали, а потом увезли на кладбище, она в дороге звонила подружке. Говорит, что мне не нравятся эти ребята. Ну, надо поехать по привычке, надо вот продолжить классическое русское времяпровождение, распивание пива. И по одному сценарию их убили в разные дни. Просто набросились десятки ножевых ранений, а дальше уже сложно описывать, что с ними произошло. Таких, к сожалению, историй очень много и не раз происходит. Но что меня особо поразило, почему я обратил внимание на эту историю? Один из родителей сказал вот такие слова. Отец погибшего Андрея. Сын говорил, что знаком с готами, что у него есть друзья-сатанисты. Меня это не испугало. Ну да, сидят на кладбище. И сильная такая фраза, ключевая. Ну что в этом такого? Давайте подумаем так. Вот если ребенок играет в 5 лет пластмассовым пистолетом, как вы на это смотрите? Это естественно, что он играет пластмассовым пистолетом. Если он играет в 10 лет таким же пластмассовым пистолетом, как-то сомнительно, ну ладно. Но представьте, человек в 18 лет будет играть с пластмассовым пистолетом. Что вы о нем подумаете? Ну, у него вообще недоразвитие, да, сознание. То есть, в такие годы не играют с пластмассовым пистолетом. То есть игрушка вместе с человеком должна вырасти. Если вы сегодня увлеклись культурой, которая проповедует пребывание на кладбище, культуру мертвых, общение с духами, читка там каких-то черных книг, вы должны вырасти. Вы не можете просто сидеть и читать что-то там о духах и так далее. Вы должны начать заняться и вызывать духов. Вы должны прикоснуться к миру смерти. Это логично. Потому что если твое увлечение не растет, ты тратишь время. Ты глупец. И если ты общаешься с сатанистами, ты должен вкусить прелести сатанинского общения. Мне очень их жаль. Потому что на этом этапе, вот в этом действии ничего не было такого. Ну мы просто посидим. Это не просто. Либо вы будете недоразвитыми в речи и в сознании, либо ваши игрушки, они должны вырасти. И эти игрушки ударят вас обратно. Мы не можем смотреть на некоторые деяния, о которых мы смущаемся, о которых мы не договариваем, и говорить, ну, это мелочь. В этой мелочи заложено росток, умножающийся в 490 раз. Если мой ребенок будет сегодня увлекаться солдатиками и пистолетиками, я должен быть готов, что, увлекаясь этим, он вырастет, и игрушки вырастут его. И он начнет ходить на места сражений, копать ямы и выискивать настоящие патроны. В 5 лет он это не может. Он это может в 10 лет или в 15. А потом из-за несчастного случая его же друзья пристрелят в этом же окопе. И через 8 месяцев его найдут. Это сценарий из реальной жизни. А увлекается сначала просто сбором гильз, патронов, потом раскапыванием блиндажей, могил немецких солдат. Да любой пример возьмите. Сначала я люблю машинки, потом я сажусь за гоночный автомобиль, я форсирую двигатель и начинаю гонять на машине по ночному городу, разрывая на части прохожих, попавшихся мне на пути. И сколько такого видео в сети интернет? Почему? А мы просто притопили газ. Я просто не справился с управлением. Сколько таких просто сегодня звучат? И люди не видят динамику. И самая больная тема, которая у всех на слуху, употребление алкоголя за рулем. Более глупого объявления и социальной рекламы, которая есть на дорогах, я еще не видел. Выпил, не садись за руль. Вы кому это говорите? Который выпил? Как можно достучаться до сознания пьяного человека? Ему уже все просто. Он просто выпил бутылочку. И не факт, что сегодня вы дойдете домой, потому что кто-то просто бутылочку выпил, сел за руль. А после того, как он выпил, он не внимает ничему. Это дикая фикция, когда мы все заложники какой-то идеи просто грамотно пить, просто отмечать праздники, но при этом не хотим, чтобы с нами происходили трагедии, несчастные случаи. Давайте ужесточать, потому что это мертвому припарки. Надо помнить, что любое действие, оно маленькое. Если вот это маленькое не запретить, не начать его избегать малого, придет большое. Это будет обязательно.
1: А у нас получается, мне кажется, некоторая ловушка, поскольку законнически действовать и жить это ни к чему хорошему не приводит. В то же время, как было в Эдемском саду, что громы, молнии и стихийные бедствия не начались после первого греха, да? Так же у нас в жизни. Мы видим, да, ужасающие факты, они нас пугают, они на какое-то время на нас даже действуют. Но человек все равно продолжает выпивать, продолжает гонять и убивать себя и других, там, может быть, в течение какого-то времени, да, просто последствия того, что как грех копится, и это действие растет. Но он это делает, потому что он не видит, как это вот реально в жизни меня сейчас вот просто ударит по голове, и где вот последствия. Действительно, я что-то делаю, и я не вижу, что это как-то негативно на мне отражается или отражается на моих близких. И люди вокруг это тоже делают. И вот один там на миллион, да, вот кому-то не повезло, но никто не застрахован от того, что я могу погибнуть не под колесами автомобиля, а от того, что просто кто-то неправильный кирпич положил. И ты никогда, получается, не будешь застрахован. Поэтому ты живешь, как живешь, и смотришь остальные точно так же. Что тогда делать вот в такой ситуации?
0: Если все приводить к социальному вопросу, у нас, к сожалению, не будет ответов. Социология не даст нам никаких ответов. Мы будем пытаться построить наш новый мир, и все будет упираться в мораль и нравственность человека, который этот мир строит. В горизонтальной плоскости у нас нет никаких рецептов. Поэтому нам нужен Господь Бог, вдохновляющий нас на большее. Если сегодня я сталкиваюсь со злом, я отвечаю добром. Я не протився злому, не противлюсь злому, как советует Писание, а побеждаю зло чем? Добром. Поэтому Христос, говоря о числе 490, он говорит, давайте сейчас армию в 490 тысяч организуем. Или там упражняйтесь, чтобы у вас сила была в 490 раз. Он говорит, прощайте 490 раз. И сила прощения не заключается в том, что только мазохизмом заниматься и щечку подставлять. Не в этом. Прощение заключает в себе и изменение жизни. Может быть, мы с вами, если мы решили, что я хочу жить по Божьему сценарию, мы должны показать настоящий пример. А как правильно жить? А как делать малые дела с радостью? Не как законники, которые стенают. Вот я мучаюсь, законы соблюдаю, Боженька, когда ты меня отблагодаришь? А настоящей радостью. Я сегодня делаю правильные вещи в малом, я наслаждаюсь этим. И пусть люди увидят, пусть мне завидуют, что я счастливый от того, что я делаю правильно. Они показывают, надо оторваться, взять от жизни все. К сожалению, злые люди зачастую остаются в своем зле, потому что добрые недостаточно активны в том, во что они верят. Это особенно касается верующих людей. Смотрите, какое утверждение было сказано Игнатием Лойолой. И это пусть будет рецептом нам сегодня в оценке любых наших действий. Дорога в рай и дорога в ад вначале расходятся лишь на толщину волоса. Это серьезное предупреждение. Господь дал нам свое слово, показывая, как в нашей жизни действует грех. Это инструкция. Грех так действует. А я выбираю иной путь. Я выбираю путь прощения. Я выбираю путь подчинения Господу Богу. Я выбираю жить по законам Небесного Царства. Непопулярно, сложно, но имеет воздаяние. В этом вся вера. Есть другие ответы? Пожалуйста, дайте. Пока лучше еще не было придумано. Нет ничего в мире просто. Все имеет свои последствия. Но мы знаем, что последствия добра, они обязательно будут в нашей жизни. Уже на этой земле. А в вечности это будет настоящее. Это будет великое воздаяние от Господа. От Господа, который любит и прощает.

Добро пожаловать в Клуб 700. Дети любят смотреть мультфильмы или играют в видеоигры. Эрик же любил поджигать и грабить. Ему нравился всплеск адреналина, который он получал от нарушения закона. Но однажды парень зашел слишком далеко, и это едва не стоило ему жизни. Я угнал машину в 8 лет. Стрелял по окнам соседей. Залез в школу и поджег ее. Кроме того, я начал воровать. Эрик Джесвилл был адреналиновым наркоманом с самого детства. Кайф от безнаказанности приводил к разным противозаконным поступкам. Мне нравился адреналин, который я получал, когда крал или поджигал что-то, и то внимание, которое я привлекал. Все считали меня крутым. Я и сам думал, что с каждым новым проступком становлюсь все круче. Когда интерес к поджогам и воровству начал спадать, Эрик попробовал наркотики. Мне нравилось курить марихуану, а потом решил, нужно попробовать по разу хотя бы все наркотики. Такими были мои представления в молодости. Я не был жертвой. Просто мой мозг так работал. Колония для несовершеннолетних, а потом у тюрьма были частью его жизни. Мои друзья были там, в колониях для несовершеннолетних. Все это приводило к странному чувству товарищества. И прежде чем я успел осознать, я вырос, и это место стало моей зоной комфорта. Мысль о том, чтобы быть продуктивным членом общества, никогда не приходила Эрику на ум. Я не хотел быть пожарным или полицейским. У меня не было такого плана. Я хотел быть преступником. Я не хотел работать, но хотел иметь кучу денег. Эрика воспитывала мама. Отец не принимал участия в его жизни. А когда был рядом, то лишь усугублял проблемы сына. Мы курили траву, крэк, принимали кислоту, гуляли вместе. Я не злился на него. Так он пытался построить отношения со мной. Эрик провел несколько лет за решеткой за кражу личных данных. Когда он вышел, то сразу же вернулся к наркотикам. Он пытался скрыть это от своей девушки Кристины. Я застрял. Я был в притоне, а она звонила мне, пытаясь понять, где я. К тому времени я уже был в настоящей камере пыток и не знал, как выбраться из нее. Однажды Эрик доставлял крэк, и его остановила полиция за переход улицы на красный свет. Я быстро проглотил пакетик с крэком. Они сказали, ну, у нас нет ордера, так что можешь идти. А я подумал, ничего себе, они даже не обыскивали меня. Я мог оставить пакетик в кармане. Эрик отправился к своему другу, и там ему стало плохо. Передозировка. Я упал на землю, меня трясло изо рта, пошла пена. Я засмеялся, но ненадолго. Очнулся уже в больнице. Когда Эрик лежал в больнице, то услышал голос. Я пришел в себя и услышал голос. «Я пощадил твою жизнь, не просто так». В тот момент я не понимал, что это. Но услышал его. Я верю, что это был Дух

0: святой. Он мог списать меня со счетов. После госпиталя Эрик пошел на реабилитацию и узнал о высшей силе, которая может помочь ему жить иначе. Мне объяснили библейские принципы и рассказали, как быть руками и ногами Христа. Хоть я и не верил в Него, я узнал, как важно работать с другими людьми, чтобы Бог помогал им избавиться от зависимости. Однажды вечером Эрик пришел на церковное служение. Я был сам. Помню, как молился и сказал: «Боже, открой мне себя в той или иной форме». Дух Святой пришел ко мне, я ощутил покалывание и мурашки на коже. Для меня это было нечто странное. Я попросил его явить себя мне, и он сделал это. Эрик отдал свою жизнь Богу, и теперь женат на Кристине. Они возглавляют группу восстановления и приводят любовь к Иисусу как к источнику восстановления. Я всю свою жизнь посвятил помощи людям, похожим на меня. Я хотел помочь им понять, что есть лучший образ жизни. И теперь главная цель – привести людей к силе, которая больше их самих. Для нас это высшая сила Иисус.
1: Я замужем за мужчиной, который вдохновляет меня, и мы всегда помогаем друг другу. Мы делаем это во славу Божью. Дух Святой живет в нем. Это видно в его жизни и в том, как он пытается стать лучше. Это вдохновляет других людей еще больше искать Бога.
0: Эрик благодарен Богу, что не пьет и не принимает наркотики. Он ежедневно ходит с Иисусом. Бог освободил меня от наркотической и алкогольной зависимости. Но это были лишь симптомы. У меня были другие проблемы. Я искал внимания и был зависим от мнения других. Я воровал. Когда я начал бороться с этим, я учился тому, как отдавать их Богу. То он начал наполнять меня. Мы должны приложить усилия для того, чтобы стоять в Слове, Писании, в силе Божьей. Мы должны полагаться на Дух Святой. Тогда мы становимся новым творением. И, конечно же, вся слава только Ему. Он сделал для меня то, что я сам не мог сделать. Бог сделает это и для вас. Достаточно лишь попросить Его, так как это сделал Эрик. Он попросил Бога, он услышал голос. Разве это не удивительно? Он с передозировкой лежал в больнице и услышал голос, который сказал: «Я спас твою жизнь». Не просто так. Какая была причина, для чего Бог создал вас? Возможно, вас волнует этот вопрос. У меня есть хорошие новости для вас. Вы пришли от Бога. Он создал вас. Когда Он вдохнул жизнь в Адама, Его дыхание передалось через все поколения и вам. Вы Его дитя. Он дал вам жизнь не просто так. Библия говорит, что от основания мира, еще до того, как Он создал его, Он задумал для вас добрые дела. Это судьба и цель для вас, которая удовлетворит желание вашего сердца. Когда вы осознаете: «Я от Бога, Он дал мне дыхание жизни», тогда сможете сказать: «Он еще раз вдохнет в меня жизнь». Это перерождение, возобновление, которое приходит от Бога. Эрик просил об этом и ощутил присутствие Божье. Мне нравится его честность. Я был удивлен, что он пришел. Вы можете поступить так же. Вы можете попросить, чтобы он пришел, и он придет. Но вы должны понять, что теперь вам придется попотеть. В вашей жизни есть привычки, от которых нужно избавиться. Вы должны выкорчевать их. В случае Эрика это была наркотическая и алкогольная зависимость. Своими корнями они уходили в еще большую проблему. Почему он хотел воровать? До того, как погрязнуть в зависимостях, он делал разные нехорошие вещи. С чем они были связаны? Это была непростая задача. Ему нужно было спуститься в подвал своей жизни, потом подняться на чердак, посмотреть на весь свой дом и сказать: «Мне нужно избавиться от многих вещей. И как чудесно, когда мы говорим: «Иисус, я отдаю все тебе, я не могу сам сделать, а ты можешь. Ты можешь показать мне, ты такой добрый». Это и есть чудесная новость.

0: же, что ты сделал для других. Иисус, я хочу этого для себя. Я хочу ту новую жизнь, которую ты обещал, которую ты пришел дать мне. Иисус, вдохни ее в меня, чтобы она вошла в мои внутренности. Обнови меня. Прости за все неправильное, что я сделал. Освободи меня от всех зависимостей. Будь со мной. Наполни меня до избытка своей любовью. Услышь мою молитву. Я прошу об этом сейчас во имя Иисуса. Отец, я молюсь за всех, кто только что повторил эту молитву. Крести их в своей любви, наполни их до избытка. Пусть они узнают, что ты рад тому, что твое дитя вернулось домой. Наполни их, Боже, мы просим об этом во имя Иисуса.
1: Разбитые окна и затопленные дома. Шторм, который накрыл этим летом восточный Кентукки, оставил после себя огромные разрушения. И люди никогда не забудут, что видели, слышали и ощущали. Кроме того, они не забудут, как вы помогли им.
0: Многих жителей восточного Кентукки потряс ужасный потоп, который разрушил дома и бизнесы. Я никогда не видел ничего подобного. Это сильно ударило по нашей общине. Многие пострадали, люди проснулись от воды, которая начала заполнять их дома, проникать в их спальни и постели. Она текла через двери и окна. Когда стихия утихла, люди остались без питьевой воды и других предметов первой необходимости. Им пришлось задуматься о том, какая реальность ожидала их в будущем. Тяжело было смотреть на все это, неприятно вдыхать запах. Люди просматривали свои пожитки в надежде найти хоть что-то, что уцелело. Несколько команд из операции благословения приехали в поместные церкви, привезли воду и моющие средства, которые должны были помочь жителям сделать первые шаги на пути к восстановлению. Мы очень благодарны операции благословения. Вы помогли восполнить нужды людей в общине. У них было много нужд. Но главное, что нужно было всем, это вода. Второе – моющее средство для уборки домов после потопа. Благодаря нашим партнерам мы помогаем жертвам природных катастроф в самые трудные моменты. Я местный пастор в округе, который пережил разрушение, и хочу поблагодарить вас за то, что поддерживаете служение CBN и помогаете нашей общине своими дарами, молитвами и поддержкой через эту организацию. С каждым новым шагом Энн все больше боялась, что упадет. Ее тело слабело, а колени едва держали. Женщина знала, что ей нужно чудо, и она его получила. На сцене или перед камерой актриса Энн Олд развлекала зрителей в театрах, фильмах и телешоу на протяжении 50 лет.
1: Моя жизнь – чудо. Я была очень стеснительной в детстве, но в нашей гостиной я становилась Анной из «Царь и я». И потом я сыграла все эти роли. Это было удивительно. Бог так благ.
0: Энн снялась в более 300 рекламных роликов, фильмов, телешоу и мультфильмов.
1: Я снималась в 200 сериях «Приключения в Одиссее». Я играла мать Робина. Кроме этого, я работала официанткой. Я была худшей официанткой в мире. У меня были разные должности, благодаря которым я выживала между проектами. Это было очень интересно.
0: Прошлой осенью Энн понадобилась дополнительная прибыль, и она пошла работать уборщицей в соседнюю церковь.
1: Я была в восторге от этой работы, от людей. Я убирала офисы и все остальное.
0: Из-за того, что ей приходилось много стоять и работать приседи, у Энн начало щелкать левое колено.
1: У меня всегда были проблемные колени, но в этот раз кость терла кость. Я активный человек и слежу за своим здоровьем. Я понимала, что состояние колена ухудшалось. Это меня беспокоило.
0: Теперь простые задачи, вроде переноса продуктов и подъема по лестнице на третий этаж, требовали невероятных усилий.
1: Я постоянно говорила: «Господи, не дай мне упасть. Это ужасно. Ты не можешь...

0: нормально ходить и боишься, что упадешь. Я старалась беречь колено и при ходьбе постоянно шаталась. Это так изматывает.
1: К Рождеству все ее тело начало давать сбой, и Энн пошла к хиропрактику.
0: Я сказала: послушайте, и я сделала вот так коленом. И звук был вот таким, и так было постоянно. Он сказал: да, это плохо. Я знала, что мне необходимо чудо, и нуждалась в нем как можно скорее. Операция была слишком дорогая, и я сказала: боже, ты знаешь, что я не могу работать. Но эту работу дал мне ты. Если ты не исцелишь меня, то я не знаю, что мне делать.
1: В ночь на новый 2019 год Энн, постоянная зрительница клуба 700, смотрела нашу программу.
0: Я молилась, говоря: Господь, пусть сегодня они получат слово знания, пусть они скажут о щелчках.
1: У кого-то из вас щелкает челюсть. Вы положили на нее руку.
0: Я была в шоке, когда Гордон сказал о щелчках. Я сделала вот так.
1: Терри?
0: У кого-то из вас щелкает правый локоть. Это причиняет боль и беспокойство. Бог. Я сказала: Господи, а как насчет моих колен? И тогда...
1: Кто-то из вас положил руки на колени. У вас проблемы с коленями. Вы чувствуете боль, вам тяжело вставать и ходить. Во имя Иисуса, исцелитесь.
0: Он сказал: ваши колени исцелены. Мне нравится чувство юмора Бога. Я встала и поняла, что щелчков нет. Я начала прославлять его. Он такой удивительный. Люди должны знать, насколько удивителен Спаситель. Это правда. Он кардинально поменял мою жизнь. Это невероятно.
1: Он хочет исцелить своих детей. Разве это не удивительно? Вы можете прийти к нему с уверенностью в том, что его воля исцелять ваши болезни. Вам не нужно ставить это под сомнение. Иисус научил нас чудесной молитве «Отче наш». Он сказал: «Вы должны молиться так, да будет воля твоя на земле, как на небе». Есть ли у кого-то проблемы с коленями на небе? Ответ – нет. Есть ли боль на небе? Нет. Плач? Нет. Одинок ли кто-то там? Нет. Есть ли там кто-то бедный? Нет. Все это запрещено на небе. На небе нет таких вопросов. В этом нет воли Божьей. Давайте молиться в согласии с Его волей. Иоанн сказал, что если мы будем молиться в согласии с Его волей, Он исцелит нас. Перед тем, как помолиться, мы хотим рассказать вам о других чудесах, которые совершил Бог. Джудит из Вилмингтона после перенесенного ковид не могла нормально питаться и потеряла 7 килограммов. У нее диагностировали коллагенозный колит. Однажды Джудит смотрела клуб 700 и услышала, как Терри сказала, что Бог исцеляет болезни пищеварения. Женщина приняла это слово, встала, съела завтрак, а затем обед и ужин. И проблем с пищеварением не было. Она благодарна Иисусу за исцеление и вкусную еду.
0: Это чудесно. Тереза из Гринвуда, Нью-Йорк, почти 3 месяца страдала от боли в правом плече. Доктор сделал ей укол кортизона, но это не помогло. Плечо болело и днем, и ночью, в любом положении. Тереза смотрела клуб 700, услышала, как Гордон сказал об исцелении правого плеча. Она сразу же приняла это слово, и через пару минут боль ушла. Прошло много времени, и до сих пор нет никакой боли. Чудесно. Спасибо, Господи.
1: Бог хочет забрать вашу боль, все ваши немощи и болезни. Он хочет сделать это. Вы не против? Вы даете ему разрешение прийти к вам? Пусть Царство Небесное придет в ваше тело. Пусть Его воля исполняется в вашем теле прямо сейчас. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе и провозглашаем, что Ты, Господь, Бог всемогущий. Мы провозглашаем, что Ты наш Отец. Ты вдохнул в нас жизнь. И теперь мы просим за всех страждущих, за всех, кто страдает от боли и немощи. Исцели их. Провозгласи исцеление.

0: исцеление над ними сейчас. Пусть они ощутят Твое присутствие, Господи Боже. Поставь все на свои места, пусть все будет здоровым, как Ты задумывал, во имя Иисуса. Терри.
1: У кого-то проблемы с горлом. Я не знаю, как называется ваша болезнь, но это что-то серьезное. У вас опухают гланды. Ваш голос время от времени начинает хрипеть. Бог исцеляет вас. Положите руку на шею и почувствуйте тепло. Он исцеляет вас от макушки головы и до пяток ног во имя Иисуса.
0: У кого-то сильно припухла печень, вы даже не молитесь за это. Бог видит вас и исцеляет. Он очищает все неправильное во имя Иисуса. Будьте здоровы, будьте исцелены и полностью здоровы. У кого-то из вас проблемы с правой почкой, вы также получаете исцеление. Аминь. Если вы получили исцеление, сообщите нам, поделитесь своей радостной новостью, пишите нам на сайте, адрес которого видите на экране, а закончим мы со стихом из Псалмов. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами, вместе с нашими гостями мы ищем свои мечты, преследуем свои цели и следуем своим приоритетам. Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет. И в гостях у нас сегодня девушка Алина. Алина, привет.
1: Привет.
0: И, девчонки, хотел вам вот что рассказать, хотел с вами поделиться такой историей. Я вчера созванивался с одним своим старым знакомым, молодой парень, 20 лет, но человек очень активный, активист, да, их называют?
1: Угу, да.
0: И он, так скажем, пытается взять от жизни все. Он учится очень активно, он работает, еще и спортом занимается, у него девушка есть. И, вы знаете, он уделяет внимание по максимуму всему, но зачастую во всем чего-то не хватает. Вот бывали ли у вас, вот, Оль, у тебя были в жизни такие ситуации, когда много дел, но все равно
1: не достает? Не, у меня бывало только что, я разрывалась между делами и выбором, что же мне все-таки выбрать, какое дело.
0: Ну, получалось себе в итоге?
1: Ну, не всегда, иногда получалось что-то, а иногда не получалось. Поэтому приходилось все время делать выбор.
0: Вот, Алин, у нас сегодня такая тема, называется «Бог и мои планы». То есть хотим с тобой поговорить о планах. Вот вообще расскажи о своей жизни, бывают ли у тебя такие сложности?
2: Ну, вообще я, наверное, чем-то похожа на того твоего друга, потому что я тоже хочу очень многое успеть сделать, но так или иначе приходится выбирать что-то, что является для меня приоритетом, потому что это невозможно просто успеть все. И даже если мне хватит времени, то, скорее всего, не хватит душевных сил, и что-то будет страдать.
0: То есть смотри, вот ты говоришь, бывает хватает времени, но не хватает душевных сил. То есть ты так вкладываешься в какие-то свои дела, что просто уже не остается сил на что-то другое?
2: Ну, я имею в виду, если ты делаешь что-то с душой, то, скорее всего, ты вкладываешься на полную, но если у тебя после этого еще одно дело, то ты, скорее всего, его сделаешь не очень качественно, потому что уже просто уставший.
0: Алина, у меня к тебе такой вопрос. Ты успеваешь отдыхать, там спать? Много ли ты времени тратишь на сон? Ну, а сколько часов?
2: Ну, 7-6. Это зависит от, не знаю, периода жизни, от того, насколько нагружена учеба. Или если ко мне друзья приехали в гости, скорее всего, меньше.
1: А дел у тебя как много?
2: Дело. Ну, учеба. Я стараюсь немного подрабатывать. Еще в церкви нести какое-то служение, и чтобы хватало времени на семью и на друзей.
1: Достаточно насыщенная жизнь.
0: Ну вообще, Алин, вот бывали ли у тебя такие случаи, когда вот тебе нужно прям какое-то чудо, тебе нужно вот успеть сделать такое дело, что-то выполнить такой план, что кажется, что ну, без чудес вообще не обойтись?
2: Да, у меня было довольно-таки много таких случаев.
0: Ну вот расскажи о каком-нибудь из них, вот о самом таком ярком.
2: Ну, самый такой яркий случай произошел прошлым летом, когда весной я планировала, что я буду делать. Я хотела вообще поехать в Англию, потому что это моя мечта с детства. Я изучаю в университете английский язык, но это было как бы очень маловероятно, потому что финансово немного могла себе позволить, и по планам хотелось также успеть и, может быть, на море съездить, например, вожатой, и в наш христианский лагерь, в котором я выросла. И тогда я молилась, чтобы Господь усмотрел, куда мне нужно поехать, на что потратить свои силы, и так, чтобы и отдохнуть, и набраться впечатлений. И он мне помог тогда в этом.
0: Угу. Алин, я тебя правильно понял? Ты хотела в Англию, хотела сидеть еще и на море вожатой,
2: да.
0: И в свой христианский лагерь, в котором ты росла, тоже хотела сидеть. И все это в пределах одного лета.
2: Да.
0: Угу. И ты как сказала, что ты помолилась, и Бог тебе помог.
2: Да.
1: Да, ты смотри, лето-то у нас еще короткое. У студентов лето-то 2 месяца, а не 3.
0: Так, да, сколько вообще длилось твое лето?
2: В итоге оно длилось 2,5 месяца, потому что, хотя на первом курсе нам говорят то, что досрочно сдавать экзамены нельзя, но все-таки я их сдала досрочно. Где-то мне поставили автомат, где-то преподаватели пошли навстречу, ну и даже так получилось то, что сдала на отлично.
1: То есть уже Бог изначально начал уже здесь тебе помогать в учебе, чтобы, скажем так, удлинить твое лето и исполнить все твои планы.
2: Да, это было очень такое горячие, можно сказать, 2 недели, когда я волновалась, насколько упрямыми будут преподаватели, посчитают ли они мою причину достаточно весомой, чтобы разрешить мне сдать досрочку.
0: А какую причину ты им называла?
2: Лагерь. В июне я собиралась ехать сначала на море в обычный лагерь вожатый. И это была как бы причина.
3: И как они пошли тебе навстречу?
2: Да. То есть это было сделано вообще неофициально, потому что официально это было сделать нельзя. Вот. Но они все оказались достаточно добрые, что вообще было удивительно. Потому что некоторым девочкам приходилось 2-3 недели не уезжать домой просто ради какого-то одного экзамена. А потом они приходят, а его нету. Им поставили автомат.
4: Найди, найди свой путь.
0: Алин, ты говорила, что тебе еще Бог помог вот для воплощения этих планов. Вот какую роль Бог сыграл в этом твоем лете?
2: Но в первую очередь, я думаю, он состыковал все даты, так что я вовремя успела вернуться с моря, чтобы попасть в следующий лагерь, в христианский. Там буквально получалось то, что ночью я приезжаю из Анапы, и днем я уезжаю уже в другой лагерь.
0: Угу.
2: Вот.
0: А вот скажи, как проявлялась вот именно вот эта Божья помощь? Какие-то люди с тобой связывались? Может быть, ты с кем-то познакомилась, что кто-то повлиял на тебя?
2: Вообще, мне говорили то, что 2 лагеря подряд — это очень тяжело эмоционально, потому что когда вожатый работает на полную, то он отдает всю свою любовь детям, и после этого они себя чувствуют часто опустошенными. И 2 лагеря подряд — это очень тяжело выдержать. Я не знаю, каким образом я сказала, что все-таки я хочу и туда, потому что уже невозможно было отказаться. И Господь сделал так, что когда я приехала, я оказалась на подмене. То есть я не работала на полную ставку, а просто заменяла тех, кто вожатых, кто находились на выходных.
0: Алин, смотри, вот какой у меня к тебе вопрос. Ты ведь когда училась, еще и подрабатывала где-то во время учебы?
2: Ну, сейчас подрабатываю, и тогда тоже.
0: И тогда тоже подрабатывала. Смотри, вот ты говоришь, что ты считаешь, что это Бог помог тебе вот выполнить вот эти летние планы. А ты уверен, что вот это именно Божья помощь? Может быть, ну, потому что ты вот молодая такая девушка, училась, еще и работала. А может, летом все-таки стоило отдохнуть, поберечь свои силы и приберечь себя на будущее? Пока учиться, пока не отвлекаться ни на что.
2: Я так не думаю, потому что, ну, во-первых, на море мне хотелось ездить, и это было возможно только будучи вожатой. Поэтому так получилось, что я и отдохнула, в общем-то, и поработала. А также христианский лагерь, он для меня очень важен, потому что там много впечатлений близких для меня людей, с которыми я уже через многое прошла. Я не хотела от этого отказываться.
0: Угу. Вот, Оль, вот у меня к тебе такой вопрос. Вот ты как считаешь, вот очень многие христиане, даже активисты-христиане, которые стараются всех себя целиком посвятить какому-то Божьему делу, все равно, может быть, в период отпуска или летом, когда все отдыхают, или зимой, они стараются, ну, как я уже вот ранее Алине подметил, может быть, отдохнуть, собраться силами. Вот стоит ли вообще вот отдавать себя даже вот там на разрыв, вот как ты ранее говорила? Все-таки это христианское дело, но, может быть, стоит поберечь свои силы? Все-таки мы ведь молодые.
3: Да, в том-то и дело, что как раз-таки мы молодые. У нас еще полно сил. Я там понимаю, в возрасте там лет 30 и даже уже, даже скажу, даже в 30 еще, 30 лет все активные, молодые, у них еще много сил и энергии. Вот. И сложно сказать, в каком возрасте это убавляется, тем более, если в твоей жизни есть Бог. Вот как бы по себе знаю, что все равно в большинстве случаев большая часть планов, которые я хочу исполнить, которые я делаю, они получаются. И все время тоже все так складывается, что как бы все возможно исполнить. Ну, я как бы соглашусь с Алиной, что...
0: То есть пока мы молодые, надо идти и...
2: Конечно,
0: сжечь.
2: Делать. Но забавно, что вы как бы так говорите, то, что вот после 30 уже сил нету.
3: Но.
2: А как бы не так уж много осталось, ну, лет 10-15.
3: Ну,
2: я знаю некоторых людей, которые сохраняют эту энергию, которые также вместе со мной работают в лагерях, которые меня в чем-то поддерживают. У них еще есть этот огонек, хотя им и уже больше лет. Я думаю, как бы это тоже так. То, что у них большие стремления
5: высокие приоритеты.
0: Вот, говоря вот об этом приоритете и о распределении времени, у меня вот такой вопрос. Вот как вы считаете, когда вот наступает вот это самое время отдыха, когда люди разъезжаются по лагерям, отдают, так скажем, весь свой досуг именно каким-то, ну, вот таким активным времяпровождением, не вот отдыхать, а вот именно, ну, вот то, что проводится в христианских летних лагерях. Вот на что здесь стоит уповать, вот ехать или не ехать? Потому что многие думают, может быть, все-таки стоит чем-то другим заняться, может быть, посвятить свое время работе.
3: Как можно не поехать на христианский лагерь? Ну, просто...
0: А, Оль, подожди, я тебя перебью. Я к тому, что на что стоит больше полагаться? На Божью волю, что Бог тебе посоветует, или все-таки на свои личные интересы? Потому что, ну, есть такие люди, кому лагеря не интересны.
3: Ну, смотри, да. Лагеря, они же два типа есть. Ты либо туда едешь как ведущим, там, вожатым, наставником, либо как отдыхающим. То есть, если тут, конечно, встает выбор христианского лагеря, то, как бы, для нас, верующих, это прям самое идеальное место для отдыха, ну, по мне. Потому что там подкрепление как и духовно, и физически, и эмоционально, полный отдых идет.
0: Угу. Алина, а ты как считаешь?
2: Ну, есть разные люди. Есть у меня некоторые друзья, которым, может быть, просто некомфортно жить в палатках. Для них у Бога есть какие-то другие планы, что-то другое приготовлено. Для них просто как бы вопрос — это узнать.
4: Найди, найди свой путь.
0: Угу. Алин, а вот такой вопрос к тебе. Вот по поводу Англии мы так и не узнали. Ты съездила в Англию все-таки?
2: Нет, в Англию я не съездила. Это оказалось в некоторых случаях слишком дорого, либо я решила, что некоторые варианты, ну, для меня не подходят. Но так получилось, что англичанка приехала сюда, и мне удалось с ней пообщаться несколько дней, попрактиковать язык. И, ну, как бы даже я была переводчиком, что ли.
0: Угу. Смотрите, девчонки, вот такой вот у меня к вам вопрос. Если у нас предстает выбор поехать, допустим, в лагерь в христианский, и, например, поехать, ну, так скажем, развивать свое призвание. Ну, вот как ты хотела в Англию. Вот все-таки ты учишься на, это правильно, педагогическое, да, направление?
2: Лингвистическое.
0: Лингвистическое. То есть, mm-hmm. то есть ты учишься на переводчика, да, английского языка?
2: Нечто среднее между переводчиком и преподавателем. Можно и то, и другое.
0: А, хорошо. И вот у тебя появляется возможность ездить в Англию. То есть тебе уже ничего не мешает. Все дороги открыты, надо только там сказать «да», и все, и ты в Англии. Или снова вот выбрать какую-то христианскую деятельность. Вот что выбрать стоит? Все-таки Англия, как мы знаем, это, ну, не каждое лето нам выпадает. Ну, вот если вдруг, даже если вдруг выпадет такая возможность, вот как ты считаешь, какое решение бы ты приняла?
2: Я думаю, что, возможно, я бы захотела действительно поехать в Англию, но перед этим я бы спросила у Бога, точно ли Он хочет, чтобы я была там. Потому что может случиться так, что я мечтала об этом столько лет,

0: приехала, а потом почувствовала себя не на своем месте. Там люди какие-нибудь могут быть неприветливые. Про англичан говорят, что они чопорные. Поэтому, чтобы быть уверенной, я бы спрашивала его и просила дать мне ответ через близких мне людей, через семью, или чтобы просто, если он не хочет, чтобы я там была, чтобы он просто прикрыл эту возможность.
1: То есть ты считаешь, что все свои планы и все, что ты планируешь, обязательно надо связывать с Богом?
0: Да. Чтобы быть на своем месте, чтобы потом ощутить, какая это была радость в полной степени. Mm-hmm.
1: А насколько, вот как ты думаешь, насколько глубоко надо погружаться вот,
2: размышления
1: насчет планов, построения планов, насколько там взять, рассматривать с Богом и свои мелкие планы, там, и крупные, или вот что-то среднее. Все-таки какие планы надо посвящать и советоваться с Богом? Насчет каких планов?
2: Я еще хочу дополнить вопрос, Алин, смотри. Ты говорила, что у тебя могли бы возникнуть сомнения, а стоит ли поехать в Англию, но ты же наверняка советовалась с Богом. Твоя ли это профессия, твое ли это призвание? Если ты в ней настолько уверена, что даже готова поехать в Англию.
0: Я думаю то, что... Я сначала отвечу на Олю, но просто ладно. Насчет планов, если я общаюсь с Богом каждый день, доверила ему свою жизнь, то в мелких планах он мне поможет точно. Мне не обязательно на этом так зацикливаться. И я могу уверенно сказать, да, я хочу этого, и доверить ему то, что он будет со мной там, куда я пойду. Но когда дело касается каких-то грандиозных вещей, больших сумм денег, больших отрезков времени, чего-то такого действительно мощного, тогда лучше точно посоветоваться с ним дополнительно, помолиться побольше.
2: А вообще, вот, Алин, вот если подытожить вот весь наш диалог, потому что времени у нас остается совсем мало, вообще, вот если взять твое отношение и Бога, потому что, насколько мы сейчас поняли, он играет очень решающую роль в твоих приоритетах, в планировании твоей жизни. Вот вообще, насколько, давай даже в процентном соотношении, вот на сколько процентов ты вот отдаешь в Божьи руки вообще все свои планы?
0: Мне сложно сказать в процентах, потому что, наверное, как любой человек, я все равно продолжаю волноваться, чего-то бояться. И несколько дней мне требуется на то, чтобы сказать: «Алина, вспомни все, что с тобой было, все, что Господь уже для тебя сделал в предыдущие года. Тогда все было хорошо, и сейчас все будет хорошо». Поэтому, наверное, с каждым годом это становится все легче и легче. Сейчас, наверное, процентов 80.
2: Ну, к сотне же стремимся.
0: Да.
2: Конечно. Спасибо тебе, Алина, за эту беседу.
0: И вам спасибо.
2: Чтобы подытожить нашу программу, могу лишь сказать, что какие бы сложности у вас не было, даже если вам не хватает времени, не стоит ни в коем случае опускать руки и верить в то, что Бог вам поможет, и все в конечном счете будет улажено. С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Алина, моя девушка Оля, меня зовут Борис. Всего доброго, пока.

сегодня по душам мы будем говорить о финансовых вопросах. Деньги – это тема настолько обширная, насколько и животрепещущая. Потому что от финансового успеха зависит не только наш уровень жизни, но и наши отношения. Так ли это, поговорим с нашими участницами.

0: Здравствуйте, девочки. Сегодня с нами в студии Маша, Оля и Таня. Первый вопрос, который я хотела бы задать, о том, какими принципами руководствовались ваши родители в ваших семьях относительно распределения и добычи, так сказать, финансов.
1: У меня в семье все деньги были у мамы, и она ими распоряжалась.
0: Да. А зарабатывал кто деньги?
1: Ну, оба зарабатывали. В те времена закон о тунеядстве действовал.
0: Поняла.
2: Ну, у меня вроде тоже зарабатывали оба. Вот, мама потом была в декрете, а деньги были у папы. Вот, маме папа выдавал всегда там энную сумму денег на определенные нужды.
0: То есть совсем другая история, да?
2: Ну, да.
0: А у тебя, Маша?
3: У меня была мама, да, папа у меня был, так скажем, да, он только вносил так алименты, то я могу сразу сказать, что у меня мама привила мне очень хорошую способность, это ведение бюджета. И, может быть, в силу того, что она была, ну и работала ведущим экономистом, она всегда знала, откуда приходит доход, какой будет расход. Она делала предполагаемый доход, расход и уже по факту расход. Мне кажется, это хорошо формирует финансовую грамотность, ну, как таковую, да, и понимание вообще, что на что уходит. А, и еще главный такой момент, обязательные платежи она тоже как бы вносила. То есть она знала, сколько денег нужно будет каждый месяц на обязательные платежи и дальше предполагаемые суммы расхода.
0: Супер. Я тебя слушаю, прям поражаюсь, потому что я в детстве о деньгах не думала вообще. Я помню, что, вступив во взрослую жизнь, для меня было такое состояние, с ними надо что-то делать, их надо как-то зарабатывать и рассчитывать. До сих пор с этим справляюсь. Ну и в то же время у нас вот в обществе тоже существуют определенные позиции, да, о том, как девушки вообще должны с финансами обращаться, откуда они их получать. Вот с какими стереотипами в связи женщины и деньги вы сталкивались?
3: Ну, мне кажется, вообще, в принципе, стереотипов действительно множество по этому поводу. Но один из таких, что очень часто, особенно в данное время, что мужчина зарабатывает, а женщина действительно задержит деньги только у себя, и только, и главное, и его доход, ну, его доход. Uh-huh. Вот, то есть, ну, это работает в том случае, я точно знаю такую семью, она была вот и в моем как бы детстве. У меня у подружки мама у себя хранила деньги, потому что папа злоупотреблял, да, спиртными напитками, и поэтому она ему выдавала определенную сумму. То есть понятно, что она как бы не могла от него уйти, у нее было очень много детей, вот, и она все денежки держала у себя, потому что он мог все деньги, соответственно, пустить вход. Вот. Работали их двое, ну, работало двое, и поэтому все деньги она тоже держала, как бы, ну, как бы у себя и свои, и его. Вот. Мне кажется, что вот в нашей жизни, да, в какой-то такой среднестатистической семье, тоже почему-то существует такое правило, что мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это наши общие деньги.
0: Да, тоже слышала про эту идею, да. А вы как думаете, какие еще есть стереотипы?
2: Ну, мне кажется, вот этот вариант, который Маша сказала, он тоже действенный, но также сейчас и девушки, и мужчины, ну, и женщины, и мужчины стараются, стремятся к независимости. Ну, есть такая мода, что ли, наверное, на то, чтобы быть независимыми друг от друга. Вот, и поэтому и женщины очень часто сейчас, ну, раздельный бюджет у многих.
0: Да, да, есть такая тема.
1: Вот. А я, честно сказать, никогда не задумывалась, какие бывают стереотипы. Какая мне разница, какие.

0: Вот стереотип. Мы с мужем договорились, как нам удобно, и все.
1: А можете поделиться?
0: Да, никакого секрета нет.
1: Как удобно?
0: Ну, муж у меня зарабатывает больше меня, но я тоже зарабатываю, работаю. Основной, поэтому расход, как бы, основная финансовая нагрузка лежит на нем. Я плачу за что могу, на что у меня хватает. Получается, что мы просто оба вкладываем в семью, но только неравномерно.
1: Супер, спасибо, Оль. Тут, получается, мне понравилось то, что Таня отметила, да, вот этот момент стремления к независимости. Вообще тема свободы, она в современном обществе прям так муссируется, что мы должны быть максимально свободны от установок друг от друга. И зачастую это и в финансовых отношениях тоже играет определенную роль. Я думаю, что вы это замечаете, да? И я хочу пригласить к нам в студию еще представителя мира мужского с его мнением о том, как финансы влияют на его жизнь и что они ему дают. Итак, к нам присоединился Размик. Привет, мы очень рады тебя видеть.
2: Я тоже рад быть здесь.
1: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, есть ли какие-то вот принципы, которые помогут семье быть более успешной в финансовом плане?
2: Ну, принципы есть. Мы как раз говорим о семейном бюджете. Вот. И я думаю, что мало людей, в принципе, как бы задумываются об этом, да, до вступления в брак. Вот. У меня, когда я хотел пожениться, только мы проходили добрачное консультирование с пастором. Вот. У нас как бы в церкви так принято, что прежде чем пожениться, вы как бы с пастором поднимаете какие-то острые вопросы, с которыми вы обязательно столкнетесь в семейной жизни. Вот. И там как бы на вот этих встречах вот мы как бы обсуждаем, кто как видит бюджет в семье, как он ведется. Вот. Но я могу поделиться, что у меня в семье мы как бы расходы и, ну, вот, все как бы держится на мне, вот, а жена, она как бы, ну, у нее есть какая-то часть денег, вот сейчас, например, она в декрете, она как бы декретный, как бы тратит на себя, на детей, вот, и дополнительно я могу, допустим, ей давать на какие-то личные расходы, вот, но это как бы только, ну, вот у нас так, ну, не только у нас, но в нашей семье так, вот, но есть и другие примеры, да, как многие сказали, что наоборот, у женщины как бы вот, управление финансами в доме, вот. Также есть и вот у меня у друзей пример, когда у каждого, ну, они оба работают, семейная пара, и каждый просто распоряжается своими деньгами. Просто вот они поделили какие-то обязанности в семье, и вот кто-то, например, платит за коммуналку, кто-то покупает продукты.
3: Кто-то за основные какие-то, да, расходы.
2: Да, поэтому в каждой семье по-разному. Тут, мне кажется, нельзя сказать однозначно, что вот как нужно, чтобы обязательно было это у женщины, либо там, наоборот, у мужчины. Вот. У кого какие вот таланты, кто-то вот может распоряжаться грамотно. И мне кажется, здесь вот действительно нужно обдуманно как бы обговорить эту тему.
3: Мне кажется, вот здесь тоже такой важный момент того, что как вам комфортнее, как вам удобнее. Мне кажется, здесь зависит еще от того, работают ли оба партнера в семье. Потому что, у меня есть друзья, у которых, к примеру, просто общий бюджет. Они все туда скидывают. Я знаю, что у моих родителей было точно так же. Они скидывали, да, у них был общий бюджет, а они оттуда уже что-то брали. И я знаю, что, кто-то практикует сейчас такое, то есть они вкидывают свой, кто сколько заработал, и потом уже оттуда берут. Uh-huh. То есть они понимают, что вот это вот идет на коммуналку, это там идет на какие-то другие, ну, такие расходы, которые обязательные, и уже, соответственно, в дальнейшем они берут каждый, кто может.
2: Но я сейчас задумываюсь, вообще зачем нужен семейный бюджет, если оба человека работают, да, оба могут там позволить, ну, я не знаю, ну, в общем, оба достаточные, как бы, и зачем планировать, если, ну, можно, я не знаю,
1: бездумно тратить?
2: Ну, не то чтобы бездумно, но как бы люди тратят с умом все-таки. Вот, но зачем как бы создавать семейный бюджет? Но семейный бюджет, я так понимаю, когда он общий. То есть вот тогда он называется семейным. А когда у каждого свой, это уже, наверное, не семейный.
0: Не знаю. У нас дома нет общего счета, на который мы кладем. Я даже обычно не знаю, сколько у мужа денег. Просто знаешь, нам хватит. Я спокойна, я довольна. То, как было у моей мамы с моим папой, меня совершенно не устраивало. Это было ужасно. Все время планировать, сколько у нас есть денег и куда они пойдут. И что делать, если их не хватит.
2: Так что я довольна. Это плюс, что у вас раздельно, или это минус?
0: Да плюс, наверное.
3: Никаких здесь, мне кажется, больше вот у Оли, как я слышу, о том, что у нее ответственный муж. Ну, то есть она на него полагается. То есть, если, к примеру, вы, ну, в семье, у нас же разные бывают семьи, да, мы понимаем, что кто-то может зарабатывать больше, но, к примеру, он и утаивает больше. Но в том плане, что там, если вы платите за коммуналку, да, то есть ты зарабатываешь меньше, но ты платишь больше, допустим, да, надеюсь, понятно объясняю.
1: Да.
3: А, к примеру, муж,

0: заработку к финансовым ресурсам, когда он ущемляет права другого человека за счет того, что держит это все. И вот почему люди, например, периодически стремятся к этой финансовой независимости, чтобы избежать такой ситуации. И получается, что все-таки тема семейного бюджета – это не только про то, как тратить деньги, это про то, какое влияние каждый оказывает друг на друга и насколько конструктивно строится диалог в семье.
1: Мне кажется, что вообще тема денег, как и всегда было, да, деньги – власть, они показывают, да, как говорят, портят человека. Мне кажется, что они не портят. Они как раз-таки показывают
0: просто
1: личность.
0: Проявляет.
1: Они помогают проявиться человеку. То есть вот дай тебе власть, а как ты будешь проявляться? А что с тобой будет? Вот у тебя есть деньги, а как ты будешь проявляться, да? То есть, а как ты сможешь договориться, если у тебя есть больше денег? Сможешь ли ты не манипулировать тем, что у тебя вот есть деньги, и я могу позволить больше, да, если, к примеру, пока жена в декрете, да? Можешь ли ты, к примеру, позволить то, чтобы она, к примеру, как-то реализовывалась, да? То есть, к примеру, можешь ли ты давать ей денег, да? Или наоборот будешь зажимать, ага, ты не работаешь, вот и сиди голодная.
0: Угу.
1: Ну, то есть, вот...
0: Да.
1: Это, конечно, утрированный такой момент, вот, но здесь тоже это все проявляется. И как Таня, да, сказала про независимость. Вообще, конечно, понятие свободы, оно тоже очень важно. То есть насколько ты чувствуешь себя свободным с, там, к примеру, с деньгами, которые у тебя есть, насколько ты чувствуешь себя свободным в семье, вот, привнося какой-то свой определенный, ну, как бы, какую-то свою определенную часть.
2: Значит, насколько ты чувствуешь себя свободным? Вот я просто пытаюсь на свою семью перевести. Как я могу чувствовать свободным, имея семейный бюджет или что?
1: Ну вот смотри, то есть...
2: Или сколько я вкладываю в семейный бюджет?
1: Насколько, к примеру, партнер, наверное, может быть чувствовать себя свободным, к примеру, тот, который, ну, не зарабатывает, к примеру, или зарабатывает меньше. То есть насколько... Или он будет зависеть от тебя. То есть он... Когда, к примеру, у человека есть деньги... Да, то он может, ну, как бы этим ресурсом манипулировать. В том плане, что у меня есть, а у тебя нет. И человек в своих действиях, в своих каких-то, ну, как бы словах, он такой немножко ущемленный получается.
0: Вот как раз я Размику хотела вопрос задать. Ты сказал, что до брака вы обсуждали финансовые вопросы на добрачном консультировании. Помогло ли вашей семье вот это обсуждение заранее? И действительно ли обо всем можно заранее договориться? Или по факту все не так выходит?
2: У нас это как-то совпало, что у нас как бы общее видение как бы на этот счет. Поэтому у нас это как-то даже, ну, естественно, мы как бы сразу начали и как бы до сих пор практикуем, что я зарабатываю, она тратит.
1: Как мило.
2: Поэтому в нашем случае это было как-то, ну, вот легко, вот мы вошли. Вот. Но я могу сказать, что плюсы семейного... Ну, то есть, как обычно вот бывает, если... какие-то общие цели, да, вот, не знаю, у нас намечается какая-то поездка, вот, и мы понимаем, это я плюсы выделяю семейного бюджета, вот, на нашей практике, что мы какую-то сумму тратим, ой, копим, извините, мы копим, и вот как к определенной цели, чтобы у нас эта сумма была, я не знаю, на поездку или на какую-то вещь, вот, и где-то мы можем как-то себя вот как-то сдерживать в покупках, вот, чтобы у нас вот мы пришли к этой цели. Вот. И, ну, я считаю, что семейный бюджет, он как бы залог финансового успеха в семье. И так можно как бы, если вы как бы говорите о финансах, да, не каждый тратит, ну, вот, бездумно на какие-то свои хотелки. Вот. А если вы вкладываетесь, вот, то можно, ну, и как бы избавиться от долгов, и сделать какие-то накопления на какие-то важные вещи. У меня есть знакомая семья, друзья, вот они говорили, что, ну, они, ну, вот, раньше они тратили на какие-то мелочи, да, на какие-то, не знаю, например, вкусняшки или вот, ну, вот на всякую ерунду. Вот, ну, а прочитав определенную книгу, они решили сначала, вот, то, что в течение недели они скапливали, вот, они просто ходили, например, как-то этот день, они там посвящали какому-то дню, вот они ходили и, ну, хорошо проводили этот день. То есть, угу, как на мелочах они экономили, вот, но красиво проводили день и как тем самым сближались друг с другом. Вот.
0: Ты такой намек сделал, а что за книга? Просто интересно, может быть, нашим зрителям тоже будет интересно.
2: Если я не ошибаюсь, это «Бедный папа», «Богатый папа».
0: «Богатый папа». Да. Роберт Киосаки, да?
2: Да, это оттуда.
0: Угу.
2: Да.
0: Да.
2: Вот.
1: Ну. Еще хотела здесь сказать про то, что, к примеру, да, они не сразу пришли к этому выводу,

0: к этому мнению. И очень здорово, что сейчас в школах появляется финансовая грамотность. То есть, когда уже детей изначально обучают тому, как распределять бюджет, о том, как, в принципе, смотреть на это. Это отдельный предмет, он называется финансовая грамотность. Да. Вот, мне кажется, что это огромная польза, вот, потому что, мне кажется, еще такой момент, когда Размик рассказывал, я подумала о том, что, а что если, к примеру, в семье ты вот зарабатываешь, да, у тебя супруга, она мудро подходит к этому вопросу, а есть те, кто просто вот ты зарабатываешь денежку, а я трачу ее бездумно просто, ну, как бы, то есть бывает же и такое в жизни, когда ты просто... Просто я говорила про свободу, да? Ты просто ее спускаешь. Но здесь не идет речь о свободе, здесь речь идет о уже некой распущенности финансовой, когда ты просто не знаешь, на что тратить, да, не знаешь о том, что такое доходы, да, и о том, как правильно это распределять. То есть это больше показывает, наверное, ну, некую долю распущенности и как раз-таки, ну, неосознанности.
1: Мне кажется, это потому, что нет договоренности в семье. Вот когда нет договоренности, как вот у них обстоят дела, то каждый, ну, будет перетягивать. Просто у меня есть знакомая семья, и там, как бы, была такая ситуация, когда жена, она вот действительно вот как бы забила, она тратила деньги на себя, делала какие-то большие покупки, ни в чем себе не отказывала. Вот, и у них дошло до такого кризисного момента, что вот... Они, ну, у них были ссоры из-за этого. И вот пока они не сели, они не поговорили, не обсудили, что, ну, вот, как они выйдут из этой ситуации, да, потому что там уже и в долги они вошли, она вошла, вот, и они вынуждены были действительно сесть, поговорить, как они будут идти дальше, и это действительно нужно, мне кажется, обговаривать в семье.
0: Спасибо. Мне кажется, даже заранее, прямо сейчас последнее скажу, да, о том, что заранее, потому что у меня тоже есть знакомая семейная пара, которая получилась так, что она просто, не просто так даже тратила, да, она тратила, на этой почве возник конфликт, из-за этого даже возник развод, потому что у них разное представление о доходах и расходах. Вообще, в принципе, о том, о содержании вот как бы этого семейного бюджета.
2: Я вот как раз Олю хотела спросить, ты много говорил про то, что заранее договориться, да, и это выполнять. Ты говоришь о том, что вот по итогу даже к разводу привело. А вот у вас в семье был какой-то разговор о финансах? И каким образом вы вообще отрегулировали и пришли к этой системе?
3: Я не знаю, скажу ли я сейчас то, что прозвучит как ересь, но я, честно сказать, не особо верю в силу вот этих договоров на берегу. Потому что если человек сам не мотивирован и сам не дошел, он может на словах сказать все, что угодно, с тобой согласиться, чтобы выйти замуж за хорошего человека, на что угодно пойдешь. И пообещаешь. А потом начнешь потихонечку искать себе лазеечки.
1: Что должно мотивировать тогда?
3: Вот как ты сказал про своих знакомых. То есть они влезли в долги, жена, видимо, ясно поняла, что назревает кризис. Вот она увидела, ее проняло.
0: А то может есть... такое, что и не увидела, и не проняло?
3: Ну, иногда мужья ультиматумы ставят. Иногда это действует, хотя это, конечно же, крайний.
2: А вот я тогда сейчас способ. Таню хочу спросить. Вот как ты считаешь, вот в твоих будущих отношениях ты планируешь обсуждать заранее тему финансов?
4: Конечно, да.
2: И каких принципов ты сама придерживаешься?
4: 100% не полностью раздельный и 100% не... Ну, это мы, конечно, решим, но не полностью слитные, где муж зарабатывает, а жена тратит.
2: Нет. А почему? Можешь сказать?
4: Хочется все равно быть немного независимой. Ну, нет, хочется, чтобы был общий бюджет, тоже хочется зарабатывать и привносить что-то свое. И чтобы даже, если была возможность, возможно, что-то свое тратить на наши либо общие.
1: А если муж сам будет зарабатывать и просто давать тебе деньги?
4: Не будет такого.
2: Ага, вот интересно.
4: Я в это не верю.
1: Вот ты говоришь, у моей жены действительно бывает такое, что ей, ну, она говорит, мне стрёмно подходить тебя просить деньги, да?
4: Вот
1: когда я забываю ей дать денег. И это действительно может быть такое, что... А если он действительно зарабатывает нормально, и он может тебя обеспечить, и ты, ну, тебе не нужно работать... И почему как бы не быть?
4: Да я не знаю, видимо, это в голове такие установки, поэтому сложно
1: все
4: сейчас.
1: Будет зависеть от все будет зависеть от стабильности мужа.
4: Да, можешь, но все равно я не хочу быть полностью зависимой от финансов мужа. Неизвестно, что может произойти.
3: Вот.
4: Может, мы завтра поругаемся.
3: Мысль, да, да. Очень правильная мысль. То есть неплохо, когда муж несет основную финансовую нагрузку. Мужчина не сильнее.

0: а женщины, они больше посвящают себя детям. Это разумно. Но с мужем-то может случиться все, что угодно. Он может и заболеть, и потерять работу. Ну, там, про более страшный случай не будем говорить. И что, жена останется? Она там 5-7 лет сидела в декрете. Она, ну, грубо говоря, разучилась работать, потеряла навыки свои. Что ж теперь?
1: Она потеряла опыт, навыки, и там очень сложно
0: будет. Начинать опять с нуля, с самых каких-то низших позиций в любой фирме, ну, это просто катастрофа будет для семьи.
2: Какое тогда это решение? Ну, когда вот действительно жена была в декрете, она утратила какие-то свои навыки, и начинать придется, хочешь ты там или не хочешь, тебя не возьмут на какую-то высокую оплачиваемую работу.
3: Ну, вот у меня сейчас такая ситуация. Я развелась, мне 40 лет, у меня трое детей, и у меня 2 года стажа профессионального. И, естественно, это приводит к тому, что ты становишься перед серьезными вопросами. Молодые люди, у которых нет детей, нету семьи, у которых есть энергия, они, естественно, будут впереди тебя. И тут вопрос в том, насколько ты все-таки уверен в себе, потому что вот та же история с финансовой зависимостью, она тоже влияет на самооценку. Та же история с умением строить диалог с супругом тоже влияет. И если, в принципе, отношения с супругом... Понимаете, финансы – это же не итог отношений, это лишь один из его элементов и один из показателей. И я считаю, что вот мы можем рассматривать финансы как цель, да? Вот мне понравилось то, что ты сказал, финансовый успех. Семья может прийти к финансовому успеху, если они готовы сотрудничать друг с другом, но получается, что финансы – это просто показатель того, насколько семья готова друг с другом строить диалог для того, чтобы реализовать свои цели. А бывает так, что муж реализует свои цели, жена реализует свои цели. И вопрос, есть ли семья в таком случае?
2: Это уже более глубокий вопрос, мне кажется.
1: Конечно, мы не всегда можем договориться. И повторю такую фразу о том, что мы не есть то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Поэтому, мне кажется, до брака нужно обращать внимание на то, а как вы, в принципе, обращаетесь с деньгами. Вы сами, как обращается ваш потенциальный партнер? Мне кажется, это очень важный момент, потому что насколько он, в принципе... А, еще очень важный момент, который ты, Айгуль, сказала про уверенность. То есть, а насколько он в кризисный момент может сформироваться, сфокусироваться, да, и идти дальше. Ну, то есть, а насколько в этот момент ты сможешь его как женщина поддержать. Потому что это все моменты жизненные, и такое может быть, что действительно может случиться все, что угодно, с кем угодно. А может быть, супруг зарабатывал больше, и с ней что-то случается.
2: Маша,
1: и...
2: ты говоришь до брака. Как это можно до брака? Ну вот, обговорить, высказаться, да. А вот ты говоришь, увидеть до брака, как муж ведет себя с финансами, ну, то есть парень еще. Или там,
1: парень, да-да-да.
2: Или девушка, как она себя финансово ведет в каких-то
1: ситуациях. Смотри, вы куда-то пошли.
2: Вы куда-то пошли, он за тебя заплатил, либо... Вы там, не знаю, скинулись вместе, купили. Но как бы в семье все равно, мне кажется, это как бы вот как всплывет, как бы по-своему потечет, если...
1: Но мы уже можем изначально посмотреть, как, в принципе, человек относится к деньгам, по его каким-то поступкам. То есть, а как он расходует, на что он тратит, то есть какие покупки.
2: Ну ты же не знаешь, что у него есть долги, и если вы гуляете, и он тратит деньги, что он это делает на кредитку или еще на что-то. То есть ты будешь видеть только в хорошем свете все.
3: Кстати, знаете, мне очень нравится, что в некоторых странах есть такая система, как они проверяют кредитную историю друг друга перед браком. На уровне медицинских справок, также еще и финансовые справки
2: такая
3: друг от друга. Есть страны, в которых, это страны, в которых брачные договора заключают. И там вот эта вся история. Но на самом деле, вы оба правы, получается, невозможно отследить в точности, но подход так или иначе будет виден.
0: Все равно вы же общаетесь, вы разговариваете. Если ты не устраиваешь супругу, будущему супругу, допрос с пристрастием, что он насторожится и будет думать, так, и это скажу, это не скажу. А просто в какой-то вот обычной беседе все равно человек выскажет свою точку зрения. Как, даже если вы начнете, например, обсуждать финансовые дела друзей, он выскажет свою точку зрения, и ты поймешь, как он смотрит
1: здесь
0: на это.
1: Очень классный этот. Нужно иметь хорошую наблюдательность.
2: Ну, то есть... Это все вы как бы... Вы так хорошо говорите, но это
4: на практике сложно понять.
3: И тут еще
1: на практике все сложнее.
3: На практике вообще. У нас иногда возникает такая идея, да, что когда мы планируем вступать в брак, наша основная цель – это такая шпионская деятельность. Это максимум разведать все о привычках, особенностях. Но нужно помнить, что еще и мы понимаем, что наша финансовая грамотность, она также зависит от нашей готовности подчиняться каким-то принципам, которые записаны в книгах Библии. Потому что человек, который хотя бы готов быть последовательным в том, чтобы, как написано там, в десятине, в пожертвовании,

0: Который проявляет какую-то социальную ответственность, там, может, в благотворительности участвует, он так или иначе уже по-другому себя проявляет. И мне кажется, что еще можно помнить, что Бог нас каждого воспитывает в зависимости от того, насколько мы готовы подчиняться этому воспитанию. Мы все приходим в брак с огромным количеством проблем, которые по итогу выходят наружу с таким очень ярким показателем, и это становится проблемой.
1: И в брак, когда вступаешь, все-таки нужно думать о том, что я в брак буду вкладывать, а не о том, что я тут получу, и побольше желательно.
0: Но в то же время, знаете, вот эта вот позиция, что я буду вкладывать, приводит к тому, что бывают такие браки, в которых один вкладывается, и в конце концов у него просто заканчиваются силы. И здесь уже мы видим либо вариант, когда брак становится неуспешным, либо когда брак формирует созависимое поведение. Один пользуется, другой постоянно отдает.
2: Такое бывает даже в христианских семьях, поэтому как бы никто от этого не застрахован. И да, вот как Маша сказала, что даже на этом фоне можно развестись, как вот было у людей. Вот, то есть как бы вопрос в том, что как вы решите этот вопрос и пойдете дальше.
0: Спасибо. Спасибо. Получается, что финансовые вопросы – это не просто фактор, на который мы должны обращать внимание. За финансами всегда стоит тема отношений, готовности вступать в диалог, готовности преодолевать какие-то совместные трудности. И в любом случае, если мы хотим, чтобы наша жизнь была успешна по всем фронтам, в том числе и финансовым, мы должны понимать, что даже у финансов есть свои законы, соблюдая которые, мы можем достичь успеха. Чего я вам и желаю. Спасибо большое за ваше внимание. Ждем вас на следующих передачах. До свидания.

Иисус дает, Бог дает нам ответы. Смотрите, воскресение Христа, оно связано с восхождением. Поэтому Он сказал, я еще не вошел к Отцу. Сейчас не прикасайся ко мне. То есть вот эта вот святость, вот эта абсолютная неприкосновенность, может быть, земной жизни, она сейчас должна была быть. И я думаю, что Господь, Он показал Себя Отцу уже до того, как Он взошел на небо вот с учениками, потому что Он сказал, вы восходящий и исходящий, то есть, ну, как бы между ними есть коммуникация. И вот это Иисус, когда воскрес, Он только что воскрес. Он еще не вошел к Отцу. Вот Мария была первой, когда еще было темно. Какая счастливая Мария, да? И какое у нее женское доброе сердце. И мы видим, что не до конца понимает, как и мы с вами можем не до конца. Павел говорит, мы отчасти знаем. Но она по-прежнему, вот уже ангелы сказали, она говорит, если ты его унес, то скажи, я его заберу. Видите, есть такая человеческая сторона, попытка ну, взять Иисуса в свою ответственность, помочь ему. И есть Божья сторона, когда Бог говорит, что не ищите живого между мертвыми, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес. Вот. Значит, Господь своим Пасхой, Он должен был продолжить действие. Теперь Он должен был взять то, что Он имеет, а Он совершил пролитие крови, со Своей крови войти во святилище. Почему? Потому что такой был Божий порядок. То есть, есть судья, к которому нужно прийти и представить дело на решение. Бог – это Бог Отец и Бог Судья. Если, ну, вы знаете, Он Создатель, Он имеет право законодательства. Тот, кто создает, имеет право законное право пользования и ответственности, и требования. Если вы создаете что-нибудь, то вы имеете право запатентовать это. То есть вы создатель какой-то программы, проекта, какого-то изобретения, допустим. И вы имеете право пользования. Поэтому никто другой без вашего разрешения. Вы имеете полное право. Вы можете делегировать это право. Вы можете поделиться этим правом. Если вы сочинили песню, то вы имеете право ее петь, записывать, ее продавать, дарить. Вы можете ее издавать, печатать и распространять. Если вы хотите, вы по своему желанию, вы можете дать это право кому-то другому. Вы можете продать право, вы можете продать право петь эту песню второму человеку. Но есть кто-то, кто получит это право на все ваши диски, на все ваши песни, мелодии, имущества. Это ваши близкие и родные, если вы передаете это право, либо вы умираете, и тогда ваше право передается. Поэтому музыка, она передается. И мы любили в 80-е годы слушать Поля Мориа, этот оркестр. И тогда он потом умер, его вдова, она имеет право как бы на эти песни. Но один из руководителей этого, один из музыкантов этого оркестра, он решил создать другой оркестр, и он начал пользоваться этим. И тогда возник конфликт, судебное разбирательство, потому что он как бы незаконно, по мнению вдовы, он использовал это право. Но это я просто пример говорю. Теперь смотрите, Иисус Христос, когда Он искупил, слава тебе, Господь, Он должен был законным образом представить свое дело Отцу. И поэтому Его восхищение и вознесение на небеса и его предстояние пред Богом, оно имело крайне важное значение для нас. И Павел об этом говорит так, и я назову его проповедь таким именем. Главное, что мы имеем. Повторю, главное, что мы имеем. Так что же главное, что мы имеем? Об этом написано в послании Евреям, 8 главе. Главное о том, что мы говорим, это главное, что мы говорим, и главное о том, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола. Мы имеем ходатая, мы имеем закон, то есть божественное право на получение благословения, исцеления, защиты Божьей, радости Божьей, праведности Божьей и самое главное – вечной жизни, вечное право. Христос, когда воскрес из мертвых, написано, Он уже не умирает. Смерть не имеет над ними власти. Над ним власти. У нас есть вечный ходатай. Понимаете, нам нужно это понять. Апостол Павел говорит, уразумейте, братья, первосвященника, то есть уразумейте ходатая и посланника Иисуса Христа, поймите его. По-моему, третья глава.
уразумейте, то есть Бог хочет, чтобы церковь понимала, что у нас есть Иисус, который не только умер, но и воскрес. Он одесную Бога, то есть по правую сторону, Он и ходатайствует за нас. Поэтому написано, кто может обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Да, Христос умер, но Он и воскрес. Он не остался мертвым. Наш ходатай жив, наш ходатай воскрес. Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Поэтому написано, кто будет обвинять избранных Божьих, и кто будет, как вы сказали? Да, сейчас мы прочитаем это дословно. Осуждать. Кто осуждает, написано? Иисус Христос умер, но Он и воскрес. Итак, есть осуждение, есть обвинение. И это все могло быть против каждого из нас, потому что мы без Господа были грешными, да? Или мы делали какие-то ошибки, или мы были несовершенны. Но благодаря ходатайству, именно благодаря ходатайству праведного, святого Иисуса Христа, Господь принял это и нас оправдал. Благодаря Его ходатайству, но и из-за того, что мы покаялись, это наше ходатайство. Просьба, ходатайство – это просьба. Итак, я в прошлый раз говорил, что есть заявление, а есть просьба. В суде есть заявление. Человек вообще может сделать заявление согласно его возможности, полномочий. Но человек не может сделать. Я делаю заявление, что я невиновен, и вы не судья, и я устанавливаю сейчас новый закон, и я объявляю, что я невиновный, а вы все виновны. То есть это было бы несправедливо. Согласитесь, такие заявления человек не может сказать. Такие заявления может сказать только судья, а человек может только ходатайствовать. Скажите аминь, да? Потому что судья, он может, он имеет право только это говорить. Перед судьей трепещут, земным судьей, и перед Богом люди должны трепетать. Вот, американский судья, он говорит какое-то заявление. И вдруг приходит обвиняемая, она была латиноамериканка. И она ему так говорит, она же сказала что-то, сказала, и потом говорит, пока. Но она это сказала по-испански. Там, пока. Он такой, пока. Так он говорит, штраф, столько-то тысяч долларов, он говорит ей. И он говорит ей, пока, потому что отвечает ей. То есть она не должна была с ним так говорить, она небрежно сказала, типа, пока, судья. Понимаете? Нельзя было так. А он сразу так, столько-то тысяч долларов тебе штрафа. Потому что он судья, он законодатель. Не, он не законодатель, он судья, законодатель, там читается народ, там парламент. А он судья. А ходатай, именно адвокат, он имеет важнейшую роль. Именно он будет заступаться. Именно он будет говорить. И от этого очень много зависит. И вы знаете, что адвокат является законный представитель. Вы знаете, что порой в суд, например, обвиняемый не может прийти. Может быть, он находится в отпуске или по болезни, или в каком-то, в какие-то обстоятельства. И тогда приходит адвокат, представитель. Такое бывает, скажите, да? Бывает. Ну, например, Порошенко вызвали на суд в Украине. Ну, и он когда-то пришел, а когда-то не пришел. Но пришли его представители. Его там хотели осуждать там за коррупцию или что-то. Но пришли представители. Теперь смотрите, друзья. Иисус без нас пошел к Отцу. Мы не могли войти во святое святых. Мы не могли за себя сказать. У нас не было крови пролитой. Все, что мы могли погибнуть за свой грех. Это было бы законно в Божьих глазах, потому что наказание за грех – смерть. Все, что мы могли бы даже отдать жизнь, и это было бы совершенно справедливо, если бы мы умерли за свои беззакония. Но Христос понимал, что мы туда не можем. Мы не можем войти в самое небо. Люди, священники, даже самые высшие священники имели самое единственное право на земле один раз в году войти во святое святых и поговорить с Богом. Каждый день они могли приносить жертвы, каждый, но один раз в году во святом святых. Это говорит о том, что люди не могли дойти до небес. Они не могли зайти, мы не могли зайти в небеса. Но кто Иисус? Написано Иисус, Он прошедший небеса.
Он прошел небеса. Вы знаете, демоны не могли его удержать. В Поднебесье духи не могли удержать. Вы знаете, есть духи злобы поднебесных. Потому что есть небеса небес. Это там вот, небеса, да? Есть небо, есть небеса небес. Небо – это, которое нас окружает. Небеса – это вот эта воздушная, это прослойка, где демонические духи контролировали человечество. И князь, господствующий в воздухе, дух, действующий в сынах противления. Кто это? Демон, дьявол. Он господствует в воздухе. А небеса небес – это выше. И вот когда Христос законно победил, Он не сделал никакого греха. Аллилуйя! Наш Иисус не ошибся ни в чем, ни словом, ни делом, ни эмоциями, ничем.

И он прошел небеса. Демоны не могли ничего сделать, они расступились. Он, написано, пленил плен, то есть он плен сатаны, сатана пленил человечество, а Иисус пленил плен. Это значит, как на войне. Есть люди, которые берут в окружение, ну, своего неприятеля, кто бы они ни были. Но если придет другая армия и возьмет в окружение вот этих людей, которые взяли в окружение, то они оказываются в плену. Поэтому сатана, который нас окружил, который над нами давил, потому что когда мы имели грех, мы не имеем греха, слава Богу, во Христе, мы свободны сейчас, аминь. Но когда мы имели грех, то мы имели смерть, то есть грех несет смерть. И мы имели контроль, который от страха смерти подвержен в рабство. То есть дьявол имел державу смерти, а Христос забрал ключи ада и смерти, потому что Он победил смерть. Он умер, аллилуйя, хвала Богу. Каждая библейская строчка – это благословение. И вот Христос, Он умер за грешных, пролил кровь за грешных, но это не все. Он умер за нас, это значит, все умерли, все. Сатана не имеет права. Если мы покаялись, если мы исповедали Иисуса своим Господом, если мы искренне покаялись в грехах, то мы, Павел говорит, Бог дал нам проповедовать покаяние и веру. Все, что Бог от нас требует – покаяние и вера. Сначала покаяние и вера, что мы прощены. Потом покаяние и вера, что мы новое творение во Христе. Потом, не покаяние и вера, покаяние и вера, что мы спасены. Вера, что мы новое творение во Христе. Вера, что мы дети Божьи. Вера, что у нас есть право быть детьми Божьей власть. Вера, что наше имя записано на небесах. Вера, вера, вера, вера. Вера, что нам прижит Святой Дух, и мы можем быть крещены Святым Духом. Вера, что мы можем получить силу от Бога. Аллилуйя! Наполниться силой, говорить Духом на иных языках, иметь пророческие откровения, иметь сновидения, иметь силу, помазание, иметь вечную жизнь и Царство Божие. Аллилуйя! Дай Богу славу! Аллилуйя! Я говорю это искренне. Я радость. Покаяние и вера. Вот что от нас требуется. Вера имеет драгоценность. Потому что благодаря вере человек цепляется за обещание Божие. Он хватается, как та женщина ухватилась за одежду Иисуса и была исцелена. Поэтому, когда Христос умер, смотрите, в Его смерти и воскресении, Его вознесении есть для нас абсолютная надежда. Христос умер за грехи всего мира. 1 Иоанна 1:2. 2:2. За грехи всего мира. Значит, это относится к Володе, к Наде, к Марку, к Свете, к Татьяне. Ко всем к нам относится. Раз Он умер за грехи всего мира, значит, Он умер за меня. Апостол Павел говорит, возлюбившего меня, я живу верой в Сына Божия, Галатам 2, 19, 20. Я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня. Итак, мы возвращаемся. Мы должны верить, что Он возлюбил меня, тебя и меня. Скажите аминь. Что бы в мире ни происходило, скорби, неприятности, испытания, это не имеет отношения к Божьей любви. Бог независимо от этого любит меня, независимо от нашего настроения. Мы проснулись уставшими, может быть, мы проснулись, не выспавшись, мы проснулись и думаем, о, а где же теперь устроиться на работу, кто-то думает, или... Ой, кто-то проснулся, ой, болит горло, настроение меняет. От этого не зависит Божья любовь. Он любит нас все равно. Аминь. В мире эти скорби – это ничто. Мы должны твердо знать, что Он любит нас, и Он умер за грехи всего мира. Иоанна 2:2. Ибо так возлюбил Бог мир, вы знаете. Иоанна 3:16. Мир, а в этом мире есть я и ты. Есть частичка, каждый из нас. Рамиля, Иван, Володя, повторяю, Инна. Мы все входим количество мир, за которых умер Христос. Помните, Павел говорит, за брата, который соблазнялся, и он соблазнялся, как это они могут есть мясо вообще? Как они могут есть мясо? Он, у него плохо становилось, он переставал радоваться, он мучился от того, что верующие там в Коринфе или где-то ели мясо. Как можно есть мясо? Оно от язычников, там кровь, там все такое. И поэтому Павел говорит, я не буду есть мясо. И не буду делать ничего такого, от чего мой брат притыкается и изнемогает. То есть его совесть мучит. Совесть мучит. И поэтому Павел говорит, за которого умер Христос. То есть не буду делать ничего. И потом в одном месте Писания говорит, за которого умер Христос. Итак, Христос умер из-за того, кто изнемогает, из-за того, кто в миру, из-за того, кто в церкви. И поэтому, смотрите, Он умер за тебя и меня, значит, Его цена заплачена. Я чувствую огонь правой руки опять. Я говорю этому,

Почему я чувствую, как Бог просто здесь, в этом слове. Друзья, мы имеем такого первосвященника. Главное, что говорит Павел, мы имеем. Итак, смотрите. Мы все с вами это отчасти знаем, но мы познаем это больше и больше. Итак, сказано, что главное, что мы имеем того первосвященника, который воссел рядом с престолом величия. Того, который пришел туда. Итак, адвокат. Адвокат президента, адвокат преступника, сидящего в тюрьме, кого угодно, он может прийти и разговаривать в суд. Он может за него ходатайствовать. То есть по просьбе, скажем так, по согласию. Так вот, мы с вами, мы не могли войти во святое святых. Максимум, самый лучший священник, которого от Аарона, он мог войти во святое святых, и то до пришествия Христа. Потом храм разрушился. Все. Скинии нет. Куда входить? Нету. Понимаете, вот среди нас были еврейские женщины, да? Можно было продолжать тему, и можно говорить, представьте, а тогда получается 2000 лет, и Израиль не имеет оправдания. Ведь никто за него не молится во святом святых. Ну, так получается. Никто не приносит жертвы. И вот они это не понимают. Они никак не могут понять вот это рассеяние. Мы же избранный народ. Почему 2000 лет? Что произошло? Они не знают, что уже этот храм не нужен, уже есть другой первосвященник, уже есть другой Иисус Христос, который пришел со своей кровью, который не пришел с кровью тельцов и козлов, он пришел со своей кровью, они этого не знают, что совершена жертва, и уже этот храм, он сказал, разрушьте храм, я в 3 дня его создам, то есть свой храм. Это таинство Божьего искупления, оно во Христе осуществилось, именно в его смерти и воскресении. И теперь, когда он умер, и он заплатил цену, он не только заплатил кровью, он смертью заплатил. Это совершенная жертва. И об этом нам нужно читать все послание евреям. Внимательно читать и вникать. Павел, помните, говорит, что вы сделались неспособны слушать. Об этом нужно говорить, много говорить, но вы сделались неспособны слушать. То есть нам, как верующим, нам нужно быть на таком уровне, чтобы были способны это понимать. И вот Христос, он возносится к Отцу. И когда он возносится к Отцу, здесь начинается и исполняется его обещание, потому что он начинает просить Отца. Услышьте, пожалуйста, меня сейчас. Смотрите. Смерть его привела в действие завещание. Ладно, давайте, извините, раньше. Смотрите, он сказал, если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Здесь в Галатам написано. Наберите, пожалуйста. Я, по-моему, место Писания не указал. Если бы Христос не вознесся, а оставался на земле, он говорит, не касайтесь меня, я еще не вознесся. А помните, говорит, я восхожу к Отцу моему, к Отцу вашему. Если бы Христос не вознесся, он не был бы и священником. Сейчас место Писания. Я не записал евреям. А, вот. 8.4. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Он бы не стал с ними конкурировать. Он не сказал, подвиньтесь, уйдите, я должен теперь пойти и вместо вас совершить. Они бы не поняли этого. Это была бы земная жертва. Скажите, правда же? Да? Итак, Иисусу нельзя было оставаться на земле. Ученики, конечно, хотели, чтобы он остался, но они не понимали. Как и мы могли бы не понимать. Он говорит, когда я сказал, что уйду от вас, печалью исполнилось сердце ваше. А как же, извините, заработает папа деньги, если он не пойдет работать? Вот как вот дома, папа, не уходи. Дети скажут, мы хотим, чтобы ты с нами играл всю неделю. Он говорит, я должен уйти. Если я не пойду, я вам не принесу мороженое. Если я не пойду, я вам не принесу продукты. Наш папа нес продукты домой. И когда он шел пешком, или на велосипеде пешком. Он всегда шел с сумками продуктов, всегда. И мы встречали его, он с горки шел на речку, у улицы Раквери. И он шел, и всегда там было... Вот ему недостаточно было отработать, принести зарплату домой. Он еще и еды по дороге увидит, где что продается. Где-то продавалась грудинка свиная, где-то молоко. И вот целые сетки. Это было всегда. Так вот, если мы скажем, папа, ты не должен работать, с нами постоянно играть в футбол, в волейбол, он скажет, детки, а как тогда я вас накормлю? Я должен пойти. И вот когда Христос говорил ученикам, исполнилось сердце ваше,
Мы сказали бы, вот как хорошо, чтобы Иисус был бы с

нами все эти тысячи лет, да? Он говорит, нет, лучше, чтобы я пошел. Если я не пойду, значит, если я не вознесусь к Отцу, Дух Святой не придет. Поэтому нужно было принести эту жертву к Отцу. И поэтому Бог согласился дать своего Святого Духа, Святого Духа, Святейшего Духа Божьего, который никогда на земле не мог бы находиться в сердцах людей без их очищения от греха. Божьего Духа Святого, который мог быть только в пророках избранных, только в царях, которые близко были с Богом, и только в священниках, которые были очень близко с Богом. Вот этот Святой Дух, теперь за Него заплачена цена. И поэтому Христос сказал, «Я умолю и даст вам другого утешителя». Иоанна 16, 14, стих 16. И поэтому, когда Христос пошел на небесах, Он там попросил Отца, чтобы Отец дал Святого Духа вместо Него самого. Без пролития крови это было бы невозможно, потому что мы были бы грешными. Как Бог дал бы грешным людям Духа Своего Святого, чтобы они пророчествовали? Нет. Нужно было, чтобы... А так как Он нас омыл, так как Он нас очистил. Поэтому Петр говорит, как мы можем препятствовать креститься тем, которые получили Святого Духа? Если они уже получили Святого Духа, то Святой Дух живет в их святом сердце. Там уже чистое сердце, оно уже омыто. Дадим хвалу Богу. Если Святой Дух пришел, Петр говорит, мы не можем запретить креститься язычникам, потому что они, как и мы, получили. Святой Дух сходит именно чистое сердце. Вот почему мы с вами молимся, мы смиряемся перед собранием, да, и вообще в жизни. Мы прогоняем все ненужные мысли. Аминь. А мы говорим, сатана, отойди вон во имя Иисуса. Мы храним сердце в чистоте. И тогда Святой Дух сходит на нас. Он сходит на нас, Он сходит на тебя, на меня. И поэтому мы ходим, мы стараемся ходить во Христе, хранить Его чистоту и святость, не говорить лишнего, не говорить по плоти, не согрешать устами, мысленно, желаниями, поступками, чтобы Господь обитал с нами, чтобы быть готовыми. И Он придет в любой момент и возьмет, потому что мы имеем, Он залог внутри нас. Дух Святой – это залог. Я об этом немножко говорил в Кингисеппе в субботу. Дух Святой – залог. Что такое залог? Хорошо. Вы когда-нибудь оставляли паспорт в залог? Вы когда-нибудь оставляли ID-карту в залог? Кто-нибудь оставлял? Поднимите руку. Спасибо, вот. А то я думал, что я уже один. Я пришел и заправился на заправку. Посмотрел, а где же мои деньги? А деньги-то дома оставил. На заправочной станции заправился в Нарве. Я сказал, возьмите мой документ в залог. Документ для меня очень важен, правда же? Кроме того, он подтверждает мою личность. Он для меня важен. И поэтому я обязательно за ним вернусь. Я обязательно найду эти деньги, если бы даже у меня их нет. Я найду, я попрошу, чтобы получить свой залог. Когда Святой Дух в тебе, залог в тебе, например, там, Люба, Надя, кто, то Господь обязательно за ним придет. Он возьмет Святой Дух вместе с тобой. Это Ефесянам 1 говорит, что Дух Святой – это залог наследия. Представляете, как важно быть в Святом Духе, правда же? Дух Святой – это залог. Написано, Он запечатлел. А что такое запечатлел? Дух Святой – это печать. Это одно из значений Святого Духа. Печать – это значит на тебе Божья печать. На нем положил печать Отец Бог. На Христе. Это отдельно нужно об этом проповедовать. На тебе печать. Печать – это собственность. Вы знаете, если на дверь опечатано, например, пришли, там, не знаю, участковый там, или судья, и квартира, дом под вопросом, например, ну, что о владельце, и ставят тогда печать. Печать – это получается, теперь это как будто бы собственность, вот и без права, никто не имеет снять, без права вот установившего. Это преступление, это судебное дело. Печать должна быть на месте. Поэтому печать, пломба. Грузовики едут, перевозят грузы международные. Должна быть печать. Они должны быть пломбы, поставлены в той стране, допустим, ну, где-то там в Африке, а вскрыты только в месте назначения, допустим, в Эстонии или в Норвегии. Печать – это право собственности. И Библия говорит, что Дух Святой это запечатлел нас. На тебе печать, помазание – это Божья печать. Познал Господь своих. Вот, аллилуйя, печать сия, понимаете? Бог, написано, запечатлел. Он сказал, ты сын мой возлюбленный. Потом он сказал, ты священник вовек. Смотрите, не временно, а вовек. По чину Мелхиседека, то есть ты небесный священник, неземной. И Павел раскрывает послание евреям, что такое Мелхиседек. Ну, вот этот, он подобен Иисусу Христу. То есть не Аарона, не священство Аарона, а священство Мелхиседека, то есть

Мелхиседек был еще до Аарона. Это Павел дает преимущество. Он говорит, что мы имеем другого священника, прошедшего небеса. И вот этот священник Христос, он делает все законно. Он поднимается во святое святых. И написано, что это самое небо. Это не святое святых в храме Ирода. Это святое святых, небеса небес. Он поднялся туда, чтобы за каждого из нас поговорить с Отцом. За каждого из нас. Не исключайте себя, не уничижайте себя, не думайте о себе так мало, что вы незаметная пылинка в Божьем где-то саду. Нет, вы возлюбленная дочь. Написано, Он звезды все выводит по имени. Господь знает каждую звезду. Он знает каждого из своих детей. Он говорит, волос головой не упадет без воляц. Понимаете, то есть ничто с вами не случится. И поэтому Христос стал нашим ходатаем, адвокатом. Он пошел туда без нас, потому что мы были незаслужены. Кто из нас осмелился бы войти в небеса? Написано, кто взойдет на святую гору, да? Кто станет на святом месте его. Но это говорится, кто попадет в небеса потом. И там говорится, праведный святой человек. Но это может быть только через Иисуса Христа. И вот Господь сказал, лучше для вас, чтобы я пошел. Итак, если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Второе. Если я не пойду, то Дух Святой не придет. Если пойду, пришлю его вам. Дальше. Когда я пойду, Иоанна 12:32, я всех привлеку к себе. Благодаря тому, что Христос пошел на небо, он всех привлек. И язычников, и иудеев, и варваров, и скифов, и наши народы. Кто-то говорит, что скифы, да? Наши славянские народы, все, и так далее. И иудейский народ, он всех привлеку к себе. Почему? Потому что, когда Господь зашел на небо, Отец услышал его все молитвы, все его просьбы. И поэтому при условии, что Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас, вы получите дар Святого Духа. При условии, наша ответственность, то есть наше ходатайство, это прошение. А Христос ходатай нашего ходатайства. Он первосвященник нашего исповедания, потом вероисповедания. Поэтому Павел сказал, будем держаться исповедания неуклонно, то есть обязательно, ибо верен обещавший. То есть мы исповедуем, что Он наш Господь, мы исповедуем, что Он воскрес из мертвых, Он живой, Он воскресший. И написано, кто верит сердцем, что Христос воскрес из мертвых и исповедует устами Иисуса Господа, то спасется. Римлянам 10:13. Аллилуйя. Римлянам 10:13. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И Римлянам 10:8-9-10. То есть это все говорит нам, вот почему верующие покаялись, преступники в тюрьме покаялись, пришел капеллан, пришел пастор, пришел какой-то христианин, бывший заключенный, рассказал им о Господе, рассказал о любви Бога. И этот заключенный, который там, он сказал, Господи, каюсь, Боже, прости, Боже, прости. И что мы видим? Господь прощает. И человек, преступник, разбойник на кресте становится праведным. Ныне же будешь со мной в раю. Аминь. И люди в тюрьме становятся праведными. Я получал письмо от одного человека. Не буду говорить его фамилию. Он был пожизненно заключенный. То есть ему не положено было из тюрьмы. Его преступления были столь велики. Но он уже принял Христа много лет. И я когда проповедовал в тюрьме, это уже много лет назад. Он был там. И когда я приходил, он вновь там оставался. И вновь. И потом мне сказали, ну, он пожизненный. И вдруг я узнаю недавно, что он освобожден. Что даже ему дали помилование. Человек, который навеки был осужден. И это говорит о том, что мы навеки могли бы быть осуждены в аду, но Бог навеки нас спас во Христе. Аллилуйя. Есть такой гимн. Бог нас навеки простил во Христе. Бог нас от гибели спас. Я, может быть, даже спою сегодня. Навеки. Это вечное право наследия. И теперь завещатель умер. Значит, завещание вступило в силу. Это Евреям 9:15. И, ну, в общем, аллилуйя. Друзья, здесь так много прекрасного. Слава Богу. Вечное наследие. Евреям 9:15. Вы думаете об этом? Вечное наследие. Это значит, Бог простил мне навеки. Скажите аминь. Он простил тебя навеки, навеки веков. Аллилуйя. Это не временно. Потому что земные люди так, о, мы сейчас будем пересматривать дело, сейчас мы пересмотрим. Так, ну, поэтому в России говорят, надо забрать обратно, приватизация – это преступление. Они говорят, мы не можем, это право теперь, юридическое право. Да, нехорошо, в 90-е годы заводы разграбили, купили за бесценок в России, но теперь это все переделывать нельзя, это будет новые преступления, понимаете? Как бы вот. И тогда вот этот вопрос весь такой,
Хорошо, это сомнительно.

тем не менее. Так вот, во Христе этого никогда не произойдет, что Бог отменил свое оправдание. Если мы начатую жизнь твердо сохраним до конца, если мы будем следовать за Иисусом Христом, то Он говорит, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Иоанна 3:36. Иоанна 3:15, Иоанна 3:16, Иоанна 3:36, 1 Иоанна 4:5:11. Верующий имеет жизнь вечную. Верующий имеет жизнь вечную. Бог дал нам право вечное. Почему? Потому что жертва Христа такая драгоценная. Потому что что дороже в этой вселенной? Я сказал своему сыну по телефону. Что дороже в этой вселенной всего? Не сам ли Бог? Сам Бог – это дороже всего. Создатель дороже своего творения. Скажите аминь. И поэтому Создатель, отдавая свою жизнь за нас, Он приобрел нам вечное искупление. Он умер за нас, Создатель и Спаситель. Нет большей цены, чем Христос. Нет большей цены выше на земле, чем Бог. И Бог решил заплатить собою. Вот почему Отец сказал, да, садись одесную меня, пока всех врагов положу в подножие ног. И скоро эти враги лягут под ноги Господа. И смерть. И тогда сказано будет, смерть, где твое жало, ад, где победа. Но это будет уже, когда Божий суд наступит. Тогда все враги вот эти, смерти, будет побеждена полностью. Сейчас она побеждена внутри нас, то есть мы, наш дух имеет жизнь вечную, мы будем потом преображены во Христе, то есть написано, преобразуемся, да, во Христе, все изменимся. Но смерть фактически, она будет уничтожена. То есть она будет смерть и ад. Что будет со смертью и адом? Они будут брошены в озеро, огненное, аллилуйя. Смерть будет брошена в огненное озеро. На небесах все, кто придут в Царство Божие, жить будут вечно. И поэтому вот что сделал наш Христос. Он не только заплатил величайшую цену, Он воскрес, потому что Он праведен. Во-первых, Сын спросил, для чего вот Он должен был быть живой? Я сказал, во-первых, почему Он воскрес? Потому что смерть не могла удержать Его, Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его, Он не согрешил, поэтому Он воскрес. Первое. А для чего? Для того, чтобы за преступников сделаться ходатаем. Чтобы за нас принести и прийти пред лицо Божие. И Он сегодня ходатайствует. Вот чему служение молитвы очень важно. Вот почему и по пятницам, и по средам, и по понедельникам, и по воскресеньям, и каждый день. Потому что это наше ходатайство, это наше исповедание. А Он священник нашего исповедания. Поэтому, если ты напишешь заявление, то ходатай будет ходатайствовать. В банк, если ты напишешь заявление, попросят поручителя, ходатая. А если ты не напишешь заявление, ходатаю незачем ходатайствовать, потому что у тебя нет заявления. И они говорят нам, обращаются некоторые в учреждение и говорят, мы, допустим, говорим, помогите тому человеку, вот он хороший, он ничего плохого не сделал. Они говорят, а он сам к нам не обращался. А где он? Он должен подать заявление. А потом вы уже можете ходатайствовать. Вы знаете такое, да, что как можно ходатайствовать за человека, когда он еще не подал заявление? Они говорят, мы не видим его заявления. Выразите свою просьбу, а потом, значит, можете ходатайствовать. И поэтому Христос, Он ждет, чтобы ты начал молиться, чтобы ты и я, мы начали говорить с Господом, чтобы мы стали с Ним говорить и сказали, Господь, прости, если нужно прощение. Господь, возьми мою жизнь, возьми меня в служение. И тогда Господь ходатайствует на основании.

0: ticket.
1: Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». И я ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях рок-группа Леона New Vision. Из Frontline Records DJ Dove. Обладатель первого приза года рок-музыки «Евангельские гангстеры». А теперь оторвем

встретимся с Леоном Патило. Эй, хорошо. All right. Итак, я знаю, что сегодня вы смотрите нашу программу. Я знаю, что, возможно, вы задавали себе вопрос. Интересно, кто сегодня будет в программе? Иисус в нашей программе всегда и постоянно. 24 часа в сутки на TBN. Place you can go find solid things. Rock house. Gotta do this.

0: I wanna live, I wanna dress, I wanna give. Everybody say, ah!
1: Yes, yes, yes. Oh, I love this job. I love this job. You can call it that.
2: Я очень много веселюсь здесь. Радость Бога – моя сила. И многие из вас чувствуют радость. У вас есть свидетельство. Вам нужно делиться этим и с другими людьми о том, что произошло в вашей жизни. И это вы можете делать это здесь, прямо по телевидению. Я говорю вам, вы можете это делать. Пишите нам, делитесь с нами вашими свидетельствами в 100 словах или меньше, и рассказывайте нам о том, что Бог делает в вашей жизни. Возможно, вы можете прислать небольшую фотографию, и мы покажем всем, когда будем читать ваше свидетельство. Я хочу прочесть вам одно письмо. Оно пришло от Керен Миллер. И она пишет: «В августе 86 года я сделала то, чего не хотела делать. Я совершила ошибку.

Я просила Господа, что Он дал мне силы не делать этого, но я все равно это сделала. Она пишет, что «Иисус был моим другом, Он был мне ближе брата, Он был моим лучшим другом».

страхом. У меня и понятия не было о том, как опять наладить свою жизнь. Но я научилась кое-чему. Неважно, что происходит в твоей жизни, неважно, что ты переживаешь, не имеет значения ни тяжелый труд, ни ловушки в твоей жизни. Иисус проведет тебя через них. Он восстановил мою радость, радость моего спасения. Он одарил меня таким покоем, как спокойная река. Он смысл моей жизни, Он для меня все. Меня изумляет Его неограниченная милость и любовь. Благословит вас Бог, пишет Керен Миллер из Техаса. Спасибо, Керен, за то, что ты прислала это письмо. Те из вас, у которых есть свидетельства, пишите нам, чтобы могли их прочесть, и чтобы они как взрывные волны понеслись по всей планете во имя Иисуса Господа. У нас есть сегодня в гостях группа, которая будет взрывной волной. Название этой группы — «Евангельские гангстеры». Oh, man.

0: the president. It ain't in that. You know what the answer is in? The answer's in Jesus Christ of Nazareth. It's not in the violent retaliation. It's not in President Clinton. It's not in that. It's not in jobs. You know what I'm saying? Your answer is in Jesus Christ. He can wipe your tears. That's who you need to fall on your knees and call on Christ. Nothing else is the answer. Coming from an OWG. You know what I'm saying, Zan? Coming at you on that Tears of a Black Man tip. We know what you're saying. You know what I'm saying? I'm just letting this ride.
1: The tears of a black man.
0: Only God.
1: The tears of a black man.
2: Евангельские гангстеры, евангельские гангстеры. Эй, диджей Дав, иди сюда. Иди сюда. Выходи сюда, старина. Да, мне это нравится, здорово. Да, садись вон туда. Садись вон туда, старина. Да, знаешь, мы владеем этими... этой камерой, этим, этой постановкой и всем. Знаешь, это какой-то стиль у тебя странный, знаешь, стиль Радамаффин или что-то такое, знаешь, как из Ямайки или еще что-то. То есть, знаешь, все эти звуки настолько перемешаны, и когда-то в церкви не могли даже играть на барабанах, конечно, не говоря уже о никакой смеси, ни о хлопании и так далее, а сейчас просто, знаешь, мы как Давид, то есть играем на всех инструментах, что делаем лучше всего. Да, я знаю, что у тебя прекрасное служение, фактически. Почему бы тебе не рассказать о том, как ты стал спасен? Потому что, я думаю, некоторые, возможно, не смотрели предыдущие программы. Я хочу, чтобы ты им рассказал, как ты лично встретился с Господом. Ну, да, есть мой рассказ довольно забавен. Я стал спасенным благодаря девушке. Когда я ходил в школу, я влюбился в одну девушку. И когда нашла Христа, я уже не был номер один в ее жизни. И, знаешь, мне нужно сказать, что мне нужно все или ничего. И она на полном серьезе говорит мне: смотри, я живу для Иисуса и точка. Если ты хочешь встречаться со мной, увидимся в воскресенье в церкви. А иначе я не буду с тобой встречаться. И я начал ходить в церковь, чтобы быть ближе к ней. И я думал, что после церкви мы пойдем куда-то поесть, на обед и так далее, и я смогу убедить ее вернуться обратно. Но мое сердце становилось все злее и тяжелее. Я дошел до того, что однажды даже стал угрожать молодежному пастору. Я сказал ему, что если увижу, что когда-нибудь он консультирует мою девушку, ему не поздоровится. Я смеялся над теми, кто выходил к алтарю. Я думал, что мне это все не нужно. Мой разговор был одним из этих духовных, чудотворных вещей. Знаешь, и я смеялся над теми, кто выходил и принимал Иисуса Христа. И я считал их простофилями, неудачниками. И я думал, что я верну обратно мою девушку и так далее. Но пока я надсмехался над всеми, что-то произошло. В церкви я начал рыдать, как сумасшедший. Я не мог остановиться. Я почувствовал себя так, как никогда раньше. И я вдруг осознал свою греховность. Я стал извиняться перед Иисусом и перед своей девушкой. Я извинялся, извинялся. Я упал на колени. Я начал плакать. И плакал так долго, что все уже разошлись с церкви. И я помню, что они вернулись и говорят: посмотрите на этого парня, он все еще там у алтаря плачет. Но я не мог остановиться, знаешь. И сразу же они пригласили пасторов, они подошли, и мы произнесли молитву грешника. И я знаю, что это был Святой Дух, но в тот момент это все было так все быстро, я был ошеломлен. И я знал, что это был Бог, и в то время он только мог меня тронуть таким образом. Ну, знаешь, я знаю, что ты сейчас чист перед Богом, и многие были спасены, и ты был спасен. И твое служение будет расти благодаря тому, что ты сам пережил, знаешь. И я знаю, что у тебя есть видение от Бога для этого служения. И как же ты несешь это послание миру? Ну, ты знаешь, у меня есть группа «Евангельские гангстеры». В ней бывшие гангстеры, которые теперь служат Христу. Эта группа все время увеличивается, знаешь. Вот уже 20 недель, как мы гастролируем, и теперь мы работаем вместе со Стиви Вандером. Скоро мы должны подписать большой контракт. Речь идет о том, чтобы гастролировать вместе с Arrested Development. И я могу говорить об этом, о звуковых дорожках и так далее. Но мир действительно принимает нас очень хорошо. И результатом этих успехов стали контракты с Frontline Records и Frontline Music Group, которые наградили меня собственным ярлыком записи «Святого террора». Это будет раздел уличной музыки Frontline Records. И человек по имени Джимми Кампнер, которого вы хорошо знаете, помогает нам. И он президент Frontline Records и решил подписать с нами контракт. Он, конечно, подверг себя риску. Знаешь, мы сделали запись, которая, по мнению других компаний, чуть не расстроила Frontline Records. Для них это был риск. Никто никогда не делал евангельских записей с гангстерами и с пистолетами на обложке, используя при этом уличный диалект, знаешь, это сленг. Но нельзя бороться с успехом, понимаешь? Не только альбом был хорошо воспринят, но мы ежедневно получаем письма от гангстеров, от их матерей. Они пишут нам, что их дети стали спасены. Например, пишут нам: «Когда вы приедете в Арканзас, вы можете остановиться в моем доме. Я усыновлю вас, ребята, потому что я потеряла своего старшего сына из-за жестокости гангстеров. Мой младший сын стал членом группы «Возмездие», и я не видел его полтора года. Он был где-то там на улицах в банде. И однажды постучали в мою дверь, и я подумал, что это полиция. Но мне пришли сообщить, что его убили». И он плакал, он вошел в дом и сказал: «Мама, я хочу стать христианином, уйти из банды». И, понимаете, она спросила, что случилось, и он достал записи из сумки. И Джимми Кампнер видел эти письма, я их ему показывал. 15-летний паренек прислал мне $5, потому что он был в банде 3 года. И, послушав наши записи, он не только вышел к алтарю, но и взял с собой всю банду. И через неделю еще 3 парня ушли из банды, стали приходить в церковь. Таким образом, Джимми решил, что это слишком дорого духовно и финансово продолжать нас испытывать. Он решил, что эта работа как раз для меня. Он поставил меня во главе записи «Святого террора». И мы приобщаем к этому и другие группы, понимаешь? Я вообще много болтаю, знаешь. Но мы не можем дождаться, чтобы видеть вас на улицах, когда вы будете петь. Мы ждем вашего появления. Но я уверен, что всем хотелось бы, чтобы вы еще одну откололи для нас. Спойте еще одну песню. Итак, евангельские гангстеры. Yeah.

0: Satan's hostile because my Bible is to his nostril ready to pop, so.
1: Praise the Lord.
2: Yeah.
3: Yes. Да. Ну что ж, я вам вот что скажу. Вы можете понять Царство Божье только тогда, когда вы родились свыше. Вы можете смотреть на этих ребят и думать, что это действительно хипово. Но это будет поверхностное мнение. Вам нужно сделать это самим для самих себя. Радость, которая у них есть, свидетельство, которым они делятся, все это появилось благодаря тому, что Бог сделал в их жизни. Это что-то такое, что также происходит и в вашей жизни. Вы не случайно включили этот канал. Я думаю, что вы включили его для того, чтобы услышать, что Господь любит вас. Что Он хочет, чтобы вы стали членом Его Царства. Давайте же сделаем это прямо сейчас. Если вы действительно чувствуете, что Бог хочет вам что-то сказать, но вы просто отказываетесь от этого. Как в письме, которое я прочел. Вам хочется сделать это по-своему? Прямо сейчас примите Господа Иисуса как своего Спасителя. Просто скажите: «Господь, я принимаю Тебя сейчас как своего личного Спасителя во имя Иисуса. Аминь, аминь». Благословит вас Бог, я люблю вас. До встречи на следующей неделе. Пишите нам. Пока.

В Евангелии от Иоанна много написано о жизни Иисуса. Иоанн был одним из 12 учеников Христа и 3 года всюду следовал за ним. В 4 главе он описывает один день из жизни Господа. Иисус шел учить в другой город, и вот что Иоанн пишет об этом путешествии. «Надлежало же ему проходить через Самарию». Евреи были невысокого мнения о Самарии и ходили туда только по необходимости. Евреи и самаритяне относились друг к другу с ненавистью и предвзятостью, поэтому зачастую евреи обходили эту землю стороной. Но Иоанн пишет, что Иисусу надлежало проходить через Самарию. Дело в том, что Иисус знал, что там живет одна женщина. Нам ее имя не сообщается, но он ее имя знал. Он знал о ней все. Он знал, что она ищет того, кто заполнит пустоту в ее сердце, утолит ее жаждущую душу. Иисус пошел через Самарию, чтобы встретиться с этой женщиной. Он хотел, чтобы ее жизнь изменилась. Иисус пришел на землю в первую очередь для таких, как эта женщина. В своей первой проповеди Иисус говорит, что пришел на землю,

чтобы благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Иисус пришел для мужчины, который находится в рабстве у зависимости и не может из нее выбраться. Иисус пришел освободить этого пленного. Он пришел для женщины, у которой никого нет. У нее много денег, но она нищая духом, она жаждет любви. Иисус пришел дать ей любовь. Он пришел для человека, ослепленного стремлением к успеху и неспособного нормально жить. Иисус пришел дать ему прозрение. Вот для чего пришел Иисус. Его намерения, как тогда, так и сейчас, неизменны. Придя в Самарию, Иисус подходит к колодцу. Полдень, жара невыносимая. Иисус прошел длинный путь. Он устал и садится возле колодца отдохнуть. Глубина колодца около 30 метров. У Иисуса нечем зачерпнуть воды. Ученики ушли в близлежащую деревню пообедать. Иисус остался сам и ждет эту женщину. Он знал, что она придет. Обратите внимание на то, что Иоанн пишет об этой женщине. Она подходит к колодцу. Колодец расположен за городом. Стоит жара. Полдень. Она идет сама. Дело в том, что в те времена, в тех краях, женщины ходили по воду только рано утром или вечером, когда было прохладно. Ни в коем случае не в самую жару. Кроме того, безопасности ради они никогда не ходили сами, только группами. Однако в Евангелии сказано, что она пришла к колодцу сама, да еще и днем. Почему? Об этом Библия умалчивает, но читая далее, мы узнаем некоторые факты из жизни этой женщины. И с их помощью догадаемся, почему она пришла сама. Причина первая. Ввиду того, что у нее было отвратительное прошлое и плохая репутация, женщины из ее селения не хотели иметь с ней ничего общего, не хотели с ней видеться. Она была изгнанницей. Во-вторых, ей было стыдно за свое прошлое. Она не общалась с другими женщинами, потому что не хотела видеть на себе их презрительные взгляды и слышать их перешептывания. Ты знаешь, что она сделала? Угадай, со сколькими мужчинами она была. Когда она подошла к колодцу, Иисус ей говорит: «Дай мне пить». Не забывайте, что к женщинам относились как к людям второго сорта. Мужчина никогда бы не заговорил с незнакомой женщиной. Это было ниже его достоинства. К тому же Иисус был иудеем, а мы уже говорили о том, какие отношения были между иудеями и самарянами. Поэтому, конечно, она удивилась его просьбе. Заговорив с ней, Иисус тем самым сказал: «Ты ценна. Ты мне нужна, ты достойна, чтобы с тобой разговаривали». Попросив у самарянки воды, он тем самым сказал: «Ты для меня важнее любых человеческих предубеждений о национальности и поле». Приняв ее доброту и воду из ее рук, он тем самым сказал: «Нет ничего плохого в том, чтобы быть уязвимым, просить помощи и принимать ее». Когда Иисус попросил у нее воды, она спросила: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки?» Иисус ей ответил: «Если бы ты знала, кто говорит тебе, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Мало того, что с ней заговорил мужчина, так он говорит еще о какой-то живой воде, хоть у него нет даже ведра. Женщина наверняка сочла его сумасшедшим. Женщина сказала: «Тебе и почерпнуть нечем. Откуда же у тебя вода живая?» Она подумала, что он имеет в виду обычную воду и говорит о физической жажде. Она и представить не могла, что он говорит о воде, которая утолит ее душевную жажду. Иисус говорит: «Если ты выпьешь воду из этого колодца, то опять захочешь пить.
Если выпьешь воду, которую я тебе дам, то не будешь жаждать вовек. Все еще думая, что он имеет в виду обычную воду, она отвечает: «Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать днем в жару. Было бы замечательно. Дай мне этой воды». Затем Иисус наклоняется к ней и говорит: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда, а потом поговорим». Она отвечает: «У меня нет мужа». Иисус ласково ей говорит: «Правду ты сказала. У тебя было 5 мужей. И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. 5 мужей, а сейчас живет с 6-м». Даже по теперешним меркам это слишком. Для того времени и нравов той страны это было неслыханной распущенностью. Неудивительно, что она была изгоем, и к ней относились как к проститутке. Ее презирали даже те мужчины, которые ее использовали. Такое поведение было не только нравственно неприемлемым, а считалось омерзительным. Она приходила к колодцу набрать воды и утолить физическую жажду. Сомневаюсь, что она задумывалась о жажде духовной. Но все же какая-то внутренняя потребность заставляла ее ходить от мужчины к мужчине. С каждым из них она надеялась, что именно этот мужчина ее удовлетворит. Именно этот мужчина будет ее любить и останется с ней навсегда. Но постоянными ее спутниками были пустота и горькое одиночество, неутолимая жажда. То, что Иисус сказал этой женщине, относится и к нам. Вы пытались утолить жажду испытанными методами, но они не помогли. Жажда возвращалась. Не успели вы получить продвижение по службе, как стремитесь к очередному. Не успели переехать в новый дом, как убедились, что и на нем сходит краска. Не успели напиться и забыть на время о проблемах, как трудностей стало еще больше. Колодец, к которому мы приходим вновь и вновь, высыхает. Как часто мы обращаемся к одним и тем же утешениям, но снова разочаровываемся. Эта встреча произошла несколько тысяч лет назад, и теперь уже никто не черпает воду из колодца. Но если бы вам пришлось поговорить с Иисусом, он сказал бы вам то же, что и этой женщине. Иисус хочет, чтобы вы вынесли из разговора с этой самарянкой, во-первых, то, что Он вас любит и принимает такими, какие вы есть. Говорят, что любит вас больше всего тот, кто лучше всех знает. Иисус сказал этой женщине: «Позови мужа». Она ответила: «У меня нет мужа». Она не знала, что Иисус все о ней знает, и попыталась не говорить о себе лишнего. Иногда мы тоже себя так ведем. Представьте, что на первом же свидании вы рассказываете своей девушке о всех своих дурных привычках. Она открывает двери, и вы ей с порога: «Хочу тебе сказать, что я очень болтлив, засыпаю под музыку Ванилла Айс, чавкаю, хрюкаю, когда смеюсь, у меня волосатая спина, дурной запах изо рта, и я ковыряюсь в носу, когда никто не видит. Тебя это не пугает? Ну, вот и хорошо». Мы никогда так не поступаем. Наоборот, мы пытаемся как можно дольше скрывать от человека все свои недостатки. Почему? Потому что нам кажется, что если человек будет знать о нас все, мы ему разонравимся. Мы всячески пытаемся избежать честного разговора с Богом и прячемся от Него. Так вели себя Адам с Евой в Эдемском саду. Ослушавшись Бога, они попытались от Него спрятаться. С тех пор все мы так поступаем. Но это не выход. Иисус и так все о нас знает, все наши мысли и поступки. Зачем прятаться? В Библии сказано: «Очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего». Но удивительнее всего то, что, зная про нас все, Он не прекращает нас любить и общаться с нами.
Самарянка предполагает, что Иисус пророк, и задает ему религиозный вопрос.

вопрос. Доверительный разговор она пытается направить в религиозное русло. Удобнее и безопаснее быть религиозным, чем познать Иисуса. Между иудеями и самарянами шел извечный спор о том, где должно быть место поклонения — на Храмовой горе в Иерусалиме или на Священной горе в Самарии. Женщина спрашивает у Иисуса, на какой горе нужно поклоняться Богу. Она не хочет говорить о себе и пытается переключить разговор на другую тему. Но Иисуса не интересовали горы и доктрина. Он хотел, чтобы она познала Его. У этой женщины было неправильное представление об Иисусе. Христос был иудеем, и она подумала, что ему нет до ее личности никакого дела. Так часто думаем и мы. Зная, что Иисус — Божий Сын, мы не верим, что Он может о нас позаботиться и войти в нашу жизнь. Во-вторых, она наверняка сочла его сумасшедшим. Его разговоры о живой воде, выпив которую она не будет жаждать вовек, показались ей красивой сказкой. А люди знают, что сказки — это вымысел. И третье. Если Иисус — пророк, значит, его больше интересует религия, чем я. Может, вы такого же мнения об Иисусе, но знакомы ли вы с Ним? Всю свою жизнь я считал, что у соуса гуакамоле отвратительный вкус. У меня на это были веские причины. Во-первых, у него омерзительный вид. Во-вторых, текстура у него пренеприятнейшая, а текстура так же важна, как и вкус. В-третьих, сестра сказала, что это редкостная гадость, а я привык ей доверять. Более того, я попробовал его в плохом мексиканском ресторане и убедился, что гуакамоле — это омерзительное пюре. С тех пор я зарекся никогда его больше не есть. Однажды друг пригласил меня на обед в мексиканский ресторан. Он посоветовал мне заказать буррито. Я заказал. Это был самый вкусный буррито в моей жизни. Откусив кусочек, я надломил его и увидел, что внутри него соус гуакамоле. И тогда я понял, что обожаю гуакамоле. Теперь это мой любимый соус. Каких только доводов я не приводил. Все они были построены на внешнем виде, неудачном походе в плохой ресторан и мнении других людей. Я считал, что я прав. Но стоило мне попробовать гуакамоле самому, как мое мнение изменилось. Может, ваше впечатление об Иисусе строится на походе в церковь? Для вас Иисус и церковь — это одно и то же, и вы их ненавидите. Может, ваше мнение об Иисусе строится на словах других людей, которые не верят, что Он — Сын Божий, и смеются над Его последователями, считая их полоумными? А может, вы считаете Иисуса хитрым продавцом? Ведь прощение и жизнь вечную Он дает бесплатно. Вы подозреваете в этом подвох? Это как у меня с гуакамоле. Я не знал, что это такое, пока не попробовал. В вашем случае? Вы не узнаете, кого теряете, пока не познакомитесь с Богом лично. Всем нам Иисус дает выбор. Принять Его или отвергнуть. Он не принуждает нас с Ним общаться. Раз уж вы решили отвергнуть Иисуса, так может лучше узнать, кого отвергаете. Женщина-самарянка попыталась сменить тему, задав ему сложный теологический вопрос. И Иисус, конечно же, на него ответил. Увлекшись разговором на религиозную тему, она сказала, «Знаю, что когда придет Мессия, Он все нам объяснит». Она сама не понимала, что говорит. Иисусу, сидящему перед ней, она сказала, «Когда придет Иисус, Он все объяснит». Мне нравится следующая реплика. Иисус спокойно отвечает. «Это Я, Который говорю с тобою».

«Я, который говорю с тобой». Единственный раз за всю жизнь Иисус сам открыл себя человеку. И какому? Самарянке с запятнанной репутацией. Но главное, что она его поняла. Она осознала, что разговаривает с Иисусом. И с той минуты ее жизнь изменилась навсегда. Она бросает ведро у колодца и бежит в селение рассказать людям, что она только что разговаривала с Сыном Божьим. И последнее, что Иисус хочет, чтобы вы вынесли из этой истории. Только Он может исполнить ваше самое сокровенное желание и утолить духовную жажду. Женщина пришла к колодцу набрать воды, а ушла без воды. Почему? Потому что Иисус утолил ее жажду. Непрестанная и мучительная жажда, сопровождавшая ее всю жизнь, приведшая к несчастливым отношениям с мужчинами и запятнанной репутацией, утолена. Конечно, если до конца дня она не выпьет стакана воды, у нее будет обезвоживание. Но сейчас это последнее, о чем она думает. Цель и направление ее жизни полностью изменились. Ее настоящая жажда раз и навсегда утолена. Далее в Евангелии Иоанн пишет самое удивительное высказывание Иисуса. Иисус говорит: «Я есть путь и истина и жизнь». Одни религиозные лидеры призывают: «Идите за мной, и я открою вам истину». Но Иисус говорит: «Я есть истина». Другие лидеры говорят: «Идите за мной, и я приведу вас к жизни вечной». А Иисус говорит: «Я есть путь и есть жизнь». Иисус сказал самарянке: «Вода, которую я дам тебе, сделается в тебе источником воды, текущей в жизнь вечную». Чего вы жаждете? Вы утомились и жаждете покоя? Вы потерялись и жаждете стать на правильный путь? Вы одиноки и жаждете любви? А может, вы в чем-то провинились и жаждете прощения? Или вы жаждете чего-то другого? Иисус сказал: «Пей мою воду, и не будешь жаждать вовек».

0: Большое спасибо еще раз за аплодисменты Господу Иисусу Христу.
1: Суждано селест.
0: И садитесь, пожалуйста.
1: Палон, мотки стет.
0: Спасибо вам, садитесь, пожалуйста. Наверное, попрошу клавишник просто поиграть немножечко. Все остальные садитесь. Я вас всех приветствую.
1: Ma tervitan teid kõiki.
0: Получается, что для меня русский язык иностранный. И для него еще иностранный.
1: Ja tema jaoks on see veel välismaalikum.
0: No, Бог нам поможет.
1: Aga Jumal meid kõiki aitab.
0: Amen.
1: Amen.
0: Спасибо большое, пастор Владимир.
1: Aitäh, пастор Владимирile.
0: И вашу команду церкви Слово.
1: Ja meeskonnale.
0: Слово Божие. Пусть вас Бог благословит.
1: Pus Jumal teid õnnistab.
0: Спасибо всем пасторам, кто сегодня здесь.
1: Kõigile pastoritele, kes siin on.
0: И я всегда люблю приезжать в Эстонию.
1: Mulle meeldib alati tulla Eestisse.
0: Потому что мне... Да, да. Потому что Бог любит Эстонию.
1: Sest Jumal armastab Eestit.
0: Я читал в Библии.
1: Ma lugesin Biblist.
0: Про Исаак. Про Исаак.
1: Исаакist.
0: Он был сыном Авраама.
1: Tema oli Abrahami poeg.
0: И когда его папа уже умер,
1: ja kui Abraham suri ära,
0: он оказался в филистимской земле.
1: Siis ta oli seal maal.
0: И ему надо было жить успешно.
1: Ja ta pidi elama nagu edukalt.
0: И он решил начинать с нуля, это сложно.
1: Ja siis hakkas nullist pihta.
0: И он нашел все колодцы, которые его папа когда-то закопал.
1: Ja siis ta leidis kõik need kaevud üles, mida tema isa kunagi kaevus.
0: Он закопал первое.
1: Kaevas lahti esimese.
0: No, филистимцы с ними поспорили.
1: Aga siis need hakkasid seal riidlema.
0: Они наглые, чужие колодцы, и они спорят. Это вообще.
1: Olid nahaalsed, et võõrad kaevud ja mis te siin teete.
0: Он пошел второе.
1: Läks teise juurde.
0: Потом дошел до окончать, до одного колодца, о котором больше не спорили.
1: Ja siis tuli üks kaev, mille üle nad enam ei vaielnud.
0: Вот. Было большое пробуждение в Советском Союзе.
1: Olid suured ärkamised Nõukogude Liidus.
0: По крайней мере, в Украине оно очень много славится среди пятидесятников, особенно нерегистрированных.
1: Ja siis seal Ukrainas olid neli pühilised, kes ei olnud registreeritud.
0: И они его назвали Таллинское движение.
1: Ja siis nad kutsusid teda Tallinna liikumiseks.
0: Регистрированных к этому относится так, не очень.
1: Nad nagu ei registreerinud seda asja.
0: А раньше было такие нерегистрированные церкви.
1: Aga varem olid siis nagu põrandaalused kogudused.
0: Я вижу, что вы все родились позавчера, вы не понимаете, о чем я говорю.
1: Te ei ole üle-üle sündid, te teate, millest ma räägin.
0: Я имею в виду, во Христе родились позавчера.
1: Muidugi Kristuses.
0: И все говорят о каком движении, которое было.
1: Ja siis kõik räägivad mingist liikumisest.
0: Бог дает движение.
1: Jumal annab selle liikumise.
0: Это как колодец.
1: See on nagu kaev.
0: Но это ответственность последующих поколений.
1: Ja siis see on järgmise põlvkonna vastutus.
0: Закопать колодцы.
1: Et siis see kaev lahti kaevata.
0: Если они не будут закопать, выкопать колодцы, откопать.
1: Kui nad ei tee seda.
0: Они останутся выкопанные. Они остаются.
1: Siis need kaevud jäävad
0: закопанные.
1: Kinni tambituna.
0: Я считаю.
1: Ja mina loen.
0: Это наша ответственность.
1: Et see on meie kohustus.
0: Чтобы эти колодцы,
1: et need kaevud,
0: которые когда-то закопали,
1: mis kunagi nagu kinni aetud,
0: чтобы мы их выкопали,
1: et me need ajaks lahti.
0: Только на этот раз,
1: aga see kord,
0: чтобы вода была для 26-го года.
1: Et vesi oleks 26. aasta oma.
0: Скажи да, амин.
1: Ütle амин.
0: Поэтому там, где было пробуждение,
1: nii, et siis see ärkamine, mis oli,
0: оно никуда не делось.
1: See nagu ei kadunud kuskile.
0: Надо колодец.
1: Seda kaevu tuleb lihtsalt
0: выкопать.
1: Nagu tühjaks.
0: Это обязательно. И вода найдется.
1: Ja siis see vesi leidub uuesti.
0: Скажи да, амин.
1: Ütle амин.
0: Вот пока переводчики привыкают ко мне.
1: Никого тольк арю минуг ара.
0: А кто был здесь в прошлый раз, когда я приезжал?
1: Kes oli siin eelmine kord, kui ma olin?
0: О, много из вас. А чего вы вернулись?
1: Miks te tulite tagasi?
0: Вот. Rad vas vidit.
1: Tore on teid näha.
0: Is Ukraini.
1: Mina olen Ukrainast.
0: Živu v Kiivi.
1: Elan Kiievis. Ja me väga armastame Jumalat. On rasked ajad meie maal.
0: Vaina,
1: sõda,
0: bombi,
1: pommid.
0: Вот как раз позавчера ночь.
1: Üleeile öösel.
0: Была такой массовый обстрел.
1: Oli suur tulistamine.
0: Et для меня самое больное это дети, когда погибают.
1: Ja kõige raskem on see, kui lapsed surevad.
0: Мальчик не успел выйти из квартиры.
1: Ei jõudnud korterist välja.
0: И сгорел.
1: Ja põles ära.
0: Так обидно.
1: Ja on nii paha sellest.
0: Иногда хочется злиться.
1: Ja siis nagu tuleb

0: paha meel viha.
1: Nii praade. Inada zlisa.
0: Ja siis kui viha tuleb.
1: Anada potom vyhodit iz etogo.
0: Aga sellest on vaja välja tulla uuesti.
1: Вот. Но мы молимся.
0: Aga me palvetame.
1: И самое главное.
0: Ja kõige tähtsam.
1: Бог продолжает двигаться.
0: Et Jumal jätkab liikumist.
1: Даже в середине войны.
0: Isegi keset sõda.
1: Люди приходят к Богу.
0: Ja inimesed tulevad Jumala juurde.
1: Люди исцеляются.
0: Saavad terveks.
1: Люди получают свободу.
0: Saavad vabaduse.
1: Потому что Бог живой.
0: Sest Jumal on elav.
1: И как сказал пастор Владимир.
0: Ja nii nagu pastor Владимир ütles.
1: Иисус воскрес.
0: Jeesus on üles tõusnud.
1: И он живой.
0: Ja ta on elav.
1: Amen.
0: Amen.
1: Так, ты уже вошел в курс как-то?
0: Да, уже более-менее.
1: Хорошо. Вот. Я хочу с вами говорить.
0: Да, Андрей, говорите нет.
1: Каждый раз, когда я куда-то еду,
0: iga kord, kui ma kuskile sõidan,
1: я спрашиваю у Бога,
0: siis ma küsin Jumala käest,
1: о чем говорит?
0: Mida, millest rääkida?
1: Потому что он знает людей, кому я буду говорить.
0: Sest ta tead, tunneb ju neid inimesi, kellega ma rääkima hakkan.
1: No, nii tolka людей.
0: Aga mitte ainult.
1: Иногда общие обстоятельства в стране.
0: Vahest ka üldine olukord riigis.
1: И одной первой проповеди, которую Бог мне говорил, чтобы я говорил.
0: Esimene jutus, mida Jumal mulle siis nagu andis, et ma ütleks.
1: Я дал ее название.
0: Ma andsin talle pealkirja.
1: Будь человеком.
0: Ole inimene.
1: Который есть сосуд.
0: Kes on nagu astjas.
1: В чести.
0: Nagu auline.
1: То есть будь сосудом в чести.
0: Ole väärikas astja.
1: Это находится второй послание к Тимофею.
0: Teises Timoteuse kirjas.
1: Вот 22 глава.
0: Teine peatükk.
1: 20 стих.
0: Ja 20 salm.
1: Это 2:2:2.
0: 2:2:2.
1: Как зовут?
0: Teise Timoteuse 2:20.
1: Николай. Николай, садись, пожалуйста. Потом я тебя позову позже. Хорошо? Спасибо. У вас сегодня форма, я вижу, да? Все оделись. Если бы я знал, я бы искал эту форму в магазинах сегодня.
0: Kõik on täna väga heas vormi rõivas.
1: Так. 2 Тимофей, 2 глава.
0: Teise Timoteuse teine peatükk.
1: 20 стих по 20, я буду читать по 26.
0: 20-26.
1: Библия говорит.
0: Библия ütleb.
1: Или даже с 21-го.
0: Вы же как 21-го.
1: Или с 20-го. В большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные.
0: Suures majas ei ole mitte ainult kuld ja hõbe astjad.
1: Но и деревянные глиняные.
0: Vaid ka puu astjad ja savi astjad.
1: И одни в почетном, а другие в низком употреблении.
0: Ja muist on väärikamaks ja muist halvemaks tarvitamiseks.
1: Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести.
0: Kui nüüd keegi ise ennast neist puhastab, saab ta astjaks väärikama tarvituse jaoks.
1: И сразу дается объяснение, что такое сосуд в чести.
0: Nüüd kohe antakse seletus, mis on siis väärikas astja.
1: Освященным.
0: Pühitsetud.
1: Благопотребным владыке.
0: Тарвиликома исандале.
1: Годным не на одном, на одно дело, а на всякое доброе дело.
0: Kõluline mitte mingiks üheks asjaks, vaid igaks heaks teoks.
1: Потом дают расшифровка.
0: Ja siis desifreeritakse
1: siin. Юношеских похоти убегай.
0: Põgene noore hea imude eest.
1: Держись правды.
0: Таотле õigust.
1: Вери любви мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца.
0: Usku armastust rahu nendega, kes isandad appi hüüavad puhtast meelest.
1: От глупых и невежественных состязания уклоняйся.
0: Väldi rumalad ja lapsikud küsimusi.
1: Зная, что они рождают ссори.
0: Sest sa tead, et need toovad tüli.
1: А заметите отношение со Божие к ссорам.
0: Nii et siis sinu suhtumine tülidesse.
1: Бог относится к ссорам очень негативно.
0: Jumal suhtub väga negatiivselt tülidesse.
1: Рабуже Господа не должно ссориться.
0: Ent isandas sulased ei peaks tülitsema.
1: Бог не любит.
0: Jumalale see ei meeldi.
1: Когда его дети в ссоре.
0: Kui tema lapsed tülitsevad.
1: Он это ненавидит.
0: Ta isegi vihkab seda.
1: Избегайте.
0: Nii et väldi seda.
1: Но быть приветливым ко всем.
0: Aga ole lahke kõikide vastu.
1: Учительным.
0: Osava õpetama.
1: И не злобивым.
0: Ja valmis kannatama kurja.
1: С кротостью наставлять противников.
0: Tasase meelega, kes noomib vastu panijaid.
1: Это

0: Parita о том, что противники у нас всегда будут.
1: See tähendab, et vastased on alati olemas meil.
0: Я не знаю, я молился иногда.
1: Ma vahest olen palvetanud.
0: Богу убери противников.
1: Et Jumal, korista need vastased ära.
0: А он говорит, не тот способ.
1: Aga tema ütles, ei, mitte see viis.

0: Nad kaineneks ja vabadaks, vabaneks kuradi paelust.
1: Они в сети.
0: Nad on paelus kinni.
1: Дьявол, который уловил их в свою волю.
0: Sest kurat on nad kinni võtnud täitma tema tahtmist.
1: Будь сосудом в чести.
0: Ole väärikas astja.
1: У Бога есть много дел.
0: Jumalal on palju asju.
1: Бог призвал всех нас.
0: Ta on kutsunud meid kõiki.
1: У него огромные планы по отношению к каждому.
0: Ja tal on suured plaanid meie iga ühe jaoks.
1: Притом нету ни одного сидящего здесь, для которого не было бы у Бога план призвания и предназначения. Наш Бог всемогущий. Он все знает, умеет.
0: Ta teab kõike ja oskab kõike.
1: No почему-то он решил.
0: Aga millegi pärast on otsustanud.
1: Вместе с нами.
0: Meiega koos.
1: Вот надо, чтобы человек
0: тахаks, et inimene oleks
1: согласился
0: nõus
1: вместе с Богом
0: koos Jumalaga
1: двигаться.
0: Liikuma.
1: Если Бог есть,
0: kui Jumal on olemas,
1: но нету человека,
0: aga ei oleks inimest,
1: через кого он может двигаться,
0: kelle kaudu sa saaks liikuda,
1: мы не увидим чудеса.
0: Siis me ei näe imesed.
1: Мы не увидим действия Божие.
0: Me ei näe Jumala
1: tegutamist. Ему всегда нужен человек.
0: Tal on alati tarvis inimest.
1: Пусть Бог вам поможет.
0: Las Jumal aitab teid.
1: Быть в Эстонии.
0: Olla siin
1: или откуда вы приехали.
0: Eestist või kust iganes te tulite.
1: Тем человеком.
0: Sellised inimesed.
1: Когда ты появляешься.
0: Et kui sa ilmud välja.
1: Люди говорят.
0: Siis inimesed ütlevad.
1: Поскольку он появился.
0: Et kuna ta tuli siia.
1: Быстрее всего.
0: Siis arvatavasti
1: Бог будет двигаться посреди нас.
0: Hakkab Jumal meie keskel liikuma.
1: Не потому, что Бога не было до этого.
0: Mitte sellepärast, et Jumal seni ei olnud seal.
1: Но он не находил с кем.
0: Aga tal ei olnud kellega olla.
1: Он ищет людей.
0: Ta otsib inimesi.
1: И пусть он на этой конференции.
0: Et Jumal las sellel konverentsil.
1: Найдет тебя.
0: Leiaks sind.
1: Скажи, я здесь, Господь.
0: Ütle, ma olen siin, Issand.
1: No вот заметите.
0: Nüüd pange tähele.
1: Бог не просто призывает.
0: Jumal mitte ainult ei kutsu.
1: А ты пассивный. А ты будешь пассивный.
0: Vaid sa oled ka võimeline.
1: Бог ожидает.
0: Jumal ootab.
1: Чтоб когда придет тебе призвание.
0: Et kui tuleb sinu kutsumine.
1: От твоей стороны должна быть реакция.
0: Siis sinu poolt peaks olema reaktsioon.
1: И твой одна из реакций.
0: Ja üks nendest reaktsioonidest.
1: Ещё много реакций.
0: Ja seal on palju neid.
1: Но одна из них.
0: Aga üks neist.
1: Быть.
0: On olla
1: сосудом
0: astjas
1: в чести.
0: Väärikas astjas.
1: Это твоя ответственность.
0: See on sinu vastutus.
1: Это не ответственность кого-то другого.
0: See ei ole kellegi teise vastutus.
1: Это не ответственность твоего пастора.
0: See ei ole su pastori vastutus.
1: Это не ответственность епископа.
0: See ei ole episkopi vastutus.
1: Это твоя ответственность.
0: See on sinu vastutus.
1: Быть
0: olla
1: сосудом чести.
0: Väärikas astjas.
1: И заметите,
0: nüüd pange tähele,
1: как только ты становится сосудом чести,
0: kui sinust saab see väärikas astjas,
1: исходя из того, что мы читали с вами,
0: lähtudes sellest, mida me lugesime,
1: вот, тут написано сосуды чести,
0: siin on kirjutatud väärikas astja,
1: это полезный сосуд,
0: see on kasulik astjas,
1: это пригодный на всякое доброе дело,
0: see on igaks heaks teoks tarvilik,
1: благопотребный владыке.
0: Ja on kasulik oma isandale.
1: На всякое дело.
0: Iga asja jaoks.
1: Я мечтаю всегда.
0: Ma alati unistan.
1: Вот я недавно был в стране, которая называется Словения.
0: Ma olin iluti maal, mida kutsutakse
1: Словения одна из...
0: Словения, jah.
1: Не Словакия, а Словения.
0: Словения.
1: Вот. Они любят свою страну.
0: Nad armastavad seal oma maad.
1: Столица их называется Любляна.
0: Ja siis pealinn on nimel Ljubljana.
1: Что означает любовь?
0: Mis tähendab siis armastust?
1: Их страна называется Словения.
0: Ja maa nime on Sloveenia.
1: А прямо в середине есть слово love.
0: Ja keset seda maad on siis sõna
1: armastus. Они гордятся этим.
0: Ja nad on väga uhked selle üle.
1: No церкви.
0: Aga kirikus.
1: Маленькие.
0: On kirikud on väiksed.
1: Maksimum samaja bolšaja tserkov 100 человек.
0: Võibolla kui 100 inimest on keskmiselt.
1: Это меня расстроило.
0: Ja mina olin nagu pettund.
1: Я говорил Богу.
0: Ma ütlesin Jumalale.
1: Ты меня привел в Словению.
0: Sa tõid mu siia Sloveeniasse.
1: Там у меня была конференция с пасторами.
0: Mul oli seal pastorite konverents.
1: Я сказал, Господь.
0: Ma ütlesin, Issand.
1: Ты двигаешься через меня часто.
0: Et sa liigud minu kaudu tihti.
1: Для исцеления болниш.
0: Et haigad saaks terveks.
1: Но тут у меня другая задача.
0: Aga siin on mul mingi teine ülesanne.
1: В Словении это было.
0: Словениас.
1: Не исцелять болниш.

0: Не население был ниш.
1: Mitte elanikonnaga.
0: А население церкви.
1: Vaid et terveneks kogudus.
0: Чтобы церкви начали расти.
1: Et kogudused hakkaks kasvama.
0: Я бываю в разных странах.
1: Ma olen erinevates maades.
0: Разные нужды.
1: Erinevad inimesed.
0: Разные вызовы.
1: Erinevad väljakutsed.
0: И всегда для меня это большая честь.
1: Ja alati minu jaoks suur au.
0: Когда Бог может
1: Kui Jumal saab,
0: в одной стране через меня решать одну, один вопрос,
1: ühes maal teha, lahendada üks probleem,
0: а в другой стране другой вопрос,
1: aga teisel maal mingi teine probleem,
0: в третьей стране еще пять вопросов,
1: ja kolmandal maal midagi muud,
0: на всякое доброе дело.
1: Igaks heaks teoks tarvilik.
0: Бог желает,
1: Jumal tahab,
0: чтобы ты пришел кому-то в гости.
1: Et sa näiteks läheks kellegile külla.
0: И там он будет использовать тебя.
1: Ja seal ta hakkab sind kasutama.
0: На всякое доброе дело.
1: Iga hea teo tarvis.
0: Ты пришел в компанию.
1: Tulid kuskile seltskonda.
0: Где-то работают бизнесмены.
1: Ja mingid ärimehed on seal.
0: И Бог может использовать тебя.
1: Ja Jumal võib sind kasutada.
0: На всякое доброе дело.
1: Iga hea teo tarvis.
0: Ты общаешься с кем-то в кафе.
1: Suhtled kellegi kohvikus näiteks.
0: Сосуд в честь.
1: Vääriline astes.
0: Принесет доброе дело в кафе.
1: Toob sinna head asja sinna kohvikus.
0: Ты, Бог желает.
1: Jumal soovib.
0: Чтобы ты был его универсальным инструментом.
1: Et sa oleks tema universaalne instrument.
0: На всякое доброе дело.
1: Iga hea teo tarvis.
0: Тебя попросили проповедовать.
1: Kui sult kästi või paluti rääkida.
0: Мощная проповедь.
1: Siis sa võid seda teha.
0: Попросили молиться.
1: Paluti palvetada.
0: Мощная молитва.
1: Вägev palve.
0: Попросили давать.
1: Paluti anda.
0: Мощное даяние.
1: Вägev andmine.
0: Попросили петь.
1: Paluti laulda.
0: Пение небесное.
1: Ja hästi laulda.
0: Вот это воля Божия.
1: Ja kui see on Jumala tahtmine.
0: В Эстонии мало людей.
1: Eestis on vähe inimesi.
0: Если мы будем ждать.
1: Kui me hakkame ootama.
0: Специализированных людей.
1: Sellised spetsialiseerumist.
0: Мы не увидим много.
1: Siis me ei näe midagi vaja.
0: Нам нужно.
1: Meil on vaja.
0: Чтобы были люди.
1: Et oleks inimesed.
0: Которые готовы.
1: Kes on valmis.
0: На всякое.
1: Iga.
0: Доброе.
1: Hea.
0: Дело.
1: Teo tarvis.
0: Которые могут много дел.
1: Kes võivad palju teha.
0: Одновременно.
1: Samal ajal.
0: Потому что они сосуди в честь.
1: Sest nad on väärikad asjad.
0: Amen.
1: Amen.
0: Слава Богу, слава Богу.
1: Kiitus Jumalale.
0: Вот сосуд
1: Nüüd astjas.
0: Не является источником.
1: Ei ole see allikas ise.
0: Кто-то вливает в сосуд.
1: Keegi valab sinna sisse.
0: Поэтому сосуд не может.
1: Sellepärast astja ise ei
0: saa. Сказать, ei, я великий сосуд.
1: О, ja, ma olen suur astjas.
0: Смотрите на меня.
1: Vaadake mind kõik.
0: Нет, сосуд,
1: ei.
0: Его задача.
1: Astja ülesanne on.
0: Приготовить себя.
1: Valmistada ennast.
0: А владыка.
1: Ja siis see valaja.
0: Будет вливать.
1: Valab sisse.
0: То есть сосуд понимает.
1: Нет, siis astjas saab
0: ise aru. Нужна дружба с владыком.
1: Et see asi tuleb sinna.
0: Иначе он не будет наливать в тебя ничего.
1: А muidu ta ei hakka midagi valama.
0: Помните всегда.
1: Mäletage alati.
0: Все, что мы делаем для Господа.
1: Kõik, mis me teeme Jumala jaoks.
0: Это он через нас.
1: See on tema meie läbi.
0: Вот, он ищет людей,
1: ta otsib inimesi,
0: которые он может использовать,
1: keda ta saaks kasutada,
0: решать множество вопросов
1: lahendada palju küsimusi
0: в жизни других.
1: Teiste inimeste
0: elus. А что же он наливает?
1: Aga mis ta siis sinna valab?
0: Бог наливает в нас.
1: Mida Jumal meie sisse
0: valab? Его слово.
1: Sõna.
0: Откровение.
1: Ilmutust.
0: Помазание.
1: Võidmist.
0: Мудрость.
1: Таркust,
0: разумение, понимание,
1: мыслимость,
0: утешение для других.
1: Ja lohutus teiste jaoks.
0: Бог хочет много чего дать.
1: Jumal tahab paljugi anda.
0: Пастор Генри.
1: Нет, пастор Генри.
0: Я люблю Бога.
1: Ma arvastan
0: Jumala. Но уже два года.
1: Aga elan.
0: Он через меня ничего не делает.
1: Aga ta ei saa midagi teha.
0: А,
1: miks?
0: Может быть.
1: Võibolla.
0: Он посмотрел.
1: Ta vaatas.
0: И не увидел.
1: Ja ei näinud.
0: Сосуд в честь.
1: Seda väärilist asjad.
0: Потому что если будет сосудом чест,
1: siis kui see oleks vääriline,
0: Бог ищет таких.
1: Jumal otsib sellise.
0: И он будет вливать.
1: Ja siis ta valab.
0: И давать тебе задание.
1: Ja annab sulle ülesande.
0: И давать тебе задание.
1: Ja annab ülesande.
0: Если нету задания,
1: kui ei ole ülesannet,
0: вернись назад.
1: Tule tagasi.
0: Проверь.
1: Kontrolli.
0: Уровень сосуда в чести.
1: Seda, kas astjas on väärikas.
0: Скажи да, амин.
1: Ütle амин.
0: Поэтому Бог сегодня желает, чтобы у нас это было.
1: Sellepärast Jumal soovib täna meil.
0: Вот Бог хочет через нас.
1: Jumal tahab meie kaudu.
0: Недавно у нас было в церкви в Киеве.
1: Hiljuti oli Kiievis koguduses.
0: Вернее, не в церкви.
1: Митте когучес, ага.
0: На улице.
1: Кускил тенавал.
0: Вот у меня есть водители, которые работают в нашем офисе.
1: Мул он юхит, või, кес töötavad seal meil.
0: Я его попросил поехать в аптеку, что-то
1: купить. Палусин тал минна аптеки, midagi osta.
0: Даже не я, это секретарь попросил.
1: Ja tegelt sekretär tegi seda.
0: И когда он приехал туда,
1: ta tuli sinna,
0: возле аптека,
1: аптеки juurde,
0: он обнаружил,
1: ja avastas,
0: что скорая помощь,
1: et kiirabi,
0: пытается откачать умершего.
1: Proovivad elustada seal kedagi, kes on suremas.
0: У них 15 минут.
1: Neil on 15 minutit.
0: Когда они должны откачать.
1: Kuna nad peaks sellega hakkama saama.
0: Когда он пришел,
1: kui ta tuli sinna,
0: 15 minutit закончилось.
1: Ja 15 minutit sai läbi.
0: Ja они уже его оставили.
1: Ja siis nad jätsite sinna.
0: Он молодой пацан.
1: Ja noor mees.
0: Он один из наших молодежи.
1: Meie noorte hulgast.
0: И он говорит, я услышал.
1: Ja siis ma kuulsin, ütleb niimoodi.
0: Голос.
1: Häält.
0: Говорит, я был в шоке.
1: Ma olin ise šokis.
0: Который сказал мне.
1: Kes ütles mulle.
0: Подойди.
1: Mine sinna.
0: Возложи на него руки.
1: Pane käed peale.
0: И он оживет.
1: Ja ta ärkab ellu.
0: Он говорит, это был громкий голос.
1: Ja see oli kõva hääl.
0: Но оно только у меня в ухо.
1: А mitte ainult kõrvas.
0: А вокруг нету.
1: Ümber ringi jälg kedagi.
0: Он говорит, на меня сошла какая-то сила.
1: Ja minu peale tuli mingi vägi.
0: И я стал как бы ненормальным
1: человеком. Ja siis ma muutsin ebanormaalseks.
0: Что смело подошел возлагал руку.
1: Läksin julgelt sinna juurde.
0: На умершего.
1: Selle sureva
0: inimese. И говорю, стан.
1: Ütlen, tõuse.
0: И он закашлял.
1: Ja ta köhatas.
0: Задышал и встал.
1: Ja tuli püsti.
0: Заметите, Бог ищет.
1: Нет, Jumal otsib.
0: Через кого?
1: Et kelle kaudu?
0: Заметите, я даю эти примеры.
1: See on sellis näidet.
0: Специально.
1: Специалзел.
0: Чтобы вера ваша поднялась.
1: Et teie usk tõuseks üles.
0: Ожидание ваше поднялось.
1: Ja teie ootus tuleks ellu.
0: Вы знаете, я посчитал.
1: Mina arvestasin nii.
0: Церкви Победа.
1: Et Võidu kirikus.
0: Где я являюсь пастором.
1: Kus ma olen pastor.
0: За эти годы все.
1: Nende aastate jooksul.
0: Мы посчитали 12 умерших, которые были воскрешены из мертвых.
1: Meil on 12 inimest ärganud surnust ellu.
0: Вот. Это хорошая новость.
1: See on hea uudis.
0: Но оно имеет плохая часть.
1: Aga nüüd halb osa ka.
0: Я ни одного не воскрешал.
1: Ja mitte midagi keegi pole tõusnud.
0: И получается, простые люди.
1: Nii et tavalised inimesed.
0: Слушают проповедь.
1: Kuulavad jutust.
0: Слушают Слово Божие.
1: Kuulavad Jumala sõna.
0: Идут в жизни.
1: Lähevad elu, ellu.
0: И Бог через них начинает работать.
1: Ja Jumal nende kaudu hakkab tegema tööd.
0: Скажите амин, пока переводчик пьет воду. Аллилуйя. Я пастор, я сочувствую людям.
1: Ma olen pastor, ma tunnen kaasa.
0: Бог желает делать много через тебя.
1: Jumal tahab sinu kaudu palju teha.
0: Ты призван.
1: Sa oled kutsutud.
0: Вот я разговаривал с одним пастором.
1: Ma rääkisin ühe pastoriga.
0: Он говорит, Бог меня призвал.
1: Ütleb, Jumal on mind kutsun.
0: И я пастор.
1: Ja ma olen pastor.
0: Но почему-то у меня нету роста в церкви.
1: Aga millegi pärast kogudus ei kasva mul.
0: Я говорю, я не знаю причины.
1: Ma ütlesin, ma ei tea, miks.
0: Но одна из причин.
1: Aga üks põhjustest.
0: Многие призваны пасторское служение.
1: Paljud, kes on kutsutud pastori ametisse.
0: Но что ты сделаешь с этим призванием?
1: Aga mida sa selle kutsumisega teed?
0: От тебя зависит.
1: Sõltub sinust.
0: Если ты сделаешь себя сосудом чести,
1: kui sinust saab astjas, väärikas astjas,
0: то Бог сможет большую церковь через тебя
1: siis Jumal
0: поднять.
1: Suure koguduse sinu kaudu tekitada.
0: Я одно знаю.
1: Ma tean ühte.
0: Все, что нам дает Бог,
1: et see, mida Jumal annab,
0: оно может расти.
1: Ta võib kasvada.
0: В зависимость
1: nüüd sõltuvalt
0: от нашей реакции.
1: Meie reaktsioonist.
0: От того, как мы отвечаем ему.
1: Selles, kuidas me sellele vastame.
0: Вот текст, который мы читали.
1: Nüüd see tekst, mida me lugesime.
0: Я там нашел три вещи.
1: Ma leidsin seal kolm asja.
0: И о которых я буду сегодня вечером говорить.
1: Millest ma tahaks täna õhtul rääkida.
0: Группа вещей номер один.
1: Nüüd see esimene grupp asju.
0: От чего-то нужно очиститься или уклоняться или избегать.
1: Nüüd millegist peab saama puhtaks ja sellest ei tohi kuidagi kõrvale kalduda.
0: В процессе быть сосудом чести.
1: Nüüd see olla selles protsessis, et saada väärikaks astuda.
0: Нужно от чего-то уклоняться.
1: Pead sa millegist kõrvale kalduma.
0: Это значит оно еще не дошло до тебя, и ты избегаешь заранее. Или же очиститься, потому что оно уже дошло. И от него надо очиститься. И то, и другое,

0: Это первое.
1: Se on ensimmäinen.
0: Нужно от чего-то очиститься, уклоняться, избегать.
1: Pead millegi saama puhtaks, midagi vältima, millegi eest ära nagu minema.
0: Kto ne umeet uklanyatsa?
1: Kes ei oska seda teha?
0: Kto ne umeet očistitsa?
1: Kes ei oska puhastuda?
0: Kto ne umeet izbigat?
1: Kes ei oska nagu vältida?
0: Не может полноценно быть сосудом чести.
1: Ei saa olla täisväärtuslik väärikas asja.
0: Второе.
1: Teine asi.
0: Не только надо избегать.
1: Mitte ainult nagu vältida.
0: Нужно чего-то держаться.
1: Pead millegist kinni hoidma.
0: Или прилепиться к чему-то.
1: Ja mitte millegi külge kleepuma.
0: Или стремиться к чему-то.
1: Ja millegi suunas pürgima.
0: Я держусь ли, она уже есть.
1: Ma on, mul on see juba olemas, ma hoian kinni sellest.
0: Я стремлюсь, если его еще нет.
1: Ja ma pürgin veel rohkema poole.
0: Есть вещи, от которых надо избавиться.
1: Millegist on vaja lahti saada.
0: А есть вещи, которые нужно обнять и держать.
1: On asja, millest tuleb kinni hoida ja ümber, emmata ja kinni hoida.
0: А третье.
1: Nüüd see kolmas asi.
0: Написано.
1: On kirjas.
0: Будут противники.
1: On olemas, saavad olema vastased.
0: Это значит угрозы.
1: Nii et ähvardused.
0: Сложные ситуации.
1: Rasked olukorrad.
0: Учат нас, как их встречать.
1: Ja siis õpetavad meile, kuidas siis neid kohata.
0: И как с ними справиться.
1: Ja kuidas nendega hakkama saada.
0: Невозможно.
1: Ei ole võimalik.
0: Быть сосудом чести.
1: Et olla siis väärikas astja.
0: Если ты не умеешь.
1: Kui sina ei oska.
0: Встречать противников.
1: Kohata vastas.
0: Сложных ситуаций.
1: Raskes olukorras.
0: Вызовов.
1: Seda väljakutset.
0: И сложности.
1: Ja raskuseid,
0: которые обязательно придут в твою жизнь.
1: Mis täiesti kindlasti tulevad sinu ellu.
0: Чтобы быть сосудом чести.
1: Et olla siis väärikas astja.
0: Нужно уметь.
1: Sa pead oskama.
0: Все это, чтобы оно было в твоей жизни.
1: Kõike seda teha.
0: Скажи да, амин.
1: Ütle амин.
0: Вот, я понимаю, что люди в Эстонии очень спокойны.
1: Ma saan aru, et Eestis on väga rahulikud inimesed.
0: И не поймешь, в восторге они или не в восторге?
1: Sa ei saa aru, kas nad on vaimustanud või mitte.
0: Ну, я человек веры.
1: Mina olen usu inimene.
0: Я буду верить.
1: Ma usun nüüd seda.
0: Скажи да, амин.
1: Ütle амин.
0: А как мы поймем,
1: aga kuidas me aru saame,
0: что в восторге?
1: Et sa oled vaimustanud.
0: Если мы увидим чудеса в конце,
1: kui ma näeme,
0: тогда я пойму, что на самом деле вы были в восторге. Скажи да, амин.
1: Ütle амин.
0: Я всегда говорю,
1: mina alati räägin nii,
0: и это вызывает во многих служителях Божьих,
1: ja see toob esile paljudes Jumala sulastes,
0: неудобство.
1: Sellist ebamugavust.
0: Но я все равно говорю всегда.
1: Aga ma ikka räägin seda.
0: Не может,
1: et ei saa olla,
0: живое Слово Божие,
1: elav Jumala sõna,
0: говорится,
1: mis räägitakse,
0: от Господа Бога,
1: Jumala poolt,
0: живым служителем, ну, служителям, которые живые, живой.
1: Need, kes on elavad teenistused, ja?
0: И ничего не произойдет.
1: Ja mitte midagi, siis, et midagi juhtus,
0: ни исцеления,
1: ei mingit tervenemist,
0: ни освобождения,
1: ega vabanemist,
0: ни прикосновения,
1: puudutust,
0: ничего.
1: Mitte midagi.
0: Так не должно быть.
1: Nii ei peaks olema.
0: Скажи да, амин.
1: Ütle амин.
0: Но если Бог пришел,
1: kui Jumal tuli,
0: извините, он с чем-то пришел.
1: Vabandage, ta tuli millegi.
0: И он не может уйти с тем, с чем он пришел.
1: Ta ei saa minna ära samaga, millega ta tuli.
0: Я недавно был в Таиланде.
1: Ma olin kunagi nii iluti.
0: Таиланд.
1: Таймаал.
0: Не Тайман, а есть такая страна. Таиланд.
1: Yeah.
0: А, супер.
1: Тайс.
0: Вот тайский народ.
1: Тай рахмас.
0: Вот там я Голиаф, потому что я самый высокий. В Таиланде I'm like Goliath.
1: Таймаал ma olen nagu Goliat.
0: Вот, потому что они все вот такого роста.
1: Sest nad on kõik sellised väga lühikesed.
0: А когда я хожу между ними, я как будто какой-то великан.
1: Ma käin nende keskel nagu mingisugune hiiglane.
0: А в Эстонии,
1: aga Eestis,
0: я самый громкий.
1: Ma olen kõige valjem.
0: Потому что эстонцы по звуковой они тоже вот тут. Они тихие,
1: nende hääl on selline väike.
0: Ну, мне нравится. Я люблю в любом случае.
1: Aga ma igal juhul armastan.
0: И я провел служение на стадионе.
1: Ja siis ma olin staadioni koosolek.
0: Это недавно, буквально в конце января.
1: Jaanuari lõpus.
0: И женщина выходит.
1: Ja naine tuli.
0: И говорит.
1: Ja räägib.
0: Pastor Henry.
1: Pastor Henry.
0: Я игрался в детстве.
1: Ma väiksena mängisin.
0: See bambuk.
1: Bambusega.
0: Aha. И меня ударили в глаз.
1: Ja siis

0: mul läks silma see.
1: И у меня сразу чувство, как будто это меня ударяет, вы знаете как?
0: Ja siis sihuke tunne, vastik tunne oli.
1: Kui mu glasi ослеп.
0: Ja siis silma pime.
1: Это имеется в виду, разрушили глаз.
0: Seal läks katki midagi.
1: И на крусейд.
0: Ja siis
1: выходит.
0: Tuleb välja.
1: И говорит, я вижу.
0: Ma näen.
1: А я говорю, как ты можешь видеть?
0: Kuidas sa saad näha?
1: У тебя же бамбук разрушил
0: глаз. Sul läks bambus silma.
1: Ну, я тоже не могу объяснять, но я вижу.
0: Mina ka ei saa seletada seda, aga ma näen.
1: Потому что наш Бог живой.
0: Sest meie Jumal on elav.
1: Наш Бог делает чудеса.
0: Meie Jumal teeb imesid.
1: И когда буддистка женщина,
0: ja kui buddhistist naine,
1: чей глаз разрушен бамбуком,
0: kelle bambus rikus silma,
1: начинает видеть,
0: näeb nüüd.
1: А потом говоришь этим буддистам,
0: ja siis pärast räägid buddhistile,
1: приди к Иисусу.
0: Tule Jeesuse juurde.
1: Они не ходят.
0: Nad ei tule.
1: Они бегут.
0: Nad jooksevad.
1: Потому что когда они видят,
0: sest kui nad näevad,
1: что Бог живой,
0: et Jumal on elav,
1: все хотят живого Бога.
0: Sest kõik tahavad elavat Jumala.
1: Люди не хотят мертвого Бога.
0: Jumal ei taha, keegi taha surnud
1: Jumala.
0: Ütle amen.
1: Первое, это нужно от чего-то очиститься и уклоняться.
0: Esimene on see, et millegist peab puhtaks saama ja sellest kõrvale hoidma.
1: Для того, чтобы быть сосудом чести.
0: Et saaks olla väärikas astja.
1: Вот много людей
0: nüüd palju inimesi
1: принимает от Бога призвание.
0: Võtavad Jumalalt vastu kutsumise.
1: Поручение. И поручение.
0: Ja ülesande.
1: И Бог ожидает,
0: ja Jumal ootab,
1: что они успеют,
0: et nad jõuaksid,
1: убежать.
0: Ära joosta.
1: Uiti.
0: Ära minna.
1: Uklanitsa.
0: Kõrvale kalduda.
1: At nikatürik vishei.
0: Et siis seda liikumist ei tuleks.
1: И потом они это не сделают.
0: Ja siis nad ei tee seda.
1: Божье призвание есть.
0: Jumala kutsumine on.
1: Но когда они начинают двигаться.
0: Aga kui nad hakkavad liikuma.
1: Призвание от Бога.
0: Siis see Jumala kutsumine.
1: Но запачкано.
0: On nagu määritud.
1: Разными вещами.
0: Ja siis on seal niisama.
1: И люди начинают думать.
0: Ja Jumala inimesed hakkavad mõtlema.
1: Призвание это плохое.
0: On kutsumine olemas.
1: Помазание это плохое.
0: Ja võidmine.
1: Нет.
0: Ei.
1: Призвание чисто.
0: Jumal on
1: kutsumine призвание
0: puhas.
1: От Бога.
0: See on Jumalalt.
1: Но надо было.
0: No, aga peab.
1: Очиститься.
0: Puhastuma.
1: От всего.
0: Igast.
1: Что не делает тебя.
0: Asjast, mis ei tee sind.
1: Сосудом чести.
0: Väärikaks asjaks.
1: Или по-другому. Мужем в чести.
0: Teise sõnu au meheks.
1: Жена в чести.
0: Väärikaks naiseks.
1: Родители в чести.
0: Vanem, kes on auline.
1: Директор в чести.
0: Auline direktor.
1: Что бы ты ни делал.
0: Mis sa ka ei teeks.
1: Бог хочет.
0: Jumal taha.
1: Чтобы ты там был.
0: Et sa oleksid seal.
1: Божественным образцом.
0: Üheks jumalikuks eeskujuks.
1: Скажи да, амин.
0: Ütle амин.
1: Вот мне очень нравится книга Бытие 25 глава.
0: Mulle väga meeldib siis 5. Moosese raamat.
1: Бытие 25 глава 21 стиха.
0: 25 сальмист алатес.
1: По 26. Бытие 25. Genesis.
0: Esimene Moosese raamat.
1: Так. Бытие 25 глава
0: 25.
1: С 21 по 26.
0: 21-26.
1: Вот я не все буду читать.
0: Ma ei loe seda kõike.
1: Ты женат?
0: Kuste?
1: Ты женат или нет?
0: Нет.
1: А, тогда я не буду тебя жалеть. Но, просто если женат и позорить его, жена скажет, что ты там делал. Но поскольку не перед кем отчитываться, да? Мы нет, можем работать полноценно.
0: Это по зинусу Юли. Нет, селе лебе.
1: Но в Эстонии вроде очень много хороших девушек.
0: Minorst on Eestis palju kenasi toredaid tüdrukuid.
1: Особенно человек, который знает английский язык, русский язык, эстонский язык и не язык ещё.
0: Eesti, vene ja muid keeli.
1: Это проблема, я думаю, наоборот. Это должно. Ну ладно, хорошо. Но Бытие 21.
0: Aga siis esimene Moosese 21.
1: Это я с ним шучу, поймите меня. Я хочу, чтобы он расслабился.
0: Ma tahan, et ta lõdvestuks.
1: Мне молиться забав них в конце.
0: Et palatage.
1: А мне надо, чтобы к тому времени он был настолько расслаблен, уже он сейчас в напряжении.
0: Praegu ta on veel pinges.
1: Да, помазание не работает с напряжением.
0: Ja võidmine ei tööta väga hästi, kui ta on
1: pinges. Поэтому я ему помогаю. Не раздражайтесь на меня, что я с ним шучу.
0: Ärge

0: Solvuge ja pahandage peale.
1: Amen.
0: Amen.
1: Книга Бытие.
0: Esimene Moosese raamat.
1: 25. Глава.
0: 25. Salmist.
1: Исаак молил Господа за жену, потому что она была бесплодна.
0: Исаак palus Jehovalt oma naise pärast, sest ta oli viljatu.
1: И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его.
0: Ja Исаак kuulis ta palvet ja ta naine Ребекка sai käima peale.
1: И вот Библия говорит, дети стали толкать друг друга в ее утробе.
0: И et lapsed hakkasid kõhus tõuklema.
1: И она сказала,
0: ja siis ta ütles,
1: за что мне это?
0: Milleks mulle see?
1: И она пошла попросить Господа.
0: Ja ta läks küsima Jumalalt.
1: И Господь сказал ей,
0: ja Issand ütles talle,
1: два племени в чреве твоем.
0: Sujus on kaks rahvast.
1: Два народа произойдут от тебя.
0: Kaks erinevat hõimu suisas.
1: И разделятся, один будет сильнее другого.
0: Ja üks on vägevam teisest.
1: И старший будет служить младшему.
0: Ja vanem orjab nooremat.
1: И когда время пришло рожать ей,
0: ja kui tuli sünnitamise aeg,
1: в чреве ее действительно оказались мальчики-близнецы.
0: Siis olid tõesti ihus kaksikud.
1: В то время у них не было УЗИ, они не знали, сколько там детей, вы понимаете?
0: Seal nad tollel ajal ei näinud palju kõhus.
1: Они только узнали в день рода.
0: Alles sünnipäeval sai teada.
1: И вот, и когда они родились,
0: ja kui nad
1: первый родился красный.
0: Esimene oli punakas.
1: И все его тело было покрыто волосами.
0: Ja tema ihu oli karune, nagu karuse karvane.
1: Его назвали Исав.
0: Teda nimetati Eesaviks.
1: Потом появился его брат.
0: Selle järel väljus vend.
1: Держал рукой за пятку Исава.
0: Kes hoidis kinni Eesavi kannast.
1: И поэтому он был назван Иаков.
0: Ja talle pandis siis nimeks Jaakob.
1: Чтобы не мучить вас чтением дальше.
0: Et mitte piinata sellega.
1: Вот двое.
0: Kaks tükki.
1: Из них двоих.
0: Et kahest.
1: Бог сказал.
0: Jumal, nende kohta Jumal ütles.
1: Младший.
0: Et noorem.
1: Будет сильнее.
0: Saab olema tugevam.
1: Старший будет служить младшему.
0: Ja vanem hakkab nooremat orjama.
1: Даже Библия говорит так.
0: Biblia ütleb nii.
1: Иакова полюбил.
0: Et Jaakobit ma armastasin.
1: Иакова избрал.
0: Ja tema valisin.
1: А Исава нет.
0: Aga Eesavit.
1: Иакова избран.
0: Jaakobit valiti.
1: Самого начала.
0: Algusest peale.
1: Рука Божия на него.
0: Jumala käsi on ta peal.
1: Missia от Бога на него.
0: Tema peal, tal on Jumala missioon.
1: Главное часть этой миссии.
0: Nüüd selle peamine osa selle missioonist.
1: Это чтобы Мессия пришел через него.
0: Et Messias tuleks tema kaudu.
1: Это первая миссия.
0: See on
1: вторая миссия.
0: Teine missioon on see.
1: Через его дети.
0: Et tema laste kaudu.
1: Бог должен был приносить откровение себя или написать Библию.
0: Jumal tooks endast nagu ilmutuse ja saaks kirjutatud piibel.
1: Ветхий Завет.
0: Vana testament.
1: Это диалог.
0: See on dialoog.
1: Бога.
0: Jumala.
1: С детьми Иакова.
0: Ja Jaakobi laste vahel.
1: Они должны были нам приносить откровение Бога.
0: Nad pidid meile tooma Jumala ilmutuse.
1: Они должны были стать образцами.
0: Ja pidid saama eeskujuks.
1: Что бывает, когда ходишь с Богом?
0: Et mis siis saab, kui Jumal?
1: А что бывает, когда ты не ходишь с Богом?
0: Kui...
1: И что будет,
0: mis siis saab,
1: если вдруг
0: kui järsku,
1: ты с Богом не стал ходить?
0: Kui sa Jumalaga nüüd järsku ei kõnni?
1: Когда мы с вами умничаем вокруг Библии,
0: kui me...
1: когда мы с вами говорим
0: kui me räägime sinuga,
1: мудро
0: targasti,
1: о том,
0: sellest,
1: что в Библии,
0: et Biblis,
1: мы обсуждаем
0: arutleme,
1: сыновей Иакова.
0: Иакови поегад üle.
1: Он избран.
0: Ta on valitud.
1: Бог его помазал на это.
0: Ja Jumal on teda võidnud.
1: И все народы должны были учиться у него.
0: Ja kõik rahvad peaks temalt õppima.
1: Рука Божия на нем.
0: Jumala käsi on ta peal.
1: Он человек Божий.
0: Ja ta on Jumala inimene.
1: Теперь смотрите.
0: Nüüd vaadake.
1: Будучи призван Богом.
0: Olles Jumala poolt kutsutud.
1: Избран Богом.
0: Jumala kutsutud.
1: Он вместе с мамой.
0: Ta on koos emaga.
1: Решили перехитрить своего отца.
0: Otsustasid oma isa üle kavaldada.
1: Обманывать.
0: Петта.
1: У меня вопрос возникает.
0: Mul on selline küsimus tekib.
1: Зачем обманывать?
0: Милекс петта.
1: Ты так призван.
0: Салат ниги кучу.
1: Ты так помазан.
0: Салат ниги выйтут.
1: И так Бог с тобою.
0: Я Юмал он синуга.
1: И Бог обещал сопровождать тебя в жизни.

0: on lubas sind elus saata.
1: Зачем резать угли?
0: Milleks nurki lõigata?
1: Тебе оно надо.
0: On seda vaja sulle?
1: Зачем?
0: Milleks?
1: Вот много людей сегодня бывают.
0: Palju inimesi on tänapäeval.
1: Божья рука с тобою.
0: Jumala käsi on su peal.
1: Бог дает тебе благословение.
0: Jumala õnnistab sind.
1: И ты все равно режешь угли.
0: Ja sa ikkagi veel lõikad nurgad
1: maha. Возникает вопрос, зачем?
0: Tekib küsimus, miks?
1: У тебя и так гарантирован успех.
0: Sul on niigi garanteeritud edu.
1: А надо ли перехитрить брата своего?
0: Kas sa pead oma venda üle kavaldama?
1: Забрать его первенство.
0: Võtma ära tema esikoht.
1: Бог тебе уже дал это первенство.
0: Jumal on juba annud sulle selle.
1: А зачем дополнительные хитрости?
0: Milleks siis need lisatud kavalused?
1: Вот есть такие люди.
0: Nüüd on sellised inimesed.
1: Все есть.
0: Kõik on olemas.
1: Бог все дал.
0: Jumal on kõik annud.
1: Бог открыл двери.
0: Avand ukse.
1: Но почему-то.
0: Aga millegi pärast.
1: Мы должны.
0: Meie peame.
1: Туда.
0: Sinna.
1: Бросить.
0: Viskuma.
1: Какие-то примеси.
0: Mingid lisaasjad.
1: И задаюсь вопрос, зачем?
0: Ja tekib küsimus, et milleks?
1: Заметите.
0: Pange tähele.
1: Jaakov on призван.
0: Jaakov on kutsutud.
1: Но в нём живёт способность обманывать.
0: Aga tema selab võime petta.
1: Хитрость.
0: Olla kaval.
1: Это надо от этого очиститься.
0: Aga sellest tuleb nüüd puhastuda.
1: Он великий человек.
0: Ta on suur inimene.
1: Но надо очиститься.
0: Aga peab puhtaks saama.
1: Он призванный человек.
0: Ta on kutsutud inimene.
1: Но надо очиститься.
0: Aga peab puhtaks saama.
1: И поэтому что сделал Бог?
0: Nüüd, mida siis Jumal tegi?
1: Он приехал к своему дядю.
0: Ta tuli oma onu juurde.
1: Если Яков обманщик,
0: kui Jaakob on pettur,
1: первой степени,
0: nagu esimese kategooria,
1: то Лаван его дядя.
0: Siis nüüd onu.
1: Обманщик десятой степени.
0: On nüüd kümnenda kategooria pettur.
1: Бог должен был найти.
0: Et Jumal pidi kellegi leidma.
1: Способ.
0: Võimaluse.
1: Чтобы Яков.
0: Et siis Jaakob.
1: Пил свои таблетки.
0: Sööks oma enda tablette.
1: И чтобы он понял, какие они горькие.
0: Ja mõistaks, milli kui kibedad need on.
1: В своей собственной жизни.
0: Oma tema enda elus.
1: Чтобы он понял.
0: Et ta mõistaks.
1: Что это?
0: Et see.
1: Плохо.
0: On paha.
1: Я не знаю, среди вас есть люди, которые Бог бросил тебя.
0: Kas siin on keegi, keda Jumal on nagu visanud?
1: В обстановку, в которой обычно это ты создаешь для других.
0: Olukorda, kus siis sa saad seda oma enda asja süüa.
1: Теперь это создают для тебя.
0: Ja nüüd seda antakse sulle.
1: Чтобы ты дошел.
0: Et sa jõuaksid.
1: И ты понял.
0: Aru saamisele.
1: Как все мучились от тебя.
0: Kuidas kõik sinu pärast kannatsid.
1: Яков.
0: Jaakob.
1: On, у него хитрость.
0: Ta on kaval.
1: У него обмана.
0: Ta petab.
1: Когда он уже вышел от Лавана.
0: Kui ta juba väljus.
1: Он говорит.
0: Ütles niimoodi.
1: Своим женам. Он говорил женам своим.
0: А, наистеля ütles.
1: Что ваш отец.
0: Teie isa.
1: Столько меня поменял зарплату много раз.
0: On mu palka mitu korda muutnud.
1: Обманул меня.
0: Ja petnud mind.
1: Интересно, кто жалуется?
0: Huvitav, kes siis?
1: Жалуется Яков.
0: Jaakob haeb.
1: Который сам был обманщиком.
0: Kes ise on pettur.
1: Он понял.
0: Ta mõistis.
1: Так нельзя.
0: Et nii teha ei sobi.
1: Когда он встретил Исава,
0: kui ta nüüd Eesaviga kokku sai,
1: это был другой Яаков.
0: Ja see oli täiesti teissugune Jaakob.
1: Он передает туда овцы,
0: saadab enda ees neid
1: kalovi,
0: lojuseid ja lambaid,
1: Исава уже,
0: et see oleks, kingitus läheks ees.
1: Не пытается забрать.
0: Mitte ei proovi võtta.
1: Это другой человек.
0: See on täiesti teine inimene siis.
1: Заметите.
0: Nüüd pange tähele.
1: Призвание Божие твоей жизни.
0: Jumala kutsumine on su elus.
1: Приведет тебя.
0: See toob sind.
1: В места.
0: Kohtadesse.
1: Ситуациях.
0: Olukordadesse.
1: Которые помогут тебе.
0: Mis aitavad sind.
1: Очиститься.
0: Puhastuda.
1: Когда Бог нас призывает.
0: Kui Jumal meid kutsub.
1: Мы радуемся.
0: Me oleme rõõmsad.
1: Но одно из того, что оно сделает в твоей жизни,
0: aga see, mis ta sinu elus teeb,
1: это провести тебя
0: on viia sind läbi
1: через обстоятельства,
0: olukordadest,
1: где ты будешь меняться,
0: kus sind tõstetakse,
1: и соответствовать.
0: Ja et sa vastaks,
1: и, к сожалению,
0: ja kahjuks,
1: много людей,
0: palju inimesi,
1: продолжает проходить,
0: jätkuvasti lähevad läbi
1: всю жизнь,
0: terve elu,
1: потому что они не получается им,
0: ja neil ei tule

0: välja.
1: Очиститься.
0: See puhastumine.
1: От всего.
0: Kõigest.
1: Что пачкает их в жизни.
0: Mis neid nende elu määrib.
1: Вот Слава Богу за Иаков.
0: Тану Jumalale Jaakobi eest.
1: Освободился.
0: Siis ta sai vabaks.
1: Он стал другим.
0: Sai teiseks.
1: Вот заметите, что твое призвание тебя ждет.
0: Pane tähele, et sinu kutsumine ootab sind.
1: Тимофей получает список от Павла.
0: Тимотеус saab kirja.
1: Первый список.
0: Esimene nimekiri.
1: Он говорит похоти.
0: Ütleb, et himud.
1: Это то, что люди обычно их тянет.
0: See on asi, mis inimesi tõmbab.
1: На уровень чувства, желания и стремления.
0: Nende tunnete ja soovide ja püüduste tasandile.
1: Это как я разговаривал с одним человеком недавно.
0: Ma rääkisin hiljuti ühe inimesega.
1: Он говорит, я помазан на исцеление, пастор Генри.
0: Ütleb, et tead, et ma olen võitud.
1: Но Бог почему-то через меня не исцеляет.
0: Aga Jumal millegipärast minu läbi ei tervenda.
1: Я говорю, ну ты уверен, что ты помазан?
0: Sa oled sa kindlalt sealt võitud?
1: Да.
0: Ja ma olen võitud.
1: Я говорю, когда ты последний раз постился?
0: Kuna sa viimati paastusid?
1: Он говорит, вы понимаете, с этим у меня проблемы.
0: Tead, sellega on probleem.
1: Я говорю, тебе нужно 3 дня.
0: Nüüd 3 päeva.
1: 24.
0: 23-45.
1: Без еды.
0: Ilma toiduta.
1: Пей воду.
0: Joo ainult vett.
1: И твое помазание исцеление.
0: Ja sinu võitmist, tervenemise võitmine.
1: Начнут работать.
0: Hakkab tööle.
1: Good pastor, Генри.
0: Kuule, pastor Henry.
1: 3 дня без еды я умру.
0: 3 aastat ilma toidut, 3 päeva ilma toidut, suren ära.
1: Я говорю, теперь нужно покаяться от лжи.
0: Nüüd peab sellest valest meelt
1: parandama. Никто не умрет.
0: Keegi ei sure ära.
1: От трехдневного поста.
0: Kui 3 päeva paastud.
1: Вот. Он говорит, у меня такой тяга к еде, пастор Генри.
0: Mul on selline tõmme toidu suunas.
1: То есть его тянет к еде.
0: Teda tõmbab sinna.
1: Когда я прохожу мимо ресторана,
0: kui ma lähen restoranist mööda,
1: и запах ко мне доходит,
0: ja toidu lõhna tunnen,
1: все, я должен зайти туда и купить.
0: Ma pean sinna minema ja sööma.
1: А это надо было избавиться.
0: Aga sellest oleks pidanud lahti saama.
1: Я не знаю, что в твоей жизни.
0: Ma ei tea, mis sinu elus on.
1: Еда.
0: Kas toit.
1: Slava.
0: Auahnus.
1: Аплодисменти.
0: Аплаус.
1: Это как сказал один человек.
0: Nagu keegi ütles.
1: Что вы слышали, наверное, эту историю.
0: Oled seda lugu vist kuulnud.
1: Что три служители пошли в лес общаться.
0: Jumal sulest läksid metsa nagu.
1: И начали исповедаться перед друг перед другом.
0: Hakkasid üksteisele siis tunnistama.
1: Один говорит, ой, у меня проблема с деньгами.
0: Mul on rahaga probleem. Üks ütles nii.
1: Когда я вижу деньги, я беру, в церкви беру
0: от людей. Раха, kohe võtan.
1: Они сказали, о, мы за тебя помолимся.
0: Me palvetame su pärast.
1: А второй сказал,
0: teine ütles,
1: у меня проблема с похотью.
0: Mul on himuga probleemid.
1: У меня в церкви такие красивые девушки.
0: Seal on nii ilusad tüdrukud.
1: Когда я смотрю на них.
0: Ma vaatan nende peale.
1: Я забываю, что я христианин.
0: Siis ma unustan ära, et ma olen kristlane.
1: Сказали, мы за тебя помолимся.
0: Me palvetame su pärast.
1: А третий как-то молчит.
0: Ja kolmas ütles, on vait nagu.
1: Они говорят, а ты, мы же свое рассказали, а твое что?
0: Enda ma ütlesime, mis sinul on.
1: Он говорит, братья,
0: et vennad,
1: у меня проблема.
0: Mul on probleem.
1: Я сплетник. Я сплетник. Сплетник. Кто-нибудь знает, как по-эстонски?
0: Ma olen see. Kuulujutude rääkija.
1: Да.
0: Tagarääkija.
1: Я услышал все ваши эти проблемы, у меня аж язык чешется.
0: Ma kuulen kõik teie probleemi ja mu keel sügeleb.
1: Хочу бежать в город, молитесь за меня.
0: Tahaks joosta ja rääkida kõigile. Palvetage mu pärast.
1: Pastor сказал, не, мы неправду сказали, это было неправда.
0: Ja me valetsime, see ei olnud tõsi tegelikult.
1: Что я хочу сказать?
0: Mis ma tahan öelda sellega?
1: Ничто.
0: Et mitte miski.
1: Не должна владеть тобою.
0: Ei tohiks sinu üle valitseda.
1: Что ты подчиняешься так безоговорно.
0: Et sa siis selle eest niimoodi alistud.
1: Надо от этого очиститься.
0: Sellest tuleb puhastuda.
1: Иногда все, что надо.
0: Vahest kõik, mis on vaja.
1: Это прийти к Богу.
0: Et on Jumala ees.
1: Господь, я осознаю.
0: Jumal, ma tunnistan.
1: Моей жизни.
0: Et oma minu elus.
1: Я в рабстве.
0: Ma olen noorjuses.
1: Прости меня.
0: Anna mulle andeks.
1: Я прошу, очисти меня.
0: Ja palun puhasta mind.
1: Многие христиане.
0: Paljud kristlased.
1: Живут жизни, как будто они в законе Моисея.
0: Elavad sellises elus, nagu oleks Moose seaduse all.
1: Через сжимание зубов.
0: Et siis hambad ristis.
1: Кулаки.
0: Ja русикас.
1: И таким образом освобождается от греха.

0: Нет, я sellisel moel saavad padust vabaks.
1: Иисус Христос не должен был прийти.
0: Иисус Христос себя тулема.
1: Если мы освобождаемся от того, что мы сжимали зубы и сжимали кулаки.
0: Кой мы сами немного вабакс, там матрисися
1: пел. Он пришел, чтобы освободить нас.
0: Это хамед вабакс.
1: Когда мы обращаемся к нему.
0: Если мы пёрдим тема поле.
1: Оно может быть не сразу.
0: Võib-olla mitte kohe.
1: Когда мы искренне просим.
0: Aga kui ma siiralt palume.
1: Он делает что-то в нас.
0: Ta teeb midagi meis.
1: И через время.
0: Ja selles aja jooksul.
1: И сигарет уже не тянут.
0: See asi saab muutuma.
1: И водка уже не тянет.
0: Ja viine tõmba.
1: Это не от того, что ты сжимаешь зубы.
0: Mitte see, et sa paned hambad risti.
1: А потому что Дух Божий работает в тебе.
0: Vaid et Jumala vaim teeb sinuses tööd.
1: Мы хотим быть сосудами в чести.
0: Me tahame olla väärikad asjad.
1: Скажите со мной аминь.
0: Ütle koos minuga amen.
1: Иногда проблема на уровень эмоциональную.
0: Vahest on see probleem emotsionaalne.
1: Вот есть много людей.
0: On palju inimesi.
1: У них нету такой похоти.
0: Neil ei olegi himu.
1: Но у них есть эмоциональные проблемы.
0: Aga neil on emotsionaalsed probleemid.
1: Там их называет Павел по-другому.
0: Paulus kutsub neid teistmoodi.
1: Он говорит глупых и невежественных состязания избегай.
0: Et neid rumalaid väitlusi ja vaidlusi väldi.
1: Зная, что они создают ссори.
0: Teades, et seal tuleb tüli.
1: Другими словами.
0: Teiste sõnadega.
1: Что бы я ни делал.
0: Mis ma ka ei teeks.
1: Какие бы мысли.
0: Mis mõtted
1: ka ei oleks. Какие бы разговоры.
0: Või jutud ei oleks.
1: Я оцениваю свои разговоры.
0: Ma hindan seda, mis ma räägin.
1: Это вызывает ссори или нет?
0: Kas see tekitab nüüd tüli või mitte?
1: Это разрушит мир или нет?
0: Kas see rikub rahu või mitte?
1: Если разрушает мир,
0: kui see rahu rikub,
1: принесет ссори,
0: ja toob tüli,
1: я не делаю.
0: Siis ma ei tee seda.
1: Я не говорю.
0: Ma ei räägi seda.
1: Даже если мне показался,
0: isegi kui mulle tundub,
1: что я прав,
0: et mul on õigus,
1: я избегаю,
0: ma väldin seda,
1: глупых и невежественных состязаний.
0: Vaidlusi ja küsimusi.
1: Это на уровень эмоций.
0: Sest see on emotsioonide tasandil.
1: Не ссориться с людьми.
0: Et ära riidle inimestega.
1: Хочешь быть сосудом чести?
0: Kui sa tahad olla väärikas astja.
1: Почитай всех.
0: Siis loe.
1: Люби всех.
0: Kõiki ja armasta kõiki.
1: Охраняй всех.
0: Kaitse kõiki.
1: Помогай всем.
0: Aita kõigil.
1: Не разрушай никого.
0: Ja ära lõhu kedagi.
1: Не будь причиной разрушения кого-то. Будь человеком, который строит других людей. Я представляю Савл.
0: Ma kujutan ette, et Sauls.
1: Если бы он пришел в какой-то церковь.
0: Kui ta tuleks kuskile kogudusse.
1: Тем, как он гнал церковь.
0: See, kui ta siis selle ajal, kui ta kiusas taga.
1: И кто-то знал о нем что-то.
0: Ja kui keegi midagi temast teadis.
1: Развалили бы его.
0: Siis oleks seda ära lõhkunud.
1: No smatrite, kem on stav.
0: A tead, kuidas ta lüht?
1: Apostolam Božem.
0: Temast sai Jumala apostel.
1: Люди, которым мы сегодня думаем,
0: inimesed, kelle peale me täna mõtleme,
1: что надо их обнулить,
0: et neid peaks ära nullima.
1: Они могут быть великими апостолами.
0: Nad võivad olla suured apostlid.
1: Заметите.
0: Pange tähele.
1: На уровень эмоций.
0: Et emotsionaalne tasand.
1: Есть токсичные эмоции.
0: On toksilised emotsioonid.
1: Вот токсичные эмоции.
0: Need toksilised emotsioonid.
1: Горечь.
0: On kibedad.
1: Ненависти.
0: Vihkamine.
1: Гнев.
0: Viha.
1: Непрощение.
0: Andestamatus.
1: Вот я обижен.
0: Oled solvund.
1: Я его не перевариваю.
0: Ma ei seedi teda.
1: Если мы хотим быть сосудом чести.
0: Kui me tahame olla väärikad asjad.
1: Человек должен избавиться.
0: Inimene peab vabanema.
1: От токсичных эмоции.
0: Kõigest sellist sorti emotsioonidest.
1: Если ты можешь встречать кого-то.
0: Kui sa võid kedagi kohata.
1: И у тебя поднимается давление или стресс.
0: Ja sul tõuseb pererõhk.
1: Поднимается стресс.
0: Ja stress.
1: Значит, у тебя токсичные эмоции.
0: Tähendab, sinu sees on toksilised emotsioonid.
1: Есть люди.
0: On inimesi.
1: Которые вокруг тебя в жизни.
0: Kes sinu ümber on elus.
1: Которые, когда ты их видишь.
0: Kui sa neid näed,
1: ti tiraš golova od nenavisti.
0: Siis sa lähed peast vihast segi.
1: At abidi.
0: Ja solvamisest.
1: Gnev.
0: Viha
1: peast. Neuverenosti.
0: Ebakindusest.
1: U drugih ljudi jest samožalost.
0: Teistel on enesealetsus.
1: Mnogo, ja čustva žrtvy.
0: Ma tunnen nagu oleks see.
1: Jesi my hotim
0: bu. Kanatanu. Kui me tahame.
1: Sosudam česti.
0: Olla väärikad asjad.
1: Nožna toksičnih emocij.
0: Siis peame nendest toksilisest emotsioonidest.
1: Izbavitsa.
0: Vabanema.
1: Дух Святой хочет

0: много делать через нас.
1: Пыхаваем тахав väga palju teha meie läbi.
0: Но нужно водить все от него очиститься.
1: Aga sellest kõigest peab vabanema.
0: Притом Павел знает.
1: Sest Paulus teadis,
0: что в некоторых людях оно уже есть.
1: Sest paljudes inimestes on see olemas.
0: Поэтому он говорит.
1: Ja sellepärast rääkis.
0: Кто будет чист от всего?
1: Kes kõigest sellest nüüd puhastub?
0: То есть оно в тебе живет.
1: See elab su sees.
0: Теперь твоя задача.
1: Ja see on su ülesanne nüüd.
0: Избавиться от этого.
1: Vabaneda sellest kõigest.
0: Найди помощь где надо.
1: Leia abi kust vaja.
0: Только.
1: Ainult.
0: Прими решение.
1: Võta vastu otsus.
0: Я буду сосудом.
1: Mina saan olema väärikas astja.
0: Скажи да, амин.
1: Ütle амин.
0: Номер 2.
1: Номер 2.
0: Halleluja.
1: Halleluja.
0: Там говорится, прилепись.
1: Ütleb, et kleebi küll, kleebi, kleepu.
0: Это Павел пишет Тимофею.
1: Paulus räägib Timoteusele seal.
0: Он должен был прилепиться правде.
1: Ta peab tõe külge klammerduma.
0: Veeri.
1: Usu külge.
0: Любви.
1: Armastuse külge.
0: Мира.
1: Rahu külge.
0: Со всеми призывающими Господа.
1: Kõik, mis sellised head asjad on.
0: Заметите, призывающий Господа называется одним словом церковь.
1: Need, kes Jumala tappi hüüavad, kutsutakse ühe sõnaga kogudus.
0: Хочешь быть сосудом чести?
1: Kas sa tahad olla väärikas astja?
0: Живи в мире с церковью Иисуса Христа.
1: Ela rahus Jeesuse Kristuse kogudusega.
0: Baptistская церковь.
1: Baptisti kogudus.
0: Живу в мире с ними.
1: Ela rahus.
0: Pidesadnicheskaya церковь.
1: Nelipüü kirik.
0: Живу в мире с ними.
1: Ela rahus nendega.
0: Группа, которая называется церковь.
1: See grupp inimesi, keda kutsutakse kirik või kogudus.
0: Не трогай их.
1: Ära puudu neid.
0: Даже если то, что они делают, тебе не нравится.
1: Isegi kui see, mis sa teevad, ei meeldi sulle.
0: Если Бог тебе не поручил трогать их.
1: Kui Jumal sind ei ole selleks käskinud.
0: Отойди.
1: Mine eemale.
0: Не трогай.
1: Ära puudu.
0: Я живу в Киеве.
1: Mina elan Kiievis.
0: Езжу по всему миру. Езжу часто по всему миру.
1: Ja käin tihti igal pool maailmas ringi.
0: Вижу разные церкви.
1: Näen erinevad kogudusi.
0: Иногда мне кажется.
1: Ja vahel mulle tundub.
0: Что тут не додумано.
1: Siin ei ole asi lõpuni mõeldud.
0: Тут не очень-то помолились.
1: Siin ei ole vist palju palvetatud.
0: Много мне что кажется.
1: Paljugi, mis mulle tundub.
0: Но если Богу мне не дал поручение.
1: Kui mulle Jumala ei ole nüüd annud ülesanne.
0: Решать такой вопрос.
1: Lahendada probleemi.
0: Молчу.
1: Olen vait.
0: Хвалю.
1: Kiidan Jumala.
0: Благословляю.
1: Ülistan teda.
0: Искренне, честно почитаю.
1: Ja siis siiralt nagu alistun.
0: Потому что не может человек.
1: Sest ei saa inimene ise.
0: Трогать церковь Божию негативно.
1: Puutuda Jumala kogudust negatiivselt.
0: И выходить из этого чисто. Не бывает.
1: Väljuda sellest veel puhtalt.
0: Церковь – это невеста Иисуса Христа.
1: Kogudus on Jeesuse Kristuse pruut.
0: Он ее любит.
1: Ta armastab teda.
0: Я часто рассказываю.
1: Ma vahest tihti räägin.
0: У нас была в церкви победа в Киеве.
1: Meil oli võidu koguduses.
0: Молодой спортивный парень.
1: Üks sportlik mees, noorne.
0: Он ко мне подошел.
1: Tuli minu juurde.
0: К пастору Генри.
1: Pastor Henry.
0: Я влюбился.
1: Ma armusin ära.
0: У меня в голове.
1: Mul on peas.
0: Испорченная африканская голова. У меня в голове появились мысли.
1: Mul tuli pähe sellised mõtted.
0: Что, наверное,
1: et arvatavasti.
0: Это невестка.
1: See on pruut.
0: Это какая-то модель.
1: Модель.
0: На шпилках.
1: Кипс nendel kingadel.
0: Худенькая, как трава. Selline
1: piispeenike.
0: Который кушает только салат.
1: Mis sööb ainult salatit.
0: И больше ничего.
1: Ja rohkem mitte midagi.
0: Я говорю, покажи мне.
1: Ma siin näitan teda mulle.
0: Пошли, пастор.
1: Lähme, pastor.
0: Он показал мне.
1: Ja näitas mulle.
0: Основа моя африканская голова.
1: Ja see on minu sees selline pea.
0: Он перевел так, африканская голова? Хорошо.
1: Африка пea, jah. Африка пea.
0: Да.
1: Теперь перевел.
0: Вот. Я посмотрел на нее.
1: Ma vaatasin ta peale.
0: Думаю, ой, Господи.
1: Mõtlesin, oh, Jumal.
0: Потом я покаялся.
1: Ja siis ma parandasin meelt muidugi.
0: Я говорю, он, а что он не нашел другую?
1: Kas sa siis teist pole võimalik leida või?
0: Ой.
1: Ай, ай, ай.
0: Я потом посмотрю на него.
1: Vaatan ta peale.
0: У него глаза.
1: Ja ta silmad.
0: Горят.
1: Põlevad.
0: Когда он смотрит на нее.
1: Kui ta vaatab ta peale.
0: От любви.
1: armastusest.
0: Ja

0: покаялся.
1: Ja siis ma parandasin meelt.
0: Ja понял.
1: Ja ma mõistsin.
0: Ja mine la nii ženitsa.
1: See on minu tema ja abiellu mitte minuga, vaid temaga.
0: I on lubit.
1: Ja on armastab teda.
0: Oi, pastor Henry.
1: Oh, pastor Henry.
0: В нашей церкви нет любви.
1: Meie koguduses.
0: Осторожно.
1: Ole ettevaatlik.
0: Иисус.
1: Jeesus.
0: Ту церковь.
1: Seda kogudust,
0: который ты критикуешь,
1: keda sa kritiseerid,
0: нет любви,
1: et ei ole armastust,
0: когда он смотрит на нее,
1: kui tema у
0: него глаза горят от
1: любви. Tema silmad põlevad
0: armastust. Не трогай Божью церковь.
1: Ära Jumala kogudust
0: puudu. Не трогай Божью церковь.
1: Ära puudu Jumala kogudust.
0: Она невеста нашего Господа Иисуса Христа.
1: Ta on meie Issanda Jeesu Kristuse pruut.
0: Скажи да, аминь.
1: Ütle amen.
0: С ее недостатками.
1: Kõige puudustega.
0: Со всеми, что есть.
1: Kõigega, mis seal on.
0: Есть обещание от Бога, что когда Иисус придет,
1: et kui Jeesus tuleb,
0: церковь будет без пятна, без порока.
1: Kogudus saab olema ilma laigu ja kortsuta.
0: Но это тогда.
1: No, see on siis.
0: Сейчас
1: praegu,
0: она еще с пятнами
1: on veel laikudega
0: и с пороками
1: ja
0: бывает.
1: Kortsudega.
0: Не трогай ее.
1: Ära puudu teda.
0: Он очистит.
1: Ta puhastub
0: on ära. Изменит ее.
1: Ta muutub.
0: Он поднимет ее.
1: Ta tõstab ta üles.
0: И она будет славной церковью.
1: Ja saab
0: olema скажи
1: да,
0: аминь. Хочешь быть сосудом чести?
1: Kui sa tahad olla väärikas astja.
0: Люби церковь Божию.
1: Armasta Jumala kogudust.
0: Почитай церковь Божию.
1: Loe,
0: и не унижай ее.
1: Ja ära alanda teda.
0: Даже если она не похожа на то, что ты ожидаешь.
1: Isegi kui nad ei ole selle moodi, mida sina ootad.
0: Ты не эталон земли.
1: Sina ei ole maa kuningas.
0: Скажи да, аминь.
1: Ütle amen.
0: Вот поэтому прилепись правде.
1: Nii et see klamerdu
0: держись вере.
1: Оя усust kinni.
0: Любви.
1: Armasusest.
0: И мира.
1: Ja rahust.
0: Не создавай раздори в церкви.
1: Ära tekita lõhenemist.
0: Не создавай разделения в церкви.
1: Lahkmeelt koguduses.
0: Не создавай войны внутри церкви.
1: Ära tekita sõda koguduses ees.
0: Особенно в Эстонии, маленькая страна.
1: Eriti Eestis, väike maa.
0: Где тут, куда тут еще воевать?
1: Kus siin veel sõdida?
0: Вы понимаете?
1: Saate aru.
0: Павел говорит Тимофею.
1: Nüüd Paulus räägib Timoteele.
0: Пожалуйста.
1: Kuule, palun.
0: Держись правды.
1: Hoia kinni
0: tõest. Держись вере.
1: Hoia usust kinni.
0: Держись любви.
1: Armastusest kinni.
0: Держись мира.
1: Hoia rahust kinni.
0: Со всеми.
1: Kõigi nendega.
0: Призывающими Господа от чистого сердца.
1: Kes hüüavad Jumala tappi puhtas südames.
0: Pastor Генри. А мне кажется, его сердце нечистое.
1: Aga minu tundub, et tema süda ole puhas.
0: Точно так же он считает твое сердце нечистое.
1: Täpselt tema arvab sinu südame kohta.
0: Заметьте, ты видишь, кто призывает имя Господня.
1: Kes kutsub appi Issanda nime.
0: От души.
1: Südamest.
0: Любит Бога от души.
1: Ja armastab Jumalat.
0: Ищи мира с ними.
1: Et pea rahu nendega.
0: Со всеми.
1: Kõigi nendega.
0: Это важно, если мы хотим быть сосудом чести.
1: See on siis, kui sa tahad olla väärikas astja.
0: Но надо держаться не только этим.
1: Aga mitte ainult seda.
0: Прилепись к откровениям.
1: Кламерду ilmutuse külge.
0: Мне нравится, как Павел разговаривал с царем Агриппа, как сказал сегодня пастор.
1: Mulle meeldib, kuidas Paulus rääkis Agrippaga, mida pastor rääkis täna.
0: Это в Деяния 26 глава.
1: See on Apostlite 26 peatükk.
0: Я постараюсь не все читать. Написано тут. С 12 стиха.
1: Ütleb 12 псалмист.
0: В связи с этим, имея полномочия и поручения от первосвященников,
1: ja kui ma neis asjus läksin Damaskusesse ülempreestrite volituste ja loaga,
0: ja отправился в Дамаск.
1: Läksin Damaskusesse.
0: И в пути царя Агриппа в полдень меня и спутников моих вдруг озарил свет с неба.
1: Ja nägin kuningas keskpäeval tee peal valgust.
0: И свет от был ярче солнечного.
1: Mis oli heledam kui päike.
0: Мы все упали на землю.
1: Ja me kukkusime kõik maha.
0: И я услышал голос.
1: Ja ma kuulsin häält.
0: Вы знаете эту историю.
1: Te teate seda lugu.
0: В 15 стих я спросил, кто ты, Господи?
1: Ja ma ütlesin, kes sa oled, Isan?
0: А он сказал, я Иисус, которого ты преследуешь.
1: Ja ta ütles, et mina olen Jeesus, keda sa taga kiusad.
0: Но теперь поднимись.
1: Aga nüüd tõuse üles.
0: Стань на ноги.
1: Oma jalgadele.
0: Я явился тебе, чтобы сделать тебя служителем моим.
1: Ma olen selleks sulle ilmunud, et teha sinust minu sulane.
0: И свидетелем того, что ты видел.
1: Ja selle tunnistajaks, mis sa oled nüüd näinud.
0: 19 стих.
1: 19 salm.
0: Поэтому царь Агриппа.
1: Sellepärast kuningas Agrippa.
0: Я не мог не подчиниться небесному видению.
1: Ma ei saanud olla sõna

0: armatu taevase nägemuse suhtes.
1: Ja начал проповедовать.
0: Ma hakkasin jutustama.
1: Damask, Jerusalem.
0: Iga pool Damaskus, Jerusalem.
1: Apostel Pavel.
0: Ja apostel Paulus.
1: Imel встреча с Богом.
0: Tal oli kohtumine Jumalaga.
1: Иисус ему говорил.
0: Ja Jeesus ütles talle.
1: И после этого.
0: Ja peale seda.
1: Он говорит Агриппе.
0: Ütleb Agrippale.
1: Вся моя жизнь.
0: Kogu mu elu.
1: Я держусь.
0: Ma nüüd hoian.
1: За тем, что мне сказал Иисус.
0: Sellest kinni, mis Jeesus mulle ütles.
1: При той встрече.
0: Kui ma kohtusin temaga.
1: Вот я держусь за ним.
0: Ma hoian sellest.
1: Я не отпускаю.
0: Ja ma ei lase sellest lahti.
1: Меня его били много раз.
0: Ma olen teda näinud mitu
1: korda. Унижали много раз.
0: Mind on alandatud palju.
1: Но он держался.
0: Aga ma hoidsingi kinni.
1: Царь Агриппа.
0: Ta oli kuninga ees.
1: Я подчинился небесному видению.
0: Ja ma ei olnud sõna kuulmatu taevase nägemusele.
1: Что Бог от тебя просит? Держись видению, которое Бог тебе дал.
0: Hoia kinni sellest nägemusest, mille Jumal sulle on andnud.
1: Держись поручения, которое Бог тебе дал.
0: Hoia kinni sellest ülesandest, mis sulle on antud.
1: Держись призванию, которое Бог тебе дал.
0: Hoia kinni kutsumusest, mis sulle on antud.
1: Держись тех откровений, которые Бог тебе дал.
0: Hoia kinni neist ilmutustest, mis Jumal sulle on andnud.
1: Держись предназначения, которое Бог тебе дал.
0: Hoia sellest eesmärgist kinni, mis sulle on antud.
1: Модно будет или не модно будет?
0: Kas see siis tundub moodne või mitte?
1: Держись.
0: Hoia kinni.
1: Хвалят, не хвалят.
0: Kiidetakse või mitte.
1: Плохо или хорошо. Держись.
0: Heas või halvas. Hoia kinni.
1: Потому что твое призвание.
0: Sest sinu kutsumine.
1: Который ты держишься.
0: Millest sa kinni hoiad.
1: Поможет тебе.
0: Aitab sul.
1: Когда тебе будет плохо.
0: Siis kui sul on halb.
1: Поднимет тебя.
0: Tõstab sind üles.
1: Когда все пытаются тебя потопить.
0: Kui kõik proovivad su peal tallata.
1: Но главное.
0: Aga peaasi.
1: Не сама жалость тебя поднимет.
0: Enese halatsus ei tõsta
1: sind. А если ты держался призванию.
0: Et sa, vaid see, et sa hoiaks kutsumuses
1: kinni. Если ты не держался.
0: Kui sa ei hoia kinni.
1: Как бы люди не пытались тебе помочь.
0: Kuidas ka inimesed ei tahaks sind aidata.
1: Не помогут.
0: Ei aita see.
1: Держись.
0: Hoia kinni.
1: Павел говорит, Агриппа.
0: Paulus ütleb Agrippale.
1: Я держался.
0: Mina hoidsin kinni.
1: Я не отпустил.
0: Ma ei laskunud lahti.
1: Я продолжал.
0: Ma jätkasin.
1: Я двигаюсь дальше.
0: Ma lähen edasi.
1: И что, чему, что надо еще держаться?
0: Ja millest peab veel kinni hoidma?
1: Жажди по Богу.
0: Jumala kartusest.
1: Вот это желание.
0: Sellest soovist.
1: Быть наполнен Богом.
0: Olla täis Jumalat.
1: Это должно всегда быть.
0: See peab alati olema olemas.
1: Держись этим.
0: Hoia sellest kinni.
1: Не отпускай никогда.
0: Ära lase kunagi lahti.
1: Если Бог через меня что-то сделал.
0: Kui Jumal minu kaudu midagi teeb.
1: Если Бог сделал чудо через меня.
0: Kui ta teeb läbi minu ime.
1: Я не перестану жаждать.
0: Siis ma ei hakka sellest.
1: Я не перестану стремиться еще.
0: Ma ei lõpeta ära pürgimist.
1: Я не перестану хотеть больше.
0: Ma ei lõpeta ära seda, et ma rohkem
1: tahan. Достигай все, что можешь.
0: Saavuta kõik, mis sa saad.
1: Но держись.
0: Aga hoia kinni.
1: Жаждой.
0: Sellest.
1: По Богу.
0: Janust,
1: по откровению.
0: Ilmutuse järgi.
1: По слову.
0: Sõna järgi.
1: По силе.
0: Väe järgi.
1: По Божьей реальности.
0: По Jumala reaalsuse
1: järgi. Никогда это не отпусти.
0: Ära sellest kunagi lahti lase.
1: Я расстроен или не расстроен.
0: Kas sul on hea tuju või
1: mitte? Я хочу Бога в моей жизни.
0: Ma tahan Jumalat oma ellu.
1: Я голоден или не голоден?
0: Olen näljane või mitte?
1: Я хочу Бога в моей жизни.
0: Ma tahan Jumalat oma ellu.
1: Меня любят, не любят?
0: Armastatakse mind
1: või
0: mitte?
1: Я хочу Бога в моей жизни.
0: Ma tahan Jumalat oma ellu.
1: Этого никогда не надо терять.
0: Nüüd seda ei tohi ära kaotada.
1: Кто-нибудь скажи, да, аминь.
0: Ütle амен.
1: И вот хочу заканчивать. Номер три.
0: Ja nüüd kolmas asi.
1: Павел пишет Тимофею.
0: Paulus kirjutab Timoteusele.
1: Третья группа.
0: Kolmas grupp.
1: Первая группа была.
0: Esimene grupp oli.
1: Надо очиститься.
0: Pead puhastuma.
1: Нужно уклоняться.
0: Pead kõrvale hoida.
1: Вторая группа.
0: Teine grupp oli.
1: Нужно держаться чем-то.
0: Hoia, tuleb millegist kinni
1: hoida. Прилепиться к чему-то.
0: Millegi külge klammerduda.
1: А третья группа.
0: Ja nüüd kolmas grupp.
1: Противники.
0: On vastased.
1: Говорят, они придут.
0: Nad tulevad.
1: Они не в дефиците.
0: Nad kindlasti tulevad.
1: Самые болезненные противники.
0: Kõige vastikumad vaenlased.
1: Это люди.
0: On inimesed.
1: Которые близки с тобою.
0: Need, kes on sinu lähedased.
1: И делают тебя больно.
0: Ja teevad sulle haiget.
1: Притом я вам скажу.
0: Ma ütlen teile selle juures.
1: Не всем Бог дает право такое пережить.
0: Ja kõigile anna Jumala õigust, mida läbi
1: elada. Если уже люди близки с тобой.
0: Kui inimesed on sinu lähedased.
1: Тебя предали.
0: Ja reedavad
1: sinu. Сделали тебя больно.
0: Tegid sulle haiget.
1: Это говорит о том.
0: See räägib sellest.
1: Ты вырос.
0: Et sa oled üles kasvanud.
1: И Бог тебе доверил.

0: Ja Jumal on sind usaldamas.
1: Такой экзамен сдавать.
0: Selline eksam sul on ees.
1: No see, nii все могут его сдавать.
0: Kõike saa sellest jagu.
1: Заметите?
0: Nüüd märgake.
1: Павел говорит.
0: Paulus ütleb.
1: Появятся противники.
0: Et nüüd need

0: Latin niže.
1: Ja sind alat niinku matalam.
0: Вот это кротост.
1: Son
0: alandlikkus.
1: Ja siis
0: с почтительное отношение к
1: alandlikult.
0: Он говорит: "Наставляешь".
1: Ja ütleb, manitse neid.
0: И Бог даст им.
1: Ja Jumal annab neile.
0: Покаяние.
1: Meile paranduse.
0: Если я буду их наставлять,
1: kui mina seda teen,
0: с высокой мере,
1: nagu üleolevalt,
0: Бог не даст им покаяние.
1: Jumal ei anna neile meeleparandust.
0: Я должен прийти.
1: Ma pean tulema.
0: С кротостью.
1: Alandlikult.
0: Второе.
1: Teine asi.
0: Пойми.
1: Mõista.
0: Эти все противники.
1: Et kõik need vastased.
0: Где там Николай? Эти противники все.
1: Need kõik need vastased.
0: Это не они.
1: Need ei ole nemad.
0: Они оказались в их поймал дьявол.
1: Neid sai lihtsalt saatan kätte.
0: Это 26 стих.
1: 26 salm.
0: Они оказались в сети дьявола.
1: Nad on saatana võrgus kinni
0: lihtsalt. Который уловил их.
1: Kes on nad kinni saanud lihtsalt.
0: Дьявол уловил волю.
1: Saatan sai nad kätte nende tahte.
0: Когда воля захвачена.
1: Kui su tahe on kinni võetud.
0: Логичные разговоры.
1: Siis on loogilised jutud.
0: Не влияют.
1: Ei aita sünd.
0: Потому что человек не думает логикой.
1: Sest inimene ei mõtle loogiliselt enam.
0: Воля пойман.
1: Tahe on kinni saadud.
0: Там только одно работает.
1: On ainult üks asi töötab.
0: Кротост.
1: Alandlikkus.
0: И Бог работает.
1: Ja Jumal.
0: Но не твои приказы.
1: Mitte sinu käsklused.
0: Не крики.
1: Mitte kisamine.
0: Как только воля поймана.
1: Kui tahe on kinni saadud.
0: Я иногда вижу.
1: Ma olen näinud seda.
0: Вот семейные пары, да? Семьи.
1: Ah, peres.
0: Вот. У него или у нее?
1: Temal teisel, mehel
0: naisel. Воля поймана ненавистью или подозрением.
1: Tahe on kinni võetud vihkamisega.
0: Вот он подозревает.
1: Tema kahtlustab.
0: Что она неверная жена.
1: Et tema petab.
0: Или она подозревает.
1: Või siis naine kahtlustab.
0: И воля, воля пойман.
1: Nii et tahe on nagu lõksus.
0: И человек, муж приходит.
1: Ja mees tuleb.
0: Логично объясняет.
1: Ja loogiliselt seletab.
0: Смотри.
1: Vaata.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Nii, ты плоха, ты плохой.
1: Ei, sa oled halb.
0: Или наоборот.
1: Või vastupidi.
0: Жена говорит мужу.
1: Naine ütleb mehele.
0: Смотри.
1: Vaata.
0: 10 шагов.
1: 10 sammu.
0: 16 причин.
1: Ja 16 põhjust.
0: Почему это неправильно?
1: Miks mul sulle...
0: Nii, я тебя не верю.
1: Ei, ma ei usu siin.
0: Скажи, что он нормальный?
1: Kas sa oled ebanormaalne?
0: Да.
1: Jaa.
0: Просто воля его.
1: Lihtsalt tema tahe.
0: Пойман.
1: On lõksus.
0: Когда воля пойман.
1: Kui tahe on lõksus.
0: Не логикой.
1: Siis loogika.
0: Освобождаем.
1: Ei vabasta inimest. Seda tahet.
0: Нужен Бог.
1: Vaid Jumal, elav Jumal.
0: Чтобы он включился.
1: Et tema liitus.
0: Või а Бог говорит, siis, я включусь.
1: Ütles, ma lülitun.
0: И если ты с кротостью.
1: Kui siin on alandlikus
0: mängus. Начнешь наставлять.
1: Ja siis sellega läbi
0: räägid. Я приду. Освобожу волю.
1: Ma tulen ja teen selle vabaks.
0: От дьявольской сети.
1: Inimese tahte sellest saatana võrgust.
0: Ja nüüd drugu vidjad.
1: Ja järsku nad näevad.
0: Oi, što ja natvaril.
1: Mida ma tegin?
0: Заметите.
1: Pange tähele.
0: Противники будут.
1: Need vastased saavad olema.
0: Угрозы будут.
1: Ähvardused saavad olema.
0: Проблемы будут.
1: Probleemid saavad olema.
0: Они штормы будут.
1: Kõik saab olema.
0: Надо их встречать.
1: Ja neid peab vastu, nagu neile peab vastu minema.
0: Умение встречать проблемы.
1: Osata probleeme kohata.
0: И с кротостью работать с противником.
1: Ja alandlikkuses käituda vastasega.
0: Я это называю одним словом.
1: Seda ma kutsun ühe sõnaga.
0: Зрелость.
1: Küpsus.
0: Когда ты будешь зрелым.
1: Kui sa oled küps.
0: Зрело поступать с людьми.
1: Ja käitud inimestega küpselt.
0: Бог гораздо больше сделает.
1: Siis Jumal saab rohkem teha.
0: Будь сосудом чести.
1: Ole väärikas asja.
0: Посмотри на своих противников.
1: И vaata oma vastaste peale.
0: И люби их.
1: Ja armasta neid.
0: И сочувствуй им.
1: Ja tunne neile kaasa.
0: У них воля.
1: Nende tahe.
0: Поймана.
1: On kinni püütud.
0: Даже если они не хотят делать то, что они делают.
1: Isegi kui nad ei taha teha seda, mis nad teevad.
0: Они все равно сделают.
1: Nad ikkagi teevad seda.
0: Потому что воля. Поймана.
1: Sest nende tahe on kinni püütud.
0: Нужно, чтобы Бог пришел.
1: On vaja, et Jumal tuleks.
0: А для этого.
1: Ja selleks.
0: Ni krikam.
1: Ei kisamisega.
0: Ni gnevam.
1: Ega vihaga.
0: А с кротостью.
1: Vaid alandlikkusega.
0: Или другими словами.
1: Teiste sõnadega.
0: Зрелостью.
1: Küpsusega.
0: Я веру.
1: Mina usun.
0: Что в Эстонии.
1: Et Eestis.
0: Бог имеет план.
1: Jumal on plaan.
0: Поднять много людей.
1: Tõsta üles palju inimesi.

0: Terribili nazvani.
1: Kes on nimetatud.
0: So sudiv chest.
1: Väärilised astjad.
0: Katori gatovye.
1: Kes on valmis.
0: Prigotovlenye.
1: Ja valmistatud.
0: Prigodnye.
1: Ja kõlbulised.
0: Kulubomu.
1: Kõigeks.
0: Dobromu delu.
1: Heaks tööks.
0: V luboi strane.
1: Ükskõik kus maal.
0: V lubom gorode.
1: Ükskõik kus linas.
0: Dla lubih ludei.
1: Ükskõik mis inimeste jaoks.
0: Bog ishit takih ludei.
1: Jumal otsib selliseid inimesi.
0: Поэтому, когда он пришел к сатане,
1: Sebas, kui ta tuli saatana juurde,
0: Bog не мог сдержаться.
1: Jumal saan ennast tagasi hoida.
0: Он нашел.
1: Ta leidis.
0: Иова.
1: Иоби.
0: Он настолько искал хвастаться перед.
1: Ta tahtis nagu hoobelda.
0: Ты видел Иова?
1: Kas sa oled Иовит näinud?
0: Нет такого, как он.
1: Sellist teist ei ole.
0: Но сегодня Бог ищет.
1: Nüüd täna Jumal otsib.
0: В Эстонии.
1: Eestist.
0: Сегодня Бог ищет.
1: Jumal otsib.
0: Найду ли я?
1: Kas ma leian?
0: Человека.
1: Kellegi?
0: Пастора.
1: Pastori.
0: Верующего.
1: Usklikku.
0: Мужчину или женщину.
1: Мехе мы наисе.
0: Лидер.
1: Juhi.
0: Поющего человека.
1: Kes laulab?
0: Музыканта.
1: Muusiku.
0: Переводчика.
1: Tõlgi.
0: Проповедника.
1: Jutlustaja.
0: Который является.
1: Kes siis on
0: sasudam
1: üks astjas
0: v česti
1: mis on vääriline
0: ja prosu stat
1: tõskan palun
0: halleluja spasiba tebe gospod halleluja ja kas te vy podnyali svoi golosa
1: me taha tõstaksime oma hääled
0: pagovori s bogom
1: Ja kiidame
0: Jumala. Боже, я хочу быть сосудом чести.
1: Ja ma tahan olla väärikas astjas.
0: Я хочу быть сосудом чести.
1: Tahan olla auline.
0: Я не хочу просто быть.
1: Mitte lihtsalt olla.
0: Как все.
1: Nagu kõik.
0: Я желаю.
1: Ma soovin.
0: Быть сосудом чести.
1: Olla väärikas astja.
0: Чтобы когда я проповедую.
1: Et kui ma jutustan.
0: Я был сосудом чести.
1: Oleks väärikas astja.
0: Когда я пою.
1: Kui ma laulan.
0: Сосуд в чести.
1: Väärikas astja.
0: Когда я дома.
1: Kui ma olen kodus.
0: Сосуд в чести.
1: Väärikas astja.
0: Когда я на работе
1: tööl,
0: сосуду в чести
1: astja,
0: где бы я ни был
1: poleks,
0: мое желание
1: soov,
0: Боже оправдать твои ожидания быть сосудом в чести корамасо комондория машака патория корамашака мандория первое что надо
1: asi,
0: мы с вами нашли нужно
1: lumos.
0: Уклоняться или очиститься
1: Peame
0: я попрошу музыка чуть-чуть громче Если есть в твоей жизни
1: on,
0: то, что ты знаешь,
1: tead,
0: вот от этого надо очиститься.
1: То
0: ли на уровень желания тяга,
1: тõmbab,
0: то ли на уровень токсичные эмоции, то ли на уровень состязания ссоры с другими людьми, нужно от этого очиститься. Господь, сегодня я прошу Тебя, чтобы Ты очистил меня. Скажи Ему, пусть Он услышит, пусть Он услышит от Твоих уст. Кора масоко потория, масоко потория, кендория масоко мондория, кендория машака потория, Сегодня будь сосудом в чести. Боже, я желаю, как ты быть.
1: Nagu
0: ты сказал в твоем слове. Будьте святи. Ибо я ваш Господь святи. Будьте совершенны. Как ваш Отец совершен. Сегодня мы приходим к тебе, Боже. Мы желаем быть сосудом в чести. Кора масоко потория. Боже, прости нас. Там, где мы создали разделение, диссонансы, где мы создали ссоры. Прости нас за это, Боже. Мы каемся в этом. Во имя Иисуса.
1: Бо
0: мы желаем быть сосудом в чести. Во имя Иисуса. И сегодня мы принимаем решение прилепиться к миру. Прилепиться к любви. Прилепиться к вере. Прилепиться к правде. Мы сегодня принимаем решение. Прилепиться призванию.
1: Прилепиться

прилепиться к предназначению, прилепиться к помазанию, прилепиться к тому, к чему ты нас призвал. Во имя Иисуса. Кора масеко потория масеко мондория, кора масоко потория, кондария масоко потория. Боже, мы благодарим Тебя за тех противников, за тех, кто нам создает проблемы в жизни, где бы они ни были, кто бы они ни были. Благословляю, Господь. Благословляю их. Я говорю на их жизнь благословение. Я их прощаю. Благословляю. Я отказываюсь гневаться. Отказываюсь от горечи. Отказываюсь от обиды. Отказываюсь от ненависти. Отказываюсь от непрощения. Во имя Иисуса. Я принимаю решение любить, благословлять, почитать, уважать, ценить. Во имя Иисуса. Кора масоко потория. Подними свой голос, молись в духе. Просто молись в духе. Просто молись в духе. Кендория масоко потория. Кондария масеко потория. Кора масеко мондория масокория. Сегодня Дух Святой работает с тобою. Он прикасается к тебе, как он к Павлу, меняет твою жизнь. Он меняет твою жизнь, воскрешает тебя, оживляет тебя, оживляет твою жизнь. Во имя Иисуса. Кора масеко потория, кендория масоко потория. Дух Святой, мы в Эстонии. Сегодня мы решили быть сосудом чести. Быть сосудом чести. Эстонская церковь решила сегодня быть сосудом чести. Я прошу тебя, излей на церковь твою силу Духа Святого. Излей помазание твое. Излей помазание твою, на эстонскую церковь, на эстонские пасторы, на эстонские верующие, на эстонское тело Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса.

0: Еще одна минута молиться в духе. Еще одна минута молиться в духе. Дух Святой, двигайся посреди нас. Прикоснись к нам. Оживи нас. Оживи нас. Оживи нас. Оживи все, что умерло. Оживи все, что сегодня выключено. Да возвращается в жизни. Да возвращаются дары. Возвращается помазание. Возвращается призвание. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Корамасе комондория. Корамасо копотория масокория. Кендория маше комондория. Kondaria masoko potoria maseko potoria kendoria masoporia. Боже, сегодня мы просим тебя. Начиная со сегодняшнего дня.
1: Tänasest päevast alates.
0: Двигайся через нас.
1: Liigu meie läbi.
0: Твори через нас.
1: Loo meie läbi.
0: Говори через нас.
1: Räägi meie läbi.
0: Передай через нас.
1: Anna üle meie läbi.
0: Мы решили.
1: Me ei ole otsustanud
0: suudam česti,
1: olla väärikad asjad
0: la Estoni,
1: Eesti eest
0: la Narvi,
1: Narvas
0: la Baltiskih stran,
1: Balti riikides
0: la Euroopi,
1: Euroopas
0: la всего мира,
1: kogu maailmas
0: la naševa pokolenia,
1: meie põlvkonnas
0: me, govorim, da,
1: me räägime ja
0: sa suudam česti,
1: väärikatele asjadele
0: ja sa suudam česti,
1: väärikad asjad
0: da,
1: ja
0: va imia Jeesuse
1: nimel.

0: история. Боже, мы благодарим Тебя.
1: Мы тянемся, Иисус.
0: Мы все приняли решение.
1: Мы там вместе отсюда.
0: Мужьями в чести.
1: Олеме аумехе.
0: Женами в чести.
1: Аунайсет.
0: Детьми в чести.
1: Я ласте ласе.
0: Отцы в чести.
1: Айсет.
0: Мамы в чести.
1: Ема аус олема.
0: Пастори в чести.
1: Пау пастори.
0: Евангелисты в чести. Молодежи в чести.
1: Норат аус.
0: Поющие в чести. Музыканты в чести.
1: Ау музыкут.
0: Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.
0: Бизнесмены в чести. Во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя, Господь.
1: Täname sind, Issand.
0: Мы любим Тебя.
1: Me armastame sind.
0: Мы поклоняемся Тебе.
1: Me kummardame sinu ees.
0: Мы чтим Тебя, наш Бог.
1: Me peame sust lugu.
0: Мы любим Тебя всем сердцем.
1: Me armastame sind kogu südamega.
0: Мы любим Тебя всей душой.
1: Armastame kogu hingest.
0: И мы любим Тебя всем, кто мы есть.
1: Ja armastame kõigega, mis meil on.
0: Если Ты сегодня пришел сюда,
1: kui sa oled täna siia tulnud,
0: с болезнью в Твоем теле,
1: ja sul on haigus
0: suus, сегодня здесь присутствует сила Божия,
1: täna siin on Jumala vägi kohal,
0: который может исцелять Тебя,
1: mis võib sind terveks
0: teha. Она готова Тебя исцелять. Она готова творить чудо в твоем теле.
1: Я хочу,
0: чтобы ты возлагал руку на себя,
1: там, кухабеле,
0: где болит в твоем теле. Не имеет значения, какой болезни.
1: Tähtis,
0: для Бога нет ограничения. Он больше, чем достаточно.
1: Rohkem,
0: он больше, чем нужно.
1: Rohkem,
0: его сила достаточна.
1: С ожиданием
0: возложи руку там, где болит.
1: Paneb käsi sinna, kus
0: valutab.
1: Ja oota Jumalat
0: ime.
1: Ta teeb ime.
0: Он уже начал исцелять многих людей. Прямо во время проповеди. Боже, я благодарю Тебя. Во имя Иисуса. Возложи руку там, где болит. Если у Тебя много болезней, возложи на самое тяжелое. И ожидай, что все остальные исцелятся. И открой свои уста. И проси у Бога, Отец, исцели меня. Назови конкретно от чего. Отец, исцели меня. Назови от чего. Боже, сделай чудо во мне. Я прошу чудо, Отец, исцели мое тело. Боже, кто смотрит онлайн или прямой трансляцию. Там, где ты находишься. Может быть, по радио.
1: Raadios.
0: Может видео видишь?
1: Või läbi video.
0: Сила Божия там.
1: Jumala vägi on seal.
0: Он готов исцелить тебя.
1: Ta on valmis sind tervendama.
0: Возложи руку там, где болит
1: твоем
0: теле.
1: Pane käsi selle koha peale, kus on haige.
0: И вторую руку.
1: Ja teine käsi.
0: Tutu в зале или онлайн. Подними перед Богом.
1: Kas saalis või онлайн.
0: Одна рука возложена там, где болит.
1: Üks käsi haige koha peale.
0: Подними перед Богом.
1: Teine tõsta üles Jumala poole.
0: Боже, твори чудо со мною.
1: Ja Jumal, tee minuga ime.
0: Господи, исцели меня.
1: Tervenda mind, Issand.
0: Господи, исцели меня.
1: Issand, tervenda mind.
0: Konkretiziruj od čivo.
1: Konkretiseri.
0: Боже, благодарю Тебя.
1: Täna
0: за Твою исцеляющую
1: силу.
0: Который двигается в этом зале. Который двигается онлайн. Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.
0: Одна рука поднята перед Богом.
1: Üks käsi üleval Jumala suunas.
0: Одна рука возложена там, где болит.
1: Ja teine käsi haige koha peal.
0: Боже, я благодарю Тебя.
1: Issand, ma tänan sind.
0: Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.
0: Дух немощи и болезни.
1: Нотуже вайм.
0: Я поражаю тебя.
1: Ма халистан.
0: Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.
0: Я связываю тебя.
1: Ма сеон син.
0: Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.
0: Говорю тебе, дьявол.
1: Räägin sulle, Saatan.
0: Уйди прочь.
1: Мине ара.
0: Уйди сейчас.
1: Мине прагу.
0: Я приказываю тебе, дьявол. Уйди.
1: Лахку.
0: Уйди.
1: Мине ара.
0: Уйди.
1: Лахку.
0: Уйди.
1: Мине ара.
0: Во имя Иисуса.
1: Jeesuse nimel.
0: Я приказываю болезни.
1: Ma käsin haigusel.
0: Исчезать.
1: Kaduda.
0: Катаракт в правом глазу.
1: Paremas
0: да исчезнет во имя Иисуса.
1: Kaob ära.
0: И все проблемы со зрением.
1: Kõik nägemisprobleemid.
0: Да исчезнут прямо сейчас.
1: Kaovad praegu ära.
0: Я приказываю глаукому исчезать.
1: Ma käsin glaukoomal.
0: Давление, высокое глазное давление уйди. Во имя Иисуса. Я приказываю слепота исчезать. Косоглазие исчезать. Я приказываю глазам выпрямиться во имя Иисуса. Боже, я благодарю Тебя. Я приказываю ушам слышать.
1: Глухота
0: прочь. Дух глухоти, я поражаю тебя. Я говорю тебе, дьявол, уйди.

0: ма кажи ли
1: прямо сейчас
0: мина право
1: во имя Иисуса.
0: Иисус,
1: я приказываю правое колено боль исчезать прямо сейчас во имя Иисуса.
0: Иисус,
1: тепло прямо насходит на твое правое колено.
0: Парем пыль сап
1: и там Бог творит чудо.
0: Юмал деви мя.
1: Всякая боль
0: кайк валу
1: во всех суставах исчезни. Все суставы освобождаются, освобождаются от боли сейчас во имя Иисуса. Я провозглашаю появление новых хрящей. Там, где хрящ испорчено, да будет новый хрящ во имя Иисуса. Звук в ушах исчезни, высокое давление падает во имя Иисуса. Экзема да исчезнет. Я приказываю коже очиститься во имя Иисуса. Чистой коже, как у младенца. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты меняешь рост человека. Во имя Иисуса я приказываю метаболизм меняться, полностью исцеляться, рост меняться во имя Иисуса. Кора машокория, сахарный диабет исчезнет во имя Иисуса. Боже, спасибо за исцеление внутренних органов именем Иисуса. Боже, благодарю Тебя. Всякая опухоль да растворяется, да исчезает. Рак, умри. Рак, умри. Рак, умри. Рак, умри. Во имя Иисуса. Всякое воспаление легких да исчезнет. Астма, прочь.
0: Välja.
1: Gepatit, proč.
0: Hepatit, välja.
1: Epilepsia, proč.
0: Epilepsia, välja.
1: Palesin Parkinsona, proč.
0: Parkinsoni tõbi, välja.
1: Va imja Isus.
0: Jeesuse nimel.
1: Bože, ja blagadariu tebe.
0: Tänan sind, Issand.
1: Padnimi svoj rügu k Bogu.
0: Bože, spasivo.
1: Padnimi svoj rügu k Bogu. Skaži, blagadariu tebe, Gospod.
0: Tänan sind, Issand.
1: За твою исцеляющую силу, которая исцеляет меня. Еще раз скажи спасибо, Иисус, за твою исцеляющую силу, которая исцеляет меня. Скажи громко, я принимаю мое чудо прямо сейчас во имя Иисуса. Еще раз спасибо, Иисус. Я принимаю мое чудо сейчас. Боже, благодарю Тебя. Руки остаются подняты. Дух Святой, я прошу Тебя, сойди, исцеляя, творя чудеса и знамения в народе во имя Иисуса. Во имя Иисус, во имя Иисуса.

танцевать, танцевали от тебя. Да не насладиться, зли огонь на меня. Не остановиться, танцевать от тебя. Да не насладиться, зли огонь на меня. Возьми свой голос!

Давайте откроем книгу Второзаконие, 25 главу, 13 стих. Второзаконие, 25:13. Когда я прочитала это место, то не сразу поняла, что же Бог хотел донести до вас через меня. Но по мере размышления над этим местом, впитывания его, я начала понимать некоторые вещи. Прочитайте это место вместе со мной, и после этого я поясню вам контекст и дам объяснение. В кисе твоей не должны быть двоякие гири, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продолжились дни твои на земле, которую Бог дал тебе. Ибо мерзок, сильное слово, мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий, делающий неправду. Притча 20:10 говорит следующее. «Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость пред Господом». Притча 20:23

Мерзость пред Господом не одинаковые гири, и неверные весы не добро. Когда слово «мерзость» и «Господь» используются в одном и том же предложении, когда для Бога что-либо является мерзостью, его сердце печалится. И если по отношению к чему-либо используются такие слова, вам следует остановиться. Потому что мы не хотим в своей жизни или в церкви делать то, что мерзко перед Богом. Меня удивляет, что многие церкви разрешают делать некоторые вещи, хотя Слово Божие так ясно говорит против них. Они закрывают на это глаза или действуют неуверенно в таких вопросах, о которых говорится, что это мерзость пред Богом. Мы должны иметь то же сердце и разум, который имеет Бог. Чтобы вам было понятно, в контексте этих мест говорится о том, как бизнесмены вели свой бизнес. В том веке, в то время, если у вас был бизнес, если вы что-то покупали или продавали, вы ходили со своей сеткой, в которой были гири. Например, если вы собирались купить 1 фунт продуктов или 1 фунт зерна, вы брали с собой сетку, в которой был камень, и их обычно вырезали в виде животных. Так что на вашем камне могла быть черепаха, в зависимости от того, какого веса была эта гиря. Итак, у вас в сетке был камень, который представлял собой определенный вес. Возможно, у вас с собой 1 фунт. Но происходило следующее. Люди использовали однопудовые гири совершенно разного размера. Другими словами, если вы пришли ко мне в магазин и вы мне нравитесь, то я отмерю вам настоящий фунт продуктов. Но если вы мне не нравитесь, я возьму другую гирю, которая похожа на однопудовую. Но на самом деле в ней всего 1/2. Люди поступали нечестно, чтобы удовлетворить свои нужды и желания. Люди лицемерили. Поэтому, если вы приходили к ним домой, у них было 2 весов. Вы пришли на ужин, вы мне понравились, я буду использовать истинную меру. Вы пришли на ужин, и мне не понравились, я поскуплюсь и использую меру поменьше. Мы смеемся над этим, но такие вещи происходят и в наше время. У некоторых из вас есть 2 разных подхода к вашим гостям. Об этом говорит Господь. Я же хочу поговорить о том, что та же самая проблема присутствует в церквях по всей стране. В наших церквях и в наших жизнях мы используем разную меру. У нас есть 1 правило для одних и 2 правило для других. Церковь наполнена людьми по воскресеньям, и бедный пастор не знает, как пройдет собрание. Ведь все зависит от того, какую гирю вы сегодня принесли. Если ваша сумма тяжелая, то группе прославления придется поработать. Если же ваша сумка легкая, то мы вознесемся в небеса. Церковью не должны править разные весы. Они также не должны управлять нашими отношениями, семьями, деловыми отношениями. Потому что Бог дал нам пример другого поведения. У него был 1 вес и 1 гиря. У него была 1 мера благодати. И она одинаковая как для вас, так и для человека, сидящего рядом с вами. У него 1 и та же мера прощения, которая не зависит от того, солгали вы сегодня утром или убили кого-то вчера вечером. Казалось бы, эта мера должна быть разной, ведь убийство и ложь — это 2 совершенно разные вещи. Нет, грех есть грех. Иногда мы делаем проблему из таких вещей, которые не должны быть проблемными. Прощение есть прощение, мы не судьи. Если Иисус не пришел, чтобы судить, тогда кого мы из себя строим? And we're not the judge and jury. You know, if Jesus didn't come to the earth to judge, who do we think we are? Давайте откроем Иезекииль, 18 главу, стихи 21 по 24. В этом месте Писания люди хотят выяснить, праведен Бог или нет. Они говорят: «Вообще-то я считаю, что ты неправеден, учитывая то, как ты судишь людей». Другими словами, христиане говорили: «Не обходись с нами так серьезно, ведь мы христиане, мы праведные, оставь нас в покое». Вот какой им на это дается ответ. «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, и какие грешен, он умрет». 25 стих. «Но вы говорите: неправ будет Господа, послушайте,

Дом Израилев, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы? 26. Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. 27. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою. Другими словами, Бог говорит, что возмездие за грех — это смерть. Праведный ты или нет, грех есть грех. Не волнуйтесь, Бог не убьет вас сегодня, если вы согрешили. Но Он не будет терпеть ваши грехи, спасены вы или нет. Бог простит вас, спасены вы или нет. Бог будет вас любить, спасены вы или нет. Почему? Потому что у Него одни весы и одна мера. Я думаю, что мы, как христиане, используем этот факт, чтобы избежать наказания. Сами же мы не позволили бы другим остаться без наказания в похожей ситуации. И Бог говорит: «Погодите, это не я не прав, а вы не правы, потому что вы используете разные весы и разную меру». Мы призваны быть честными народом и честной церковью. Помоги нам, Господь! Церковь известна всем, кроме честности. В один день мы выступаем против гомосексуализма. На другой день мы возлагаем руки на епископов-гомосексуалистов. В один день мы не соглашаемся с этим или тем вопросом, а на следующий день нам все равно. В чем проблема? У нас разное отношение. Мы не славимся тем, что имеем черно-белое мировоззрение. Однако Библия говорит, лучше бы вы были холодными, абсолютно ледяными, чем сомневающимися и тепленькими. И если вы теплые, то я извергну вас из уст моих. Это глубокая мысль, потому что я считаю, что слишком многие христиане живут колеблющейся, тепленькой жизнью во многих вопросах, о которых Бог говорит, имейте правильные весы. Отрегулируйте ваши весы. Поэтому я хотела бы определить три вещи, которые влияют на ваши весы, чтобы помочь вам понять мою точку зрения. Вы думаете, что у вас все в порядке, но вдруг что-то происходит, и ваша реакция меняется. Давайте посмотрим на эти три вещи, чтобы понять, есть ли у вас эта проблема или нет. Если проблема окажется, то примите ли вы тот факт, что то, что Бог считает мерзостью, присутствует в вашей жизни? И если вы согласны с Богом, тогда почтите эту мерзостью и приведите жизнь в равновесие. Первое, что очень сильно влияет на меру и весы в нашей жизни, это люди. Человеческий фактор. Человеческий фактор. Для меня это удивительно. Вы когда-нибудь встречали людей, которые приходят в церковь и говорят: «О, это самая прекрасная церковь в мире. Мне не верится, что Бог меня так благословляет. Вы самые лучшие лидеры. Я люблю эту церковь. Я люблю вас. Все так мило и замечательно и чудесно». И вы думаете: «Хорошо, хорошо. Я рада, что вам все так нравится». Три недели спустя. «Я ненавижу этих лидеров. Эта церковь причинила мне и моей семье боль. И вас это сбивает с толку. Бог изменился? Нет. Церковь изменилась? Нет. Люди. Люди невероятно нестабильны. Вверх, вниз, внутрь, наружу. Когда я начала свое служение, был один человек, которого я боялась. Я знаю, вам трудно в это поверить, потому что я уверенная в себе. Но на самом деле, когда я поняла, что же Бог хотел от меня, увидела Его руку в моей жизни, а это было время искания и утверждения, и все для того, чтобы твердо знать, что я делаю то, что должна делать. Я была довольно неуверенной, но меня окружали люди, которые верили в меня. Но был один человек, который постоянно подрывал мой авторитет. Я говорила что-либо, а он критиковал меня. Я открывала Библию, а он говорил мне: «Ну, это не совсем точно». Я выражала свое мнение, а он закрывал мне рот. И я поняла, что уже начала меняться, подстраиваясь под этого человека. Дело дошло до того, что если я где-то оказывалась и знала, что этот человек там же, то просто старалась не выражать своего мнения. Когда я точно знала, что должна высказать определенные вещи, я их не говорила. Или я использовала такие выражения, как: «Я думаю, что Бог сказал мне сделать то-то и то-то», хотя я знала точно, что Бог сказал мне сделать именно это. «Я думаю, что этот человек не прав», хотя я точно знала, что он не прав. Этот человек сверлил мне дыры в голове своим взглядом. Ему не надо было смотреть мне в глаза. Самого присутствия хватало, чтобы заставить меня использовать разную меру и разные весы в моей жизни. Я помню, Бог мне тогда сказал: «Ты можешь всю жизнь прожить, изменяя свои убеждения, меру, весы, подгоняя их под мнение других людей,
но тогда ты будешь бесполезна, как руководитель моей церкви, потому что я не потерплю лидера, который пытается угодить всем. Саул попробовал так жить, и это привело его к гибели. Отрегулируйте вашу меру, отрегулируйте ваши весы. Некоторые из вас думают, что у Бога есть любимчики. Вы на самом деле думаете, что Бог отдает предпочтение отдельным людям? Вы думаете, что Бог отдает вам предпочтение, у вас все хорошо, вы благословлены? Или вы видите кого-то, у кого успешный бизнес, и думаете, что у него хорошая жизнь, благословение, он имеет предпочтение у Бога? Знаете, у Бога нет любимчиков. На самом деле все зависит от нас, является ли Бог нашим любимчиком или нет. Для Халева было важнее всего то, что говорил Бог, а не то, что говорили люди. Через это он получил благословение, но на это благословение все имели равное право. Но только один человек из миллиона людей поставил свою меру наравне с Божьей. Кто заставляет вас менять вашу меру и весы? Студенты, горящие для Бога. Вы возвращаете студенческий городок, и разговоры становятся немного неудобными. Вы меняете отношения, потому что чувствуете себя белой вороной. Ну и что? Лучше быть белой вороной, чем сливаться с серой массой. Лучше иметь убеждения, чем их не иметь. Лучше стоять на стороне праведности, чем находиться во тьме. Но если у вас разные весы и мера, то всякий раз, когда вы оказываетесь в неудобной для вас ситуации, Бог не может использовать вас. Бог не может вас полностью использовать. Притча 25:21. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напои его водою». Зачем Господь говорит такое? Потому что нам заповедано кормить голодных, и нам заповедано поить жаждущих и одевать нагих. Такое наставление дает Божье Слово. Бог считает, что должна быть одна мера и одни весы, и это должно быть просто. Это должно быть легко. Церковь, оденьте нагих, накормите голодных. Но мы говорим, я одену тебя, потому что ты мне нравишься. Но не просите меня одевать того человека, который меня в прошлое воскресенье обидел. Не просите меня помогать людям, которые испытывают жажду, если это не мой тип людей. Таким образом, люди начинают менять вашу меру благодати, щедрости и сострадания к окружающим. Иисус совершенно одинаково любил всех учеников. Он омыл ноги всех их, включая ноги Иуды. У Иисуса не было отдельной меры для Иуды. У Иисуса не было отдельных весов для него. Но у Иуды была отдельная мера для Иисуса. Иоанн не был любимчиком Иисуса. Он ставил Иисуса выше, чем Иуда. Послушайте, если вы сегодня Иуда, это ничего не значит для Бога. Это не меняет его отношение к вам. Если в нас сердце Иисуса, то мы в общении с вами могли бы честно сказать, «Я люблю тебя, я предлагаю тебе благодать, и я прощаю тебя». Какие люди заставляют вас меняться? Некоторые из вас всю жизнь прожили в дискриминации. Вас ставят в неудобное положение из-за того, что вы чем-то отличаетесь от окружающих. Если мы неосторожны, мы можем возродить проблему черных и белых. Сейчас появляется много чернокожих церквей, и они гордятся тем, что они черные. Недавно я смотрела телевизор, и там говорилось, что если у вас черная кожа, вы имеете благословение. Это здорово, но я вот что хочу сказать. Если вы Божье дитя, то вы уже имеете благословение. Оно не зависит от цвета вашей кожи, оно не зависит от того, что вы белый или черный. Давайте не будем использовать разную меру и весы для цвета кожи. Если это неправильно в одной сфере жизни, это неправильно и в другой сфере. Нам следует быть осторожными. Мне очень нравится 4 Царств, 7 глава. Там описана история о группе прокаженных. Знаете, к прокаженным относились совсем по-другому, как к изгоям общества. Их отделяли, отгораживали. Говорили им, чтобы они звонили в колокольчики, если приближались к городу, потому что они были грязными, нечистыми, и никто не хотел с ними общаться. Никто не хотел приближаться к прокаженным. Никто не хотел и близко к ним подходить. Представьте, если ваш муж или жена заразились проказой. Вы в буквальном смысле слова должны относиться к ним по-другому. Вы должны изгнать их от себя, игнорировать их.
Мне нравятся истории из четвертой книги Царств от четырех прокаженных, которым всю жизнь говорили: «Уйдите из нашего города! Оставьте нас в покое, не приближайтесь к нашим детям». Всю свою жизнь они переживали подобные отношения. Там описана история о том, как голод пришел на землю и повлиял на город. В городе не было еды, и люди варили своих младенцев и ели их. Там написано, что они ели птичий помет, настолько тяжелое было положение. Там говорится, что прокаженные, которые не имели доступа к городу, узнали, что вражеский стан опустел, но там осталась провизия. Они сказали: «Лучше, чем здесь оставаться, мы можем пойти во вражеский стан, может, нам повезет». Они пошли во вражеский стан и увидели бекон, яйца, золото, серебро, и они могли пировать, эти прокаженные. Но послушайте, помните, всю свою жизнь этих людей мерили отдельной мерой и отдельными весами, как и многих из нас. Поэтому вы можете сказать, что у них есть право обращаться также с другими, сказать: «Отстаньте». Но написано, что когда прокаженные сели и начали есть, один из них сказал: «Это неправильно. Неправильно нам все это добро оставить себе. Мы должны пойти и рассказать об этом городу. Люди умирают». Что продемонстрировал этот прокаженный? Хотя всю мою жизнь люди измеряли меня отдельными весами и мерой, хотя всю мою жизнь ко мне относились с расизмом, хотя эти же самые люди разлучили меня с моими детьми и близкими, хотя не самые злые мои враги, но когда мои враги голодают, а я знаю, что где-то есть пища, я не буду препятствием между ними. Если бы в церкви был дух этого прокаженного.

0: take it.
1: Из ТБН, из студия, из дикой Южной Калифорнии, Леон с друзьями и ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях рок-группа New Vision с альбомом года, вокалист года, записывающий артист Брайан Данкен. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо, группа New Vision, у вас, ребята, здорово получается. Эй, что происходит? Мы объявляем новый день. День, когда христиане владеют всей землей, и ворота ада упадут перед нами. И эта песня говорит, почему. Вот почему. Слушайте. For foundation, a stone. I lay in Zion.

0: about my precious cornerstone. Oh, yeah. Yes. He will be.
1: Да, он будет вашим принцем покоя. Он будет вашим помощником, он останется с тобой, когда от тебя откажутся и мама, и папа, и когда твои друзья откажутся от тебя, когда близкие тебе люди откажутся от тебя из-за того, что ты, скажем, сделал что-то не так, возможно, что-то сказал. Ты не можешь ни сказать, ни сделать ничего такого, чтобы Господь не простил бы тебя. Фактически, я действительно надеюсь, что вы с полной серьезностью относитесь к служению и к тому, к чему призвал вас Господь. Служение прямо в ваших руках. Вы можете написать письмо, несколько слов о том, что Бог делает в вашей жизни. Вы можете это нам прислать, и когда мы прочтем ваше письмо по телевидению, может быть, жизни миллионов людей могут измениться просто благодаря тому, что Бог сделал в вашей жизни. Фактически, я получил письмо от женщины недавно, которую зовут Доти. Эта женщина живет в городе Чендлер, штат Аризона. И она пишет: «Меня зовут Доти Сэндберг. Мне 34 года. Моего мужа зовут Тодд. Я сделала аборт, и тем самым я нарушила волю Бога. За свой аборт я никого не виню. Я ежедневно молюсь за тех, кто принимал в этом участие. Мои дети, Дейна, Джейсон и Кейлон, они для меня реальность. Они моя семья. Мне больше не нужно прятаться за стеной. И в следующий раз, когда в проповеди будут говорить об абортах, я призываю всех христиан, все собрания во всем мире, просто отдать жизнь Господу и просто просить прощения». Дальше она пишет о том, что Господь простит, если ты совершил этот грех. Нет ничего, что Господь не простил бы тебе. Даже те, которые в заключении, которые убили кого-то, Бог по-прежнему любит вас. Он может освободить вас от тех вещей, которые пытались вас связать. Возможно, что-то вы пережили в своем детстве. Возможно, это является причиной того, чем вы занимаетесь сейчас или сделали в прошлом. Господь простит вас.

вас, потому что Он прощающий и любящий Бог. Он удивительный советник, всемогущественный Бог, Отец и Принц покоя. Его зовут Иисус. И для того, чтобы дальше проиллюстрировать эти качества Бога, сегодня мы пригласили на передачу Брайана Данкина. Поприветствуйте моего друга, певца Брайан Данкин.

Данкен, иди сюда. Иди сюда, присаживайся, я поговорю с тобой. Как дела у тебя? Рад тебя видеть, и мы рады, что ты здесь сегодня. Хорошо, что пришел к нам. Брайан Данкен, господа. Ну, старина, это просто превосходно. Я просто наблюдал, как твоя карьера переходила от одного уровня к другому, все выше и выше и выше. Я говорю тебе, она поднимается вверх. Некоторые люди предпочитают оставаться в стороне. Говорят, в первый же месяц были распроданы 90 тысяч копий твоего последнего альбома. Да, больше половины копий купила моя теща. Да, семья присоединяется к этому, да? У нас большая семья, старина, тело Христово. Когда они любят кого-то, они никогда их не оставляют. Я помню, как несколько лет назад я посетил Европу в составе группы Сантана. Было то же самое. Мы не пользовались успехом, даже не помню, сколько времени, но зал был битком набит, потому что они верили в нас. И некоторые люди в теле Христа также. Если они любят кого-то, они будут поддерживать тебя, будут за тебя молиться. Они знают в твоих переживаниях и молятся за тебя, и верят, что все будет хорошо. И в этом, я думаю, смысл Библии и христианства. Знаешь, я занимаюсь этим уже 20 лет. Я ходил в церковь всю жизнь, я в ней вырос. Я был евангелистом, и я говорил правильные слова. И когда ты вырастаешь в церкви, иногда получаешь ответы перед тем, как задаешь вопросы. И на своем жизненном опыте я убедился в том, что очень трудно совладать иногда с истиной и с правдой. Мои ошибки в жизни, неправильные поступки подтверждают это, и даже откровенно мои грехи. Это продолжительный процесс. Просто изумительно, что даже в церкви мы стараемся скрыть что-то о себе. Мы пытаемся никому не позволить заглянуть вовнутрь, вглубь нашей жизни. И это замедляет возрождение, духовное возрождение. Я внимательно посмотрел на свою жизнь и обнаружил большие расхождения между моей верой и, может быть, моим упорством. Это помогло, как говорится, начать все сначала. Знаешь, это не было моментальной переменой, как, скажем, спасение. Это учит тебя просто тому, как постоянно развиваться и расти духовно, как не терять веры, даже тогда, когда ничего не получается, даже когда ты чувствуешь, что просто почва твоей жизни просто уходит из-под ног, и просто, знаешь, некуда засевать семена. И альбом, который я недавно записал, который называется «Медленное возрождение», смог просто прикоснуться и смог обратиться к людям, как бы говоря: «Смотри, я знаю, что ты не всегда чувствуешь, что у тебя все хорошо. Ты не замечаешь изменений в своей жизни, и люди, возможно, указывают тебе на них только тогда, когда ты ошибаешься». Но знаешь, этот альбом был выпущен для того, чтобы подбодрить людей, понимаешь? Потому что тяжелые испытания порождают добродетель. Это одна из тех вещей, которые я действительно ценю в твоей музыке. Ты действительно глубоко рассматриваешь те проблемы, о которых мы страдаем. Ты решил всем показать свою жизнь. А знаешь, как к этому привело? Это произвело на нас определенный эффект. Когда кто-то говорит действительно по существу, это оказывает влияние на людей. Нам, в свою очередь, нужно делать то же самое. Иначе мы просто будем просто лгать самим себе. Понимаешь, о чем я говорю? И это просто, знаешь, легче это сделать. Я думаю, что мы христиане, мы можем просто всем обо всем говорить. Но оказывается, что мы действительно можем говорить об определенных вещах. Знаешь, когда нам отвечают, мы говорим себе: ну что ж, они не могут с этим сами справиться. Так что в другой раз нам придется это упустить. Но знаешь, ты раскрываешь себя перед нами и становишься уязвимым и прозрачным. И я считаю, что это поможет росту большинства христиан. Таким образом, я действительно ценю это, старина. Ты сейчас гастролируешь? Сейчас я воздерживаюсь от этого. Знаешь, альбом «Милость» расходился очень хорошо. 7 наших песен попало в десятку самых популярных. И песни продолжают выходить, когда появился альбом. Так что мы как будто бы предоставляем людям возможность передохнуть в период между альбомами. Возможно, мы начнем гастролировать с полной силой в начале года. Хорошо. Ты чаще выступаешь в составе группы или соло? Где-то 60% моих выступлений в составе группы. Но многие населенные пункты не могут принять всю мою свиту, знаешь. Но я люблю делиться посланием веры, я люблю подбадривать людей любым способом. И таким образом я просто создал экономическую группу. Таким образом я с радостью посещаю небольшие населенные пункты, города, только бы появилась возможность. А берешь ли ты с собой синтезаторы, компьютеры и тому подобное?

Мы пользуемся услугами, знаешь, клавиши на прокат. Я когда-то возил с собой все это, и ударные, и клавишные инструменты, но у меня их украли в аэропорту, и пришлось проводить концерт без инструментов, понимаешь? А, я знаю. Ты смотришь через окно, а там распродажу со двора, твои вещи продают. Да, я понимаю, конечно. Кажется, что только мы и остались в Лос-Анджелесе, знаешь, это все происходит там. Да, мы в Лос-Анджелесе, а инструменты в Нэшвилле, знаешь. Мы живем в воровском городе. Ну, в Нэшвилле все спокойно, можно оставить ключи в машине и прийти через месяц, и она там будет стоять. Но ты прав, это вызвало бы беспокойство. Но все дело в том, что мы делимся своим посланием, чтобы к нему прислушивались. Говоря о твоем альбоме, твой альбом стал альбомом года. Тебя избрали вокалистом года, у тебя действительно все хорошо, старина. И я очень рад твоему успеху, и я очень рад тому, что Бог делает в твоей жизни. Я очень рад, ты действительно успешен, и это хорошо. Чувствуешь себя намного лучше, когда не приписываешь себе весь успех или неуспех в карьере. Я действительно считаю, что, знаешь, святые люди почти незаметны. Правильные взаимоотношения с Богом не всегда зависят от твоих успехов. Для меня было действительно очень легко наслаждаться недавним успехом. Потому что, во-первых, он был для меня сюрпризом, и я не приписываю его себе. Я когда-то думал, что если у тебя успешная карьера, значит, Бог любит тебя. Но проблема вот в чем. Если нет успеха, что же это значит? Может быть, Бог тебя не любит? Конечно, нет, я об этом не задумываюсь. И просто надо найти, в чем проблема. Бог продолжает же тебя любить. Это одна из вещей, которые я пытаюсь атаковать в своем новом альбоме «Медленное возрождение». Если ты переживаешь трудности, это отнюдь не значит, что Бог не любит тебя. Он любит тебя на все 100%. Ну что ж, я хочу, чтобы все познакомились с этим альбомом, и это твой последний альбом «Медленное возрождение». Я хочу, чтобы все купили этот альбом, потому что он просто фантастичен. Он мне нравится. Ну, конечно. Мне пришлось тяжело поработать над ним. Я знаю об этом. Спой еще одну песню для нас. С радостью. Благослови тебя Бог. Итак, Брайан Данкин.

Спасибо тебе, Брайан. Это одна из тех вещей, на которые можно рассчитывать, что вещи изменятся, все изменится, и в вашей жизни что-то происходит. Были изменения и в хорошую, и в плохую сторону. Но если плохое начинает доминировать, вы можете сделать одно. Библия говорит о том, что там, где находится ваше сокровище, там и есть ваше сердце. Таким образом, я беру Слово Божье, я беру слова из Библии, и я храню их в своем сердце. Понимаете? В вашей груди находится ваше сокровище. Храните в ней Слово Божье, как свое сокровище. И вы открываете счет в банке Господа. А банк этот находится в сверхъестественном мире. Таким образом, когда ваши мысли станут путаться, когда вы начнете беспокоиться о чем-то, скажем, как в письме, которое я прочел, и вы не можете себе простить, и сатана все время нападает на вас, вас одолевают сомнения, чувство вины, греховности, тогда вы достаете из казны сердца те слова, которые вы отложили заранее из Библии. И вы сможете просто ухватиться за слова из Писания. И если вам, скажем, будет казаться, что ад сильнее тела Христа, это неправда, потому что вас поддержат такие слова, как «через Христа я все могу сделать, Он дает мне силы». И если сатана будет продолжать надоедать вам, вы ему просто скажите: «Я принадлежу Иисусу, я Божье дитя». Продолжайте доставать из казны сердца слова из Библии, слова, которые вы запомнили и отложили в своем сердце. Произносите их вслух, громко цитируйте их, сполна используйте это сокровище. И люди скажут: в этом человеке что-то есть, что-то в нем изменилось. Так должно быть, потому что вы обладаете сокровищем Господа, и в вашем сердце живет Иисус. И если вы еще не приняли его, примите его сегодня. Вам нужно сделать это для вашей семьи, для себя, для тех, кто окружает вас. Я люблю вас, благословит вас Бог. До скорой встречи!

Приветствую, дорогие друзья! Очень приятно быть сейчас вместе с вами. Конечно, очень много волнующих моментов и переживаний. И мы понимаем, что живем в необычное время. Даже, можно сказать, в последнее время. И много тревог, беспокойств, волнений, вопросов возникают. Но в то же время, когда мы обращаемся к нашему Всевышнему, нашему Господу, то как приятно получить хорошие ответы, с которыми мы, конечно, пройдем этот жизненный путь, и прославляя Бога, и возвеличивая Его в своих сердцах. Мы понимаем, только с Богом, только в Его Духе, в Его присутствии мы можем пройти этот путь достойно. Слава Богу! Как много примеров, как много откровение, слово, которое нас обогащает и вдохновляет. И когда мы обращаемся именно к тому, что говорит к нам наш дорогой Господь Иисус Христос. И вот обратимся тогда к тому, что вот в те времена первые ученики, они путешествуют с Ним уже несколько лет, и они попадают в Иерусалим. Прекрасный город, святой город. И вдруг меня так это касается, так это интересно, что они пытаются познакомить со своим этим прекрасным городом Иерусалимом, чтобы рассказать и показать город. Ну, я думаю, что мы можем рассказать о том, что сам Господь-то сотворил. И это очень необычно. И тогда эта тема, она была немного изменена, и тогда пришло именно это слово, что же есть Царство Божие, что же есть то, что именно мы наследуем в Боге. И эти откровения, они реально вдохновляют нас. Может быть, да, много внимания мы уделяем вот этим внешним положениям и что окружает нас, но что Бог говорит именно сегодня в наши сердца. И уже в те времена было объявлено, что придет во времена, в последние времена, вот такие сложные обстоятельства, эти слухи, и землетрясения, и войны, и всякие испытания. Но мы знаем, что посреди всех этих событий будет провозглашено Царство Божие, будет проповедано Евангелие во всех народах. И вот с этим посланием мы идем. Помню, летел как раз из Соединенных Штатов на самолете, думал попасть сейчас к своим близким в Эстонию, но где-то посередине мы слышим, что произошло землетрясение в Албании, и надо было изменить курс. И мы уже летели на Болгарию, там уже мы собираем помощь, там мы загружаем эту помощь в микроавтобусы, уже едем через Македонию туда, в Албанию. Было страшное землетрясение, мы были в городе, где люди просто несколько десятков человек просто погибло. И мы были там, значит, в этом селении, и мы посещали разные семьи, которые пострадали. И мы хотели принести, как-то утешить, как-то поддержать, как-то помочь. И я помню, это интересно было, именно эта мусульманская семья, и там, значит, в семье погибло где-то четверо человек. И эта мать там была, и там вот эти столы, там у них есть свои традиции, как это все происходит. И мы также пришли утешить эту семью. Мы какие-то подарки, какую-то помощь, потому что было тяжелое состояние. И вот мы там были в молчании, мы пили это кофе вместе с ними и пытались как-то утешить. И вот в один момент кто-то говорит: вот он идет, вот этот чудо-ребенок идет. И вот подходит один мальчик, и они указывают на него. Это удивительный случай, когда он падает с пятого этажа вниз, и над ним две глыбы бетонные просто остаются, и он остается живым. И это большое чудо. И я помню, когда он зашел, с этим пришло что-то божественное. И это коснулось этой семьи. Какая-то надежда пришла, какое-то утешение пришло. И мы уже вместе взялись за руки, и мы вместе молились Богу. И Господь касался там людей. И это необычно. Я вот именно
понимаю, что именно в этих обстоятельствах открывается возможность для проповеди Евангелия. Там, где есть трудности, где есть сложные обстоятельства, мы видим, это будет происходить, и это происходит сегодня. И поэтому мы сегодня посреди этих людей и народов, которые, может быть, в очень сложных обстоятельствах. И мы пытаемся и стараемся доносить Евангелие до них. И также Иисус, Он говорил уже в следующей главе от Матфея, Он уже рассказывает и приносит такую весть именно, что же есть Царствие Божие. Как нам вести эти

Последние времена. И мы находим здесь несколько притч, которые, ну, на самом деле вдохновляют нас именно на то, чтобы мы имели эту мудрость и откровение, как поступать. Это повествование о 10 девицах, да, которые бы кто-то был готов, кто-то не очень. Но как именно важно это испытывать в сегодняшних обстоятельствах. Мы все в этом положении, мы все как эти девицы. Или мы готовы, или мы забыли, или мы что-то пропустили, или что-то проходит просто мимо нас. Хотя для нас было предупреждение, хотя для нас было откровение быть наполненными Божьим Духом, Божьим Словом, чтобы не пропустить это откровение, которое способно нас, так сказать, подготовить к этому духовному движению последнего времени. И я так благодарен Богу, что у нас есть эта возможность сегодня быть исполненными Духом Божьим, Духом Святым, благодаря которому этому маслу, которое способно гореть в нас, зажигать нас, вдохновлять нас, и ничто не будет пропущено или оставлено где-то в стороне, но это будет только вдохновлять нас. И, конечно, я так коротко пытаюсь говорить сейчас именно об этих обстоятельствах, потому что именно это говорит Иисус Христос и есть Царство Божие. Быть готовым. Очень просто. Быть готовым есть Царство Божие. И быть готовым принять то слово, то откровение, которое приходит свыше. И это так важно и необходимо. Если мы не имеем этого живительного слова, то мы не имеем жизни. И это откровение вдохновляет, поднимает нас и проводит через различные обстоятельства. Теперь следующий мы видим притчу, и это, я верю, такая инструкция от Бога именно для последнего времени. Как мы можем жить при этих обстоятельствах? Где вот эти войны? Где эти страдания? Где эти испытания? И мы все будем, видимо, проходить через них. Но у Бога есть всегда решение и откровение, как мы можем проходить все. Ну и следующая притча уже о тех ресурсах, которые Бог высвобождает для каждого человека, для каждого верующего. Кому-то побольше, кому-то поменьше, но это не важно сегодня. Важно то, что ты будешь делать со всем этим ресурсом, который Бог даровал тебе, которое дано каждому. Бог не прошел мимо. Да, конечно, ты можешь быть как-то в таком состоянии, где может какая-то зависть, но у него больше, но если кому-то больше, с того больше и спросится. Я так рассматриваю себя как человека, которому дано что-то, может быть, только одно. И я хочу не закопать это, не отринуть это, а взять, использовать и начать это использовать для славы Божьей. И мы тогда увидим, что эти ресурсы, они только дадут эффект и развитие не только для нас лично, но и для многих других обстоятельств. Слава Богу за те откровения, за тот урожай, который мы можем собрать именно благодаря этому дару, который дан нам. Знаете, и там в конце уже есть очень серьезное заявление, и это тоже говорит о том, что есть Царство Божие. Царство Божие – это что-то, то, что Бог дает нам, и что нам надо развивать и пускать по водам, которое сможет принести нам больший, хороший урожай. Ну и в конце, наверное, я прочитал бы Евангелие от Матфея. Там Господь уже распределяет, кто же эти овцы, а кто козлы. Да, вот такое распределение. И знаете, этот момент может быть не очень приятный, вот, но и мы можем начать волноваться и беспокоиться о своем каком-то положении в Его Царстве. И это то, что есть Царство Божие. Он сравнивает, и Он объясняет, и говорит нам о Царстве Божьем здесь. Потому что кто-то будет по левую, а кто-то по правую сторону. И здесь мы видим этот именно момент, ради чего.

чего мы все это делаем. Знаете, мы можем много чего делать. И это очень важно, что мы что-то делаем. И нам надо иметь дела веры, нам надо действовать по откровению Божьему. Бог говорит нам что-то делать, и мы делаем, и мы видим Божье благословение. Как настроено наше сердце, какая наша мотивация? Может быть, давайте посмотрим на это. Потому что не хочется, что в один момент мы вроде говорили «Господи, Господи», и делали как бы много, и чудеса творили, и дел всяких наделали, но Господь скажет: «Ой, извините, я вас не знаю», знаете. Очень неприятно услышать, но Писание говорит об этом. Это может произойти. И поэтому здесь именно что же есть Царство Божие, это когда мы делаем ради Господа, ради Его имени. Знаете, даже если мы дадим этот бокал воды, просто воды, не из-за того, что только вот жажда есть, вот, а ради того, что вот Господь побудил меня это делать, ради любви, ради того, чтобы люди могли бы увидеть руку Божью, Божью славу, Божью любовь. И тогда уже мы видим это другое отношение. Это записано, это остается в книге жизни, это дает нам возможность уже занять правильное положение пред Богом. И как это важно и необходимо принять, что мы живем и творим ради Христа. Я бы подчеркнул бы это для всей своей жизни, что именно мы делаем это, служим друг другу с радостью, с огромным желанием помочь, поддержать, быть вдохновлением, ободрением, без всякого лицемерия, искренне, от всего сердца. Мы делаем это ради Господа. Твой дар, твое служение, твоя деятельность – независимо там на месте, много или мало, это только один стакан воды, или ты посетил этих дорогих людей там в доме престарелых. Вот совершенно недавно мы могли это сделать. Слава Богу! Это великая возможность от Бога, дарованная нам посетить эти дорогие души, которые там живут где-то в Кыргызстане, где-то в каком-то доме. Но Бог там, Бог со своей любовью там, Бог говорит к этим душам. Или этот детский дом, который так нуждается, эти детки оставленные, брошенные, теперь они могут испытать любовь нашего Господа Иисуса Христа. И много или мало, что мы делаем, но мы делаем это во имя Господне, ради Господа, во славу Его. Эта добродетель, она приносит нам радость. Знаете, и много не надо, чтобы испытать Божью благодать и Божью силу и Божью любовь, если мы сможем настроить свое сердце вот эту правильную позицию, это правильное положение пред Богом, когда мы творим и делаем эту Божью работу во имя Господне. И это, я думаю, очень необходимо для нас, потому что мы так много всего делали, но мы не имеем такого особенного состояния. Может быть, нам надо пересмотреть это отношение, ради чего мы это делаем. Ради галочки, ради того, что наших убеждений, или ради того, что кто-то нас просто побудил сделать, или мы делаем это во имя Господне, во славу Божью. Тогда обязательно придет вот эта радость и вдохновление, и еще даже на большие, так сказать, подвиги во имя Господне. Дорогие, очень хочется вместе с вами просто помолиться сейчас и принять вот эту благодать от Бога, чтобы у нас была бы эта сила и правильная мотивация на добрые дела, на служение, на труд, на наши отношения там внутри семьи. Все это Царство Божье. И если мы готовы, принять это слово и эту силу от Бога, то мы увидим вот эту благодать, которая накрывает и ведет нас по жизни. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за эту возможность служить во имя Твое.
Боже, во имя Твое, Ты есть Господь всего, Ты открыл и даровал нам эти возможности, и помоги нам, Господи, чтобы наши светильники, они были бы заполнены Твоим.

твоим маслом, твоей любовью, чтобы мы могли бы принять то, что, чтобы ничто не упустить и ничто не прошло мимо нас. Боже, помоги нам, Господи, Боже, взять то, что Ты даровал нам, каждому Ты даровал что-то особенное, какой-то талант, какую-то способность, какие-то ресурсы. Боже, мы желаем служить этим Тебе во славу Твою, Господь. И если мы, Боже, принимаем что-то делать, Господь, принимаем решение что-то делать, то, Боже, помоги нам принять это решение делать во славу Твою, во имя Твое, ради Тебя, ради Царствия Твоего, Господь, чтобы находиться и пребывать в Царстве Твоем. Дорогой Небесный Отец, благослови нас в этом, и да прославится имя Твое Святое во всем, во имя Иисуса Христа. Аминь. Будьте благословенны.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь, людям так нужна живая вера, не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет, Иисус, Он истинно жизнь, наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа, и это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит.

Даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу, просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Заговоры, проклятия, порча, согласно Священному Писанию, реальное явление. Они практиковались с древних времен. Есть ли защита от них? Стоит ли для этого идти к ведьмам и гадалкам? Порча – народное название последствий той или иной формы колдовства, негативно отражающихся на индивидуальном душевно-физиологическом состоянии человека или на его судьбе. Порча подразумевает колдовство, а колдовство – часть языческой религиозной практики. В его основе лежит общение с врагами человеческой души, падшими духами. Разновидность колдовства – это также привороты и заговоры. Между приворотом и заговором не всегда прослеживается четко определяемая разница. В ряде случаев названные термины могут употребляться в качестве синонимов. С другой стороны, заговор может использоваться для оказания на человека воздействия совершенно иного характера, например, избавления его от болезней. Это слово один раз встречается в Библии. «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь» в книге Исаия, 8 глава. Есть пример порчи в Библии, в книге Иова. Иов был порядочный человек, и даже Господь оценил его как непорочного и удаляющегося от зла. Он верил в Бога, и Бог благословлял его во всем. И это заметил сатана. Иов был достаточно богатым человеком. У него были и сотни верблюдов, и множество скота. Практически уровень современного миллиардера с парком из Мерседесов и Бентли. У него была семья и 10 детей. Он был уважаем в обществе и даже выступал судьей в гражданских делах. И однажды сатана пришел к Богу и сказал, что обошел землю и хвастался, что владеет всей землей. И тогда Господь спросил его, а знает ли он непорочного человека по имени Иов? Сатана, конечно же, знал Иова, но высказал предположение, что Иов богобоязнен из-за благословений, которые дает ему Бог, то есть назвал Бога взяточником. И Господь разрешает сатане испытать Иова. Он убрал свою защиту от Иова, чтобы Иов мог быть испытан.

За один день Иов лишился всего имущества. Произошли стихийные бедствия, пожар, и грабители угнали стада. И все его дети погибли в один день, и обрушился его дом. Это можно назвать порчей, так как это действие злых сил против человека. Какие методы использовал сатана, мы не знаем, но знаем, какой был разрушительный результат его действий на жизнь Иова. Но Иов не согрешил и не стал винить Бога в своих несчастьях. И Господь спросил у сатаны, убедился ли он, что Иов по-настоящему любит Бога и не за благословение. Сатана ответил, что если коснуться его плоти, то он точно отречется от своей веры в Бога. Господь разрешает и здесь сатане коснуться плоти Иова, но запретил ему лишать его жизни. Иов заболевает в один день проказой, лепра, с макушки до пят. Смотреть на него было ужасающим зрелищем, даже его друзья не узнавали в нем того человека, перед которым они раньше преклонялись. Иов и здесь не согрешил, хотя его жена подстрекала его сделать это. После этих испытаний Иов помолился Богу и поблагодарил его, и Господь вознаградил Иова, и у него было в два раза больше богатства, чем прежде, и появилась новая семья и 10 детей, и жил он 140 лет. Это история о том, что только молитва к Богу помогла Иову, и Бог ответил на его молитву. Иов не пользовался амулетами, оберегами, не обращался к гадалкам за защитой. Заговоры также не спасают от порчи. Заговоры – это форма вербальной народной магии в восточнославянском фольклоре и мифологии. В заговорах используются заклинания, чтобы зачаровывать предметы или людей. Здесь небольшое различие по смыслу. Можно увидеть в таких конструкциях, как заговоры и наговоры на воду, чтобы сделать ее целебной. Практика заговоров возникла из языческих молитв и заклинаний, и поэтому изначально была основана на вере в силу человеческого слова. Отсюда вытекает важность точного произношения слов, произносимых шепотом или нараспев, а также точного соблюдения связанных с ними обрядов. Надо отметить, что заговоры – это не молитва. Ради выживания заговоры даже начали имитировать христианство. Магическая формула, например, «Остановись, кровь, все еще в ране, как вода, Иисус в Иордане». Это пример основанного на словах из Писания заговора. Он засвидетельствован в таких странах, как Беларусь, Украина, часто встречается на юге и западе России. Не будем обольщаться, заговор от молитвы отличается фокусом внимания на слове человеческом вместо слова Божьего, на воле человеческой вместо воли Божьей. Молитва – это просьба на основании Слова Божьего, а заговор – это попытка управлять природой, Богом и людьми. Не могут также и амулеты спасти нас от порчи. Что же такое амулет? Амулет или оберег, которому приписывается сила и к которому человек обращается за помощью, бессильны без Бога что-либо изменить. Но как только человек возложил на них свою надежду и носит их в качестве оберега, они начинают действовать против человека. Атеистический словарь дает определение амулету. Амулет – это предмет, которому приписываются магические возможности, который якобы должен принести счастье и уберечь от зла. Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи, зубами и когтями, которые якобы должны были дать их носителю силу животного. Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине в качестве защиты беременных против сглаза и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические силы, противодействовать которым он может амулетом. Мастера делают обереги, обматывая их шелковую нитью и пишут на них бесовские имена. Так называют и тех, кто носит их на шее или на руке, чтобы защитить себя от всяких бед. К ним можно отнести и тех, кто водит медведей, обмотав их с ног до головы крашенными веревками. Потом стригут зверя и шерсть плетенную веревки, режут на кусочки и раздают людям,
как обереги от болезней из глаза. Некоторые плюют себе за пазуху, чтобы защититься от порчи из глаза. Что говорит Господь об амулетах? В Иезекииле в 13 главе сказано: «И скажи, так говорит Господь Бог, горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души. Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души? Посему так говорит Господь Бог, вот я на ваши чародейные мешочки, которыми вы там уловляете души, чтобы они прилетали, и вырву их из-под мышц ваших, и пущу на свободу души, которые вы уловляете, чтобы прилетали к вам». Но как же защититься от порчи или колдовства? Все амулеты и обереги принадлежат дьяволу. В Писании Господь называет такие предметы идолами. В Псалме 95, например: «Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш». Господь советует, чтобы мы не давали место дьяволу для того, чтобы защититься от разной порчи. В послании к Ефесянам 4 главе написано: «И не давайте место дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Что же значит не давать место дьяволу в понимании известных личностей? Амвросиаст, который жил в IV веке, написал следующее: «Разгневанная душа неизбежно помышляет о злом, чего и желает дьявол, который находит расположенный ко злу разум и поселяется в нем, обманывая человека, созданного для жизни». Феофилакт Болгарский, который жил в XI веке, написал: «Враждовать друг с другом значит давать место дьяволу, ибо до тех пор, пока мы соединены и сплочены, он ничего не приносит своего, так как не находит места. Когда же заметит какой-нибудь раздор в нас, тогда, находя место, просовывает сначала голову, подобно змею, а потом забирается всем своим извивающимся телом». Гай Марий Викторин 3 века нашей эры пишет следующее: «Дьявол ничего не сможет против нас, если только мы сами не дадим ему места. И так обстоит дело во всех наших поступках. Мы господствуем по своей воле и обретаем заслуги от добрых дел, а кары от дурных, ибо нашим порокам дается место дьяволу». Господь и есть наш оберег, как и в истории Иова. Бог охраняет тех, кто уповает на Него, написано в притчах во 2 главе. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. В Псалме 96 написано: «Любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их». В Псалме 30: «Любите Господа, все праведные Его, Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком». В Псалме 144 Господь подтверждает: «Господь хранит всех любящих Его, а всех нечестивых истребит». Известные богословы были уверены в Божьей защите и объясняли, почему действует колдовство. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Раз колдовство подействовало, значит, человек дал дьяволу право над собой. То есть он дал дьяволу какой-то серьезный повод и потом не упорядочил себя с помощью покаяния и исповеди. Если человек исповедуется, то порча, даже если ее подгребают под него лопатой, не причиняет ему вреда. Это происходит потому, что когда человек исповедуется и имеет чистое сердце, колдуны не могут сработаться с дьяволом, чтобы этому человеку повредить». Святой Иоанн Златоуст писал: «Распутные женщины, стараясь друг перед другом отклонить человека от сожительницы, соединенной с ним браком, и вполне подчинить его своей любви, прибегали к волшебствам, составляли чары и употребляли много обаяний. Потом, подвергнув его таким образом тяжкой болезни, предав тлению и продолжительному гниению, и навлекши на него тысячи зол,
лишали настоящей жизни. Если ты, человек, не страшишься гиены, то побойся их обаяний. Когда ты через такое распутство сделаешься чуждым божественного содействия и лишишь себя вышней помощи, тогда блудница, смело взяв тебя и призвав своих бесов, составив чары и устроив козни, весьма легко повредит твоему спасению и выставит тебя на позор и посмеяние всем жителям города, так что они даже не пожалеют о твоем злополучии. Порча носит сверхъестественный характер, и нет разницы между гадалкой, которая насылает порчу, и гадалкой, которая избавляет от нее, поскольку все они используют один и тот же источник – языческий или бесовский. В молитве мы, наоборот, доверяем себя и свои проблемы в руки Бога и полагаемся на Его избавление и исцеление. Бог отвечает на нашу молитву, хранит и защищает нас, потому что Он обещал это сделать для нас.

0: Здравствуйте! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Очень знакомое всем слово, несколько сакральное – грех. Рассмотрим сегодня динамику греха. Многие ужасные события начинались весьма банально. Одно из слов или отношений к таким событиям – просто. Ну, представьте детей, которых ругают за хулиганство. Они обычно говорят, что они что-то делали просто. Просто толкнул, просто легонько ударил, просто бросил. В итоге происходят несчастные случаи и трагедии. Есть ли закономерность в череде событий или все происходит по воле случая? Как разглядеть будущие риски в нынешних безобидных действиях? И что говорит Священное Писание о магическом числе 490? Давайте сегодня об этом, друзья, поговорим. Давайте вспомним. Самое простое, вот как обычно нужно узнавать какое-то явление или понятие, обращаемся к истокам. Как появился грех? Это, наверное, было что-то страшное и ужасное?
1: Да нет. Если как мне помнится, это всего лишь началось с непослушания, вроде бы безобидного. Кто-то может сказать, ну, не послушался, можно было простить. Кто-то мне из неверующих людей так, ну, из друзей говорит. Съел яблочко и вот получил там тысячелетнее проклятие.
0: Тысячелетнее проклятие наступает в течение тысячи лет. Это логично, но не сразу. Давайте посмотрим. Когда Адам был создан, если вы в это верите и считаете это справедливым, появился Адам, хороший, замечательный. Более того, Господь, посмотрев на него, сказал: «Хорошо, весьма». Появилась Ева, тоже хороша, весьма. И есть один всего лишь закон, один небольшой запрет, который был сказан Адаму и Еве. Из 510 миллионов квадратных километров не прикасаться только к одному дереву. Представьте себе, какой объем свободы для Адама и всего лишь один запрет на одно дерево. Все остальное твое. Адам приступает этот запрет. И, казалось бы, разверзлись небеса, и снизошли молнии, и все боги возгневались на земных жителей. И пошли язвы, проказы, и мучился Адам во веки вечные. Вполне не так. Хотелось бы, чтобы сразу, вот раз плохо, значит, видно, что плохо. Всем сразу понятно стало. Ой, сделали ошибку. Ой, страшно и ужасно. Вы посмотрите на действие Адама. Когда он вкушает с плода познания добра и зла, наказание всего лишь в чем заключалось? Что с ним было? Изгнание из рая. Более того, им еще дали хорошие одежды. Не по сезону, видимо, но это меховые одежды. Чтобы скрыть их наготу, вот проблема. Но вся эта проблема, она на уровне эмоций поначалу видится. Когда грешит Адам, он только испугался, он скрылся, там перестал.

0: палка, там он обвинил Еву, Ева обвинила Бога за создание змея. Все на уровне эмоций остается, никакого кровопролития, значит, Адам не пострадал. Это казалось бы. Но потом мы смотрим на динамику дальше. Всего лишь несколько глав из первой книги Библии. Представьте, начинается книга, и уже после третьей главы мы читаем, в 4 главе 8 стих, «Сказал Каин Авелю, брату своему, были на поле, и восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Вопрос, где Каин научился убивать? Он ходил на секцию? А Адам показал ему пример, как убивать?
1: Есть даже, по-моему, теория или мнение о том, что это убийство было случайностью, потому что Каин не знал на тот момент смерти и не знал, что такое убийство. Поэтому, возможно, по какой-то неосторожности, какой-то был такой момент, что он и не хотел убить брата своего.
0: Он как маленький ребенок, я просто толкнул. Вот эта ремарка, вы согласны, что не знал Каин, что такое убийство и лишение жизни?
2: Ну, по-моему, нет, потому что, насколько известно, они же приносить должны были жертву в виде ягненка на животного, и поэтому, в принципе, они знали, как это делается.
0: Друзья, очень интересный момент. Первое убийство реального существа на этой земле совершил не человек, а Господь Бог, утвердив систему жертвоприношений. И те одежды кожаные, которые были даны Адаму и Еве, это результат действий Творца. Но не с целью запуска этого механизма, а лишь с целью иллюстрации того, что теперь грех будет именно так и действовать. Но дальше история нам подсказывает, что на самом деле не так, а намного больше. Не заместительная жертва будет работать. Это Бог придумал план спасения. Но грех развивается по другому сценарию. Мы это видим тут же в книге Бытие, 15 стих 4 главы. «Сказал Господь Каину, за то, что вот кто-нибудь, когда-нибудь убьет Каина, ему отомстится...» Сколько раз? Око за око, зуб за зуб? Ни в коей мере. Всемеро. Месть будет всемеро. Причем эта месть не будет исходить от Бога. Дальше. Недолго мы проживаем с библейскими героями историю. Всего лишь несколько поколений после Каина появляется Ламех. И он говорит своим женам. 23-24 стихи этой же главы. «Послушайте, мои жены, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Мы не знаем эту историю, она когда-то давно была, что там за подробности, но он это сделал. Он совершил такое же деяние, как его прародитель Каин. Если за Каин отмстится всемеро, то за Ламеха в 70 раз всемеро. Мы включаем нашу математику и считаем. Сколько получается?
3: 490.
0: 490 раз. Знаковое число. Христиане с ним сталкиваются где-нибудь, когда-нибудь.
3: Когда у Христа спрашивали, до скольки раз прощать?
0: И что?
3: До семи или раз?
0: До семи нормально, правда? Ну, это как бы соответствует уровню мести за Каина. То есть за Каина мстится всемеро, значит, и я прощаю всемеро. А что отвечает Господь? Сколько раз прощать?
3: Не до семи, но до семи же до 70 раз.
0: Прощать нужно точно так же, как умножается грех, как увеличивается, как проходит эта динамика греха. Это число не случайно. На ту агрессию, на тот механизм, который был запущен в нашем мире, вот этот механизм греха, уничтожающего, тотально уничтожающего, мы отвечаем новой правдой, новым законом, исходящим от Бога с неба. Прощение идет в 490 раз. Чтобы ответить как-то на вот такие ужасные законы, законы греха. И дальше... Мы недалеко ушли от начала. Книга Бытие, 6 глава. Как Бог реагирует на тот мир, который живет по законам Каина и Ламеха. Умножаются люди, и Бог смотрит на них и говорит, что не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками. Они ведут себя ужасно. Развращение велико. Мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. То есть тот Господь Бог, который, о котором мы читаем, ну, или даже знаем из картин великих, да, вот Агнец Божий.

0: который берет на себя грех мира, явление Христа народу. И вот этот Господь говорит, что я даже это зло не могу терпеть больше. Бог, прощающий, умирающий, агнец, закланный от создания мира, он не принимает это. Представьте, как нужно развиться в грехах, чтобы Бог так начал реагировать. Неспроста, не от того, что Бог жестокий. Это у греха такая динамика. И поэтому только начинается Библия, только вот первые главы, вот такая история нам преподается.
1: Но это, если даже не в Библию смотреть только, а сейчас посмотреть на наше окружение, это вокруг все так же алгебраически прогрессирует, умножается, приумножается. Начинается просто так. Может быть, увлечение, грех, как развивается. Можно ведь увлечение любое превратить в грех и очень даже плохо действовать на себя, на окружающих. То есть адреналиновая зависимость, никотиновая зависимость, любая зависимость может. Сначала человек оправдывает.
0: Проиллюстрируем, как это работает. Вот как что-то безобидное, сделанное в самом начале, такое похожее на хруст адамового яблока, да, как это вот сейчас работает?
2: Просто как понять, что то, что было в начале, это безобидно? Потому что мы не знаем, как это будет дальше прогрессировать. Я вспоминаю свой такой забавный, может быть, случай из детства. Нас с друзьями школьными собирались, я, может быть, была в 5-6 классе, пойти в кино. И там был какой-то голливудский такой ужастик, что-то про привидений. И меня тогда дома не отпустили в кино, потому что у меня мама считала, вот ты один раз сходишь, это будет формировать у тебя отрицательные вкусы, пристрастия, желания, и, в общем, повлечет за собой какие-то неимоверные последствия. В кино я не пошла. Какая-то, была определенная обида, может быть, на тот случай. Ну, забылась, и как-то сейчас-то я уже и не жалею. И не к тому я это говорю, что хочу, может быть, как-то судить родителей, может, что они иногда излишне строги. Просто я не уверена, что вот, посмотрев один раз фильм голливудский, который потом я, конечно, уже какие-то смотрела, да, подобные, может быть, да, но я уже как-то считаю себя сознательным взрослым человеком, когда могу понять, что есть хорошо, что есть плохо. И все-таки вот в этот момент, да, очень вот этот тонкая грань, где это действительно какая-то безобидная шутка, какой-то поступок, и с собой не влечет никаких последствий. Или же это действительно то, что будет как снежный ком нарастать?
0: Смотри, первый раз ты смотришь, и от первого раза не будет проблем. Я тебе больше скажу, и со второго не будет проблем. С третьего тоже не будет проблем, и дойдем до 49-го, и тоже не будет проблем. Самый простой пример – это светофор. Если бы всякий раз, когда я иду на свой пешеходный красный свет, меня сбивала машина, я бы сразу научился. Но из-за того, что меня 100 раз не сбивала машина, когда я прохожу на красный свет, 101 раз может оказаться роковым. И это вовсе не означает, что первый раз я имел право пройти только потому, что 99 раз после этого меня не собьет машина. По закону справедливости вселенской, вот просто очевидной справедливости, меня должна сбивать она каждый раз. Потому что я выхожу туда, где я быть не должен в определенное время. Это закон, да и аминь. Но почему-то люди их нарушают. Это касается любых сфер, любых самых элементарных законов.
2: Но нет ли тогда риска уйти в религиозный эскапизм, о котором мы говорили вот ранее в других программах? Можно жить все по пунктикам, можно жить все правильно. И, например, Япония, которая живет очень правильно и очень пытается быть граждане очень законопослушной и боится вообще какую-то нарушить непонятную даже традицию, уже кажется совершенно глупую просто. Но люди постоянно в стрессе, очень высокий уровень суицида, потому что они всегда делают все правильно, у них идет вот такое давление, что нужно делать все правильно.
0: Кто сказал, что они делают правильно? Они сами. Потому что общество создало набор законов, которые это общество само исполняет. Заведомо любые законы на Земле, даже имеющие начало из божественных, я даже больше скажу, даже Божьи законы, которые он дал Моисею, содержат в себе некую немощь. Они даны по причине того, что человек уже согрешил. И если человек вдруг начнет соблюдать абсолютно все законы, это его не избавит ни от ошибок, ни от потери памяти, ни от испорченного настроения, ни от чего не избавит закон. Законом человек не живет. Поэтому Христос говорит: прощение. Если мы не включим прощение, нас грех ударит даже не наш. Не наш грех нас ударит. Грех, совершенный прадедами и поколениями до нас. Грех, совершенный Адамом, ударит меня сегодня. Я могу сколько угодно стремиться к законничеству, но я должен понимать простую вещь. Грех развился за 1600 лет до того, что весь мир был уничтожен. И это любящий Бог так среагировал на динамику греха. И кто-то, может быть, усиленно старался: ой, наверное, не нравятся мне, какие-то все плохие каиниты, давай-ка я сейчас сегодня буду получше. Да не сможешь ты, человек, если у тебя нет знания о Боге, если ты не стремишься к другому миру. В этом плане нужно искать другого мира, другого царства, потому что отсюда у нас нет истоков жизни. Не можем мы породить бессмертие, не можем мы породить какие-то святые, замечательные законы. Ну, следующую грань. Давайте еще несколько примеров, чтобы как-то адаптировать эту теорию. Это все звучит замечательно, это древняя книга, 3,5 тысячи лет назад написано. Давайте что-то о нас рассуждать. Как вы что-то сделали по принципу просто, незначительно, а потом поняли, что была ошибка вон там, на том этапе, который был безобидным? Вспомните, кто из вас хотя бы пробовал сигарету? Да, улыбка показывает.
2: Я пробовала.
0: Пробовали. Вы знаете, детская шалость, она может закончиться в детстве. Я могу сказать о себе. Вот эта детская невинная шалость, которую можно было бы сначала оправдать, типа, ну, маленький, не знаешь, что такое. Я знаю, что такое, потому что каждый ребенок, который пробует запрещенное, он пытается это скрыть. Если он не знает всех основ ботаники, медицины и всего, что предупреждает Минздрав, он знает самую простую вещь, что он потом пытается травой или чем-то закушать, чтобы не было запаха. А раз он это делает, значит, он знает, что он делал плохо, не зная всю динамику. Он знал даже начальный этап. Не надо лукавить. Мы реально многие вещи знаем, что мы не правы. Это только у нас просто нет таких масштабных объяснений, как это все потом будет работать по жизни. И что я унаследовал? Я не курю уже много-много лет, и даже тогда я особо не курил, это баловство было. Но слюнные железы, к сожалению, получили свое. Желание и вырабатывание слюны осталось, даже если я не курю. И теперь слюнные железы работают не совсем правильно. Я наблюдаю это и считаю, что это наследие того детской шалости. Это касается употребления сладкого маленькими детками, по которым можно сказать, ну, он маленький, надо его потешить. И еще не поменялись у ребенка зубы, а у него оно уже все убито. И молочные, и уже коренные. Почему? Ну, сахарок, он чуть-чуть так приятно побаловать ребенка. А теперь представьте, сколько таких мелких сфер, которые через годы они растут, приводят к серьезным проблемам. Потом нужно вкладывать миллионы, чтобы избавиться от этих проблем. Есть одна история, к сожалению, она печальная. Это стала уже энциклопедической такая история. Совершенное в 2008 году в Ярославле ритуальное убийство 4 подростков. Восьми их сверстниками стало самым громким преступлением в этой области во второй половине 2000-х годов. В чем была проблема? Вот эти молодые люди, один парень, 3 девушки, есть даже их имена, Оля, Варвара, Андрей и Анна. Они исчезли в конце июня 2008 года и числились пропавшими без вести. Их искали на рок-фестивале, искали, в общем, всем городом, даже губернатор подключился, контролируя этот процесс. Через несколько месяцев, в августе уже, нашли их останки на одном из кладбищ. Ну и стали разбираться. В общем, это дело было раскрыто. Что получилось? Что виновниками этого преступления оказались их сверстники, молодые ребята, которые увлекались такой культурой сатанинской. Но вообще-то сказать просто увлекались, они занимались, они были, так сказать, верующими людьми сатанинского толка. 8 человек были осуждены. Вопрос в другом. Эти 4, которые пострадали, они увлекались культурой готов, слушали черную музыку и проводили время с этими сатанистами. Причем убивали их в 2 этапа. Сначала в один вечер 2, потом еще 2. А выглядело все: пойдем на вечеринку, пойдем попьем пиво. Интересные ребята. И одна из девушек, когда ехали они в автобусе на место предполагаемой вечеринки, сначала на квартиру, а потом, где их избивали, а потом увезли на кладбище,

0: Таких, к сожалению, историй очень много и не раз происходит. Но что меня особо поразило, почему я обратил внимание на эту историю? Один из родителей сказал вот такие слова. Отец погибшего Андрея. Сын говорил, что знаком с готами, что у него есть друзья-сатанисты. Меня это не испугало. Ну да, сидят на кладбище. И сильная такая фраза, ключевая. Ну что в этом такого? Давайте подумаем так. Вот если ребенок играет в 5 лет пластмассовым пистолетом, как вы на это смотрите? Это естественно, что он играет пластмассовым пистолетом. Если он играет в 10 лет таким же пластмассовым пистолетом, как-то сомнительно, ну ладно. Но представьте, человек в 18 лет будет играть с пластмассовым пистолетом. Что вы о нем подумаете? Ну, у него общее недоразвитие, да, сознание. То есть в такие годы не играют с пластмассовым пистолетом. То есть игрушка вместе с человеком должна вырасти. Если вы сегодня увлеклись культурой, которая проповедует пребывание на кладбище, культуру мертвых, общение с духами, читка там каких-то черных книг, вы должны вырасти. Вы не можете просто сидеть и читать что-то там о духах и так далее. Вы должны начать заняться и вызывать духов. Вы должны прикоснуться к миру смерти. Это логично. Потому что если твое увлечение не растет, ты тратишь время. Ты глупец. И если ты общаешься с сатанистами, ты должен вкусить прелести сатанинского общения. Мне очень их жаль. Потому что на этом этапе, вот в этом действии ничего не было такого. Ну мы просто посидим. Это не просто. Либо вы будете недоразвитыми в речи и в сознании, либо ваши игрушки, они должны вырасти. И эти игрушки ударят вас обратно. Мы не можем смотреть на некоторые деяния, о которых мы смущаемся, о которых мы не договариваем, и говорить, ну, это мелочь. В этой мелочи заложено росток, умножающийся в 490 раз. Если мой ребенок будет сегодня увлекаться солдатиками и пистолетиками, я должен быть готов, что, увлекаясь этим, он вырастет, и игрушки вырастут его. И он начнет ходить на места сражений, копать ямы и выискивать настоящие патроны. В 5 лет он это не может. Он это может в 10 лет или в 15. А потом из-за несчастного случая его же друзья пристрелят в этом же окопе. И через 8 месяцев его найдут. Это сценарий из реальной жизни. А увлекается сначала просто сбором гильз, патронов, потом раскапыванием блиндажей, могил немецких солдат. Да любой пример возьмите. Сначала я люблю машинки, потом я сажусь за гоночный автомобиль, я форсирую двигатель и начинаю гонять на машине по ночному городу, разрывая на части прохожих, попавшихся мне на пути. И сколько такого видео в сети интернет? Почему? А мы просто притопили газ. Я просто не справился с управлением. Сколько таких просто сегодня звучат? И люди не видят динамику. И самая больная тема, которая у всех на слуху – употребление алкоголя за рулем. Более глупого объявления и социальной рекламы, которая есть на дорогах, я еще не видел. Выпил – не садись за руль. Вы кому это говорите? Который выпил? Как можно достучаться до сознания пьяного человека? Ему уже все просто. Он просто выпил бутылочку. И не факт, что сегодня вы дойдете домой, потому что кто-то просто бутылочку выпил, сел за руль. А после того, как он выпил, он не внимает ничему. Это дикая фикция, когда мы все заложники какой-то идеи просто грамотно пить, просто отмечать праздники, но при этом не хотим, чтобы с нами происходили трагедии, несчастные случаи. Давайте ужесточать, потому что это мертвому припарки. Надо помнить, что любое действие, оно маленькое. Если вот это маленькое не запретить, не начать его избегать малого, придет большое. Это будет обязательно.
1: А у нас получается, мне кажется, некоторая ловушка, поскольку законнически действовать и жить это ни к чему хорошему не приводит. В то же время, как было в Эдемском саду, что громы, молнии и стихийные бедствия не начались после первого греха, да? Так же у нас в жизни. Мы видим, да, ужасающие факты, они нас пугают, они на какое-то время на нас даже действуют. Но человек все равно продолжает.

0: выпивать, продолжает гонять и убивать себя и других там, может быть, в течение какого-то времени, да, просто последствия того, что как грех копится и это действие растет. Но он это делает, потому что он не видит, как это вот реально в жизни меня сейчас вот просто ударит по голове, и где вот последствия. Действительно, я что-то делаю, и я не вижу, что это как-то негативно на мне отражается или отражается на моих близких. И люди вокруг это тоже делают. И вот один там на миллион, да, вот кому-то не повезло, но никто не застрахован от того, что я могу погибнуть не под колесами автомобиля, а от того, что просто кто-то неправильный кирпич положил, и ты никогда, не получается, не будешь застрахован. Поэтому ты живешь, как живешь, и смотришь остальные точно так же. Что тогда делать вот в такой ситуации?
1: Если все приводить к социальному вопросу, у нас, к сожалению, не будет ответов. Социология не даст нам никаких ответов. Мы будем пытаться построить наш новый мир, и все будет упираться в мораль и нравственность человека, который этот мир строит. В горизонтальной плоскости у нас нет никаких рецептов. Поэтому нам нужен Господь Бог, вдохновляющий нас на большее. Если сегодня я сталкиваюсь со злом, я отвечаю добром. Я не протився злому, не противлюсь злому, как советует Писание, а побеждаю зло чем? Добром. Поэтому Христос, говоря о числе 490, он не говорит, давайте сейчас армию в 490 тысяч организуем. Или там упражняйтесь, чтобы у вас сила была в 490 раз. Он говорит, прощайте 490 раз. И сила прощения не заключается в том, что только мазохизмом заниматься и щечку подставлять. Не в этом. Прощение заключает в себе и изменение жизни. Может быть, мы с вами, если мы решили, что я хочу жить по Божьему сценарию, мы должны показать настоящий пример. А как правильно жить? А как делать малые дела с радостью? Не как законники, которые стенают. Вот я мучаюсь, законы соблюдаю, Боженька, когда ты меня отблагодаришь? А настоящей радостью. Я сегодня делаю правильные вещи в малом, я наслаждаюсь этим. И пусть люди увидят, пусть мне завидуют, что я счастливый от того, что я делаю правильно. Они показывают, надо оторваться, взять от жизни все. К сожалению, злые люди зачастую остаются в своем зле, потому что добрые недостаточно активны в том, во что они верят. Это особенно касается верующих людей. Смотрите, какое утверждение было сказано Игнатием Лойолой. И это пусть будет рецептом нам сегодня в оценке любых наших действий. Дорога в рай и дорога в ад вначале расходятся лишь на толщину волоса. Это серьезное предупреждение. Господь дал нам свое слово, показывая, как в нашей жизни действует грех. Это инструкция. Грех так действует. А я выбираю иной путь. Я выбираю путь прощения. Я выбираю путь подчинения Господу Богу. Я выбираю жить по законам Небесного Царства. Непопулярно, сложно, но имеет воздаяние. В этом вся вера. Есть другие ответы? Пожалуйста, дайте. Пока лучше еще не было придумано. Нет ничего в мире просто. Все имеет свои последствия, но мы знаем, что последствия добра, они обязательно будут в нашей жизни, уже на этой земле. А в вечности это будет настоящее, это будет великое воздаяние от Господа, который любит и прощает.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Вместе с вами, вместе с нашими гостями мы ищем свои мечты, преследуем свои цели и следуем своим приоритетам. Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет. И в гостях у нас сегодня девушка Алина. Алина, привет.
1: Привет.
0: И, девчонки, хотел вам вот что рассказать, хотел с вами поделиться такой историей. Я вчера созванивался с одним своим старым знакомым, молодой парень, 20 лет, но человек очень активный, активист, да, их называют?
1: Да.
0: И он, так скажем, пытается взять от жизни все. Он учится очень активно, он работает, еще и спортом занимается, у него девушка есть. И, вы знаете, он уделяет внимание по максимуму всему, но зачастую во всем чего-то не хватает. Вот бывали ли у вас, вот, Оль, у тебя были в жизни такие ситуации, когда много дел, но все равно
1: не, у меня бывало только, что я разрывалась между делами и выбором, что же мне все-таки выбрать, какое дело.
0: Ну, получалось себе в итоге?
1: Ну, не всегда. Иногда получалось что-то, а иногда не получалось. Поэтому приходилось все время делать выбор.
0: Вот, Алин, у нас сегодня такая тема, называется «Бог и мои планы». То есть хотим с тобой поговорить о планах. Вот вообще расскажи о своей жизни, бывают ли у тебя такие сложности?
2: Ну, вообще, я, наверное, чем-то похожа на того твоего друга, потому что я тоже хочу очень многое успеть сделать, но так или иначе приходится выбирать что-то, что является для меня приоритетом, потому что это невозможно просто успеть все. И даже если мне хватит времени, то, скорее всего, не хватит душевных сил, и что-то будет страдать.
0: То есть смотри, вот ты говоришь, бывает хватает времени, но не хватает душевных сил. То есть ты так вкладываешься в какие-то свои дела, что просто уже не остается сил на что-то другое?
2: Ну, я имею в виду, если ты делаешь что-то с душой, то, скорее всего, ты вкладываешься на полную. Но если у тебя после этого еще одно дело, то ты, скорее всего, его сделаешь не очень качественно, потому что уже просто уставший.
0: Алина, у меня к тебе такой вопрос. Ты успеваешь отдыхать, там спать? Много ли ты времени тратишь на сон? Ну, а сколько часов?
2: Ну, 7-6. Это зависит от, не знаю, периода жизни, от того, насколько нагружена учеба. Или если ко мне друзья приехали в гости, скорее всего, меньше.
1: А дел у тебя как много?
2: Дело. Ну, учеба. Я стараюсь немного подрабатывать. Еще в церкви нести какое-то служение. И чтобы хватало времени на семью и на друзей.
1: Достаточно насыщенная жизнь.
0: Ну, вообще, Алин, вот бывали ли у тебя такие случаи, когда вот тебе нужно прям какое-то чудо, тебе нужно вот успеть сделать такое дело, что-то выполнить такой план, что кажется, что ну, без чудес вообще не обойтись?
2: Да, у меня было довольно-таки много таких случаев.
0: Ну вот расскажи о каком-нибудь из них, вот, а вот о самом таком ярком.
2: Ну, самый такой яркий случай произошел прошлым летом, когда весной я планировала, что я буду делать. Я хотела вообще поехать в Англию, потому что это моя мечта с детства. Я изучаю в университете английский язык, но это было как бы очень маловероятно, потому что финансово немного могла себе позволить, и по планам хотелось также успеть и, может быть, на море съездить, например, вожатой, и в наш христианский лагерь, в котором я выросла. И тогда я молилась, чтобы Господь усмотрел, куда мне нужно поехать, на что потратить свои силы, и так, чтобы и отдохнуть, и набраться впечатлений. И Он мне помог тогда в этом.
0: Угу. Алин, я тебя правильно понял? Ты хотела в Англию, хотела сидеть еще и на море вожатой,
2: да.
0: И в свой христианский лагерь, в котором ты росла, тоже хотела сидеть, и все это в пределах одного лета.
2: Да.
0: Угу. И ты как сказала, что ты помолилась, и Бог тебе помог.
2: Да.
1: Да, ты смотри, лето-то у нас еще короткое, у студентов лето-то 2 месяца, а не 3.
0: Так, да, сколько вообще длилось твое лето?
2: В итоге оно длилось 2,5 месяца, потому что, хотя на первом курсе нам говорят то, что досрочно сдавать экзамены нельзя, но все-таки я их сдала досрочно. Где-то мне поставили автомат, где-то преподаватели пошли навстречу, ну и даже так получилось то, что сдала на отлично.
1: То есть уже Бог изначально начал уже здесь тебе помогать в учебе, чтобы, скажем так, удлинить твое лето и исполнить все твои планы.
2: Да, это было очень такое горячие, можно сказать, 2 недели, когда я волновалась, насколько упрямыми будут преподаватели, посчитают ли они мою причину достаточно весомой, чтобы разрешить мне сдать досрочку.
0: А какую причину ты им называла?
2: Лагерь. В июне я собиралась ехать сначала на море в обычный лагерь вожатый. И это была как бы причина.
3: И как они пошли тебе навстречу?
2: Да. То есть это было сделано вообще неофициально, потому что официально это было сделать нельзя. Вот. Но они все оказались достаточно добрые, что вообще было удивительно. Потому что некоторым девочкам приходилось 2-3 недели не уезжать домой просто ради какого-то одного экзамена. А потом они приходят, а его нету. Им поставили автомат.
4: Найди, найди свой путь.
0: Алин, ты говорила, что тебе еще Бог помог вот для воплощения этих планов. Вот какую роль Бог сыграл в этом твоем лете?
2: Но в первую очередь, я думаю, он состыковал все даты, так что я вовремя успела вернуться с моря, чтобы попасть в следующий лагерь, в христианский. Там буквально получалось то, что ночью я приезжаю из Анапы, и днем я уезжаю уже в другой лагерь.
0: Угу.
2: Вот.
0: А вот скажи, как проявлялась вот именно вот эта Божья помощь? Какие-то люди с тобой связывались? Может быть, ты с кем-то познакомилась, что кто-то повлиял на тебя?
2: Вообще, мне говорили то, что 2 лагеря подряд — это очень тяжело эмоционально, потому что когда вожатый работает на полную, то он отдает всю свою любовь детям, и после этого они себя чувствуют часто опустошенными. И 2 лагеря подряд — это очень тяжело выдержать. Я не знаю, каким образом я сказала, что все-таки я хочу и туда, потому что уже невозможно было отказаться. И Господь сделал так, что когда я приехала, я оказалась на подмене. То есть я не работала на полную

0: ставку, а просто заменяла тех, кто вожатых, кто находились на выходных.
1: Алин, смотри, вот какой у меня к тебе вопрос. Ты ведь, когда училась, еще и подрабатывала где-то во время учебы?
0: Ну, сейчас подрабатываю, и тогда тоже.
1: И тогда тоже подрабатывала. Смотри, вот ты говоришь, что ты считаешь, что это Бог помог тебе вот выполнить вот эти летние планы. А ты уверен, что вот это именно Божья помощь? Может быть, ну, потому что ты вот молодая такая девушка, училась, еще и работала. А может, летом все-таки стоило отдохнуть, поберечь свои силы и приберечь себя на будущее? Пока учиться, пока не отвлекаться ни на что.
0: Я так не думаю, потому что, ну, во-первых, на море мне хотелось съездить, и это было возможно только будучи вожатой. Поэтому так получилось, что я и отдохнула, в общем-то, и поработала. А также христианский лагерь, он для меня очень важен, потому что там много впечатлений близких для меня людей, с которыми я уже через многое прошла. Я не хотела от этого отказываться.
1: Угу. Вот, Оль, вот у меня к тебе такой вопрос. Вот ты как считаешь, вот очень многие христиане, даже активисты-христиане, которые стараются всех себя целиком посвятить какому-то Божьему делу, все равно, может быть, в период отпуска или летом, когда все отдыхают, или зимой, они стараются, ну, как я уже вот ранее Алине подметил, может быть, отдохнуть, собраться силами. Вот стоит ли вообще вот отдавать себя даже вот там на разрыв, вот как ты ранее говорила? Все-таки это христианское дело, но, может быть, стоит поберечь свои силы? Все-таки мы ведь молодые.
2: Да, в том-то и дело, что как раз-таки мы молодые. У нас еще полно сил. Я там понимаю, в возрасте там лет 30 и даже уже, даже скажу, даже в 30 еще, 30 лет все активные, молодые, у них еще много сил и энергии. Вот. И сложно сказать, в каком возрасте это убавляется, тем более, если в твоей жизни есть Бог. Вот как бы по себе знаю, что все равно в большинстве случаев большая часть планов, которые я хочу исполнить, которые я делаю, они получаются. И все время тоже все так складывается, что как бы все возможно исполнить. Ну, я как бы соглашусь с Алиной, что...
1: То есть пока мы молодые, надо идти и
2: конечно,
1: сжечь.
2: Делать.
0: Но забавно, что вы как бы так говорите, то, что вот после 30 уже сил нету.
2: Но.
0: А как бы не так уж много осталось, ну, лет 10-15.
2: Ну,
0: я знаю некоторых людей, которые сохраняют эту энергию, которые также вместе со мной работают в лагерях, которые меня в чем-то поддерживают. У них еще есть этот огонек, хотя им и уже больше лет. Я думаю, как бы это тоже так. То, что у них большие стремления, высокие приоритеты.
1: Вот, говоря вот об этом приоритете и распределении времени, у меня вот такой вопрос. Вот как вы считаете, когда вот наступает вот это самое время отдыха, когда люди разъезжаются по лагерям, отдают, так скажем, весь свой досуг именно каким-то, ну, вот таким активным времяпровождением, не вот отдыхать, а вот именно, ну, вот то, что проводится в христианских летних лагерях. Вот на что здесь стоит уповать, вот ехать или не ехать? Потому что многие думают, может быть, все-таки стоит чем-то другим заняться, может быть, посвятить свое время работе.
2: Как можно не поехать на христианский лагерь? Ну, просто...
1: А, Оль, подожди, я тебя перебью. Я к тому, что на что стоит больше полагаться? На Божью волю, что Бог тебе посоветует, или все-таки на свои личные интересы? Потому что, ну, есть такие люди, кому лагеря не интересны.
2: Ну, смотри, лагеря, они же два типа есть. Ты либо туда едешь как ведущим, там, вожатым, наставником, либо как отдыхающим. То есть, если тут, конечно, встает выбор христианского лагеря, то, как бы, для нас, верующих, это прям самое идеальное место для отдыха, ну, по мне. Потому что там подкрепление как и духовно, и физически, и эмоционально, полный отдых идет.
1: Угу. Алина, а ты как считаешь?
0: Ну, есть разные люди. Есть у меня некоторые друзья, которым, может быть, просто некомфортно жить в палатках. Для них у Бога есть какие-то другие планы, что-то другое приготовлено. Для них просто как бы вопрос — это узнать.
3: Найди свой путь.
1: Угу. Алин, а вот такой вопрос к тебе. Вот по поводу Англии мы так и не узнали. Ты съездила в Англию все-таки?
0: Нет, в Англию я не съездила. Это оказалось в некоторых случаях слишком дорого, либо я решила, что некоторые варианты, ну, для меня не подходят. Но так получилось, что англичанка приехала сюда, и мне удалось с ней пообщаться несколько дней, попрактиковать язык. И, ну, как бы даже я была переводчиком, что ли.
1: Угу. Смотрите, девчонки, вот такой вот у меня к вам вопрос.

0: вопрос. Если у нас предстает выбор поехать, допустим, в лагерь в христианский и, например, поехать, ну, так скажем, развивать свое призвание. Ну, вот как ты хотела, в Англию. Вот все-таки ты учишься на, это правильно, педагогическое, да, направление?
1: Лингвистическое.
0: Лингвистическое, то есть, mm-hmm. то есть ты учишься на переводчика, да, английского языка?
1: Нечто среднее между переводчиком и преподавателем, можно и то, и другое.
0: А, хорошо. И вот у тебя появляется возможность ездить в Англию, то есть тебе уже ничего не мешает, все дороги открыты, надо только там сказать «да», и все, и ты в Англии. Или снова вот выбрать какую-то христианскую деятельность, вот что выбрать стоит? Все-таки Англия, как мы знаем, это ну, не каждое лето нам выпадает. Ну, вот если вдруг выпадет такая возможность, вот как ты считаешь, какое решение бы ты приняла?
1: Я думаю, что, возможно, я бы захотела действительно поехать в Англию, но перед этим я бы спросила у Бога, точно ли Он хочет, чтобы я была там. Потому что может случиться так, что я мечтала об этом столько лет, приехала, а потом почувствовала себя не на своем месте. Там люди какие-нибудь могут быть неприветливые. Про англичан говорят, что они чопорные. Поэтому, чтобы быть уверенной, я бы спрашивала его и просила дать мне ответ через близких мне людей, через семью, или чтобы просто, если он не хочет, чтобы я там была, чтобы он просто прикрыл эту возможность.
2: То есть ты считаешь, что все свои планы, все, что ты планируешь, обязательно надо связывать с Богом?
1: Да. Чтобы быть на своем месте, чтобы потом ощутить, какая это была радость в полной степени. Mm-hmm.
2: А насколько, вот как ты думаешь, насколько глубоко надо погружаться вот,
0: вот эти в размышления,
2: да, размышления вот насчет планов, построения планов, насколько там взять, рассматривать с Богом и свои мелкие планы, там, и крупные, или вот что-то среднее. Все-таки какие планы надо посвящать и советоваться с Богом, насчет каких планов?
0: Я еще хочу дополнить вопрос, Алин, смотри. Ты говорила, что у тебя могли бы возникнуть сомнения, а стоит ли поехать в Англию, но ты же наверняка советовалась с Богом, твоя ли это профессия, твое ли это призвание? Если ты в ней настолько уверена, что даже готова поехать в Англию.
1: Я думаю то, что... Я сначала отвечу на Олю, но просто, ладно? Насчет планов, если я общаюсь с Богом, ну, каждый день, доверила ему свою жизнь, то в мелких планах он мне поможет точно. Мне не обязательно на этом так зацикливаться. И я могу уверенно сказать, да, я хочу этого, и доверить ему то, что он будет со мной там, куда я пойду. Но когда дело касается каких-то грандиозных вещей, больших сумм денег, больших отрезков времени, чего-то такого действительно мощного, тогда лучше точно посоветоваться с ним дополнительно, помолиться побольше.
0: А вообще, вот, Алин, вот если подытожить вот весь наш диалог, потому что времени у нас остается совсем мало, вообще, вот если взять твое отношение и Бога, потому что, насколько мы сейчас поняли, он играет очень решающую роль в твоих приоритетах, в планировании твоей жизни. Вот вообще, насколько, давай даже в процентном соотношении, вот на сколько процентов ты вот отдаешь в Божьи руки вообще все свои планы?
1: Мне сложно сказать в процентах, потому что, наверное, как любой человек, я все равно продолжаю волноваться, чего-то бояться. И несколько дней мне требуется на то, чтобы сказать: «Алина, вспомни все, что с тобой было, все, что Господь уже для тебя сделал в предыдущие года. Тогда все было хорошо, и сейчас все будет хорошо». Поэтому, наверное, с каждым годом это становится все легче и легче. Сейчас, наверное, процентов 80.
0: Ну, к сотне же стремимся.
1: Да.
0: Конечно. Спасибо тебе, Алина, за эту беседу.
1: И вам спасибо.
0: Чтобы подытожить нашу программу, могу лишь сказать, что какие бы сложности у вас не было, даже если вам не хватает времени, не стоит ни в коем случае опускать руки и верить в то, что Бог вам поможет, и все в конечном счете будет улажено. С вами была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Алина, моя девушка Оля, меня зовут Борис. Всего доброго, пока. Найди.

сегодня по душам мы будем говорить о финансовых вопросах. Деньги – это тема настолько обширная, насколько и животрепещущая. Потому что от финансового успеха зависит не только наш уровень жизни, но и наши отношения. Так ли это, поговорим с нашими участницами.

0: Здравствуйте, девочки. Сегодня с нами в студии Маша, Оля и Таня. Первый вопрос, который я хотела бы задать, о том, какими принципами руководствовались ваши родители в ваших семьях относительно распределения и добычи, так сказать, финансов.
1: У меня в семье все деньги были у мамы, и она ими распоряжалась.
0: Да. А зарабатывал кто деньги?
1: Ну, оба зарабатывали. В те времена закон о тунеядстве действовал.
0: Поняла.
2: Ну, у меня вроде тоже зарабатывали оба. Вот, мама потом была в декрете, а деньги были у папы. Вот, маме папа выдавал всегда там энную сумму денег на определенные нужды.
0: То есть совсем другая история, да?
2: Ну, да.
0: А у тебя, Маша?
3: У меня была мама, да, папа у меня был, так скажем, да, он только вносил так алименты, то я могу сразу сказать, что у меня мама привила мне очень хорошую способность, это ведение бюджета. И, может быть, в силу того, что она была, ну, и работала ведущим экономистом, она всегда знала, откуда приходит доход, какой будет расход. Она делала предполагаемый доход, расход и уже по факту расход. Мне кажется, это хорошо формирует финансовую грамотность, ну, как таковую, да, и понимание вообще, что на что уходит. А, и еще главный такой момент, обязательные платежи она тоже как бы вносила. То есть она знала, сколько денег нужно будет каждый месяц на обязательные платежи и дальше предполагаемые суммы расхода.
0: Супер. Я тебя слушаю, прям поражаюсь, потому что я в детстве о деньгах не думала вообще. Я помню, что вступив во взрослую жизнь, для меня было такое состояние, с ними надо что-то делать, их надо как-то зарабатывать и рассчитывать. До сих пор с этим справляюсь. Ну и в то же время у нас вот в обществе тоже существуют определенные позиции, да, о том, как девушки вообще должны с финансами обращаться, откуда они о них, их получать. Вот с какими стереотипами в связи женщины и деньги вы сталкивались?
3: Ну, мне кажется, вообще, в принципе, стереотипов действительно множество по этому поводу. Но один из таких, что очень часто, особенно в данное время, что мужчина зарабатывает, а женщина действительно задерживает деньги только у себя, и только, и главное, и его доход, ну, его доход. Uh-huh. Вот, то есть, ну, это работает в том случае, я точно знаю такую семью, она была вот и в моем, как бы, детстве. У меня у подружки мама у себя хранила деньги, потому что папа злоупотреблял, да, спиртными напитками, и поэтому она ему выдавала определенную сумму. То есть понятно, что она как бы не могла от него уйти, у нее было очень много детей, вот, и...

0: И она все денежки держала у себя, потому что он мог все деньги, соответственно, пустить в ход. Вот. Работали их двое, ну, работало двое, и поэтому все деньги она тоже держала, как бы, ну, как бы у себя и свои, и его. Вот. Мне кажется, что вот в нашей жизни, да, в какой-то такой среднестатистической семье тоже почему-то существует такое правило, что мои деньги – это мои деньги, а твои деньги – это наши общие деньги.
1: Да, тоже слышала про эту идею, да. А вы как думаете, какие еще есть стереотипы?
2: Ну, мне кажется, вот этот вариант, который Маша сказала, он тоже действенный, но также сейчас и девушки, и мужчины, ну, и женщины, и мужчины стараются, стремятся к независимости. Ну, есть такая мода, что ли, наверное, на то, чтобы быть независимыми друг от друга. Вот, и поэтому и женщины очень часто сейчас, ну, раздельный бюджет у многих.
1: Да, да, есть такая тема.
2: Вот.
3: А я, честно сказать, никогда не задумывалась, какие бывают стереотипы. Какая мне разница, какие бывают стереотипы. Мы с мужем договорились, как нам удобно, и все.
1: А можете поделиться?
3: Да, никакого секрета нет.
1: Как удобно?
3: Ну, муж у меня зарабатывает больше меня, но я тоже зарабатываю, работаю. Основной поэтому расход, как бы, основная финансовая нагрузка лежит на нем. Я плачу за что могу, на что у меня хватает. Получается, что мы просто оба вкладываем в семью, но только неравномерно.
1: Супер, спасибо, Оль. Тут, получается, мне понравилось то, что Таня отметила, да, вот этот момент стремления к независимости. Вообще тема свободы, она в современном обществе прям так муссируется, что мы должны быть максимально свободны от установок друг от друга. И зачастую это и в финансовых отношениях тоже играет определенную роль. Я думаю, что вы это замечаете, да? И я хочу пригласить к нам в студию еще представителя мира мужского с его мнением о том, как финансы влияют на его жизнь и что они ему дают. Итак, к нам присоединился Размик. Привет, мы очень рады тебя видеть.
4: Я тоже рад быть здесь.
1: Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, есть ли какие-то вот принципы, которые помогут семье быть более успешной в финансовом плане?
4: Ну, принципы есть. Мы как раз говорим о семейном бюджете. Вот. И я думаю, что мало людей, в принципе, как бы задумываются об этом, да, до вступления в брак. Вот. У меня, когда я, ну, хотел пожениться, только мы проходили добрачное консультирование с пастором. Вот. У нас как бы в церкви так принято, что прежде чем пожениться, вы как бы с пастором поднимаете какие-то острые вопросы, с которыми вы обязательно столкнетесь в семейной жизни. Вот. И там как бы на вот этих встречах вот мы как бы обсуждаем, кто как видит бюджет в семье, как он ведется. Вот. Но я могу поделиться, что у меня в семье мы как бы расходы и, ну, вот, все как бы держится на мне, вот, а жена, она как бы, ну, у нее есть какая-то часть денег, вот сейчас, например, она в декрете, она как бы декретный как бы тратит на себя, на детей, вот, и дополнительно я могу, допустим, ей давать на какие-то личные расходы, вот, но это как бы только, ну, вот у нас так, ну, не только у нас, но в нашей семье так, вот, но есть и другие примеры, да, как многие сказали, что наоборот, у женщины как бы вот, как бы управление финансами в доме, вот. Также есть и вот у меня у друзей пример, когда у каждого, ну, они оба работают, семейная пара, и каждый просто распоряжается своими деньгами. Просто вот они поделили какие-то обязанности в семье, и вот кто-то, например, платит за коммуналку, кто-то покупает продукты.
0: Кто-то за основные какие-то, да, расходы.
4: Да, поэтому в каждой семье по-разному. Тут, мне кажется, нельзя сказать однозначно, что вот как нужно, чтобы обязательно было это у женщины, либо там, наоборот, у мужчины. Вот. У кого какие вот таланты, кто-то вот может распоряжаться грамотно. И мне кажется, здесь вот действительно нужно обдуманно как бы обговорить эту тему.
0: Мне кажется, вот здесь тоже такой важный момент того, что как вам комфортнее, как вам удобнее. Мне кажется, здесь зависит еще от того, работают ли оба партнера в семье. Потому что, ну, как бы у меня есть друзья, у которых, к примеру, просто общий бюджет. Они все туда скидывают. Я знаю, что у моих родителей было точно так же. Они скидывали, да, у них был общий бюджет, а они оттуда уже что-то брали. Я знаю, что, ну, как бы, кто-то практикует сейчас такое, то есть они вкидывают свой, кто сколько заработал, и потом уже оттуда берут. То есть они понимают, что вот это вот идет на коммуналку, это там идет на какие-то другие, ну, такие расходы, которые обязательные, и уже, соответственно, в дальнейшем они берут каждый, кто может.
4: Но я сейчас задумываюсь, вообще зачем нужен семейный бюджет, если оба человека работают, да, оба могут там позволить, ну, я не знаю, ну,

0: общем, опыт достаточный. Как бы, и зачем планировать, если, ну, можно, я не знаю...
1: Бездумно тратить?
0: Ну, не то чтобы бездумно, но как бы люди тратят с умом все-таки. Вот, но зачем как бы создавать семейный бюджет? Но семейный бюджет, я так понимаю, когда он общий. То есть вот тогда он называется семейным. А когда у каждого свой, это уже, наверное, не семейный.
2: Не знаю. У нас дома нет общего счета, на который мы кладем. Я даже обычно не знаю, сколько у мужа денег. Просто знаешь, что нам хватит. Я спокойна, я довольна. То, как было у моей мамы с моим папой, меня совершенно не устраивало. Это было ужасно. Все время планировать, сколько у нас есть денег и куда они пойдут. И что делать, если их не хватит.
0: Так что я довольна. Это плюс, что у вас раздельно, или это минус?
2: Да плюс, наверное. Никаких минусов.
3: Здесь, мне кажется, больше вот у Оли, как я слышу, о том, что у нее ответственный муж. Ну, то есть она на него полагается. То есть, если, к примеру, вы, ну, в семье, у нас же разные бывают семьи, да, мы понимаем, что кто-то может зарабатывать больше, но, к примеру, он и утаивает больше. Но в том плане, что там, если вы платите за коммуналку, да, то есть ты зарабатываешь меньше, но ты платишь больше, допустим, да, надеюсь, понятно объясняю. Да. А, к примеру, муж, да, или жена, которая зарабатывает больше, она платит меньше, к примеру, обязательных каких-то расходов, да, и а тебя, к примеру, как ущемленную сторону, так скажем, тебя это не устраивает. Мне кажется, вот здесь и появляется разногласие.
1: А вот тут вот как раз момент, про который Таня говорила, про вопрос, связанный с независимостью, да, в том числе и финансовой. Есть такой термин, как финансовое насилие, когда тот, у кого есть возможность доступ к заработку, к финансовым ресурсам, когда он ущемляет права другого человека за счет того, что держит это все. И вот почему люди, например, периодически стремятся к этой финансовой независимости, чтобы избежать такой ситуации. И получается, что все-таки тема семейного бюджета – это не только про то, как тратить деньги. Это про то, какое влияние каждый оказывает друг на друга и насколько конструктивно строится диалог в семье.
3: Мне кажется, что вообще тема денег, как и всегда было, да, деньги – власть, они показывают, да, как говорят, портят человека. Мне кажется, что они не портят. Они как раз-таки показывают просто личность. Проявляет. Они помогают проявиться человеку. То есть вот дай тебе власть, а как ты будешь проявляться? А что с тобой будет? Вот у тебя есть деньги, а как ты будешь проявляться, да? То есть, а как ты сможешь договориться, если у тебя есть больше денег? Сможешь ли ты не манипулировать тем, что у тебя вот есть деньги, и я могу позволить больше, да, если, к примеру, пока жена в декрете, да? Можешь ли ты, к примеру, позволить то, чтобы она, к примеру, как-то реализовывалась, да? То есть, к примеру, можешь ли ты давать ей денег, да? Или наоборот будешь зажимать, ага, ты не работаешь, вот и сиди голодная. Угу. Ну, то есть, вот... Да. Это, конечно, утрированный такой момент, вот, но здесь тоже это все проявляется. И как Таня, да, сказала про независимость. Вообще, конечно, понятие свободы, оно тоже очень важно. То есть насколько ты чувствуешь себя свободным с, там, к примеру, с деньгами, которые у тебя есть, насколько ты чувствуешь себя свободным в семье, вот, привнося какой-то свой определенный, ну, как бы, какую-то свою определенную часть. Значит,
0: насколько ты чувствуешь себя свободным? Вот я просто пытаюсь на свою семью перевести. Как я могу чувствовать свободным, имея семейный бюджет или что?
3: Ну вот смотри,
0: то есть... сколько я вкладываю в семейный бюджет?
3: Насколько, к примеру, партнер, наверное, может быть чувствовать себя свободным, к примеру, тот, который, ну, не зарабатывает, к примеру, или зарабатывает меньше. То есть насколько... Или он будет зависеть от тебя. То есть он... Когда, к примеру, у человека есть деньги... Да, то он может, ну, как бы этим ресурсом манипулировать. В том плане, что у меня есть, а у тебя нет. И человек в своих действиях, в своих каких-то, ну, как бы, словах, он такой немножко ущемленный получается.
1: Вот как раз я Размику хотела вопрос задать. Ты сказал, что до брака вы обсуждали финансовые вопросы на добрачном консультировании. Помогло ли вашей семье вот это обсуждение заранее? И действительно ли обо всем можно заранее договориться? Или по факту все не так выходит?
0: У нас это как-то совпало, что у нас как бы общее видение как бы на этот счет. Поэтому у нас это как-то даже, ну, естественно, мы как бы сразу начали и как бы до сих пор практикуем, что я зарабатываю, она тратит.
3: Как мило.
0: Поэтому в нашем случае это было как-то, ну, вот легко, вот мы вошли. Вот. Но я могу сказать, что плюсы семейного, ну, то есть, как обычно вот бывает, если какие-то общие цели, да, вот, не знаю, у нас намечается какая-то поездка, вот, и мы понимаем, это я плюсы выделяю семейного бюджета, вот, на нашей практике, что мы какую-то сумму тратим, ой, копим, извините, мы копим, и

Вот как к определенной цели, чтобы у нас эта сумма была, я не знаю, на поездку или на какую-то вещь. Вот, и где-то мы можем как-то себя вот как-то сдерживать в покупках, вот, чтобы у нас вот мы пришли к этой

0: накопления на какие-то важные вещи. У меня есть знакомая семья, друзья, вот они говорили, что раньше они тратили на какие-то мелочи, да, на какие-то, не знаю, например, вкусняшки или вот, ну, вот на всякую ерунду. Вот, прочитав определенную книгу, они решили сначала вот, то, что в течение недели они скапливали, вот, они просто ходили, например, как-то этот день, они там посвящали какому-то дню, вот они ходили и, ну, хорошо проводили этот день. То есть как на мелочах они экономили, вот, но красиво проводили день и как тем самым сближались друг с другом. Вот.
1: Ты такой намек сделал, а что за книга? Просто интересно, может быть, нашим зрителям тоже будет интересно.
0: Если я не ошибаюсь, это «Бедный папа», «Богатый папа».
1: «Богатый папа». Да. Роберт Киосаки, да?
0: Да, это оттуда. Да. Вот.
2: Еще хотела здесь сказать про то, что, к примеру, да, они не сразу пришли к этому выводу, к этому мнению. И очень здорово, что сейчас в школах появляется финансовая грамотность. То есть, когда уже детей изначально обучают тому, как распределять бюджет, о том, как, в принципе, смотреть на это. Это отдельный предмет, он называется финансовая грамотность. Да. Вот, мне кажется, что это огромная польза, вот, потому что, мне кажется, еще такой момент, когда я Размик рассказывала, я подумала о том, что, а что если, к примеру, в семье ты вот зарабатываешь, да, у тебя супруга, она мудро подходит к этому вопросу, а есть те, кто просто вот ты зарабатываешь денежку, а я трачу ее бездумно просто, ну, как бы, то есть бывает же и такое в жизни, когда ты просто... Просто я говорила про свободу, да? Ты просто ее спускаешь. Но здесь не идет речь о свободе, здесь речь идет о уже некой распущенности финансовой, когда ты просто не знаешь, на что тратить, да, не знаешь о том, что такое доходы, да, и о том, как правильно это распределять. То есть это больше показывает, наверное, ну, некую долю распущенности и как раз-таки, ну, неосознанности.
0: Мне кажется, это потому, что нет договоренности в семье. Вот когда нет договоренности, как вот у них обстоят дела, то каждый, будет перетягивать. Просто у меня есть знакомая семья, и там, как бы, была такая ситуация, когда жена, она вот действительно вот как бы забила, она тратила деньги на себя, делала какие-то большие покупки, ни в чем себе не отказывала. Вот, и у них дошло до такого кризисного момента, что вот... у них были ссоры из-за этого. И вот пока они не сели, они не поговорили, не обсудили, что, как они выйдут из этой ситуации, да, потому что там уже и в долги они вошли, она вошла, вот, и они вынуждены были действительно сесть, поговорить, как они будут идти дальше, и это действительно нужно, мне кажется, обговаривать в семье.
2: Спасибо. Мне кажется, даже заранее, прямо сейчас последнее скажу, да, о том, что заранее, потому что у меня тоже есть знакомая семейная пара, которая получилась так, что она просто, не просто так даже тратила, да, она тратила, на этой почве возник конфликт, из-за этого даже возник развод, потому что у них разное представление о доходах и расходах. Вообще, в принципе, о том, о содержании вот как бы этого семейного бюджета.
1: Я вот как раз Олю хотела спросить. Ты много говорил про то, что заранее договориться, да, и это выполнять. Ты говоришь о том, что вот по итогу даже к разводу привело. А вот у вас в семье был какой-то разговор о финансах? И каким образом вы вообще отрегулировали и пришли к этой системе?
3: Я не знаю, скажу ли я сейчас то, что прозвучит как ересь, но я, честно сказать, не особо верю в силу вот этих договоров на берегу. Потому что если человек сам не мотивирован и сам не дошел, он может на словах сказать все, что угодно, с тобой согласиться, чтобы выйти замуж за хорошего человека, на что угодно пойдешь. И пообещаешь. А потом начнешь потихонечку искать себе лазеечки.
0: Должно мотивировать тогда.
3: Вот как ты сказал про своих знакомых. То есть они влезли в долги. Жена, видимо, ясно поняла, что назревает кризис. Вот она увидела, ее проняло.
2: А вот, может, такое, что ее не увидела и не проняло?
3: Ну, иногда мужья ультиматумы ставят. Иногда это действует, хотя это, конечно же, крайний.
1: А вот я тогда сейчас Таню хочу спросить. Вот как ты считаешь, вот в твоих будущих отношениях ты планируешь обсуждать заранее тему финансов?
4: Конечно, да.
1: И каких принципов ты сама придерживаешься?
4: 100% не полностью раздельный и 100% не... это мы, конечно, решим, но не полностью слитные, где муж зарабатывает, а жена тратит.
1: Нет. А почему? Можешь сказать?
4: хочется все равно быть немного независимой. Ну нет, хочется

0: Чтобы был общий бюджет, тоже хочется зарабатывать и привносить что-то свое. И чтобы даже если была возможность, возможно, что-то свое тратить на наши либо общие.
1: Если муж сам будет зарабатывать и просто давать тебе деньги?
0: Не будет такого. Я в это не верю.
1: Вот ты говоришь, у моей жены действительно бывает такое, что она говорит, мне стрёмно подходить тебя просить деньги, да?
0: Вот
1: когда я забываю ей дать денег. И это действительно может быть такое, что... А если он действительно зарабатывает нормально, и он может тебя обеспечить, и ты, ну, тебе не нужно работать, и почему как бы не быть...
0: Да я не знаю, видимо, это в голове такие установки, поэтому сложно
1: все
0: сейчас...
1: Будет зависеть, все будет зависеть от стабильности мужа.
0: Да, можешь, но все равно я не хочу быть полностью зависимой от финансов мужа. Неизвестно, что может произойти.
2: Вот.
0: Может, мы завтра поругаемся.
2: Очень правильная мысль. То есть неплохо, когда муж несет основную финансовую нагрузку. Мужчина не сильнее, а женщина не больше посвящает себя детям. Это разумно. Но с мужем-то может случиться все, что угодно. Он может и заболеть, и потерять работу. Ну, там про более страшный случай не будем говорить. И что жена останется? Она там 5-7 лет сидела в декрете. Она, ну, грубо говоря, разучилась работать, потеряла навыки свои, что ж теперь?
3: Она потеряла опыт, навыки, и там очень сложно
2: будет. Начинать опять с нуля, с самых каких-то низших позиций в любой фирме, ну, это просто катастрофа будет для семьи.
1: Какое тогда это решение? Ну, когда вот действительно жена была в декрете, она утратила какие-то свои навыки, и начинать придется, хочешь ты там или не хочешь, тебя не возьмут на какую-то высокую оплачиваемую работу.
4: Ну, вот у меня сейчас решение? Такая ситуация. Я развелась, мне 40 лет, у меня 3 детей, и у меня 2 года стажа профессионального. И естественно, это приводит к тому, что ты становишься перед серьезными вопросами. Молодые люди, у которых нет детей, нету семьи, у которых есть энергия, они, естественно, будут впереди тебя. И тут вопрос в том, насколько ты все-таки уверен в себе, потому что вот та же история с финансовой зависимостью, она тоже влияет на самооценку. Та же история с умением строить диалог с супругом тоже влияет. И если, в принципе, отношения с супругом... Понимаете, финансы – это же не итог отношений, это лишь один из его элементов. И один из показателей. И я считаю, что вот мы можем рассматривать финансы как цель, да? Вот мне понравилось то, что ты сказал, финансовый успех. Семья может прийти к финансовому успеху, если они готовы сотрудничать друг с другом. Но получается, что финансы – это просто показатель того, насколько семья готова друг с другом строить диалог для того, чтобы реализовать свои цели. А бывает так, что муж реализует свои цели, жена реализует свои цели. И вопрос, есть ли семья в таком случае?
1: Это уже более глубокий вопрос, мне кажется.
3: Конечно, мы не всегда можем договориться. И повторю такую фразу о том, что мы не есть то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Поэтому, мне кажется, до брака нужно обращать внимание на то, а как вы, в принципе, обращаетесь с деньгами. Вы сами, как обращается ваш потенциальный партнер. Мне кажется, это очень важный момент, потому что насколько он, в принципе... А, еще очень важный момент, который ты, Айгуль, сказала про уверенность. То есть, а насколько он в кризисный момент может сформироваться, сфокусироваться, да, и идти дальше. Ну, то есть, а насколько в этот момент ты сможешь его как женщина поддержать. Потому что это все моменты жизненные, и такое может быть, что действительно может случиться все, что угодно, с кем угодно. А может быть, супруг зарабатывал больше, и с ней что-то случается.
1: Маша,
3: и...
1: ты говоришь до брака. Как это можно до брака? Ну вот, обговорить, высказаться, да. А вот ты говоришь, увидеть до брака, как муж ведет себя с финансами, ну, то есть парень еще. Или там,
3: парень, да, знаю, да,
1: или,
3: да.
1: Или девушка, как она себя финансово ведет в каких-то
3: смотри,
1: ситуациях.
3: Вы куда-то пошли.
1: Вы куда-то пошли, он за тебя заплатил, либо... Вы там, не знаю, скинулись вместе, купили. Но как бы в семье все равно, мне кажется, это как бы вот как всплывет, как бы по-своему потечет, если...
3: Но мы уже можем изначально посмотреть, как, в принципе, человек относится к деньгам, по его каким-то поступкам. То есть, а как он расходует, на что он тратит, то есть какие покупки.
1: Ну ты же не знаешь, что у него есть долги, и если вы гуляете, и он тратит деньги, что он это делает на кредитку или еще на что-то. То есть ты будешь видеть только в хорошем свете все.
4: Кстати, знаете, мне очень нравится, что в некоторых странах есть такая система, как они проверяют кредитную историю друг друга перед браком. На уровне медицинских справок, также еще и финансовые справки
1: такая
4: друг от друга. Есть страны, в которых, это страны, в которых брачные договора заключают. И там вот эта вся история. Но на самом деле, вы оба правы, получается, невозможно отследить в точности, но подход так или иначе будет виден.
2: Все равно вы же общаетесь, вы разговариваете. Если ты не устраиваешь супругу, ну, будущему супругу, допрос с пристрастием, что он насторожится и будет думать так, и это скажу, это не скажу. А

0: просто в какой-то вот обычной беседе все равно человек выскажет свою точку зрения. Как даже если вы начнете, например, обсуждать финансовую, там, финансовые дела друзей, он выскажет свою точку зрения, и ты поймешь, как он смотрит
1: здесь
0: на это.
2: Очень классный этот... Нужно иметь хорошую наблюдательность.
1: Ну, то есть... Это все вы как бы вы так хорошо говорите, но это
3: на практике сложно понять.
0: И тут еще на практике все сложнее.
2: На практике вообще.
4: У нас иногда возникает такая идея, да, что когда мы планируем вступать в брак, наша основная цель — это такая шпионская деятельность. Это максимум разведать все о привычках, особенностях. Но нужно помнить, что еще и мы понимаем, что наша финансовая грамотность, она также зависит от нашей готовности подчиняться каким-то принципам, которые записаны в книгах Библии. Потому что человек, который хотя бы готов быть последовательным в том, чтобы, как написано там, в десятине, в пожертвованиях, который проявляет какую-то социальную ответственность, там, может, в благотворительности участвует, он так или иначе уже по-другому себя проявляет. И мне кажется, что еще можно помнить, что Бог нас каждого воспитывает в зависимости от того, насколько мы готовы подчиняться этому воспитанию. Мы все приходим в брак с огромным количеством проблем, которые по итогу выходят наружу с таким очень ярким показателем, и это становится проблемой.
0: И в брак, когда вступаешь, все-таки нужно думать о том, что я в брак буду вкладывать, а не о том, что я тут получу, и побольше желательно.
4: Но в то же время, знаете, вот эта вот позиция, что я буду вкладывать, приводит к тому, что бывают такие браки, в которые один вкладывается, вкладывается, и в конце концов у него просто заканчиваются силы. И здесь уже мы видим либо вариант, когда брак становится неуспешным, либо когда брак формирует созависимое поведение. Один пользуется, другой постоянно отдает.
1: Такое бывает даже в христианских семьях, поэтому как бы никто от этого не застрахован. И да, вот как Маша сказала, что даже на этом фоне можно развестись, как вот было у людей. Вот, то есть как бы вопрос в том, что как вы решите этот вопрос и пойдете дальше.
4: Спасибо, спасибо. Получается, что финансовые вопросы – это не просто фактор, на который мы должны обращать внимание. За финансами всегда стоит тема отношений, готовности вступать в диалог, готовности преодолевать какие-то совместные трудности. И в любом случае, если мы хотим, чтобы наша жизнь была успешна по всем фронтам, в том числе и финансовым, мы должны понимать, что даже у финансов есть свои законы, соблюдая которые, мы можем достичь успеха. Чего я вам и желаю. Спасибо большое за ваше внимание. Ждем вас на следующих передачах. До свидания.

Иисус дает, Бог дает нам ответы. Смотрите, воскресение Христа, оно связано с восхождением. Поэтому Он сказал, я еще не вошел к Отцу. Сейчас не прикасайся ко мне. То есть вот эта вот святость, вот эта абсолютная неприкосновенность, может быть, земной жизни, она сейчас должна была быть. И я думаю, что Господь, Он показал себя Отцу уже до того, как Он взошел на небо вот с учениками. Потому что Он сказал, вы восходящий и исходящий. То есть, ну, как бы между ними есть коммуникация. И вот это Иисус, когда воскрес, Он только что воскрес. Он еще не вошел к Отцу. Вот Мария была первой, когда еще было темно. Какая счастливая Мария, да? И какое у нее женское доброе сердце. И мы видим, что не до конца понимает, как и мы с вами можем не до конца. Павел говорит, мы отчасти знаем. Но она по-прежнему, вот уже ангелы сказали, она говорит, если ты его унес, то скажи, я его заберу. Видите, есть такая человеческая сторона, попытка ну, взять Иисуса в свою ответственность, помочь ему. И есть Божья сторона, когда Бог говорит, что не ищите живого между мертвыми, что вы ищете живого между мертвыми, его нет здесь, он воскрес. Вот. Значит, Господь своим Пасхой, Он должен был продолжить действие. Теперь Он должен был взять то, что Он имеет, а Он совершил пролитие крови, со Своей кровью войти во святилище. Почему? Потому что такой был Божий порядок. То есть, есть судья, к которому нужно прийти и представить дело на решение. Бог – это Бог Отец и Бог Судья. Если, ну, вы знаете, Он Создатель, Он имеет право законодательства. Тот, кто создает, имеет право законное право пользования и ответственности, и требования. Если вы создаете что-нибудь, то вы имеете право запатентовать это. То есть вы создатель какой-то программы, проекта, какого-то изобретения, допустим. И вы имеете право пользования. Поэтому никто другой без вашего разрешения. Вы имеете полное право. Вы можете делегировать это право. Вы можете поделиться этим правом. Если вы сочинили песню, то вы имеете право ее петь, записывать, ее продавать, дарить. Вы можете ее издавать, печатать и распространять. Если вы хотите, вы по своему желанию, вы можете дать это право кому-то другому. Вы можете продать право, вы можете продать право петь эту песню второму человеку. Но есть кто-то, кто получит это право на все ваши диски, на все ваши песни, мелодии, имущества. Это ваши близкие и родные, если вы передаете это право, либо вы умираете, и тогда ваше право передается. Поэтому музыка, она передается. И мы любили в 80-е годы слушать Поля Мориа, вот этот оркестр. И тогда он потом умер, его вдова, она имеет право как бы на эти песни. Но один из руководителей этого, один из музыкантов этого оркестра, он решил создать другой оркестр, и он начал пользоваться этим. И тогда возник конфликт, судебное разбирательство, потому что он как бы незаконно, по мнению вдовы, он использовал это право. Но это я просто пример говорю. Теперь смотрите, Иисус Христос, когда Он искупил, слава тебе, Господь, Он должен был законным образом представить свое дело Отцу. И поэтому Его восхищение и вознесение на небеса, и Его предстояние пред Богом, оно имело крайне важное значение для нас. И Павел об этом говорит так, и я назову его проповедь таким именем. Главное, что мы имеем. Повторю, главное, что мы имеем. Так что же главное, что мы имеем? Об этом написано в послании Евреям, 8 главе. Главное о том, что мы говорим, это главное, что мы говорим, и главное о том, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола. Мы имеем ходатая, мы имеем закон, то есть божественное право на получение благословения, исцеления, защиты Божьей, радости Божьей, праведности Божьей и самое главное, вечной жизни, вечное право. Христос, когда воскрес из мертвых, написано, Он уже не умер,

Смерть не имеет над ними власти. Над ним власти. У нас есть вечный ходатай. Понимаете, нам нужно это понять. Апостол Павел говорит, уразумейте, братья, первосвященника, то есть уразумейте ходатая и посланника Иисуса Христа, поймите его. По-моему, 3 глава. Уразумейте, то есть Бог хочет, чтобы церковь понимала, что у нас есть Иисус, который не только умер, но и воскрес. Он одесную Бога, то есть по правую сторону, Он и ходатайствует за нас. Поэтому написано, кто может обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Да, Христос умер, но Он и воскрес. Он не остался мертвым. Наш ходатай жив, наш ходатай воскрес. Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Поэтому написано, кто будет обвинять избранных Божьих, и кто будет, как вы сказали? Да, сейчас мы прочитаем это дословно. Осуждать. Кто осуждает, написано. Иисус Христос умер, но Он и воскрес. Итак, есть осуждение, есть обвинение. И это все могло быть против каждого из нас, потому что мы без Господа были грешными. Да? Или мы делали какие-то ошибки, или мы были несовершенны. Но благодаря ходатайству, именно благодаря ходатайству праведного, святого Иисуса Христа, Господь принял это и нас оправдал. Благодаря Его ходатайству, но и из-за того, что мы покаялись. Это наше ходатайство. Просьба, ходатайство – это просьба. Итак, я в прошлый раз говорил, что есть заявление, а есть просьба. В суде есть заявление. Человек вообще может сделать заявление согласно его возможности, полномочий. Но человек не может сделать. Я делаю заявление, что я невиновен, и вы не судья, и я устанавливаю сейчас новый закон, и я объявляю, что я невиновный, а вы все виновны. То есть это было бы несправедливо. Согласитесь, такие заявления человек не может сказать. Такие заявления может сказать только судья, а человек может только ходатайствовать. Скажите аминь, да? Потому что судья, он может, он имеет право только это говорить. Перед судьей трепещут, земным судьей, и перед Богом люди должны трепетать. Вот, американский судья, он говорит какое-то заявление. И вдруг приходит обвиняемая, она была латиноамериканка. И она ему так говорит, она же сказала что-то, сказала, и потом говорит, пока. Но она это сказала по-испански. Там, пока. Он такой, пока. Так он говорит, штраф, столько-то тысяч долларов, он говорит ей. И он говорит ей, пока, тоже отвечает ей. То есть она не должна была с ним так говорить. Она небрежно сказала, типа, пока, судья. Понимаете? Нельзя было так. А он сразу так, столько-то тысяч долларов тебе штрафа. Потому что он судья, он законодатель. Не, он не законодатель, он судья, законодатель, там читается народ, там парламент. А он судья. А ходатай, именно адвокат, он имеет важнейшую роль. Именно он будет заступаться. Именно он будет говорить. И от этого очень много зависит. И вы знаете, что адвокат является законный представитель. Вы знаете, что порой в суд, например, обвиняемый не может прийти. Может быть, он находится в отпуске или по болезни, или в каком-то, в каких-то обстоятельствах. И тогда приходит адвокат, представитель. Такое бывает, скажите, да? Бывает. Ну, например, Порошенко вызвали на суд в Украине. Ну, и он когда-то пришел, а когда-то не пришел. Но пришли его представители. Его там хотели осуждать там за коррупцию или что-то. Но пришли представители. Теперь смотрите, друзья. Иисус без нас пошел к Отцу. Мы не могли войти во святое святых. Мы не могли за себя сказать. У нас не было крови пролитой. Все, что мы могли погибнуть за свой грех. Это было бы законно в Божьих глазах, потому что наказание за грех – смерть. Все, что мы могли бы даже отдать жизнь. И это было бы совершенно справедливо, если бы мы умерли за свои беззакония. Но Христос понимал, что мы туда не можем. Мы не можем войти в самое небо. Люди, священники, даже самые высшие священники имели самое единственное право на земле один раз в году войти во святое святых и поговорить с Богом.

каждый день они могли приносить жертвы, каждый, но один раз в году во святом святых. Это говорит о том, что люди не могли дойти до небес. Они не могли зайти, мы не могли зайти в небеса. Но кто Иисус? Написано Иисус, Он прошедший небеса. Он прошел небеса. Вы знаете, демоны не могли его удержать. В Поднебесье духи не могли удержать. Вы знаете, есть духи злобы поднебесных. Потому что есть небеса небес. Это там вот, небеса, да? Есть небо, есть небеса небес. Небо – это, которое нас окружает. Небеса – это вот это воздушное, это прослойка, где демонические духи контролировали человечество. И князь, господствующий в воздухе, дух, действующий в сынах противления. Кто это? Демон, дьявол. Он господствует в воздухе. А небеса небес – это выше. И вот когда Христос законно победил, Он не сделал никакого греха. Аллилуйя! Наш Иисус не ошибся ни в чем, ни словом, ни делом, ни эмоциями, ничем. И Он прошел небеса. Демоны не могли ничего сделать, они расступились. Он, написано, пленил плен, то есть он плен сатаны, сатана пленил человечество. А Иисус пленил плен. Это значит, как на войне. Есть люди, которые берут в окружение ну, своего неприятеля, кто бы они ни были. Но если придет другая армия и возьмет в окружение вот этих людей, которые взяли в окружение, то они оказываются в плену. Поэтому сатана, который нас окружил, который над нами давил, потому что когда мы имели грех, мы не имеем греха, слава Богу, во Христе, мы свободны сейчас, аминь. Но когда мы имели грех, то мы имели смерть, то есть грех несет смерть. И мы имели контроль, который от страха смерти подвержен в рабство. То есть дьявол имел державу смерти, а Христос забрал ключи ада и смерти, потому что Он победил смерть. Он умер, аллилуйя, хвала Богу. Каждая библейская строчка – это благословение. И вот Христос, Он умер за грешных, пролил кровь за грешных, но это не все. Он умер за нас, это значит, все умерли, все. Сатана не имеет права. Если мы покаялись, если мы исповедали Иисуса своим Господом, если мы искренне покаялись в грехах, то мы, Павел говорит, Бог дал нам покаяние и веру. Все, что Бог от нас требует – покаяние и вера. Сначала покаяние и вера, что мы прощены. Потом покаяние и вера, что мы новое творение во Христе. Потом, не покаяние и вера, покаяние и вера, что мы спасены. Вера, что мы новое творение во Христе. Вера, что мы дети Божии. Вера, что у нас есть право быть детьми Божьей власть. Вера, что наше имя записано на небесах. Вера, вера, вера, вера. Вера, что нам прижит Святой Дух, и мы можем быть крещены Святым Духом. Вера, что мы можем получить силу от Бога. Аллилуйя! Наполниться силой, говорить Духом на иных языках, иметь пророческие откровения, иметь сновидения, иметь силу, помазание, иметь вечную жизнь и Царство Божие. Аллилуйя! Дай Богу славу! Аллилуйя! Я говорю это искренне. Я радость. Покаяние и вера. Вот что от нас требуется. Вера имеет драгоценность. Потому что благодаря вере человек цепляется за обещание Божие. Он хватается, как та женщина ухватилась за одежду Иисуса и была исцелена. Поэтому, когда Христос умер, смотрите, в Его смерти и воскресении, и Его вознесении есть для нас абсолютная надежда. Христос умер за грехи всего мира. 1 Иоанна 1:2. 2:2. За грехи всего мира. Значит, это относится к Володе, к Наде, к Марку, к Свете, к Татьяне. Ко всем к нам относится. Раз Он умер за грехи всего мира, значит, Он умер за меня. Апостол Павел говорит, возлюбившего меня, я живу верой в Сына Божия, Галатам 2, 19, 20. Я живу верой в Сына Божия, возлюбившего меня. Итак, мы возвращаемся. Мы должны верить, что Он возлюбил меня, тебя и меня. Скажите аминь. Что бы в мире ни происходило, скорби, неприятности, испытания, это не имеет отношения к Божьей любви. Бог независимо от этого любит меня, независимо от нашего настроения. Мы проснулись уставшими, может быть, мы проснулись не выспавшись, мы проснулись и думаем, о, а где же теперь устроиться на работу, кто-то думает, или... Ой, кто-то проснулся, ой, болит горло, настроение меняет. От этого не зависит Божья любовь. Он любит нас все равно. Аминь. В мире эти скорби – это ничто. Мы должны твердо знать, что Он любит нас, и Он умер за грехи всего мира. Иоанна 2:2. Ибо так возлюбил Бог мир, вы знаете. Иоанна 3:16. Мир, а в этом мире есть я и ты. Есть частичка, каждый из нас. Рамиля, Иван, Володя, повторяю, Инна. Мы все входим в количество мир, за которых умер Христос. Помните, Павел говорит,

за брата, который соблазнялся, и он соблазнялся, как это они могут есть мясо вообще? Как они могут есть мясо? Он, у него плохо становилось, он переставал радоваться, он мучился от того, что верующие там в Коринфе или где-то ели мясо. Как можно есть мясо? Оно от язычников, там кровь, там все такое. И поэтому Павел говорит, я не буду есть мясо и не буду делать ничего такого, от чего мой брат притыкается и изнемогает. То есть его совесть мучит. Совесть мучит. И поэтому Павел говорит, за которого умер Христос. То есть не буду делать ничего. И потом в одном месте Писания говорит, за которого умер Христос. Итак, Христос умер из-за того, кто изнемогает, из-за того, кто в миру, из-за того, кто в церкви. И поэтому, смотрите, Он умер за тебя и меня, значит, Его цена заплачена. Я чувствую огонь. Я чувствую огонь правой руки опять. Я говорю этому, почему? Я чувствую, как Бог просто здесь, в этом слове. Друзья, мы имеем такого первосвященника. Главное, что говорит Павел, мы имеем. Итак, смотрите. Мы все с вами это отчасти знаем, но мы познаем это больше и больше. Итак, сказано, что главное, что мы имеем того первосвященника, который воссел рядом с престолом величия. Того, который пришел туда. Итак, адвокат президента, адвокат преступника, сидящего в тюрьме, кого угодно, он может прийти и разговаривать в суд. Он может за него ходатайствовать. То есть по просьбе, скажем так, по согласию. Так вот, мы с вами, мы не могли войти во святое святых. Максимум, самый лучший священник, которого от Аарона, он мог войти во святое святых, и то до пришествия Христа. Потом храм разрушился. Все. Скинии нет. Куда входить? Нету. Понимаете, вот среди нас были еврейские женщины, да? Можно было продолжать тему, и можно говорить, представьте, а тогда получается 2000 лет, и Израиль не имеет оправдания. Ведь никто за него не молится во святом святых. Ну, так получается. Никто не приносит жертвы. И вот они это не понимают. Они никак не могут понять вот это рассеяние. Мы же избранный народ. Почему 2000 лет? Что произошло? Они не знают, что уже этот храм не нужен, уже есть другой первосвященник, уже есть другой Иисус Христос, который пришел со своей кровью, который не пришел с кровью тельцов и козлов. Он пришел со своей кровью. Они этого не знают, что совершена жертва. И уже этот храм, он сказал, разрушьте храм, я в 3 дня его создам, то есть свой храм. Это таинство Божьего искупления, оно во Христе осуществилось, именно в Его смерти и воскресении. И теперь, когда Он умер, и Он заплатил цену, он не только заплатил кровью, Он смертью заплатил. Это совершенная жертва. И об этом нам нужно читать все послание евреям. Внимательно читать и вникать. Павел, помните, говорит, что вы сделались неспособны слушать. Об этом нужно говорить, много говорить, но вы сделались неспособны слушать. То есть нам, как верующим, нам нужно быть на таком уровне, чтобы были способны это понимать. И вот Христос, Он возносится к Отцу. И когда Он возносится к Отцу, здесь начинается и исполняется Его обещание, потому что Он начинает просить Отца. Услышьте, пожалуйста, меня сейчас. Смотрите. Смерть Его привела в действие завещание. Ладно, давайте, извините, раньше. Смотрите, Он сказал, если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником. Здесь в Галатам написано. Наберите, пожалуйста. Я, по-моему, место Писания не указал. Если бы Христос не вознесся, а оставался на земле, Он говорит, не касайтесь меня, я еще не вознесся. А помните, говорит, я восхожу к Отцу моему, к Отцу вашему. Если бы Христос не вознесся, Он не был бы и священником. Сейчас место Писания. Я не записал евреям. А, вот. 8.4. Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником. Потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары. Он бы не стал с ними конкурировать. Он не сказал, подвиньтесь, уйдите, я должен теперь пойти и вместо вас совершить. Они бы не поняли этого. Это была бы земная жертва. Скажите, правда же? Да? Итак, Иисусу нельзя было оставаться на земле. Ученики, конечно, хотели, чтобы Он остался, но они не понимали. Как и мы могли бы не понимать. Он говорит, когда я сказал, что уйду от вас, печалью исполнилось сердце ваше. А как

же, извините, заработает папа деньги, если он не пойдет работать? Вот как вот дома: папа, не уходи. Дети скажут: мы хотим, чтобы ты с нами играл всю неделю. Он говорит: я должен уйти. Если я не пойду, я вам не принесу мороженое. Если я не пойду, я вам не принесу продукты. Наш папа нес продукты домой. И когда он шел пешком или на велосипеде пешком, он всегда шел с сумками продуктов. Всегда. И мы встречали его, он с горки шел на речку, у улицы Раквери. И он шел. И всегда там было... Вот ему недостаточно было отработать, принести зарплату домой. Он еще и еды по дороге увидит, где что продается. Где-то продавалась грудинка свиная, где-то молоко. И вот целые сетки. Это было всегда. Так вот, если мы скажем: папа, ты не должен работать, с нами постоянно играть в футбол, волейбол, он скажет: детки, а как тогда я вас накормлю? Я должен пойти. И вот когда Христос говорил ученикам: исполнилось сердце ваше, мы сказали бы: вот как хорошо, чтобы Иисус был бы с нами все эти тысячи лет, да? Он говорит: нет, лучше, чтобы я пошел. Если я не пойду, значит, если я не вознесусь к Отцу, Дух Святой не придет. Поэтому нужно было принести эту жертву к Отцу. И поэтому Бог согласился дать своего Святого Духа, Святейшего Духа Божьего, который никогда на земле не мог бы находиться в сердцах людей без их очищения от греха. Божьего Духа Святого, который мог быть только в пророках из избранных, только в царях, которые близко были с Богом, и только в священниках, которые были очень близко с Богом. Вот этот Святой Дух, теперь за Него заплачена цена. И поэтому Христос сказал: «Я умолю и даст вам другого утешителя». Иоанна 16, 14, стих 16. И поэтому, когда Христос пошел на небесах, Он там попросил Отца, чтобы Отец дал Святого Духа вместо Него самого. Без пролития крови это было бы невозможно, потому что мы были бы грешными. Как Бог дал бы грешным людям Духа Своего Святого, чтобы они пророчествовали? Нет. Нужно было, чтобы... А так как Он нас омыл, так как Он нас очистил. Поэтому Петр говорит: как мы можем препятствовать креститься тем, которые получили Святого Духа? Если они уже получили Святого Духа, то Святой Дух живет в их святом сердце. Там уже чистое сердце, оно уже омыто. Дадим хвалу Богу. Если Святой Дух пришел, Петр говорит: мы не можем запретить креститься язычникам, потому что они, как и мы, получили. Святой Дух сходит именно чистое сердце. Вот почему мы с вами молимся, мы смиряемся перед собранием, да, и вообще в жизни. Мы прогоняем все ненужные мысли. Аминь. А мы говорим: сатана, отойди вон во имя Иисуса. Мы храним сердце в чистоте. И тогда Святой Дух сходит на нас. Он сходит на нас, Он сходит на тебя, на меня. И поэтому мы ходим, мы стараемся ходить во Христе, хранить Его чистоту и святость, не говорить лишнего, не говорить по плоти, не согрешать устами, мысленно, желаниями, поступками, чтобы Господь обитал с нами, чтобы быть готовыми. И Он придет в любой момент и возьмет, потому что мы имеем, Он залог внутри нас. Дух Святой – это залог. Я об этом немножко говорил в Кингисеппе в субботу. Дух Святой – залог. Что такое залог? Хорошо. Вы когда-нибудь оставляли паспорт в залог? Вы когда-нибудь оставляли ID-карту в залог? Кто-нибудь оставлял? Поднимите руку. Ой, вы... Спасибо. Вот. А то я думал, что я уже один. Я пришел и заправился на заправку. И посмотрел: а где же мои деньги? А деньги-то дома оставил. На заправочной станции заправился в Нарве. Я сказал: возьмите мой документ в залог. Документ для меня очень важен, правда же? Кроме того, он подтверждает мою личность. Он для меня важен. И поэтому я обязательно за ним вернусь. Я обязательно найду эти деньги, если бы даже у меня их нет. Я найду, я попрошу, чтобы получить свой залог. Когда Святой Дух в тебе, залог в тебе, например, там, Люба, Надя, кто, то Господь обязательно за ним придет. Он возьмет Святой Дух вместе с тобой. Это Ефесянам 1 говорит, что Дух Святой – это залог наследия. Представляете, как важно быть в Святом Духе, правда же? Дух Святой – это залог. Написано: Он запечатлел. А что такое запечатлел? Дух Святой – это печать. Это одно из значений Святого Духа. Печать – это значит: на тебе Божья печать. На нем положил печать Отец Бог. На Христе. Это отдельно нужно об этом проповедовать. На тебе печать. Печать – это собственность. Вы знаете, если на дверь опечатано, например, пришли, там, не знаю, участковый там, или судья, и квартира, дом под вопросом, например, ну, что о владельце, и ставят тогда печать. Печать – это получается, теперь это как будто бы собственность, вот и без права, никто не имеет

снять без права вот установившего. Это преступление, это судебное дело. Печать должна быть на месте. Поэтому печать, пломба. Грузовики едут, перевозят грузы международные. Должна быть печать. Они должны быть пломбы, поставлены в той стране, допустим, ну, где-то там в Африке, а вскрыты только в месте назначения, допустим, в Эстонии или в Норвегии. Печать – это право собственности. И Библия говорит, что Дух Святой это запечатлел нас. На тебе печать, помазание – это Божья печать. Познал Господь своих. Вот, аллилуйя, печать сия, понимаете? Бог, написано, запечатлел. Он сказал, ты сын мой возлюбленный. Потом он сказал, ты священник вовек. Смотрите, не временно, а вовек. По чину Мелхиседека, то есть ты небесный священник, неземной. И Павел раскрывает послание евреям, что такое Мелхиседек. Ну, вот это, подобен Иисусу Христу. То есть не Аарона, не священство Аарона, а священство Мелхиседека. То есть, а Мелхиседек был еще до Аарона. Это Павел дает преимущество. Он говорит, что мы имеем другого священника, прошедшего небеса. И вот этот священник Христос, он делает все законно. Он поднимается во святое святых. И написано, что это самое небо. Это не святое святых в храме Ирода. Это, само, это святое святых, небеса небес. Он поднялся туда, чтобы за каждого из нас поговорить с Отцом. За каждого из нас. Не исключайте себя, не уничижайте себя, не думайте о себе так мало, что вы незаметная пылинка в Божьем где-то саду. Нет, вы возлюбленная дочь. Написано, Он звезды все выводит по имени. Господь знает каждую звезду. Он знает каждого из своих детей. Он говорит, волос головы не упадет без волос. Понимаете, то есть ничто с вами не случится. И поэтому Христос стал нашим ходатаем, адвокатом. Он пошел туда без нас, потому что мы были незаслужены. Кто из нас осмелился бы войти в небеса? Написано, кто взойдет на святую гору? Да? Кто станет на святом месте его? Но это говорится, кто попадет в небеса потом. И там говорится, праведный святой человек. Но это может быть только через Иисуса Христа. И вот Господь сказал, лучше для вас, чтобы я пошел. Итак, если бы он оставался на земле, то не был бы и священником. Второе. Если я не пойду, то Дух Святой не придет. Если пойду, пришлю его вам. Дальше. Когда я пойду, Иоанна 12:32, я всех привлеку к себе. Благодаря тому, что Христос пошел на небо, Он всех привлек. И язычников, и иудеев, и варваров, и скифов, и наши народы. Кто-то говорит, что скифы, да? Наши славянские народы, все. И так далее. И иудейский народ. Всех привлеку к себе. Почему? Потому что, когда Господь зашел на небо, Отец услышал его все молитвы, все его просьбы. И поэтому при условии, что Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас, вы получите дар Святого Духа. При условии наша ответственность, то есть наше ходатайство – это прошение. А Христос – ходатай нашего ходатайства. Он первосвященник нашего исповедания, потом вероисповедания. Поэтому Павел сказал, будем держаться исповедания неуклонно, то есть обязательно, ибо верен обещавший. То есть мы исповедуем, что Он наш Господь, мы исповедуем, что Он воскрес из мертвых, Он живой, Он воскресший. И написано, кто верит сердцем, что Христос воскрес из мертвых и исповедует устами Иисуса Господа, то спасется. Римлянам 10:13. Аллилуйя. Римлянам 10:13. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И Римлянам 10:8-9-10. То есть это все говорит нам, вот почему верующие покаялись, преступники в тюрьме покаялись, пришел капеллан, пришел пастор, пришел какой-то христианин, бывший заключенный, рассказал им о Господе, рассказал о любви Бога. И этот заключенный, который там, он сказал, Господи, каюсь, Боже, прости, Боже, прости. И что мы видим? Господь прощает. И человек, преступник, разбойник на кресте становится праведным. Ныне же будешь со мной в раю. Аминь. И люди в тюрьме становятся праведными. Я получал письмо от одного человека. Не буду говорить его фамилию. Он был пожизненно заключенный. То есть ему не положено было из тюрьмы. Его преступления были столь велики. Но он уже принял Христа много лет. И я когда проповедовал в тюрьме, это уже много лет назад. Он был там. Он был там. И когда я приходил, он вновь там оставался. И вновь. И вновь. И потом мне сказали, ну, он пожизненный. И вдруг я узнаю недавно, что он освобожден. Что даже ему дали помилование. Человек, который навеки был осужден. И это говорит о том, что мы навеки могли бы быть осуждены в аду. Но Бог навеки нас спас во Христе. Аллилуйя. Есть такой гимн. Бог нас навеки простил во Христе. Бог нас